0: другой день после похорон отца. Но не примите мои слова за желание разжалобить вас.
1: Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность. Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятности.
0: Я очень благодарна вам, но надеюсь, что все это было только недоразумением и что никто не виноват в этом. Извините меня.
1: Беззащитная, убитая горем девушка. Какая странная судьба натолкнула меня сюда. Какая кротость, благородство в ее чертах.
2: Ну что, мила? Нет, брат, в розовом моя прелесть.
1: Я им покажу. Я им задам, разбойникам.
3: Какое решение изволили принять?
1: Решение? Какое решение? Старый хрыч, ты чего смотрел, а?
3: Я...
1: Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться? Ты сам изменник. Знаю я вас. Шкуру спущу со всех.
3: Мужики, в закоснелости неблагоразумно противоборствовать им, не имея военной команды.
1: Я им дам воинскую команду. Я их попротивоборствую. Эй! Кто староста у вас?
4: Староста.
5: А на что?
1: Шапки долой, изменники! Где староста?
6: Староста, кричит! Дрон
5: Захарч! Кто? Кто зовет?
3: Нам бунтовать нельзя. Мы порядки блюдем.
7: Как старички порешили, много вас начальства!
1: Разговаривать? Бунт! Изменники! Вяжи его!
8: Вяжи его! Куда? Прикажете наших из-под горы кличнуть?
1: Староста где?
8: Ну?
5: Здесь я!
1: Ты староста!
5: Я староста!
1: Связать, Лаврушка!
5: Да куда? Руки убирай!
1: Слушайте меня! Так... Чтобы голоса вашего я не слыхал!
7: Что ж, мы никакой обиды не сделали.
9: Да, маэстро, а только что? Так, значит, по глупости.
3: А вот, я же вам говорил, нехорошо, ребята.
7: Эх, Кар, посмотрю я на тебя. Разве можно так с господами говорить? Дурак, право, дурак.
0: Благодарю вас за спасение, граф.
1: Как вам не совестно, княжна, каждый... Становой сделал бы тоже. Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна. Желаю вам счастья. Ежели вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите.
0: Надо было ему приехать в Богучар. Самую минуту. И надо было его сестре отказать князю Андрею.
10: Эй, ребята!
11: Да ты не цепляй, не цепляй!

князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25 числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова на краю расположения своего полка. Как ни тесна и никому не нужна и не тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь,

0: который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении.
1: Да-да. Вот они. Те волновавшие и восхищавшие, мучившие меня ложные образы. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество. Как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными. И все это так просто, бледно и грубо при свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня. Любовь. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненную таинственных сил. Как же я любил ее. Я делал поэтические планы о счастье с ней. О, милый мальчик! Как же я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Все это гораздо проще. Все это ужасно просто. Гадко. Отечество? Погибель Москвы? А завтра меня убьют. И не француз даже, свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха. И возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму. И сложатся новые условия жизни, которые будут так же привычны для других, и я не буду знать про них. И меня не будет.
0: Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров. Все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине.
2: Черт возьми.
1: Кто там? О, вот как. Какими судьбами? Вот не ждал.
2: Я приехал так. Знаете, мне интересно. Я хотел видеть сражение.
1: Да-да. А братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? Ну что, Москва? Что, мои, приехали ли наконец в Москву?
2: Приехали. Так вы думаете, завтрашнее сражение будет выиграно?
1: Да, да. Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, я не брал бы пленных. Это рыцарство. Французы разорили мой дом. Идут разорить Москву. Они враги мои. Они преступники все, по моим понятиям. Надо их казнить.
2: Да, да, я вот совершенно согласен с вами.
1: Сойдутся завтра, перебьют десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны. Как Бог оттуда смотрит и слушает их. Ах, душа моя! Последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла. Ну да ненадолго. Однако, поезжай в горки. Перед сражением нужно выспаться, и мне пора. Прощай. Ступай. Увидимся ли? Нет.
2: Прощайте.
0: Закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. одном, он долго радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза.
2: «Я понимал ее, эту искренность, эту открытость душевную, и любил в ней. А ему, Курагину, ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел. Он видел свеженькую девочку. И до сих пор он жив и весел».

0: Кутузов сидел, понурив седую голову, он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку. И знал, что решают участь сражения не распоряжение главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.
1: Ваша светлость, занятые французами Флеши опять отбиты. Князь Багратион ранен.
2: Поезжай, князь, Петру Петровичу и подробно узнай, что и как.
1: Есть! Господин главнокомандующий, принц Виртенбергский просит войск.
2: Доктору приказание принять командование первой армией. А принц, не могу без него обойтись в эти важные минуты. Проси вернуться ко мне.
1: Слушаю, ваша светлость.
3: Ваша светлость! И рад всех приехать!
4: Поздравляем вас!
3: Поздравляем вас!
2: Подождите! Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать и радоваться. Поезжай по войскам с этим известием!
1: Есть!
2: Щербинин, что у тебя?
5: Ваша светлость! Французы Семеновское взяли.
2: Ермолов, подойди.
6: Да, ваша светлость.
2: Съезди, голубчик. Посмотри, нельзя ли что сделать, а?
6: Слушаюсь, ваша светлость. А?
7: Ваша светлость.
2: Да.
7: Все пункты нашей позиции в руках неприятеля. И отбить нечем. Потому что войск нет. Они бегут. И нет возможности остановить их. Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел. Войска в полном расстройстве.
2: Вы видели. Как вы, господин Вольцоген, как вы смеете, как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне?
7: Вы ничего не знаете.
2: Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы, а что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.
7: Господин...
2: Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Если вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля. Отбито везде, за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден. И завтра погоним его из священной земли русской.
7: Über diese Eingenommenheit des alten Herrn.
1: Ваша светлость!
2: Раевский! Вот он, мой герой!
1: Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать меня.
2: Вы, стал быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить.
1: Напротив, ваша светлость.
2: Айсанов!
8: Здесь, ваша светлость.
2: Садись. Пиши приказ на завтрашний день. А ты...
1: Да, ваша светлость.
2: Вот что, голубчик, поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.
1: Слушаюсь.
0: И по неопределимой таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска. Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов. Но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же, как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии, услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.

0: лежали лошади и люди. Такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видал еще Наполеон. Он с болезненной тоской ожидал конца того дня, которому он считал себя причастным, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которую он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему возможности и для себя страдания и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. Какой нужно было ему еще славы? Одно, чего он желал теперь — отдыха, спокойствия и свободы.
1: Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят. Им еще хочется? Еще хочется? Ну и задайте
0: им. Им еще хочется, сказал Наполеон. Ну дайте им еще. И без его приказания делалось то, чего он хотел. И он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять покорно стал исполнять ту печальную, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.

Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры, где был перевязочный пункт. Вороны, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали.

0: и Вера, его братец, ты мой, с вами не осталось. Потому верно тебе.
1: Князя Андрея, как полкового командира, через неперевязанных раненых пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания.
2: Видно, на том свете, господа, они жить.
0: Подойди только, Лизера. Подойди только, Лизера.
1: Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашни, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. Князя Андрея внесли и положили на стол. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой полный человек, закинутый назад головой.

человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Белая большая полная нога, быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот

0: что стоите. Выносите мертвого.
1: Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьян и деревень Бородина, Город, Чевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей с испуганными лицами с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять. Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахла странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете?» Измученным, без пищи и без отдыха людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга. И на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем? Для кого мне убивать и быть убитым?» «Убивайте кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше». Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать, куда попало.
2: Люди...

0: Уже в конце Бородинского сражения Пьер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпу солдат.
1: Одно, чего я желаю всеми силами своей души, это чтобы вернуться к обычным условиям жизни, заснуть спокойно в комнате, на своей постели. Только в обычных условиях я буду в состоянии понять самого себя и все то, что я видел, испытал этих обычных условий нигде нет. Но они ужаснутся. Ужаснутся того, что они сделали.
2: Клянусь Безухом! Я убью Наполеона!
3: Ты здесь каких будешь?
1: Я по-настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет. Я приезжал на сражение, потерял своих.
3: Ишь ты. Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку, а? На-ка. Ишь ты. Тебе куда надо-то? Ты скажи.
1: Не в Можайск.
3: Ты стал барин?
1: Да.
3: А как звать?
4: Петр Кириллович. Петр Кириллович, ваше сиятельство. А мы уж отчаялись.
3: Ну что, нашел своих.

нельзя спрашивать, переменить ли жизнь. Переменить надо жизнь только тогда, когда нельзя не переменить. И тогда нечего спрашивать. А для того, чтобы прийти в такое положение, надо внутренне, духовно измениться. Лев Николаевич Толстой из дневников.

0: 1 августа в субботу в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. На дворе теснились мужицкие телеги. Некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые. Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа постояла над Соней, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Ей это показалось скучным. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек.
1: Что же у вас? Значит, никого нет в Москве? Вам бы покой нигде на квартире. Вот хоть бы к нам. Господа уезжают.
2: Не знаю, позволят ли. Вон, начальник, простите.
0: Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.
3: Я спрошу. Господин офицер!
4: Кого вам угодно, мамзель?
3: Можно раненым у нас остановиться?
4: О, да, чего ж, можно?
3: Можно, он сказал, можно.
5: Надо все-таки папаше доложить.
3: Чего, ничего, разве не все равно? На один день в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
5: Ну уж вы, барышня, придумаете. Да хоть бы флигеля и то спросить надо.
3: Ну, я спрошу.
0: Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове.
6: Вы спите, мама? Какой сон. Мама, голубчик, виновата, простите. Никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузьминишна послала. Тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться, я знаю, что вы позволите.
7: Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю.
6: Я знала, что вы позволите. Так я и скажу.
8: Можно?
2: Можно? Да, а куда?
5: В холостую, к нянюшке. А? Пожалуйте, пожалуйте.
2: Спасибо.
5: Пожалуйте.
4: Засиделись мы. Клуб закрытый, полиция выходит.
6: Папа, папа, ничего, что я раненых пригласила в дом?
4: Разумеется, ничего. Не в том дело. А теперь прошу, чтоб пустяками не заниматься, а укладывать и ехать, ехать. Василич! Василич!
9: А ты бы третий ящик.
6: Надо, надо. Соня, постой, да мы все так уложим.
9: Да нельзя, барышня. Уж пробовали.
6: Нет, постой, пожалуйста.
9: Да еще и ковры-то. Дай бог.
6: Да постой ты, пожалуйста. Это не надо.
5: Надо, надо. Доставь, Наташа, ну полно, мы уложим.
9: Эх, барышня.
5: Да полно, Наташа. Я вижу, ты права, вы не один верхний.
6: Не хочу. Петька. Петька.
10: Да, что?
6: Да жми же, Петька. Нажимай на крышку, закрывай.
10: Жму. Ну,
6: да жми же,
10: жму.
6: Закрывай, ну. Василич, нажимай.
5: К нам, пожалуйте, к нам. Господа уезжают, весь дом пустой.
11: Благодарствую. Да что и довести ничего. У нас и свой дом в Москве, это далеко.
5: К нам, милости просим. А что, очень не здорово.
11: Не чаем довести.
12: Заворачивай во двор. Во двор.
4: Василич, ну что, все готово?
9: Хоть сейчас ехать, ваше сиятельство.
4: Ну и славно, и с Богом.
13: Граф, сделайте одолжение. Позвольте мне, ради Бога, где-нибудь приютиться на ваших подводах.
4: А, да, да.
13: Да здесь у меня ничего с собой нет. Мне на вазу, все равно.
4: Василич, ты распорядись, ну, там очистить одну или две телеги, ну там тоже что нужно.
14: Граф.
4: А, да, вы, господа, я очень рад. Василич.
9: А,
4: Василич.
9: Пожалуйста, ваше сиятельство, сами. А как же прикажете насчет картин?
4: Ну что же, можно сложить что-нибудь?
15: Ваше сиятельство.
6: А? Что? А?
15: Марья Карловна очень обижена.
6: Почему? Мадам Шосс обижена.
15: А ее сундук сняли с подводы.
6: Что?
15: А то, ваше сиятельство, что подводы развязывают, добро снимают, набирают с собой раненых. Граф по простоте приказали забрать, а барышниным летним платьем нельзя здесь оставаться.
7: Граф! Граф! Кто это, мой друг? Вещи снимают.
4: Знаешь, Машер, я вот что хотел тебе сказать. Машер, графинюшка, ко мне приходил офицер. Просят, чтоб дать несколько подвод под раненых. Это все дело наживное. А каково им остаться? Подумай. Знаешь, думаю, право. Машер, вот Машер. Пускай их свезут.
7: Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают. А теперь ты все детское состояние погубить хочешь? Я, мой друг, не согласна. Воля твоя на раненых есть правительство. Смотри, вон напротив, у Лопухиных еще третьего дня все дочисто вывезли. Вот как люди делают. Одни мы, дураки, пожалей хоть не меня, так детей.
3: Это гадость, это мерзость. Это не может быть, чтобы вы приказали так. Маменька, это нельзя. Посмотрите, что на дворе, они остаются.
7: Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?
3: Раненые, вот кто. Это нельзя, маменька. Это ни на что не похоже. Маменька, это не может быть.
7: Делайте, как хотите. Разве я мешаю кому-нибудь?
3: Маменька, голубушка, простите меня.
7: Моншер, ты распорядись, как надо. Я ведь не знаю этого.
4: Яйца, яйца курицу учат.
3: Капенька, маменька, можно распорядиться? Можно? Отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые.
0: Во втором часу заложенные и уложенные 4 экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора. Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденье для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.
1: Это чья же коляска-то?
8: А вы разве не знали, барышня? Князь раненый. Тоже с нами едут.
1: Да кто это? Как фамилия?
8: Самый наш жених бывший. Князь Болконский. Говорят, при смерти.
14: Маман! Князь Андрей здесь!
1: Раненый. При смерти. Он едет с нами.
3: Наташа?
1: Наташа не знает еще, но он едет с нами.
3: Ты говоришь, при смерти?
7: Пути Господни неисповедимы.
14: Было бы все готово.
3: О чем вы?
7: Ни о чем. Готовы, так поедем.
3: Что ты? Что такое случилось?
1: Ничего нет.
3: Очень дурное для меня? Что такое?

0: дорогой Пьер узнал про смерть своего Шурина, когда он приехал с Бородинского поля в Москву домой, уже смеркалось. Человек 8 разных людей побывало у него в этот вечер. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены, в котором она извещала его о своем намерении выйти замуж за Н.Н. и что она просит его исполнить все необходимые для развода формальности. На другой день утром Пьер поспешно оделся и, вместо того, чтобы идти к тем, которые ожидали его, пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота. Ночь. В кабинете Баздеева.
1: Дома?
2: Ай, по обстоятельствам-то нынешним Софья Даниловна с детьми уехали в Торжковскую деревню, ваше сиятельство.
1: Я все-таки войду, Герасим. Мне надо книги разобрать.
2: Пожалуйте, милости просим. Братец покойника, Господи, Царство Небесное, Макар Алексеевич, остались. Да, как изволите знать, они в слабости.
1: Знаю.
3: Они говорят, сдавайтесь. Я не сдамся. Нет.
2: Ой, большого ума были. А теперь, вон, как изволите видеть, ослабели. Софья Даниловна, приказывали, ежели от вас придут,
1: я должен то отпустить. Встретить Наполеона и убить его, с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходящее от одного Наполеона. Да, один за всех. Я должен совершить или погибнуть. Да, я подойду, и потом вдруг пистолетом или кинжалом. Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я. Ну что ж, берите.
2: Софья Даниловна,
1: казните меня.
2: Ежели от вас придут, то отпустить книги.
1: Ах да, послушай.
2: А?
1: Я прошу тебя никому не говорить, кто я.
2: А?
1: И сделай, что я скажу.
2: Слушаюсь. Кушать прикажете?
1: Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет.
2: Слушаюсь.
3: Держите же. Они оробели. Я говорю, не сдамся. Я говорю, а так ли, господин? О, вот он! К оружию! На абордаж!
2: Макар Алексеевич!
3: Врешь, не отнимешь!
2: Ну, будет! Макар Алексеевич, пожалуйста, будет!
3: Ты кто? Ты Бонапарт?
2: Это нехорошо, сударь. Макар Алексеевич, пожалуйте пистолетик.
3: А прочь, раб презренный. На абордаж.
2: Макар Алексеевич, пистолетик-то. Макар Алексеевич.
4: Они!
5: Макар Алексеевич, уходи!
2: Макар Алексеевич, пожалуйста, пистолетик-то.
6: Бонжур, ла компани.
7: Почтение всей компании. Вы хозяин квартиры, помещения. Не будем ссориться, дедушка.
2: Барин нету. Не понимай, моя, ваш.
3: На бордаж!
7: Вы не ранены? Кажется, нет. Но на этот раз близко было. Кто этот человек? Ах, я право в отчаянии от того, что случилось. Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал. Разбойник поплатится за это. Вы спасли мне жизнь. Вы француз? Русский. Рассказывайте это другим. Вы француз. Вы хотите, чтобы я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека. Капитан, у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести? Да, и вино. Вы француз. Приятно встретить соотечественника. Рамбаль, капитан.
8: Капитан.
0: В том же кабинете Баздеева. В окне кометы и зарево, На столе вино. Рамбаль, раздетый под одеялом, дремлет. Пьер сидит возле него.
4: Le femme.
7: О, женщины, femme. Женщины.
0: Пьер почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли. Он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю жизнь любил и любит только одну женщину, и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
7: Вот как.
0: Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет, но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому тем более над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом, понимает ли он это. Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он даже не понимал, то он все-таки просит продолжать.
7: Платоническая любовь, облака.
0: Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе, развязала язык Пьеру. И он, шамкающим ртом и масляными глазами глядя куда-то вдаль, рассказал всю свою историю. И свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Он рассказал и то, что скрывал сначала, свое положение в свете, и уже открыл ему свое имя.

0: Пьер встал, протер глаза и увидел пистолет с вырезным ложем.
1: Уж не опоздал ли я? Нет. Вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее 12. Как пронести это оружие? Каким образом? Не в руке же по улице нести? Даже под широким кафтаном трудно спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя поместить его незаметным. Кроме того, пистолет разряжен. Все равно, кинжал.
2: Император, император.
0: Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет. Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу. Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах в 20 верстах от Москвы. В 10 часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке, не обратила никакого внимания на слова отца. Наташа находилась в состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. И теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая, ухаживала за сестрой.
3: Посмотри, Наташа, как ужасно горит. Что горит? Ах, там, Москва. Да ты не видела? Нет, право, я видела. Ты озябла, ты вся дрожишь. Ты бы ложилась. Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу. Наташа, раздейся, голубушка. Ложись на мою постель. Нет, мама, я лягу тут, на полу. Да ложитесь же. Соня, ты спишь?
0: Князя Андрея прошло 7 дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Но на 7-й день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать и с такой силой, ясностью и глубиною, с какой никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии. Но вдруг посредине своей работы она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.
4: Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека.

0: России.
1: Чтобы надвигающееся это здание не завалилось.
0: Тянется, тянется, растягивается, и все тянется.
1: А красный, окруженный свет свечки, шуршание тараканов и шуршание мухи, бьющейся на подушке. А кроме этого белое у двери — это статуя сфинкса.
0: Ну, может быть, это моя рубашка на столе, а это мои ноги, а это дверь. Но чего же все тянется и выдвигается?

0: Довольно. Перестань. Пожалуйста. Оставь. Да, любовь. Но не та любовь, которая любит за что-нибудь. Но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидел своего врага и все-таки полюбил его. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. А из всех людей никого больше не любил и ненавидел, как ее. И я понял.
1: Понял всю жестокость своего отказа. Видел жестокость своего разрыва с нею.
0: Если бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать

0: Наташе казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы. Это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце. Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Она миновала камердинера, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела. Она подошла к нему и стала на колени. Он улыбнулся и протянул ей руку.
1: «Вы как счастливы!»
2: «Простите! Простите меня!»
1: «Я вас люблю!»
2: «Простите!»
1: «Что? Простите?»
2: «Простите меня за то, что я сделала!»
1: «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде!»
3: «Это что такое? Извольте... Это что такое? Извольте...

0: сад ее находится с Ростовыми в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговаривание тетки, тотчас же собралась ехать. Трудно или не трудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать. Ее обязанность была быть подле, может быть, умирающего брата, и она поднялась ехать. Провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой. Но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такой деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.
1: Сюда, жив, сюда, жив, проходите сюда.
2: Это моя племянница, вы не знаете ее, княжна.
1: Жив,
3: дитя мое, я вас люблю и знаю давно.
1: Жив, Наташа, в каком он положении?
4: Ах, Мария, он слишком хорош. Он не может жить.
5: Ваше сиятельство,

0: Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время каретный ряд за Москворечье, гостиный двор, поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста. Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явлину, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. По мере того, как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее. Становилось даже тепло от огня пожара.
1: Батюшки родимые! Христиане православные!
0: Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины.
1: Спасите! Помогите, голубчик, кто-нибудь! Помогите! Девочка, голубчик! Голубчик, мою душу и восстали! Сгорела!
2: Полно, Марья Николаевна! Должно сестрица унесла! А то больше где же быть?
1: Истукан! Злодей! Сердца в тебе нет! Твое детище не жалеть! Другой бы из огня достал! А это истукан! А не человек, не отец!
0: Засохшей пыльной траве были свалены кучей домашние пожитки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, одетая в черный солоб и чепчик.
3: Благородный человек! Загорелась рядом. К нам бросила. В чем было, в том и выскочили. Вот, захватили Божье благословение на приданую постель. Хватит детей! Катечки нет!
4: Да где же она? Где же она осталась?
3: Батюшка, отец, благодетель, хоть сердце мое успокой.
4: Я сделаю. Антон доктор пришел. На выгул повел Антон.
5: Произошло.
4: Ребенка в этом доме. Ребенка, не видали ли вы ребенка?
2: Я видел. Сюда.
5: Где ребеночка? Ты потерял, мил человек.
4: Ты отдай ребенка, он им. Отдай.
6: Оставьте эту женщину! Лестница там!
7: Поджигатель!
8: Si vous direz tout cela à François de Guerre, parlez-vous français, vous!
7: Faites venir l'interprète!
9: Говорите по-французски?
10: Он не похож на простолюдина.
9: Он похож на поджигатель. Demandez-lui ce qu'il est.
10: Ты должен отвечать начальству.
4: Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уведите меня.
9: О-о! Маршон, вид!
11: Куда же это ведут тебя, голубчик мой, Петрки?

0: Ильич, девочка, девочка, ты куда теперь я делаю?
1: Чего ей нужно? Она несет мою дочь, которую я спас из огня. Прощай.
2: И он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным торжественным шагом пошел между французами.
3: Адью.
2: Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые были причастны.

0: На другой день Пьер узнал, что все взятые подозрительные русские, и он в том числе, должны были быть судимы за поджигательство. Через несколько дней Пьера с другими преступниками привели на правую сторону девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант. Даву сидел на конце комнаты над столом с очками на носу.
1: «Кто вы такой?»
0: Пьер молчал от того, что не в силах был выговорить слово. Даву для Пьера не был просто французский генерал. Для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни, но он не знал, что сказать. Открыть свое звание и положение было и опасно, и стыдно. Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза.
1: «Я знаю этого человека», —
0: мерным холодным голосом, очевидно рассчитанным на то, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову как тисками.
2: «Он генерал.
1: Вы не могли меня знать, генерал. Я никогда не видал вас. Русский шпион. Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы. Ваше имя?
2: Безухов.
1: Кто мне докажет, что вы не лжете? Ваше высочество».
0: Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Теперь Даву видел в нем человека. Он задумался на мгновение.
1: «Чем вы докажете справедливость ваших слов?»
2: «Вспомнил!»
0: Пьер вспомнил фамилию Рамбаля и назвал его полк и улицу.
1: «Вы не то, что вы говорите, ваше высочество».
0: Даву стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл Пьера. Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда его должны были вести, назад или на приготовленное место казни, Пьер не знал.

0: одна мысль за все это время была в голове Пьера. Кто? Кто же, наконец, приговорил его к казни? Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно. Но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого. Но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, убивал его, Пьера, со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? И Пьер чувствовал, что это был никто. Порядок какой-то убивал его, Пьера, уничтожал его.
1: «Стрелки, вперед!»
0: Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая, что это такое.
2: «Да кто же это делает, наконец? Кто же?»
3: «Это их научит поджигать».
0: Пьер не понял того, что он спасет, что он был приведен сюда только для присутствия при казни. После казни Пьера отделили от других подсудимых. Перед вечером караульный унтер-офицер объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал, но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большей частью не спал и думал. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен. Ранен так, как только могла ранить вся русская сила. Но смертельно или нет, это был еще неразъясненный вопрос.
4: «Он ранен смертельно. Им хочется бежать, посмотреть, как они его убили. К чему? К чему? Точно что-то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети.
5: Кто там? Войдите! Войди!
4: Это ты, Толь? Ну, что новенького?
6: Вот, пакет, ваша светлость.
4: Кто привез?
6: Не может быть сомнений, ваша светлость. Волховитинов привез.
4: Позови его сюда. Подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел. Воистину так. Говори, не томи душу.
7: И пленные, и казаки, и лазутчики единогласно показывают одно и то же. Ушел.
4: Господи, Создатель мой, внял ты молитвы наши. Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи.
0: Со времени этого известия вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных столкновений с гибнущим врагом.

0: называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск. Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии, отсталые мародеры, фуражиры, были истреблены казаками и мужиками, убивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Первый партизанский отряд Давыдова был учрежден 24 августа. И вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева французского войска, и иногда трясли это дерево. Был осенний, теплый, дождливый день. От дождя можно было спастись только в шалаше.
1: Едет кто-то. Офицер.
2: От генерала. Пакет. Извините, что не совсем сухой. Дождь.
1: Давай, давай сюда.
2: Так. Вот говорили все, что опасно, опасно. Впрочем, у меня два пистолета.
1: Ростов? Петя? Да как же ты не сказал, кто ты? Михаил Феоклипович, ведь это опять от немца. Он при нем состоит. Ежели мы сейчас обоз не возьмем, он у нас из-под носа выхлеб.
3: Это точно.
2: Будет такое приказание от вашего высокоблагородия?
1: Приказание? Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?
2: А, пожалуйста, можно мне при вас остаться?
1: Да как тебе велено от генерала?
2: Да он ничего не велел. Я думаю, можно?
1: Ну ладно.
2: Только выпустите меня в самую главную. Ну, Василий Федорович, пожалуйста.
1: В самую главную? Прошу вас слушаться и никуда не соваться.
2: А это кто?
3: Пленный барабанщик. Венсон Босс зовут.
2: А можно дать ему чего-нибудь поесть?
1: Можно.
2: Босс! Венсан! Венсан!
4: Венсан!
2: Вы на выманже? Хотите есть? Не попер. Он его фига подымал. Не бойтесь, вам ничего не сделают. Ешь.
4: Мерси, мерси. Мерси.
3: Давно у тебя молочек этот?
1: Нынче взяли, да ничего не знает.
3: Ну, а остальных-то куда деваешь?
1: Как куда? Отсылаю под расписки. И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека.
3: Вот молоденькому графчику в 16 лет говорить эти любезности прилично. А тебе-то эту уж оставить пора.
1: Что же, а я ничего и не говорю.
3: Ну, а этого ты зачем взял к себе? Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их, а они помрут с голоду или их побьют. Так не все ли равно их не брать?
1: Помрут? Только бы не от меня.
5: Французы! Гору вытираются!
1: Брать?
2: Брать, брать!
3: Место удобно.
1: Брать! Пехоту не за болотами. Вы заедете с казаками оттуда.
3: Лощины нельзя будет. Трясина. Коней увядешь. Надо объезжать полевее.
1: Тихон, беги давай сигнал.
6: Есть!
2: Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Ради бога.
1: Слушаться меня и никуда не соваться. Бежать в шалаше. Сигнал!
5: Ура!

0: Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини.
1: Соня, Соня, последние несчастные обстоятельства, ведь мы потеряли все имущество в Москве. Одно спасение, чтобы Николай женился на Балконской. Разорви свои связи с Николаем. Напиши ему.
2: Мне слишком тяжело думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало. Я сделаю все. Я на все готова. Я напишу Николя, чтобы он считал себя свободным.
1: Соня, Сонечка.
3: Несчастье о Петре Ильиче. Письмо.
4: Петя, Петя.
3: Наташу, Наташу. Неправда, он лжет. Неправда. Наташу, пойдите все прочь. Неправда, убили. Неправда.
4: Графинюшка.
5: Друг мой, маменька.
1: Как я рада, что ты приехал. Ты похорошел и возмужал.
5: Маменька, что вы говорите? Наташа, его нет больше.
2: Я жертвую. Жертвую. Я привыкла жертвовать собой. Но прежде, жертвуя собой, я становилась более достойна Николя. А теперь жертва в том, чтобы отказаться от того, что составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. Я горечь чувствую к вам. Горечь. Вы меня облагодетельствовали, чтобы больнее замучить. Ну что же, я жертвую.

0: 23 человека пленных солдат, 3 офицера и 2 чиновника. Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. На ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. Услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьер почувствовал, как что-то неприятно кольнуло его в сердце.
1: Ты вот против меня,
2: Каратаев. А, Каратаев? Что? Как твое здоровье?
1: Здоровье это... Здоровье... Да, что... Да. На болезнь плакаться. Бог смерти не даст. Да. Бог смерти не даст. И вот... Вот, братец ты мой. Проходит тому дело-то. Дело-то годов 10.

0: Вот. Живет. Как следует. Покоряется. Худого не делает. Только. Только у Бога. Вот. У Бога смерти просит. Хорошо. И вот, братец мой, стали старика разыскивать, а? Разыскивать-то. Где такой старичок? Безвинно напрасно страдал. Где старичок-то? От царя бумага вышла. А его уж Бог простил. Помер. Вот. Помер, значит. Вот так-то. Так-то, соколик.
1: Когда пленные опять тронулись, Каратаев все еще сидел на краю дороги у березы. Пьер оглянулся и увидел, что два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая в гору. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Завыла собака.
2: Какая дура. О чем она воет? В середине Бог. Бог. И каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших пределах отражать Его. И растет. И сливается, и сжимается. И уничтожается на поверхности. И уходит в глубину. И опять всплывает. Вон он, Каратаев-то он. Разлился и исчез. Исчез, в закон принял он. Понимаешь, ты, Каратаев-то убит.

0: конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Все торжествовали победу, все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады, все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера, и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем несгоревшем доме на Воздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.
1: Да, вот как мы с вами встречаемся. Я так была рада, узнав о вашем спасении. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени.
2: Да, какая судьба.
0: В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею в черном платье. И, как это часто бывает во время разговора, он почему-то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье — милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
1: А вы не узнаете? Разве? Наташа?
2: Не может.
1: Она приехала гостить ко мне. Ей нужно видеть доктора, а ее насильно отослали со мной.
2: Да, так, да. Так он смягчился, успокоился. Он так всеми силами души всегда искал быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Так он смягчился. Какое счастье, что он свиделся с вами.
3: Да, это было счастье. Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Мне только надо было видеть его, говорить с ним.
1: Скажите, вы не знали еще о кончине графини, вашей жены, когда остались в Москве?
2: Нет. Мы не были примерные супруги, но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты. Мне очень жаль ее.
1: Да. Вот вы опять холостяк и жених. Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали?
2: Ни разу. Никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, я и не слыхал о нем. Я был в гораздо худшем обществе.
3: Но ведь правда, что вы остались, чтобы убить Наполеона?
2: Правда. Ах, ужасное зрелище. Дети брошенные, некоторые в огне, вырвали серьги.
3: Ну?
2: Ну, тут приехал разъезд и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали, и меня.
3: Вы верно не все рассказываете. Вы верно сделали что-нибудь хорошее?
2: Говорят, несчастье, страдания. Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться, чем ты был до плена? Или сначала пережить все это? Ради Бога, еще раз плен и лошадиное мясо. Впереди много. Это я вам говорю, графиня. Ну, прощайте, вам пора спать.
3: У вас, Петр Кириллович, стриженные волосы.
2: Я не знаю, с каких пор я люблю ее, княжна. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю. Так, что без нее не могу себе представить жизнь. Просить руки ее теперь я не могу. не решаюсь, но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею, и что я упущу эту возможность, ужасна. Княжна, помогите мне. Что мне делать? Вы думаете, что я могу надеяться? Думаете?
3: Думаю. Уезжайте в Петербург, а я напишу вам.
2: Княжна.
4: Наташа! Наташа, он уезжает в Петербург!

0: начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о тяжелом положении Ростовых и, вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Николай I встретил ее, так как графине можно было проходить только через его комнату. Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней.
1: После такого холодного приема я была права, не желая ехать первая к Ростовым. Я ничего не ожидала другого. Мне нет никакого дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана.
0: Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова.
2: «Граф Николай Ильич Ростов».
1: «Скажи... Нет, проси сюда. Приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости».
3: «Княжна».
1: «Проходите, граф. Садитесь».
3: «Благодарствуйте».
1: «На здоровье, графиня».
3: «Благодарствуйте».
1: «Вы в статском, граф?»
3: «У меня отвращение к статской службе. Но ехать в армию больше нельзя. После смерти отца мать держится за меня, как за последнюю приманку жизни. Придется снять любимый мундир и взять в Москве место по статской части. Прощайте, княжна».
1: «Ой, виновата. Вы уже едете, граф. Ну, прощайте».
3: «Да, княжна. Недавно, кажется, сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами первый раз виделись, как мы все оказались в несчастье, а я бы дорого дал, чтобы воротить это время. Да не воротишь».
1: «Да, да, но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь...»
3: «Я не принимаю ваших похвал. Напротив, я беспрестанно себя упрекаю, но это совсем неинтересный и невеселый разговор. Прощайте, княжна».
1: «Я думала, вы позволите мне сказать вам это. Мы так сблизились с вами и с вашим семейством. И я думала, вы не сочтете неуместно мое участие. Но я ошиблась. Я не знаю, почему вы прежде были другой. И...
3: «Есть тысячи причин, почему. Благодарю вас, княжна. Иногда тяжело».
1: «Так вот отчего. Вот отчего. Нет, я не один этот веселый, добрый, открытый взгляд, ни одну красивую внешность полюбила в вас. Я угадала твердую, самоотверженную душу. Да, вы теперь бедны, а я богата. Да, только от этого. Но мне тяжело мое. Я признаюсь вам в этом. Вы из-за этого хотите лишить меня прежней дружбы. Мне это больно. У меня так мало было счастья в жизни, что мне тяжела всякая потеря. Извините меня, прощайте».
3: «Княжна, постойте, ради бога, княжна! Простите, простите, у меня гусарская привычка давать волю рукам. Я люблю вас».

0: День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых французских пленных. Их взято было в этот день 7000. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало, пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего все глаза уставились на Кутузова.
1: «Что ты говоришь?»
2: «Французские знамена, ваша светлость».
1: «А, знамена! Благодарю всех! Благодарю всех за трудную и верную службу! Победа совершенная! И Россия не забудет вас! Вам слава во веки!»
3: «Ура! Ура! Ура! Ура!
1: Нагни, нагни ему голову-то! Пониже, пониже, так-то вот! Ура, ребята! Терпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все ж вы дома. А не видите, до чего они дошли? Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели. А теперь и их пожалеть можно! Тоже и они люди! Так, ребята! А и то сказать, кто ж их к нам звал? По делам им, мать их!
0: Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала. Но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским, добродушным ругательством, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком.
4: Макеев, что ж ты ж запропал? Или тебя волки съели? Неси дров!
5: Ах, маменька, холодная роса!
4: Побил тебя, пожалуйста! Экай, я плесяк!
5: А, и то, брат! А ничего не знают по-нашему.
6: Кто?
5: Да, я ему говорю, чьи короны? А он свое лепечет. Чудесный народ!
7: Сказывал мужик-то этот под Можайском. Ну, где сражение-то было их? 10 деревень согнали, 20 дён возили. Не свозили всех мертвых-то. Ой, волков этих что говорят?
5: Тёмка, вот то сражение-то было настоящее. Только и было чем помянуть. А то все, что после того, да так, только народу мучение. Да.
7: И то, дядюшка, позавчера набежали мы. Так куда те? До себя не допущают. Ага. Живо. Ружья покидали.
5: Ну.
7: На коленке. Пардон, говорит. Вот так только пример один. Сказывали, самого Палеона-то Платов два раза брал. Слова не знает. Возьмет. Вот нате в руках, перекинется птицей.
5: Но.
7: Улетит. Да, и улетит. И убить тоже нет положения.
5: Эго, врать ты здоров, Киселев. Посмотрим на тебя. А?
7: Ну, какой врать? Ну, правда истинная.
4: А как бы на мой обычай. Я бы его изловимше да в землю бы закопал. Осиновым колом. А то что народу загубило.
5: Все одно конец сделаем. И не будет ходить француз.
0: Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев. середине ночи солдаты 5-й роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.
5: «Ребята! Медведь!»
0: Все подняли головы, прислушались, и из леса в яркий свет костра выступили две держащиеся друг за друга человеческие странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру.
6: «Офицер,
8: просите у полковника, не возьмет ли отогреть?»
6: «Мы браво, мы
9: о, молодцы! Мы, о, мои добрые, добрые друзья! Мы, вот мы, люди! О, мои добрые друзья! Да здравствует Генрих IV!»
5: «Ну-ка, ну-ка, научи, как я живо перейму! Как?»
9: «Да здравствует Генрих IV! Да здравствует храбрый король!»
10: «Вива река! И все руверу! Сиди, бляка!»
11: «Ловко! Ну, повторяй! Еще! Еще!»
12: «Ке! Эле трипль талант!»
9: «Имевший тройной талант! Пить, драться и быть любезником!»
12: «Желя!»
13: «А ведь тоже складно!» «Ки-ки-ки-ку! Эле трипль талант! Дебу и деба! Это травагана!»
14: «Ну дай, дай ему каши-то. Ведь не скоро наестся с голоду.
6: Тоже люди. И полынь, она на своем кореню-то растет.
8: О, господи, господи. Как звездна-то страсть. Морозы».
0: И все затихло. Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В одной из роскошных вилл живет банкир Габриэль Айзенштейн. У Айзенштейна сегодня большая неприятность. Неделю тому назад он оскорбил полицейского. Тот подал в суд. И суд приговорил Айзенштейна к 8-дневному тюремному заключению. У жены Айзенштейна, прекрасной Розалинды, свои беспокойства. Она недавно познакомилась со студентом консерватории Альфредом и совершенно очаровала бедного юношу. Сейчас он тоже тут, на курорте. И по нескольку раз в день поет под окнами Розалинды серенады. Вот, слышите?

0: Увы, на его пении в окне показывается не Розалинда, а ее горничная Адель.
1: Эй, господин тенор, как вам не надоест? Вы поете сегодня уже 7-й раз и перемените репертуар. Но где это видано, чтобы мужчина называл замужнюю женщину пташкой?
0: И она захлопнула окно.
2: О, у Адель голова идет кругом. Сегодня бал маскарад у графа Вильенберга. Там будет только самое избранное общество. И вдруг она, Адель, простая горничная, получила письмо с пригласительным билетом на этот бал. И неизвестно от кого.
3: Какое счастье! А хозяин сегодня должен сесть в тюрьму? Хозяйка не пускает? Нет, я должна придумать какой-нибудь предлог, чтобы улизнуть. Но кто это мне прислал письмо? Не могу догадаться. А как хорошо написано!

0: Адель!
1: Я, мадам!
0: Неужели поет опять этот молодой человек? Бедный Альфред!
1: Откуда вы знаете, что его зовут Альфред?
0: Ничего я не знаю. Он меня так любит. Он не может дня прожить без серенады под моим окном. В наш холодный век такое пылкое сердце. Адель, ты смеешься?
1: Я плачу, мадам.
0: Почему?
1: Ах, мадам, моя старая тетушка заболела.
0: А что с ней?
1: Очень опасная болезнь. Доктора никак не могут определить. Не то аппендицит, не то менингит. Мадам, мне необходимо ее сегодня навестить.
0: Нет, это невозможно. Ведь ты знаешь, что мой бедный муж сегодня отправляется в тюрьму. Я не могу остаться одна.
1: А как же мне быть с тетушкой? Не могу же я ее не поздравить.
0: С чем? С болезнью?
1: Ой, что я? С причастием.
0: Опять он запел. Адель, выйди из комнаты.
1: Слушаюсь. Ах, жаль, вот так всегда. Как только дело начинает принимать драматический оборот, так меня высылают из комнаты.
0: Альфред!
2: Розалинда!
0: Альфред, вы опять под моим окном.
2: Да, это я.
0: Поймите, ваши серенады здесь неуместны.
2: Но, Розалинда...
0: Альфред, я повторяю вам, я замужем и не имею права даже вас слушать. Уходите из нашего сада.
2: Я уйду. Но я приду сегодня вечером, после ареста вашего мужа.
0: Откуда вы знаете?
2: Весь город об этом знает. Может быть, я вам понадоблюсь.
0: Нет, нет, нет, нет, никогда.
3: О, вы жестокая.
0: Сейчас. Тише, уходите из сада. Я слышу, идет мой муж. Он ссорится с моим адвокатом.
4: Нет, я прошу. Убирайте сию. Уплатите.
5: Убирайтесь вон, говорят вам. Вы не адвокат, вы бездам.
4: Не может быть.
5: Вон отсюда.
4: Нет.
5: Все шло прекрасно.
4: Да.
5: Суд видел, что дело выеденного яйца не стоит.
4: Безусловно.
5: Меня бы, конечно, оправдали. А вы что сделали?
4: Что? Я сделал?
5: Вы вызвали массу свидетелей,
4: да.
5: Раздули дело,
4: да.
5: И сказали такую защитительную,
4: да,
5: речь.
4: Да, гениальную.
5: Гениальную. Из-за нее меня приговорили к 8 дням тюрьмы.
0: Габриэль.
4: Безусловно, я требую, чтобы мне платили.
5: И не заикайтесь об оплате.
4: Нет,
5: вон отсюда.
4: О,
5: я бы с удовольствием разорвал его на куски, этого болвана.
0: Если
5: бы не боялся, что меня за это посадят еще года на три.
0: Ну, успокойся.
5: Розалинда.
0: Дорогой, успокойся. Не волнуйся, мой любимый. Я буду тебя навещать.
6: Наступил вечер. Приближается час, когда Айзенштейн должен отправиться в тюрьму.
5: Я никого не принимаю.
1: Господин нотариус Фальк!
7: Это я, дорогой.
5: А, входи, входи.
7: Как твой друг, я пришел...
5: Посочувствовать мне.
7: О, нет. Я пришел тебя утешить.
5: Утешить? Адель, выйди из комнаты.
1: Ну, конечно. Так всегда. Как что-нибудь интересное, меня высылают из комнаты.
5: Ну?
7: Я принес тебе приглашение на костюмированный бал графу Вилленбергу.
5: Когда этот бал?
7: Сегодня вечером.
5: Да ты что, издеваешься надо мной? Сегодня вечером я должен сесть в тюрьму.
7: Сядешь завтра утром. Слушай, от такого бала нельзя отказываться. Ты не прав, как...

0: ты меня уговорил. Иду переодеваться.
1: Иди, иди.
2: Адель?
3: Вы меня звали? Что прикажете?
2: Ты получила пригласительный билет на бал?
3: Откуда вы знаете?
2: Тише. Тебе его прислал я.
3: Вы?
2: Ни о чем не спрашивай. Ты придешь на бал. Я тебя представлю как артистку оперетты.
3: Артистку оперетты? Это ведь моя мечта.
2: Ты чудесно проведешь вечер. Костюм возьмешь на прокат. Вот тебе 20 крон.
3: Мало. Не могу же я ехать на бал пешком.
2: Ну вот еще 2 кроны.
3: А обратно?
2: Вот тебе 5.
3: Ну вот, теперь все в порядке.
2: Уходя, урони вот эту записку.
3: А тут не кроется какая-нибудь пакость для моих хозяев?
2: Нет, что ты?
3: Очень жаль.
2: То есть как?
3: Он жалования мне не прибавляет. Она по праздникам гулять не пускает. Вот боюсь, что и сегодня не пустит.
2: Сделай все, чтобы быть на балу.
3: Ой, постараюсь. Адель! Иду, мадам.
1: Но что задумал Фальк? Почему он уговорил Айзенштейна ехать на бал тайком от Розалинды? Зачем ему это странное приглашение Адели?
4: А дело все в том, что... Впрочем, гораздо лучше меня объяснит это вам сам Фальк.
2: А я объясню. Началась моя месть. Месть Айзенштейну. 2 месяца тому назад здесь происходил весенний карнавал. Я был на нем в костюме летучей мыши. Выпил лишнее. Айзенштейн повез меня сонного домой, но вместо этого положил спать на бульваре на скамейке, а утром меня растолкал полицейский. Вокруг скамейки, на которой я спал, стояла целая толпа мальчишек, трубочистов. И вот я, нотариус Фальк, шел через весь город домой пешком, как на грех не было ни одного извозчика. Шел при ярком солнце, жалкий, мятый, грязный, в костюме летучей мыши. Ох, этот костюм! На ногах серое трико, между пальцами перепонки, туловище из коричневого меха, а на лбу идиотский желтый клюв. Толпа, провожавшая меня, все увеличивалась, хохотала, свистела. С тех пор весь город называет меня «летучая мышь». Мое дело, мой кредит пошатнулись, но для этого все и было сделано. Я поклялся отомстить. Надо мной издеваются 2 месяца, над Айзенштейном будут издеваться всю жизнь. Это я попросил адвоката провалить ему дело. О, Айзенштейн почувствует, что такое месть летучей мыши.
0: Ну вот я и готов.
2: Как-то провалить ему дело. О, Айзенштейн почувствует, что такое месть летучей мыши.
0: Ну вот

0: Кушать подано.
1: О, нет, нет.
0: Ну, Габриэль, ты хотел со мной поужинать, стол накрыт.
1: Нет, нет, я потерял аппетит. Сегодня столько впечатлений. Ну, не скучай. Приходи навестить меня.
0: Дорогой, как ты можешь сомневаться?

ушел, ушел на целых 8 дней. Ужасно. А там умирает моя бедная тетя. Ну, хорошо, хорошо.

0: отнести их к своей тете.
1: Ой, как она обрадуется, когда увидит меня перед смертью. Спасибо, мадам. А теперь подкинем записку, переоденемся в ее платье и... на бал!
0: Ах, бедный, бедный Габриэль. Записка. Наверное, Адель уронила. Прочесть или не прочесть? Прочесть. Барыня не имеет права читать записки своей горничной. Госпожа Айзенштейн, если хотите видеть вашего мужа, приезжайте на бал графу Виленбергу. Подписи нет? Нет, ложь. Мистификация. Хотя фрак. О, вот почему он надел фрак. Ах, негодяй! Сейчас же еду за костюмом, а потом к Виленбергу.
2: Розалинда.
0: Альфред, как вы попали сюда?
2: Дверь на балкон была открыта. Я видел, как ушел ваш муж и я.
0: Мне сейчас некогда. Мне не до вас.
2: Розалинда. Позвольте мне побыть здесь хоть немного, смотреть на вас, слышать ваш голос, целовать ваши руки.
0: Ах, мой милый, нежный Альфред, вы не такой, как... Ну, оставим это. Что, вы дрожите? О, вы промокли. Ой, на вас сухой нитки нет.
2: Все время шел дождь, но я не уходил.
0: Ну, хорошо, хорошо. Можете побыть здесь несколько минут. Ах, бедный, бедный Альфред, во что бы вас переодеть? Вот, наденьте халат моего мужа. Садитесь, выпейте вина, согрейтесь.
2: Благодарю, благодарю вас. Позвольте мне... выпить за нашу любовь.
0: Не говорите мне сейчас о любви. Все обман.
2: Но Розалинда...
0: Не говорите. Молчите. Ну или пойте что-нибудь. Я люблю, когда вы поете.
2: И все-таки я спою про любовь.

0: Тише, Альфред. Звонят.
1: А мне все равно.
0: Боже, он совсем пьян. Кто там?
2: Откройте, пожалуйста.
0: Но кто это?
2: Не беспокойтесь, это я. Это директор тюрьмы, Фрэнк.
0: Посторонние. Ой, что скажут в городе? Что вам угодно?
2: Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я приехал арестовать вашего глубокоуважаемого супруга.
0: Но его нет, он уже.
3: К нам в окно стучит весна, нас пьянит сильнее вина.
2: А, он дома! Вы напрасно скрываете его. Разрешите мне войти.
0: Боже мой, что будет?
2: Конвой, оставаться здесь.
4: Слушаюсь.
5: И он вошел в столовую.
3: За...

0: Альфред в халате Айзенштейна сидит в тюрьме. А доставивший его сюда директор тюрьмы Франк отправляется...
1: Куда?
0: На бал графу Вильенбергу. Пригласительный билет он получил тоже от Фалька. Вручая Франку билет, Фальк рекомендовал ему явиться на бал под чужим именем. Чтобы никого не пугать, смеясь, говорил Фальк: «Вы все-таки директор тюрьмы».
2: Ярко освещенная вилла графа Вильенберга полна гостей. В танцевальном зале стоят хозяин дома и Фальк.
3: «Дорогой Фальк, вы обещали, что мы сегодня увидим какую-то комедию».
4: Сегодня мы посмеемся. Я создал чудесную комедию.
3: Любопытно.
4: Причем исполнители даже не подозревают, что они в ней участвуют. Видите, у окна стоит пара.
3: Да-да.
4: Он якобы шевалье Шаргри.
3: А на самом деле?
4: А на самом деле это директор тюрьмы Франк. Дама якобы восходящая звезда оперетты Луиза Карту.
3: Да-да.
4: А в действительности это горничная главного героя нашей комедии, Адель.
3: Понимаю.
4: Думаю, что скоро здесь появится и жена нашего героя. Я ее ловко выманил одной запиской.
3: Да, но кто же этот герой?
4: Вот он, вот. Видите?
3: Да,
4: сейчас вошел в зал. Это банкир Айзенштейн. Но здесь он маркиз Ренар.
3: Ага.
4: Позвольте вам представить граф маркиза Ренар.
3: Очень рад.
4: Шевалье Шаргри.
5: Да-да.
4: Познакомьтесь с вашим соотечественником, маркизом Ренар.
5: Соотечественником?
3: Вы ведь оба французы.
5: Ух, как глупо. Я директор тюрьмы, должен изображать какого-то шевалье. А вдруг он заговорит по-французски? Что я буду делать?
3: Черт меня дернул назваться каким-то маркизом.
5: О,
3: а вдруг он заговорит по-французски? А по-французски я знаю только «пардон», «мерси», «au revoir». Все.
6: Pardon.
5: Pourquoi?
6: Merci.
5: Quoi faire?
6: Au revoir.
5: Маникюр.
6: Все. Позвольте. Кто эта дама? Вон там, у колонны смеется.
7: Это артистка оперетты Луиза Картуш.
6: А эту Луизу никогда не звали Адель?
7: Пойдемте об этом спросим у нее самой. Мадемуазель Луиза.
8: Граф. Ой, с ним мой барин. Ну, теперь, Адель, держись крепко.
7: Разрешите вам представить маркиза Ренар?
8: Очень рада.
6: Это она. Адель, ты как сюда попала?
8: Какая Адель? Что с вами? Слушайте, граф, с кем вы меня познакомили? Он что, ненормальный?
6: Я, кажется, действительно схожу с ума. Нет, такого сходства не бывает. Ведь ты же Адель.
8: Почему вы со мной разговариваете на «ты»? Какая Адель?
6: Моя горничная.
8: Грубиян!
9: Господа!
8: Грубиян!
9: Да, идите все сюда.
7: А что? Ну, здесь невероятное недоразумение. Маркиз Ренар принял нашу очаровательную Луизу Картуш за свою горничную Адель.
8: Вы много видели таких горничных, как я?

0: великолепно. Да, по-видимому, я действительно ошибся. Но небывалое сходство. Хотя, конечно, моя горничная не могла бы так спеть, как вы.
1: Я думаю.
0: Простите меня и разрешите пригласить вас на тур вальса.
1: Ну, так и быть, на этот раз прощаю. Идемте.
2: На балу появилась новая гостья. Дама в маске, одетая в национальный венгерский костюм. Это Розалинда. Фальк моментально подскочил к ней.
3: Маска, я тебя знаю.
4: Фальк, скажите, мой Габриэль здесь?
3: Посмотрите в танцевальный зал.
1: О, он танцует с моей горничной. О, она в моем платье. Какая наглость. Так вот, как выглядит больная тетя.
3: Разрешите, я сейчас представлю вам вашего мужа.
4: Хорошо. Только я останусь в маске весь вечер. Я не хочу открытого скандала.
3: Конечно, конечно, я понимаю вас.
4: Боже, кто это с ним?
3: Шевалье Шаргри.
4: Хорош шевалье. Это директор тюрьмы Франк. Прелестная картина. Директор тюрьмы под руку с беглым арестантом.
3: Ну, рано или поздно они ведь должны были встретиться.
5: Позвольте вам представить, прелестная маска, маркиза Ренар и шевалье Шаргри. Они познакомились сегодня и очень подружились.
4: Они подружились. Это очень смешно.
6: Не понимаю, что тут смешного.
7: Вы разве нас знаете?
4: Ах, предполагаешь одно, а узнаешь другое.
7: Ох, вы говорите загадками, поэтому оставляю вас с моим другом маркизом.
8: С этого момента Айзенштейн уже не отходил от мнимой венгерки. С каждой минутой он влюблялся в нее все больше и больше. После танцев они очутились вдвоем в маленькой гостиной. Они сидели на диване, издалека доносились звуки рояля.
9: Я влюбился в вас, как мальчишка.
4: Вы же не видели моего лица.
9: Разве можно не влюбиться, увидев такую ручку, как ваша?
4: Я убеждена, что рука вашей жены не хуже моей.
9: Что вы? У моей жены тоже есть руки, но рядом с вашими это просто бог знает что.
4: Так.
9: А ножка? Рядом с вашими ножками у моей жены... просто катушки.
4: Катушки? Какая свинья.
9: Когда же? Когда я увижу вас без маски?
4: Скорее всего, завтра.
9: Завтра? О, нет, завтра я не могу. Завтра я уже буду сидеть.
4: Что?
9: Сидеть на заседании. На заседании при закрытых дверях.
4: Ах, это очень жаль.
10: Вы прекрасны, хоть и в маске, словно в песне, словно в сказке. Безрассудно, нежно, страстно, в вас я, милая, влюблен, очарован и пленен.

0: Но Айзенштейну так и не удалось взять обратно свои часы. В гостиную входят Виленберг, Адель, Фальк, Франк и другие гости.
1: Вот, куда он сбежал с красивой венгеркой? Только, господа, я не верю, что она венгерка.
2: Мы тоже не верим. А мы попросим ее снять маску.
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
3: Желание дамы – закон.
1: Я докажу вам, что я настоящая венгерка. Я вам спою песню моей родины.

0: В разгаре бала Фальк с бокалом в руке обратился к гостям.
1: Дорогие друзья, предлагаю всем присутствующим выпить на брудершафт.

0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
1: 6 часов, я директор тюрьмы, мне пора на службу.
0: 6 часов, я же все-таки арестант, мне пора в тюрьму.
2: Шляпу мне и пальто должен я идти.
3: Шляпу мне и пальто должен быть в чести.

Канцелярия тюрьмы. Дверь ведет в коридор, где находятся камеры. Смотритель тюрьмы Такай переливает вино из бутылок.

0: А это куда бы ее перелить? Ага, в умывальник. И все надо запомнить. А то позавчера я так перелил, а что куда забыл. И со мной чуть было катастрофа не произошла. Я чуть было не выпил кипяченой воды. Эх, судьба, судьба. Я Амур Токай, дворянин, служу смотрителем тюрьмы, где директор неисправимый алкоголик. Не виноват. Алкоголик. Что такое? Я же еще утром это выговаривал. Алглоглоклик. Вот теперь правильно. Слышу, не глухой.
1: Пашка нежная моя.
0: Поет камера номер 12. Артист, талантливый артист. Как приехал, сейчас же мне на пиво дал. Ну, слышу, я ж не глухой, чего звонишь? Напился, наверное, и звонит. И вот другой человек приходит, звонит, видит, не открывает, идет звонить в другое место. А этот нет, во, будет звонить, пока я не открою. Ну, иду, открываю. Ой, господин директор... Господин директор, разрешите доложить, у нас все благополучно.
2: Что это за безобразие? Я полчаса звоню.
0: Полчаса? Господи, как быстро время летит.
3: Трым-паром-паром-паром-паром.
0: Ясно, приехал с веселого ужина.
2: Но, слушай, я никак не могу запомнить твоего имени. Как тебя зовут?
0: Амур.
2: Что у тебя общего с Амуром?
0: Крылышки.
2: Что-что?
0: Крылышки. Здорово, я его срезал. Господин директор, звонят.
2: Ну, посмотри в окно, кто там.
0: Слушаюсь. Иду, а окна нет. Почему так удлинился маршрут? Вчера окно было гораздо ближе. А вот оно. Господин директор, там на улице какой-то господин.
2: Один?
0: Сейчас посмотрю. Голова одна, а руки четыре.
2: Что?
0: Сейчас я посмотрю, сколько ног. Ой, ноги полторы.
2: Что?
0: А теперь три, опять полторы.
2: Ты, болван, ты опять пьян?
0: Стихами ругается, болван пьян. Прикажете впустить?
2: Да, скажи, что впустить.
0: Фриц!
4: Я здесь.
0: Открой дверь.
4: Слушаюсь.
2: Маркиз Ренар.
5: Боже мой, шеварье Шаргри.
2: Амур, уходи.
0: Слушаюсь. Легко сказать, уходи. А вот как тут уйдешь, когда дверь прыгает? То направо, то налево. А ну, хоп, попал.
2: Какими судьбами?
5: Боже мой, ты тоже здесь. За что тебя посадили?
2: Нет, меня не посадили. Я на службе.
5: Не понимаю.
2: Но пора сознаться. Я не шевалье и не Шаргри.
5: Как?
2: Я директор тюрьмы, Франк.
5: О, милая шутка.
2: Ты что, не веришь?
5: Ну, конечно, нет.
2: А, хорошо, я тебе докажу. Эй, Амур!
0: Иду!
2: Вот такой, что случилось?
0: Амур полетел.
2: Куда полетел?
0: На пол полетел. Что прикажете?
2: Посади маркиза под арест.
0: А, давай.
2: Постой.
0: Что это такое? Фриц!
4: Я здесь?
0: Давай кандалы!
2: Что такое?
5: Перестань, не надо. Я верю. Но в таком случае наступила и моя очередь сознаться. Господин директор тюрьмы, сажайте меня в камеру. Я не маркиз, я Айзенштейн.
0: Господин директор, один Айзенштейн у нас на складе уже имеется.
2: Ты Айзенштейн?
5: Да.
2: Нет, шутка не получилась. Дорогой маркиз, я вчера сам арестовал Айзенштейна в его квартире. Я еле вырвал его из объятий жены и привез сюда. Он сидит в камере номер 12.
5: Что? Ты его арестовал в моей квартире?
2: В его квартире. Он как раз ужинал со своей женой. Он сидел в халате, я его так и привез сюда.
5: Он сидел в моем халате с моей женой? Может быть, он и целовал ее?
2: Конечно, на прощание.
5: Где этот мерзавец? Дайте, я его сейчас уничтожу.
2: Тише, тише,
5: уничтожу.
2: Подождите, подождите. Подождите. Амур,
0: есть?
2: Выясни, кто из них Айзенштейн. Я не могу, у меня после вчерашнего голова трещит.
0: Вот где трещит. А я все думаю, где это трещит? Фриц.
4: Я здесь.
0: Приведи номер 12.
4: Слушаюсь.
6: Фриц приводит Альфреда.
5: Он действительно в моем халате, этот негодяй.
0: Подсудимые, садись. Сейчас мы выпьем, выясним, кто из вас Айзенштейн. Айзенштейн номер 1. Вас арестовали у дамы, которую... Как зовут?
5: Розалинда.
0: А вы говорите вашу жену. Как зовут?
5: Розалинда. Прекратите, наконец, это издевательство. Я же сказал, что я Айзенштейн.
7: Конечно, это он, Айзенштейн.
0: Так что вы мне голову морочите? Айзенштейн, в камеру. Артист, свободен.
5: Позвольте, на нем же мой халат.
0: Больше ничего не позволю. Не можете сами разобраться, да? Сами не можете разобраться? Ладно, я разберусь. Покажите халат. Так позвольте, это же мой халат. А я все думаю, куда же он запропастился?
5: Но в чем же я выйду на улицу?
0: Правильно. Айзенштейн, снимай фрак. Артист, надевай.
5: Что? Мой фрак?
0: Ну, конечно, и жена твоя, и халат твой, и фрак твой. Кончено. Вот тебе ключ. Иди в камеру номер 12, запрешь себя изнутри, а ключ принесешь мне. Фриц!
4: Я здесь!
0: Проводи артиста, пускай ему выпьют ордер на освобождение.
4: Слушаюсь.
6: Не успели Альфред с Фрицем уйти, как вошла Розалинда.
0: Вам что угодно, мадам.
8: Разрешите мне поговорить с моим мужем?
0: Пропуск.
8: Какой пропуск?
0: Такой, универсальный, действительно для входа во все учреждения Австрийской империи.
8: Ах, понимаю, деньги.
0: Вот, понятливая мадам.
8: Пожалуйста, 10 крон.
0: 10? Нет, этот номер пропуска недействителен.
8: Ну, сейчас посмотрю, что у меня в сумке.
0: Так вы не беспокойтесь, давайте сумку сюда. О, теперь все в порядке. Кого вам угодно видеть?
8: Габриэля Айзенштейна.
0: Можно. Фриц!
4: Я здесь.
0: Приведи Айзенштейна.
4: Слушаюсь.
6: Фриц приводит Айзенштейна.
5: Розалинда!
8: Габриэль!
0: Стоп! Я ухожу, но предупреждаю. Согласно параграфу 807 раздел Б, пощечины, объятия, поцелуи и прочие члены вредительства караются штрафом по усмотрению тюремного надзирателя, то есть меня. Ушел.
5: Розалинда, и ты посмела прийти ко мне? Я знаю все. Стоило мне уйти в тюрьму, как к тебе явился твой возлюбленный.
8: Ах, ты меня упрекаешь? Который час?
5: Сейчас. Ох, у меня как раз нет с собой часов.
8: Я знаю. Вот они. А кто мне вчера говорил катушки?
5: Как прекрасная венгерка, это ты?
8: Я

0: Розалинда, теперь ты сама видишь, что я могу влюбиться только в тебя.
1: И я могу сказать о себе то же самое.
0: Но твой возлюбленный...
1: Клянусь, у меня нет никакого возлюбленного. И я могу сказать о себе то же самое.
0: Но твой возлюбленный...
1: Клянусь, у меня нет никакого возлюбленного.

0: просить расчет. Граф Виленберг говорит, что я так хорошо сыграла роль актрисы, что могу ею стать. Он меня устроит в оперетту.
1: Господин директор, неужели мы никого из них не посадим?
2: Как никого? Айзенштейна, почему он здесь находится?
1: Ох да, пошли, пошли, пошли.
3: Я к тебе приду завтра.
4: Жду, Розалинда, жду.
1: Ладно, ладно, ладно, ладно. Все шумят, один я работаю.
3: Фальк, зачем вы устроили эту путаницу? Зачем вы так поступили с моим мужем?
2: Месть! Месть летучей мыши. Надо мной смеялись 2 месяца, над ним будут хохотать всю жизнь. Его еще изобразят в оперетте.
5: Друзья, а теперь прошу ко мне. Будем продолжать наш праздник.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Господин Лантен познакомился с ней на вечере у помощника заведующего отделом, и любовь опутала его точно сетью. Отец ее был сборщиком податей в провинции. Он умер несколько лет назад. Она переехала в Париж вместе с матерью, которая, желая выдать дочь замуж, завела знакомство с буржуазными семьями по соседству. Люди они были бедные, но в высшей степени приличные, воспитанные, приятные. Дочь казалась тем совершенным образцом порядочной девушки, которой всякий благоразумный молодой человек мечтает вручить свою судьбу. В ее скромной красоте была прелесть ангельской чистоты, а неуловимая улыбка, не сходившая с губ, казалась отблеском ее души. Все кругом расхваливали ее. Все знакомые без конца повторяли: «Счастливец, кто женится на ней! Лучшей жены не найдешь!» Господин Лантен, служивший тогда столоначальником в Министерстве внутренних дел, с годовым окладом в 3500 франков, сделал ей предложение и женился. Он был неописуемо счастлив с ней. Она вела хозяйство с такой искусной расчетливостью, что они жили почти роскошно. Какими только заботами, нежностями, милыми ласками не дарила она мужа. Она была так очаровательна, что после 6 лет супружества он любил ее еще больше, чем в первые дни. Он не одобрял в ней только пристрастие к театру и фальшивым драгоценностям. Ее приятельницы, она была знакома с женами местных скромных чиновников, то и дело доставали ей ложи на модные спектакли и даже на премьеры. И муж волей-неволей тащился с ней туда, хотя после трудового дня эти развлечения страшно утомляли его. Он упрашивал ее ездить в театр с какой-нибудь знакомой дамой, которая могла бы проводить ее потом домой –

0: Она долго не соглашалась, находя это не совсем приличным. Наконец уступила ему в угоду, и он был ей за это бесконечно признателен. Но страсть к театру скоро вызвала в ней потребность наряжаться. Одевалась она, правда, очень просто и скромно, но всегда со вкусом, и казалось, что ее тихая, неотразимая прелесть, бесхитростная прелесть, вся светящаяся улыбкой, приобретала в простом наряде какую-то особую остроту. Зато она усвоила привычку вдевать в уши большие серьги с поддельными бриллиантами и носила фальшивый жемчуг, браслеты из низкопробного золота, гребни, отделанные разноцветными стекляшками, изображавшими драгоценные камни. Мужу неприятно было это пристрастие к мишуре, и он часто говорил ей: «Дорогая моя, у кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением. Вот поистине редчайшие сокровища». Но она тихонько улыбалась и повторяла: «Ну что поделаешь, мне это нравится. Это моя страсть. Я прекрасно понимаю, что ты прав, но себя не переделаешь. Я обожаю драгоценности». И, перебирая жемчужины ожерелья, любуясь сверканием и переливами граненых камней, она твердила: «Да ты посмотри, как они замечательно сделаны, совсем как настоящие». Он улыбался: «У тебя цыганские вкусы». Бывало, когда они коротали вечера вдвоем, она ставила на чайный стол сафьяновую шкатулку с своими финтифлюшками, как выражался господин Лантен, и принималась рассматривать фальшивые драгоценности с таким жадным вниманием, словно испытывала глубокое и тайное наслаждение. При этом она неизменно надевала на мужа какое-нибудь ожерелье и от души смеялась, восклицая: «Да чего ж ты смешной?» А потом бросалась ему на шею и пылко целовала его. Как-то зимой, возвращаясь из оперы, она сильно продрогла. На другой день у нее начался кашель. Через неделю она умерла от воспаления легких. Лантен едва сам не последовал за ней в могилу. Его отчаяние было так ужасно, что он посидел в один месяц. Он плакал с утра до ночи. Сердце его разрывалось от невыносимых страданий. Голос, улыбка, все очарование покойной неотступно преследовали его. Время не сгладило его горе. Даже на службе, когда чиновники собирались вместе поболтать о новостях, щеки его вдруг начинали дергаться, нос морщился, глаза наполнялись слезами, лицо искажалось, и он принимался плакать навзрыд. Он в неприкосновенности сохранил спальню своей подруги и каждый день запирался там, чтобы думать о ней. Все в комнате, мебель и даже платье остались на том же месте, как и в последний день ее жизни. Но жить ему стало трудно. При жене его жалование вполне хватало на все хозяйственные нужды. Теперь же оно оказывалось недостаточным для него одного. Он недоумевал, каким образом она ухитрялась всегда угощать его прекрасным вином и тонкими блюдами, которых теперь при своих скромных средствах он уже не мог себе позволить. Он начал делать долги и бегал в поисках денег, как человек, доведенный до крайности. Наконец, очутившись однажды без гроша в кармане, а до выплаты жалования оставалось еще целая неделя, он решил что-нибудь продать. И тут ему пришла мысль отделаться от жененных финтифлюшек, потому что в глубине души он сохранил неприязненные чувства к этой бутафории, которая в былое время так раздражала его. Вид этих вещей, ежедневно попадавшихся ему на глаза, даже слегка омрачал воспоминания о любимой женщине. Он долго разбирал кучу оставшейся после нее мишуры, так как до последних дней своей жизни она упорно продолжала покупать блестящие безделушки и почти каждый вечер приносила домой что-нибудь новое. Наконец он выбрал красивое ожерелье, которое она, по-видимому, любила больше всего. Он рассчитывал получить за него 6-8 франков, потому что для фальшивого оно было сделано действительно весьма изящно. Лантен сунул ожерелье в карман и отправился бульварами в министерство, разыскивая по дороге какой-нибудь солидный ювелирный магазин. Наконец он увидел подходящий и вошел, несколько стесняясь выставлять на показ свою бедность, продавая столь малоценную вещь. «Сударь», — обратился он к ювелиру, — «мне хотелось бы знать, во что вы можете это оценить?» Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон, прикинул на руке, взгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте. Господин Лантен, смущенный такой долгой процедурой, уже открыл было рот, чтобы произнести: «Ну да, я отлично знаю, что оно ровно ничего не стоит», как вдруг ювелир заявил: «Это ожерелье, сударь, стоит от 12 до 15 тысяч франков. Но я куплю его только в том случае, если вы точно укажете, каким образом оно вам досталось». Вдовец, ничего не понимая, вытаращил глаза и застыл на месте с раскрытым ртом. Наконец он пробормотал: «Что вы говорите? Вы уверены?» Ювелир по-своему истолковал его изумление и сухо возразил: «Обратитесь еще куда-нибудь, может быть, в другом месте вам дадут дороже. По-моему, оно стоит самое большое 15 тысяч. Если не найдете ничего выгоднее, приходите ко мне». Ошеломленный господин Лантен забрал свое ожерелье и поспешил уйти, повинуясь смутному желанию обдумать все наедине. Но на улице он не мог удержаться от смеха. «Ну и болван! Поймать бы его на слове! Вот так ювелир! Не может отличить подделку от настоящего!» И он зашел в другой магазин на углу улицы Мира. Как только ювелир увидел ожерелье, он воскликнул: «О, я прекрасно знаю это ожерелье. Оно у меня и куплено». Чрезвычайно взволнованный господин Лантен спросил: «Какая ему цена?» «Я продал его за 25 тысяч. Могу вам дать за него 18. Но по закону полагается, чтобы вы сперва указали, как оно стало вашей собственностью». Господин Лантен даже сел. У него ноги подкосились от изумления. «Да, но все-таки смотрите его внимательнее, сударь. Я всегда был уверен, что ожерелье поддельное». «Будьте любезны сообщить вашу фамилию», — сказал ювелир. «Пожалуйста, Лантен, служу в Министерстве внутренних дел, живу на улице Мучеников, дом 16. Ювелир раскрыл книги, порылся в них и сказал: «Это ожерелье было действительно послано по адресу госпожи Лантен, улица Мучеников, дом 16, 20 июля 1876 года». Оба посмотрели друг на друга в упор. Чиновник вне себя от изумления, ювелир, подозревая воровство. Ювелир продолжал: «Вы можете оставить мне ожерелье на одни сутки? Я выдам вам расписку». «Да, конечно, пробормотал господин Лантен и вышел, сунув в карман сложенную квитанцию. Он пересек улицу, направился в одну сторону, заметил, что ошибся дорогой, повернул к Тюильри, перешел сцену, понял, что снова идет не туда, и возвратился к Елисейским полям, шагая без всякой определенной мысли. Он пытался рассуждать, понять, в чем же тут дело. Его жена не имела возможности купить такую дорогую вещь. Конечно, нет. Тогда, значит, это подарок? Подарок? От кого? За что? Он остановился посредине улицы, как вкопанный. Ужасное подозрение шевельнулось в нем. Неужели она? Значит, и все остальные драгоценности тоже подарки. Ему показалось, что земля колеблется, что стоящее перед ним дерево падает. Он взмахнул руками и свалился без чувств. Он пришел в себя в аптеке, куда его перенесли прохожие. Его проводили домой, и он заперся у себя. До самой ночи он неудержимо рыдал, кусая платок, чтобы не кричать. Потом, сломленный усталостью и горем, лег в постель и уснул тяжелым сном. Солнце разбудило его. Он с трудом встал, собираясь идти в министерство. Но после пережитого потрясения работать было трудно. Он решил, что не пойдет на службу, и послал своему начальнику записку. Потом вспомнил, что ему надо зайти к ювелиру, и покраснел от стыда. Он долго колебался. Однако не мог же он оставить ожерелье в магазине. Он оделся и вышел. Погода была чудесная. Синее небо раскинулось над улыбающимся городом. Люди, засунув руки в карман, фланировали по улицам. Глядя на них, Лантен думал: хорошо иметь деньги. Богатому и несчастье, как с гуся вода. Делай, что хочешь, путешествуй, развлекайся. Ах, будь я богатым! Он вдруг почувствовал голод, так как ничего не ел со вчерашнего дня. Но в кармане у него было пусто, а он снова вспомнил об ожерелье. 18 тысяч! 18 тысяч! Кругленькая сумма! Он отправился на улицу Мира и стал расхаживать взад и вперед по тротуару против магазина. 18 тысяч франков! Несколько раз порывался он войти, но стыд удерживал его. Однако ему страшно хотелось есть, а денег у него не было ни единого су. Внезапно он решился, быстро, чтобы не дать себе времени раздумать, перебежал улицу и стремительно вошел в магазин. Увидев его, хозяин засуетился, вежливо улыбаясь, поставил стул, подошли и приказчики, и, пряча улыбку, искоса поглядывали на Лантена. «Я навел справки, сударь», — сказал ювелир. «Если вы не переменили намерение, я могу уплатить предложенную мною сумму». «Да, пожалуйста», — пробормотал чиновник. Ювелир вытащил из ящика 18 ассигнаций, пересчитал их и вручил Лантену. Тот подписался на квитанции и дрожащей рукой засунул деньги в карман. В дверях он обернулся к ювелиру, не перестававшему улыбаться, и сказал, опустив глаза: «У меня остались еще драгоценности. Тоже по наследству. Может быть, вы и те купите? Извольте, кланяясь, отвечал ювелир. Один приказчик убежал, чтобы не расхохотаться, другой начал громко сморкаться. Лантен, весь красный, невозмутимый и важно заявил: «Сейчас я их привезу». Он нанял фиакр и поехал за драгоценностями. Через час он вернулся, так и не позавтракав. Они принялись разбирать драгоценности, оценивая каждую в отдельности. Почти все было куплено в этом магазине. Теперь Лантен спорил о ценах, сердился, требовал, чтобы ему показали торговые книги, и по мере того, как сумма возрастала, все больше повышал голос. Серьги с крупными бриллиантами были оценены в 20 тысяч франков, браслеты в 35, брошки, кольца и медальоны в 16 тысяч, убор из сапфиров и изумрудов в 14 тысяч, солитер на золотой цепочке в виде колье в 40 тысяч. Все вместе стоило 196 тысяч франков. Видимо, особа, которой это принадлежало, вкладывала все свои сбережения в драгоценности, добродушно подсмеялся ювелир. Такой способ помещения денег нисколько не хуже всякого другого, солидно возразил Лантен. Условившись с ювелиром, что окончательная экспертиза назначается на следующий день, он ушел. На улице он увидел вандомскую колонну, и ему захотелось вскарабкаться на нее, как на призовую мачту. Он ощущал в себе такую легкость, что способен был сыграть в чехарду со статуей императора, маячившей высоко в небе. Завтракать он отправился к Вуазену и пил вино по 20 франков бутылка. Потом он нанял фиакр и прокатился по Булонскому лесу. Он оглядывал проезжавшие экипажи с некоторым презрением и еле сдерживаясь, чтобы не крикнуть: «Я тоже богат! У меня 200 тысяч франков!» Вспомнив о министерстве, он поехал туда, развязно вошел к начальнику и заявил: «Милостивый государь, я подаю в отставку. Я получил наследство в 300 тысяч франков». Он попрощался с бывшими сослуживцами и поделился с ними планами своей новой жизни. Потом пообедал в английском кафе. Сидя рядом с каким-то господином, который показался ему вполне приличным, он не мог преодолеть искушение и сообщил не без игривости, что получил наследство в 400 тысяч франков. Первый раз в жизни ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками. Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина. Но характер у ней был тяжелый. Она основательно помучила его.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Зимнее утро. Деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль. Легкий туман стлался над землей. Кругом было так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там творится», зашло во всем своем лучезарном великолепии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь. Солнце заглядывало в окна домов маленького вильчерского селения, расположенного на расстоянии хорошей прогулки от старого города Солсбери. Оно играло на медной дверной дощечке, оповещавшей о том, что здесь, под этим мирным кровом, обитает достопочтенный мистер Пекснив, архитектор и землемер. Кто в Вильчере и его окрестностях не знал мистера Пекснифа, человека самого примерного поведения, набитого правилами добродетели не хуже любой прописи? Правда, некоторые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывал другим дорогу, а сам туда не идет. Но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света. Вот и все. Вот и все. Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились к тому, что он держал учеников. А таланты мистера Пекснифа состояли в удивительном умении расставлять сети богатым родителям и опекунам. Совсем недавно последний ученик мистера Пекснифа оставил этот гостеприимный кров, на прощание отнюдь нелестно высказавшись по адресу своего дорогого учителя. Ну, тише, тише.

0: Перси, я прошу вас быть повнимательнее.
1: А вы не мешайте мне.

0: Merci, Cherry. Merci, Cherry. Мне опять посчастливилось достигнуть цели. У нас в доме скоро появится...
1: Кто?
2: Что?
0: Новый ученик.
2: Ученик?
0: А, очень скоро.
1: Молодой человек, мам. И он хорош собой?
2: Фи, глупышка Мерси, спросите лучше, сколько он будет платить вам?
1: Ах, боже мой, Черри, какая вы корыстная, хитрая, гадкая девчонка.
0: Да. Он молод.
2: Молод?
0: Да, и кажется, не дурен собой.
1: Ах, па!
0: Наш новый жилец...
2: Кто же это?
0: Вы, вероятно, помните его. Молодой Мартин Чезлвит.
2: Мартин Чезлвит.
0: Ну да, Мартин Чезлвит, внук старого Мартина Чезлвита, моего двоюродного брата.
2: Внук
1: Чезлвит?
0: Я не могу сказать, чтобы ждал от него немедленной уплаты денег.
2: Но, па, старый Чезлвит так богат, а внук его единственный наследник.
0: Ну и что же? Надеюсь, есть на свете бескорыстие?
1: Да.
2: Вы так думаете?
0: К чему это постоянно рассчитывать, строить какие-то планы? Мне противны эти хитрости.
1: Да.
0: Молодой человек поссорился со своим дедушкой и выразил желание поселиться у меня. Я готов оказать ему покровительство, и он найдет приют в этих скромных стенах.
1: В этих скромных стенах?
0: Вот и
2: я
0: все.
2: Понимаю.
0: Стучат.
1: Стучат?
0: Кто бы это мог быть?
2: Кто бы это мог быть?
3: Мистер Перси, у себя?
4: Да-да, мистер Перси из дома. Проходите, пожалуйста.
0: Неужели Мартин?
2: О!
0: Ну да, это он.
2: Это он.
0: Боже мой, Мартин, дорогой. Я не ждал вас так скоро. Но я рад. Я очень-очень рад.
3: Здравствуйте, мистер Пекснер.
0: Вот. Мартин, это мои дочери. Мерси.
5: Очень приятно.
0: И Черри.
2: Добрый день, сэр.
0: Вот.
5: Здравствуйте.
0: Вы бы никогда не узнали их, а? Не так ли?
5: Признаться, нет, сэр. Ведь мы не видались с тех пор, как детьми играли вместе.
0: Да, да, да. Ох, эти прискорбные семейные разногласия.
5: Я рад приветствовать моих милых родственниц. Я вам не помешал?
2: О, нет, что вы.
0: Нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными занятиями? Ну.
2: Мерси. 3

0: Прекрасно.
1: Ну что ж, Мартин, теперь пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Прошу вас сюда. Вот так, вот сюда. Вот здесь вы будете творить, мой дорогой. Я предложил бы вам для начала представить мне проект, ну, скажем, хотя бы колодца.
2: Колодца?
1: Ну да. Ну или какого-нибудь изящного шлагбаума, или уличного фонаря. Уличный фонарь, он, знаете, возвышает душу в классическом направлении.
2: Если вам угодно, мистер Пекснев, я...
1: Погодите, не начертить ли вам план начальной школы?
2: А? О, благодарю вас, мистер Пекснев. Да?
1: Ну вот.
3: Па, это Марк Тепли. Марк Тепли, слуга из деревенской гостиницы «Синий дракон».
4: Простите, сэр, за беспокойство, но моя хозяйка, миссис Люпин, совсем потеряла голову.
5: То есть как потеряла голову? Ах, да, потеряла голову. Ну да. А что ж там, собственно, произошло?
4: Видели, сэр, к нам недавно прибыл один старый джентльмен с молоденькой леди. Должно быть, с внучкой. В дороге старый джентльмен расхворался, и теперь ему очень худо, сэр. Совсем худо. Вот миссис Люпин и просит вас прийти утешить страждущую душу. Тем более, что сейчас в Вилчере нет ни аптекаря, ни его преподобия на всякий случай. Словом, вся надежда только на вас.
5: Ага. Ну что ж, Марк, ступайте.
4: Да?
5: И скажите, миссис Люпин,
4: да?
5: Что я сейчас приду.
4: Благодарю вас, сэр.
5: Я приду из сочувствия к больным и страждущим.
4: Разумеется, сэр.
5: Это мой долг.
4: Ну, конечно, сэр.
5: Благослови вас Бог, Марк.
4: Отлично, сэр. Я так и передам.

0: Миссис Люпин? Миссис Люпин, мистер Пекстив сказал, что скоро будет.
1: О, спасибо, Марк, спасибо.
2: Мисс Мэри.
1: Да.
2: Мисс Мэри, мистер Пекстив обещал прийти.
1: Очень хорошо.
2: О, должно быть, мисс, вы очень беспокоились за своего дедушку.
1: Да, миссис Люпин. Сегодня я сильно тревожилась. Но он мне не дедушка. Простите.
2: Я хотела сказать отец.
1: И не отец.
2: О.
1: Нет, нет. И не муж.
2: О. Что же?
1: Мы с ним чужие. Просто он взял меня на воспитание. Вы звали меня мистер Чезлвит?
3: Что? Нет, я не звал. Я не звал. А почему вы спрашиваете? А? Ну, а чего вы там стоите? Мэри, будто у меня чума. Вот все меня боятся. Даже она. Ой, это проклятие какое.
2: Ну, успокойтесь, сударь. Вы просто забыли на минутку, что вас окружают друзья.
3: А неужели я без вас не знаю, кто мне друг, а кто враг?
2: Ну, по крайней мере, эта молодая леди вам друг, я уверена.
3: Да, у нее нет оснований быть мне врагом. Думаю, что друг. А Бог ее знает. Ну, вот что. Дайте-ка я... Усну. Ох. Ступайте. Мэри, ступайте в свою комнату. Я хочу побыть один.
1: Вы позвоните мне, мистер Чезлвит, если я вам понадоблюсь.
3: Хорошо. Ступайте.
2: Хорошо.
3: Ой.
2: Идемте.
3: Ой.

0: Проходите, пожалуйста, мистер Пекснер.
1: Благодарю вас.
0: Осторожно, здесь ступенька.
1: Да-да, я вижу, спасибо.
0: Он, кажется, уснул.
2: Мэри! Мэри, я же сказал, что хочу побыть один.
3: Что? Что это? Кого я вижу?
2: Вот наказание. Ну, с кем вы там шепчетесь, Мэри?
3: Мартин Чезлвид.
2: Да, я Мартин Чезлвид. И я желаю, чтобы вас повесили. А то ходите тут и мешаете спать.
3: Да это Пекснир?
2: Я этого молодчика даже во сне видел.
3: Что вам нужно? Зачем вы пришли?
4: Любезный кузен.
3: Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
4: Любезный кузен, я пришел сюда, чтобы оказать услугу незнакомцу. И я не знал, что этот незнакомец вы.
2: Я не нуждаюсь ни в чьих услугах.
4: А, я вижу, вам лучше. Страдания оставили вас. Я этому рад. Но... я не могу не воспользоваться столь удивительным случаем, который дал мне возможность повидать вас. Я готов забыть себя, но я действую в интересах другого.
2: Кого?
4: Сэр, вам не подобает забывать вашего внука.
2: Моего внука?
4: Который нашел приют в моем доме.
2: В вашем доме?
4: Это не годится, сэр. Вы должны позаботиться о молодом человеке.
2: Ой, так значит, этот вероломный мальчишка избрал его своим орудием против меня. О,
4: вы молчите, сэр. Вы потрясены. О, я знал, какое у вас сердце.
2: Да. Вот что, сэр. Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. А вы знаете, что он уже выбрал себе подругу жизни, мою воспитанницу Мэри, и против моей воли.
4: Что?
2: Что?
4: Что вы говорите, сэр?
2: Я так и думал, что он скрыл это от вас.
4: Это превосходит всякое вероятие. Как? Я допустил к себе в дом змея, обручившегося тайно. Достоуважаемый сэр, благодарю вас. Теперь я знаю, что я должен делать.
2: Что?
4: Я немедленно очищу мой дом от скверны.
2: Все в свое время. Будем считать, что это уже сделано.
4: Да, да, да, сэр. Прощайте.
2: Вот.
0: Мартин. Бедный Мартин.
2: Кто это?

0: Моя милая, он совсем вскружил тебе голову, дурочка.
1: Знаешь, дорогая, я и сама этого боюсь. Он так мил со мной.
0: Ты так думаешь?
1: Да. Хорошо тебе, что ты можешь быть совершенно спокойна. К тебе не пристают эти противные мужчины. А?
0: Да.
1: Как ты это делаешь, Черри?
0: Ну, моя милая, я бы никак не сказала, что мистер Мартин пристает к тебе. Мне кажется, совсем наоборот.
1: Ах, душечка! Оставьте меня в покое! Нет, вы меня оставьте в покое! Тише! Тише, кто-то идет!
0: Кто-то идет.
1: Ах, это па!
0: Это па! Вы уже вернулись, па!
2: Да. Как испортилась погода, мои дорогие! Дождь и ветер, а утро было такое прекрасное. Где Мартин?
3: Есть место? Добрый вечер.
2: Мерси, дорогая, помешайте в камине.
1: Хорошо.
3: Вы не промокли? На дворе такой дождь.
2: И выгребите золу, мерси, дитя мое.
1: Слушаюсь, па.
3: Я уже начал думать над проектом, сэр. Мне кажется, что...
2: Черри, душа моя, налейте мне чаю.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, будьте добры. Объясните, что означает ваше обращение со мной.
2: Отличные сухарики. Черри, отлично. Благодарю вас.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, пожалуйста, потрудитесь мне ответить.
2: Я поговорю с вами, сударь, в скором времени.
3: Вы очень любезны, сударь, но в скором времени мне не подходит. Говорите сейчас.
2: Что такое? Вы угрожаете мне, сударь? О, это так похоже на вас.
3: Дальше, сударь.
2: Вы обманули вашего благодетеля и отца. Вы обманули меня. Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает.
3: Он отрекается от меня. Лживый, подлый, виляющий хвостом пес, лицемер! Так значит, правда все то, что мне говорили о вас?
2: Оставьте мой дом, сударь!
3: Ах, неужели вы думаете, что я останусь здесь хотя бы минуту? Негодяй!
0: Мерси, мне плохо.

0: Da, Mrs. Newton?
1: Oh, Mark.
0: Da.
1: Ничего.
0: А. Я покалялся корошке Энни всю жизнь ей верным быть.
1: Заприте дверь на засов.
0: Слушаю, миссис Люпин.
1: Уже поздно.
0: Угу.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, миссис.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Нет, нет, подождите.
0: Да, миссис Люпин.
1: Вы все-таки покидаете нас, Марк.
0: А что же мне остается делать, миссис Люпин? Приходится. Я не поседа, люблю перемены.
1: А я думала...
0: Что?
1: Я думала, что вы более привязаны...
0: Миссис Люпин.
1: К дракону.
0: Кто это так поздно? Вот.
2: Сию минуту, сэр. Пожалуйста, сэр. Сядьте ближе к огню, сэр. Вы промокли, сэр? Ну и погодка, а?
0: Дождь льет, как из ведра, сэр.
3: Да, погода неважная.
0: Совершенно верно. Неважная погода, сэр.
2: Любите музыку, сэр? Я так и предполагал.
0: Эх, сэр. Вот я знавал музыканта Неда, кондуктора скорого солсберийского дилижанса. Ах, сэр, вот это был мастер играть. Как он играл, сэр? Как он играл?
3: Он что, умер?
0: Нед?
3: Да.
0: Как бы не так. Нет, сэр, Нед уехал в Америку.
3: Куда, куда?
0: В Америку.
3: В Америку?
0: В Америку.
3: Ну и что же?
0: Он высадился на берег без гроша в кармане. Ему в Соединенных Штатах, конечно, очень обрадовались.
3: Ну а дальше, дальше?
0: Дальше Нед писал домой, что все время распевает с приятелями «Здравствуй, Колумбия», да собирается пересчитать президенту ребра. Но как бы там ни было, сэр, а капитал он все-таки нажил.
3: Не может быть!
0: Нажил! Больше того, тут же все потерял, когда разом лопнуло сразу 26 банков, сэр.
3: Но я думаю,
0: да,
3: со мной бы этого не произошло. Прощайте!
0: Куда же вы, сэр? В такую погоду?
3: Нет, нет, прощайте!
0: Переночуйте в драконе, сэр!
3: Нет, нет, я тороплюсь!
0: Куда?
3: В Лондон!
0: В Лондон? Пешком?

сегодня число. Денег нет. Денег нет. Продам часы.

0: сегодня день?
1: Где же взять денег? Где же взять денег? Заложу одежду.

0: Даже самый мстительный враг был бы доволен размерами несчастий, свалившихся на Мартина. Без денег, без друзей бродил он по Лондону, тщетно пытаясь устроиться на корабль, совершающий рейсы в Америку. Мартин готов был выполнять любую работу за бесплатный проезд, но капитаны не брали его. Между тем он твердо решил не возвращаться к деду, а отправиться искать счастье в страну свободы, о которой рассказывают чудеса. Уже половина его гардероба перешла к закладчику. Положение становилось отчаянным, а никаких перемен к лучшему не предвиделось. И вот однажды вечером, когда Мартин вернулся в свою каморку в дрянном трактире, хозяин передал ему письмо.
1: Письмо? Мне? Да, в самом деле. Что это? Деньги? Боже мой, боже мой! Целое богатство! Боже мой! Кто же их прислал? Эх, да кто бы то ни было, все равно. Завтра же покупаю билет на пароход, и я еще совершу великие подвиги в этой Америке. Войдите.
2: Не сочтите за дерзость, сэр. Хотя с виду оно и похоже, не так ли, сэр? Ваш слуга, сэр.
1: Благодарю вас.
2: Надеюсь, вы в добром здоровье, сэр?
1: Благодарю вас, но я...
2: Марк Тепли, сэр. Марк Тепли. Тот самый, что служил в «Драконе». Помните?
1: Ну да, конечно, конечно, конечно, я вспомню.
2: Благодарю вас.
1: Конечно. А как же вы сюда попали?
2: Прямо по коридору, а потом вверх по лестнице, сэр.
1: Нет, я хочу сказать, как вы меня разыскали.
2: А, очень просто, сэр. Раза два я вас встретил на улице, а сейчас я шел за вами почти до самого порога, сэр.
1: А что же вы делаете в Лондоне?
2: Ровно ничего.
1: То есть как это...
2: Я ищу место, сэр.
1: Ах, мне вас очень жаль.
2: К одинокому джентльмену. Более желательно к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное.
3: За жалование я не гонюсь, сэр.
1: Нет, если вы имеете в виду меня...
2: Да, вас. Вас, сэр, только вас.
1: Ну тогда вы сами можете судить, есть ли у меня средства содержать слугу.
4: Господь с вами, сэр. Я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся.
2: Еще тогда, когда я увидел вас в «Драконе», я это понял, сэр. Так вот что, я к вашим услугам, сэр.
1: Но я уезжаю в Америку.
2: Отлично, сэр. Судя по тому, что я слышал, думается, Америка самое подходящее для меня место. Там-то и быть веселым, сэр.
1: Да?
2: Люблю всякие приключения, сэр. И хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, где всякий другой упал бы духом, сэр.
1: Там не придется падать духом,
4: не
1: Марк.
4: Не сомневаюсь, сэр, что вы так же легко пробьете себе дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево, сэр.
1: Вы так думаете, Марк?
4: Убежден, сэр.
1: Постойте-ка, постойте.
2: Да, сэр?
1: Постойте-ка, скажите-ка мне правду, Марк. Вам ничего не известно вот об этом пакете, а?
2: Об этом пакете? Нет. А что, сэр?
1: Да нет, ничего. Вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать?
5: Ну вот что, Тепли.
2: Да?
5: Я беру вас.
2: Благодарю вас, сэр.
5: И расскажу вам свою историю. Садитесь.
2: Я весь внимание, сэр.
5: Видите ли, Тепли, мои родители давно умерли. Я их почти не знал. Меня воспитывал дедушка. И дедушка воспитывал еще одну сироту. Это самая красивая девушка, какая только живет под солнцем. Мы полюбили друг друга и хотели пожениться. А дедушка сказал, что он этого не допустит и женит меня по собственному усмотрению. А я ему сказал на это, что могу жениться и сам.
2: Да, сэр.
5: И не желаю, чтобы он продавал меня с аукциона неизвестно кому. В общем, дедушка потребовал, чтобы я отказался от нее. Не то он откажется от меня. Ну, тем дело и кончилось. И вот я здесь.
3: Право же, сэр. Всякий джентльмен мог бы гордиться такой невестой, как мисс Мэри.
5: Откуда вы ее знаете, Марк?
3: Она была у нас в Драконе вместе с вашим дедушкой. Я это узнал потом, сэр. После того, как вы ушли от нас. Тогда ночью, помните?
5: Она была Вилси!
3: Ну да. Тогда она немножко приуныла и была бледнее, чем следовало. Но мне кажется, она поправилась после того, как приехала в Лондон.
5: Вы хотите сказать, что она сейчас в Лондоне?
3: Ну, разумеется.
5: И вы знаете где?
3: Конечно, знаю, сэр.
5: Марк! Марк!
3: Да?
5: Сумеете ли вы тайком передать ей мое письмо?
3: Еще бы, сэр. Садитесь и пишите. Валяйте, сэр. И поживей, понежней, пожалуйста, чтобы было поубедительнее. Ручаюсь вам, сэр, чтоб завтра вы увидите с нею. Не послезавтра, сэр. Завтра.
5: Ровно 8. Какой дождь. Она должна уже быть. Вот. Вот она. Наконец-то. Мэри! Мэри! Мэри! Мэри, радость моя, Мэри!
6: Дорогой
5: Мэри, счастье мое, Мэри! Мэри! Мэри, если вы хоть сколько-нибудь переменились, то только к лучшему, голубка.
6: А вы, милый Мартин, кажетесь мне более встревоженным, чем раньше. Вам было тяжело, я знаю. Но разве хоть на минуту я забывала о вас?
5: Мэри, моя Мэри.
6: Мартин.
5: Моя Мэри.
6: Мартин.
5: Мэри. У нас мало времени.

0: жить.
1: Время пролетит незаметно, голубка.
0: Вот да, незаметно.
1: Оно полетит, как на крыльях. Я могу все перенести. Но главное для меня, чтобы вы были спокойны, Мэри.

0: Ви добры, великодушны и смелы, дорогой Мартин. Возьмите на память это кольцо.
1: Нет, нет, мы...
0: Возьмите, возьмите. На память обо мне. И прощайте. Я должна идти.
1: Прощайте. Она достойна всех жертв, которые я ей принес.

0: корабль «Винт» плыл среди океана, унося с собой Мартина и Марка к далеким берегам Америки. На судне стоял звон бьющихся стекол и фаянса, оторвавшиеся бочонки и несколько дюжин беглых бутылок портера весело прыгали и грохотали на палубе. А пассажиры почти все изнемогали от качки и морской болезни. Марк не раз твердил про себя, что на корабле куда труднее быть веселым, чем в драконе. После трехнедельной качки стало немного тише, а еще через две недели корабль стал на якорь. Катер, принявший на борт всех пассажиров с корабля, быстро шел по красивой бухте. Скоро Мартин и Марк увидели возвышенность, острова и длинный раскинувшийся город.
1: Америка.
0: Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы. Ибо накануне был избран член муниципалитета, а так как по случаю такого радостного события политические страсти разгорались особенно сильно, то друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы непогрешимости выборов и свободы убеждений, в знак чего переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента мальчишки-газетчики разнесли по городу. Они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на катер.
2: Обратите внимание, сэр, вон тот джентльмен.
1: Где?
2: Вон, что стоит неподалеку. Видите, сэр?
1: Вижу.
2: Он не спускает с вас глаз. Будь я проклят, сэр, если у него нет на вас видов.
3: Позвольте спросить вас, сэр, как вам нравится мое отечество?
1: Вы спрашиваете?

0: спрашиваете меня, сэр?
1: Да, вас.
0: Не знаю, право, что сказать. Я еще не был на берегу.
1: Ваша фамилия, сэр?
0: Мартин Чезлвит.
1: Сколько вам лет?
0: 20.
1: Так, так. Англичанин?
0: Да.
1: Куда вы направляетесь, сэр?
0: Я еще и сам ничего не знаю.
1: Вот как. Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор нью-йоркского скандалиста.
0: Очень приятно, сэр.
1: Эта газета, как вам, надеюсь, известна, является органом аристократии в этом городе.
0: Ах, так здесь есть и аристократия? Из кого же она состоит?
1: Ну, из разума, добродетелей, а также из необходимого к ним добавления. Из долларов, сэр. Так вот, мистер...
0: Чезлвит.
1: Если хотите, я могу порекомендовать вам вполне приличный пансион, где живу и я сам, и сотрудники моей газеты. Пансион майора Палкинса.
0: Очень признателен вам, сэр.
2: Полковник Дайвер и Мартин нашли майора Палкинса в неуютной комнате с длиннейшим обеденным столом, покрытым грязной скатертью. Майор сидел в качалке в шляпе возле печки и жевал табак. Он развлекался тем, что попеременно плевал то в плевательницу направо от печки, то в плевательницу налево от печки. А потом начинал все сначала в том же порядке. Воздух в комнате был чрезвычайно накален и удушлив. Непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать.
1: Вот и майор Палкинс.
3: Ну?
1: Как поживаете, майор?
3: Ну?
1: Вот джентльмен из Англии. Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.
3: Ну, очень рад видеть вас, сэр. Как вам понравилась наша страна?
0: Да, право же, я еще так мало здесь пробыл.
3: Здесь что... вы узнаете, что такое свет солнца.
0: Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит.
3: Да? Не думаю.
1: Майор Палкинс один из самых замечательных людей нашей страны, сэр.
3: Да.
0: Я очень рад.
1: Вот и Джефферсон Брик, мой военный корреспондент, джентльмен из Англии, Брик.
4: Очень рад. Ну, как вам понравилась наша страна, сэр?
0: Да как вам сказать?
4: Очень рад.
0: Да ничего себе, понравилось. Но...
1: Вы, разумеется, слышали о Джефферсоне Брике, сэр?
0: Увы, нет.
1: Вы никогда не слышали о Джефферсоне Брике? Ха! Вот сегодняшний номер скандалиста. Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов. Европа трепещет перед именем Джефферсона Брика, сэр. Мы достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Но читайте, читайте, нью-йоркский скандалист.
0: Я просмотрел вашу газету, еще на катере. И должен сказать, уж очень много намеков на личности.
4: Мы здесь независимы, сэр. Мы поступаем, как нам нравится.
0: Если судить по этому номеру... Сотни тысяч людей, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.
4: Ну и что же? Они подчиняются могущественному воздействию всеобщего руководителя прессы, сэр.
1: Бывает, что они бунтуют.
4: Бывает.
1: Но вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан.
4: Что является одним из облагораживающих установлений нашей страны.
1: Так же, как и рабство негров.
4: Совершенно верно.
0: Скажите, скажите, часто ли этот руководитель, ваша пресса, занимается, не знаю, как бы это выразиться, чтобы не обидеть вас, подлогами. Например, подделкой писем, как вот в этом номере.
1: Ну что ж, сэр, занимается время от времени.
0: Ну, а руководимые, как они поступают в таком случае?
1: Покупают газеты. Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость.
0: Разве подлог значит по-американски ловкость?
5: Он заработал 400 тысяч долларов.
6: Дорогая,
5: не может. Я вам серьезно говорю, это мешок долларов.
2: В это время зазвонил колокол, приглашая к обеду. Комната стала быстро наполняться народом, и все, толкаясь, поспешно уселись за стол. Почему все так торопились, Мартин не мог понять.
5: 18 долларов, то не стоит 14. А если уже 14 долларов берете, тогда имейте доллар.
2: Разговор за столом, по правде сказать, не отличался занимательностью. И большую часть его можно было бы свести к одному слову – доллары. Только один человек за столом, темноглазый, загорелый, с необыкновенно привлекательным лицом, не принимал участия в разговоре. Мартину он очень понравился. После обеда незнакомец, приветливо улыбаясь, обратился к Мартину.
7: Позвольте мне самому представиться вам. Моя фамилия Бивен. Я живу в городе Массачусетте, а в Нью-Йорке я проездом.
0: Я очень-очень рад, сэр. Я англичанин Чезлвит. Мартин Чезлвит. И в Америку прибыл тоже только сегодня.
7: Я не стану спрашивать вас, как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть ответ. Но так как я американец и должен начать с вопроса, то я все-таки спрошу вас, как вам понравился полковник?
0: Полковник?
7: Да.
0: Вы так откровенны, что я без колебаний вам отвечу. Он мне совсем не понравился. Хотя я и обязан ему за любезность. Он привел меня сюда и устроил, как он мне сам сказал, на довольно выгодных условиях.
7: Не так-то вы уж ему обязаны. Полковник приводит сюда новых постояльцев ради небольшого процента, который получает за эту любезность.
0: Возможно ли это, дорогой сэр?
7: Да-да.
0: В таком случае я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили.
7: Да нет, били раза два.
0: Ну, я рад это услышать.
7: Люди, подобные полковнику, на поверхности. Их слишком много. И они слишком часто играют роль разума и добродетелей. Ими заражен воздух Америки. Я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Свифт, его затравили бы.
8: Когда я в лагерь пришел с отцом, там было дважды будет шум, нет, а там толпа зовут густая.
0: Наверное, это мой слуга прибыл с багажом.
7: Ах, вот как.
8: Он покажет тут.
0: Ну, так и есть. Ма! Ма! Марк, я уж начал беспокоиться. Как бы вы не пропали.
9: Нет, нет, сэр, все в порядке, сэр. Да здравствует свобода! Ура, сэр! Янки
0: тише, тише, не валяйте дурака, Марк.
9: Сэр, Господь с вами. В этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот от чего все происходит.
7: Ваш слуга честный малый, мистер Чезлвит.
9: Благодарю вас, сэр.
7: Он слишком откровенно высказывает свое мнение.
6: и может за это попасть в беду.
0: Да-да. Марк, вы слышите?
9: Я слышу, сэр.
0: Ну, несите багаж в мою комнату. Я сейчас туда приду.
9: Отлично, сэр. А янки идут впереди. Он покажет удаль. Песни пой и в бой иди. Веселый я приду.
0: Скажите, сэр, архитектор не найдет себе применения в Америке?
7: Только не в Нью-Йорке. Вам следует поехать туда, где строятся новые города. Может быть, там вы найдете что-либо подходящее. Вот что. Я дам вам письмо к некоему генералу Чоку. Он не состоит пайщиком ни в одной земельной компании. Стал быть, лицо не заинтересованное. Это очень важно, сэр. Если вы вздумаете приобрести земельный участок, чтобы открыть свою контору...
0: Именно так я и предполагал сделать.
7: Ну вот видите, обратитесь к Чоку со советом, где вам лучше всего поселиться.
0: Бесконечно благодарен вам, сэр. Я наведу сначала здесь справки, а потом поеду дальше.

0: Значит, Марк, вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?
1: Да, сэр. Очень даже рад.
0: Разве вам не было там весело, Марк?
2: Наоборот, сэр, весело.
3: Этот джентльмен, что сидит напротив, так рассматривает нас, будто мы необыкновенные люди, а какие-нибудь заморские чудовища.
4: Не обращайте внимания, сэр. Здесь, в Америке, джентльмены не очень-то церемонятся и делают, что хотят.

0: получше. Пусть на канате плывет за бортом, пусть на канате плывет за бортом, пусть на канате плывет за бортом, там он протрезвится. Гиб, гиб, ура, согласный гиб, гиб, ура, согласный гиб, гиб, ура, согласный, это нам подходит.
1: Что вы думаете о нашем будущем, Марк?
2: Что я думаю о нашем будущем?
1: Что вы думаете о нашем будущем?
2: Что я думаю о нашем будущем, сэр? Да что ж, право же, сэр, лучше и не придумаешь название для места, где поселиться. Эдем, а?
1: Эдем.
2: Эдем. А еще говорят, там уйма змей. Значит, все как полагается.
1: Кто это вам сказал?
2: Один военный офицер. Что вы смеетесь?
1: Пойдите к черту, Марк, только рассмешили. Какой офицер?
2: Военный.
1: Какие змеи?
2: Ну, блин, нет,
3: а между тем, это факт.
2: Ага. Что?
3: Прискорбная истина.
2: Так и есть, заговорил.
1: Что вы говорите, сэр?
3: Да, там до черта всяких гадов.
1: А мы собираемся приобрести там участок земли.
3: Но... О, но место красивое и здоровое, смею вас уверить, сэр.
1: Да, мы собирались приобрести там участок земли, но еще не решили этого окончательно.
3: А между тем, чем скорее вы решите, тем лучше для вас, сэр, смею вас уверить.
1: Видите ли, сэр, мы хотим еще посоветоваться с одним джентльменом. Вот к нему-то мы сейчас и едем.
3: А кто это? Я знаю многих в том городе, куда вы едете.
1: Генерал Чок.
3: Кто?
1: Генерал Чок.
3: А? Генерал Чок.
2: Визитный Чок.
3: Черт возьми, джентльмены, вам повезло, ибо генерал Чок перед вами, это я.
1: Не может быть.
3: К вашим услугам, сэр.
1: В самом деле, нам повезло, Марк.
2: Да,
1: я очень рад, генерал. Да, у меня к вам письмо от мистера Бивина.
3: Мистера Бивина? Ах, мистера Бивина! Боже мой, мистера Бивина! Как я рад! Как я рад! Мистер Бивина! А, мой дорогой генерал, рекомендую молодого архитектора.
1: Так значит, вы советуете нам поселиться в Эдеме?
3: Эдем! Эдем подойдет вам как нельзя лучше, сэр. В сущности, я и сам состою пайщиком в Эдемской земельной компании.
2: Ага.
1: Пайщиком? Но мистер Бивин мне этого не говорил.
3: А мистер Бивин и не мог этого знать. Я вступил в общество буквально на днях. Давайте деньги, сэр. Я дам вам сведения о небольшом участке с домом у самой пристани, который продается совсем недорого. Я дам вам сведения. Вот, лучший участок в Эдеме. Отличный участок, сэр. У самой пристани. Давайте деньги, сэр, давайте. Он продается совсем недорого. За него следовало бы повысить цену, но ради моего друга Бивина я сделаю вам исключение. Давайте деньги, сэр.

0: Эдем оказался совсем не таким, каким заманчиво рисовал его уважаемый мистер Чок. Какая это была унылая, болотистая долина. Казалось, воды всемирного потопа схлынули оттуда всего неделю тому назад. Так затянуло илом и перепутанной травой это отвратительное болото, именуемое Эдемом. Кое-где видны были попытки расчистить его. И намечалось даже что-то вроде поля с жалкими всходами маиса. Но работы не были доведены до конца. Зловонные испарения, горячие, одуряющие, поднимались от земли и стояли в воздухе. В поселке было пустынно. Вскоре после приезда Мартин слег в жестокой лихорадке. Марк, жизнерадостный и бодрый, как никогда, самоотверженно ухаживал за ним.
1: Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канатах? Да что-то делать надо, да что-то сделать надо, да что-то сделать надо, чтобы стал он трезвым.
2: Сэр. Марк.
1: Да, сэр.
2: Марк.
1: Я здесь, сэр.
2: Марк. Чем я заслужил такую нелегкую судьбу? Что я такое сделал?
1: Сэр, сэр.
3: Что вы, сэр, что вы? Нет, только не это, сэр. Слезы еще никому не помогли взять хоть маленькое препятствие, сэр.
1: Одно только хорошо, сэр, это то, что Эдем,
3: настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке, сэр, осталось каких-нибудь 2-3 этих патриота. Но они и тут дерут нос и кричат, будто это болото. Самое здоровое и самое красивое место на свете. Они не могут не горланить, сэр. Для этого они и родились. И будут орать, хоть убей. Удивительные люди.
4: Ага. Вот один уж тут как тут. Так и есть. Ганнибал Чолоп, сэр.
2: Марк, не пускайте его. Не пускайте его, Марк!
4: Успокойтесь, сэр. Он и спрашивать не станет. Сам войдет.
5: Ну, мистер Дипли, как поживаете?
3: Очень недурно, сэр.
5: Это должно быть мистер Чезлуд. Да вы не беспокойтесь, не закрывайтесь одеялом. Меня ни лихорадка, ни горячка не берет.
2: Я думаю больше о себе, сэр. Мне показалось, что вы собираетесь на меня плюнуть.
5: Я могу рассчитать расстояние с точностью до 1 метра. Ну, как вам нравится?
2: Ваша страна совсем не нравится.
5: А меня это ничуть не удивляет. Ум человека должен быть подготовлен к свободе.
3: Я полагаю, сэр, телу также не мешает подготовка. Особенно на таком благодатном болоте, как это, сэр.
5: У вас чертовски длинный язык, сэр.
3: Благодарю за комплимент, сэр.
5: С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас.
3: Что вы говорите, сэр? Это очень лестно.
5: Скажите спасибо, что я скоро уезжаю, и мне неохота возиться с вами.
2: В самом деле, сэр.
5: Нас надо уважать, сэр. Мы пример для всего земного шара.
4: Еще бы, сэр.
5: Нас надо уважать, а не там ощетинимся и зарычим.
4: Разве же я был непочтителен, сэр?
5: Я и не за то всаживал пули. И не за то мы линчевали.
1: Марк, Марк, где вы? Где вы, Марк?
5: Ну, я пошел. И помните, берегитесь.
3: Вылезайте из-под одеяла, сэр. Он ушел.
1: Ах,

Так пусть колеблются перед нами и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли. И пусть наше бледное повествование быстро переменит место действия и перенесется снова в Англию, в гостиницу «Синий дракон».

0: Миссис Люпин сидела одна в маленькой буфетной. Сильный ливень прибил к земле нежные ветки лоз и жасмина. При блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну, и настойчиво стучат, стучат в него, словно просят укрыть их от бурной ночи. Миссис Люпин глядела в низкое решетчатое окно.
1: Боже мой, боже мой. Боже мой, какая ночь. Какая страшная ночь. Каково-то сейчас тем, у кого нет теплого очага. Стучат. Нет. Нет, это ветка. Ох, где теперь Марк? Где-то теперь Марк?
2: Прошу.
3: Ну, снимите ваш плащ и шляпу.
4: А?
3: Я говорю, снимите ваш плащ и шляпу.
4: Нет, шляпа мне не мешает, и плащ тоже мне не мешает.
3: Ну, тогда садитесь к огню. Вам нужно обсушиться. А то ведь погода, так можно простудиться насмерть.
4: Ну, меня-то не так легко уморить, сударыня. Иначе я бы давным-давно помер. Как у вас... называется этот дом-ка? Дом, а? Дом. Уж не дракон ли, а?
3: Да, дракон.
4: Дракон.
3: Дракон.
4: Видите, угадал. Тогда, сударыня, у вас тут должен находиться один мой, как бы, родственник, сударыня. Молодой человек по имени Теплик.
3: Тепли?
4: Да, Марк Тепли, сударыня.
3: Марк Тепли?
4: Да, Марк Тепли.
3: О, сударь, уже много-много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию.
4: О, куда же он уехал, сударыня?
3: В Америку.
4: В Америку.
3: Жив ли он? Что с ним? Никто не знает. Он написал только один раз. И вот уже год, как от него нет вестей.
4: Нет вестей, да?
3: Нет вестей.
5: Нет вестей?
3: Нет вестей.
5: Нет вестей. Дорогая. Милая.
3: Может ли это быть? Марк. Так это он. Ой, Марк. Это вы.
5: Вы не узнали меня. Я думал, вы узнаете меня в любом наряде.
3: О, я узнала бы вас, если бы разглядела. Но вы так надвинули на глаза свою клеенчатую шляпу. Так закутались в этот матросский плащ.
5: Дорогая. Милая.
3: Марк, подождите. Да. Постойте. А где же ваш хозяин?
5: Хозяин?
3: Что такое?
6: Будь я проклят, сударыня, если он не дожидается меня там за дверью. Входите, сэр! Входите смело, здесь никого посторонних нет. Входите, сэр!
3: Мартин! Мартин!
7: Дорогая миссис Люпин!
3: Мартин!
7: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая миссис Люпин!
3: Здравствуйте, Мартин!
7: Дорогая миссис Люпин!
3: О, как я рада!
7: Вы первые приветствуете странников, вернувшихся из дальнего, трудного пути.
3: О, уж как я этому рада, сказать не могу, сэр! Боже мой!
7: Дорогая миссис Люпин!
3: Ой, да вы же насквозь промокли! Ничего. Нет, садитесь сюда. Садитесь. Ближе к огню. Вот так. Ну что ж. Да, я сейчас вам подам ужин.
7: Нет, дорогая мисс Лина. Сначала расскажите нам, какие здесь новости?
3: Новости? Вот уж не думала, что именно мне придется рассказывать вам о переменах, которые здесь произошли.
7: Боже мой! Какие перемены? Мэри?
3: Они, не беспокойтесь. Она здорова. Лучше ее вам не сыскать невесты на целом свете.
7: Тогда о каких же переменах вы говорите? Кто-нибудь умер?
5: Миссис Люк.
7: Дедушка! Ну говорите же скорей!
3: Нет, все живы. Но перемены произошли с вашим дедушкой.
7: Что-то... Что с ним?
3: Он поселился у мистера Пекснифа.
5: У кого?
7: Пекснифа.
3: Просто удивительно. А Пексниф?
7: Ну что? Ну говорите скорее, дорогая мисс Люпин, ну что Пексниф?
3: Ваш дедушка очень постарел. Ну стал податлив.
7: Так.
3: И во всем подчиняется этому мистеру Пекснифу. Ну, а Пексниф?
7: Ну что же Пексниф?
3: Да вы только не волнуйтесь, сэр, не волнуйтесь. А Пексниф, он задумал...
7: Что?
3: Ну, задумал жениться на мисс Мэри и проходу не дает бедной девушке.
7: Как? Что? Что вы сказали?
3: Да, сэр.
7: Вы слышали, Марк?
5: Еще бы.
7: Дайте мне плащ!
5: Вот ваш плащ, сэр.
3: Сэр, куда вы?
7: Дедушка!
8: Нет, молодой человек, нет. Разите меня, но не его. Вот моя грудь, сэр.
7: Пустите меня!
9: Отойдите в сторону, Пексниф.
7: Дедушка!
9: Дайте мне посмотреть на того, кого я любил когда-то так глубоко.
7: Дедушка!
8: Да, это, пожалуй, самое лучшее, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его во всем его истинном обличии.
7: Дедушка! Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
8: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
9: Подумать о вас?
8: Да, сэр.
9: Подумать о вас. А я уже подумал.
8: Оттащите этого Пекснифа в сторону, или я за себя не ручаюсь. Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич. Негодяй! Я не сержусь, сэр, хотя я оскорблен в своих лучших чувствах. Я не могу на вас сердиться.
9: Слушайте меня, лицемер. Когда я лежал больной в гостинице, вы, кроткая душа, просили за моего внука. Вы хотели нажиться на нем, ослепив меня блеском своего милосердия.
7: Благородный сэр!
8: Прочь, негодяй!
9: А ты, Мартин, подойди ко мне. Дорогой мой.
7: Дедушка.
9: Как мог ты бежать от меня к нему?
7: Дедушка.
9: Я хотел дать тебе урок, но я не думал никогда, что дело зайдет так далеко. Я ждал, что ты вернешься ко мне, если Пексниф тебя прогонит. но я плохо знал свое дитя.
7: Дедушка, дедушка!
9: Нет, подожди минуту. Как я не любил тебя, но я не мог себя переломить. Я не мог первым пойти тебе навстречу. Но я следил за тобой, когда ты был в Лондоне. Я знал, что ты в нужде, и послал тебе деньги.
7: Так это были вы. Вы!
9: Да, я. Но я никогда не думал, что, получив эти несчастные деньги, ты уедешь с ними в Америку.
7: Теперь все прошло. Все прошло. И ты вернулся, Мартин, дорогой мой. Мальчик. Дедушка.
10: Мартин! Мартин!
7: Мэри! Мэри!
10: Вы вернулись?
7: Мэри, да.
10: Мартин!
7: Да, вернулся, голубка.
10: Мартин!
11: Вы обманули меня! Вы все обманули меня! Неужели вы бросите меня в такую минуту, сэр?
9: Если б нужно было пошевелить пальцем, чтоб снять веревку с шеи этого негодяя, я бы этого не сделал. Идемте отсюда. Здесь воздух отравлен ложью, лицемерием, подлостью. Идемте.
3: О чем вы думаете, Марк? А?
5: Я думаю...
3: Да, о чем?
5: Я думаю, вот если бы я был художником, если бы меня попросили нарисовать...
3: Кого? Кого, интересно?
5: Нарисовать...
3: Да.
5: Американского орла. То как бы я за это дело взялся?
3: Ну, вы, наверное, постарались бы нарисовать его как можно более похожим на орла.
5: Нет, не совсем так. Я думаю, это не подходит. Это не годится. Я нарисовал бы его похожим на летучую мышь слепотой, на петуха хвастовством, на павлина тщеславием и на страуса тем, что он прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит, а?
3: Интересно.
5: Да. Вот ведь он как выглядит.
3: Так что он думает, что никто его не видит?
5: Он думает, что его не видит.
3: Просто никто не видит.
12: Думает, что его никто не видит.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Валерий Брюсов. «Под старым мостом».
2: Антонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства как мятежника. Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценности, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался в толпу. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд. 2 дня таскал он ящики и тюки, отправляясь со своими товарищами на отдых только после захода солнца. Непривычная работа измучила юношу. После 2-го рабочего дня он вернулся совсем больным. А когда спустя 2 недели после тяжелой горячки Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался неспособным к работе. Тогда, чтобы утолить голод, он вынужден был продать свою одежду. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего. И вот юноша оказался на окраине города, где через реку был перекинут так называемый «старый мост». В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обагрились. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо.
3: Ничего, еще не все пропало. Главное не отчаиваться. Мои деньги еще несколько дней не дадут мне умереть с голоду. А что касается до ночлега, вот передо мной прекрасный даровой приют с вот этого гигантского моста.
2: Сырой туман охватил Антонио подаркой, но все же здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Юноша стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг белая тень с шумом мелькнула вдоль стены.
3: Это женская фигура. Кто здесь? Послушайте, вы напрасно убегаете. Вам нечего бояться.
4: А ты кто такой?
3: Я бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста только и всего.
4: Ты выследил меня?
3: Что вы? Уверяю вас, мои слова правда. А если и вы искали здесь пристанище, то, вероятно, нам хватит места обоим.
4: Твой голос незнаком мне. А я было приняла тебя за черного Пьетра. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты в самом деле пришел сюда случайно?
3: Готов поклясться.
4: Ну хорошо, так и быть. Останемся оба. Только не вздумай ко мне приставать, слышишь? Помни, что у меня есть нож. Вот, ты можешь лечь здесь. Нет, не сюда, правее. Видишь вход?
2: Как ни старался Антонио, не мог разглядеть говорившую. Кое-как добрался он до указанного места, упал на камни, и тотчас же его охватил.

0: бедным. Одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и еще более жалкой разорванной юбки.
1: Что, проснулся?
2: Благодарю вас. Я сейчас встану.
1: О, да ты болен.
2: Немного. Я был тяжело болен, а вчера, к тому же, очень устал.
1: Да ты, может быть, голоден? Так я принесу хлеба.
2: Нет, благодарю. Не можете ли вы достать мне вина? Это подкрепило бы мои силы. Вот, а у меня есть... Вот у меня есть деньги.
1: Как? Ты богат? Хорошо, я куплю тебе вина.
0: Девушка убежала и скоро вернулась с несколькими оливами и бутылкой дешевого вина. Немного оправившись, Антонио приподнялся на своих камнях.
2: Я сейчас...
1: Нет, тебе нельзя сегодня ходить по ветру. Ты простудишься до смерти. И знаешь что? Иди, пожалуй, ко мне, там теплее.
0: Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь, на полу, лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем.
1: Лежи здесь до вечера, жди, когда я приду. Вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.
2: Скажите мне ваше имя.
1: Зовут меня Мариеттой. Ну, я пошла, не скучай.
0: Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки. Мария вернулась вечером, продрогшая и усталая.
1: Будем ужинать. Кстати, и комнату согреем. Сейчас я разведу таган, закипячу воду. В ней можно размочить хлеб. Видишь, как он замерз.
2: Скажите, а чем вы занимаетесь?
1: Чем? Теперь прошу милостыню. Это самое лучшее.
2: Как? Вы? Да неужели вы не нашли других способов пропитания? Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.
1: Да, есть. Но видишь ли, если будешь где-нибудь служить, тебе будут приставать мужчины, а я этого терпеть не могу. Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца. Так, просто из милости. Потом я подросла, стала работать. Подруги мои уже лет 11 начали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. А потом ко мне стали приставать мужчины, так что прохода не стало. Я убежала, попробовала в другом месте, и там тоже. Вот я совсем ушла, стала прятаться. Ну что, давай ужинать, я проголодалась.
0: Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает. Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.
1: Ты спи здесь, а я пойду на твое вчерашнее место.
2: Нет, там холодно и сыро. Вам тоже надо лечь здесь, а я клянусь вам, я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду.
1: Да ладно, я тебе верю.
0: На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Он вышел из убежища и блуждал вдоль берега. Город кипел жизнью, но Антонио казалось, что он уже не принадлежит ему, а вступает в какой-то новый причудливый мир. В этот вечер они долго заговорили с Марией.
2: И все-таки занятие ваше ужасно.
1: Зато как свободно. Придешь куда хочешь. Если есть хлеб, ничего не делаешь. Уйдешь себе в поле. А главное, никому не обязана.
2: Как никому? А тем, которые подают вам?
1: Что ж, они с тем и дают, чтобы Господь им в десятеро возвратил. Разве не так?
2: Пожалуй, ты права.
0: Мария много рассказывала о своей прошлой.

0: Еще через 2-3 дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Снова начались поиски работы, и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Однако скоро он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии. Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело. Но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее. Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался. Случай представился ему в поздний осенний день. Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услыхал легкий стон и увидал, как высокий плечистый старик нищий одной рукой удерживал девушку, а другой наносил ей удары, приговаривая, чтобы она не смела просить милостыню отдельно от других. Миг, и Антонио был уже перед ними. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов. Нищий быстро поднялся, направился было к юноше, но потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь. Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.
1: «Мария, милая, я так испугался за тебя. Если бы ты знала, как дорога мне, как я люблю тебя, я умер бы, если бы с тобой что-нибудь случилось.
2: Я тоже люблю тебя, очень люблю».
1: «Правда? Тогда мы счастливейшие люди на свете».
2: «Конечно, Тони, мы очень счастливы».
1: «Теперь все решено. Мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра же мы пойдем вместе в часовню, и это будет нашим благословением на брак. Так ли это, Мариетта, невеста моя?»
2: «Не знаю, Антонио, не знаю».
1: «Ну что с тобой, дорогая? Да ведь мы любим друг друга. Возьмем же от любви все, что она может нам дать. Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, а эта постель ароматнейшим брачным ложем. Ну же, Мария!»
2: «Замолчи! Замолчи, ах, Тони! Неужели мы не были счастливы? Зачем ты, как все? Пусти меня! Пусти же!»
1: «Нет, нет! Нет, не уходи! Я обещаю тебе, что все будет по-старому. Прости за мой порыв и забудь о нем. Только не уходи, умоляю».
0: Слова юноши были так нежны и дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. На другой день они проснулись под неожиданный колокольный гул. Мария пошла узнать, в чем дело, и вскоре вернулась.
2: «Ах, Антонио, ты не представляешь себе, что произошло».
1: «Что же?»
2: «Король! Наш король умер!»
1: «Король? Боже мой, отец умер. А на престоле теперь, значит, Марко, мой брат. Мой личный враг. Надо все выяснить. Подожди меня здесь, Мария, я скоро приду. Хочу сам потолкаться среди людей. Ну, не каждый же день такое случается».
2: «Только недолго, ладно? Я пока соберу завтрак».
0: Антонио вмешался в толпу как раз тогда, когда по улице ехала маленькая кавалькада. Юноша узнал своего дядю Анорио с его свитой. Рядом с Анорио Ехала его молоденькая дочь Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, и вдруг Онорио его заметил, остановил свою лошадь, спрыгнул на землю и опустился перед Антонио на колено.
3: «Государь, позвольте мне первому принести вам присягу верности».
1: «Онорио, дядя, что вы говорите? Вы губите себя самого!»
3: «Я знаю, что делаю».
4: «Трубите! Вот ваш государь, Антонио Третий!»
0: В тот же миг на рубище Антонио накинули пурпурную мантию. Его посадили на коня и ввели в середину свиты. Пока скакали ко дворцу, он узнал от дяди, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастье и было причиной смерти старого короля.
3: «Что же касается вас, государь, уже давно ходили слухи, что вы в одежде нищего скрываетесь в столице. Король забыл свой гнев и приказывал разыскать вас, но это никому не удавалось».
0: Весть о возвращении Антонио быстро разнеслась по городу, и народ кричал приветствие, толпясь под стенами дворца. Как сновидение исчезла недавняя жизнь в трущобах, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Одни проходили, уже воцарилась зима, и уже прошла, и повеяло весной, пронесся шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу — мать и покровительницу. Онорио явно указывал на свою дочь. Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце короля. Напрасно он старался забыться то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало. Душа жаждала чего-то, искала. И вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями.
1: «Мария! Мария! Ну, конечно же, Мария!»
0: Была светлая весенняя ночь, когда, закутавшись плащом, Антонио с факелом в руках спустился по откосу. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио.
2: «Тони, ты вернулся! О, мой дорогой, мой милый, как ты мог меня покинуть? О, какие ужасные месяцы! Ну что это? На тебе такое роскошное одеяние? Тони, ты стал богатым, и ты все-таки не забыл свои Мариетты.
1: Идем со мной».
2: «Ну куда?
1: Разве ты боишься?»
2: «С тобой ничего. Ты все-таки не забыл свои Мариетты.
1: Идем со мной».
2: «Ну куда?
1: Разве ты боишься?»
2: «С тобой ничего.

0: Нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствие. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой.
1: Мария хотела возражать, но король скрылся. Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопая в кружевах и опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе и с тревогой думая о будущем. Прошло несколько дней. Часто, когда король отсутствовал, у Марии бывал Онорио. Она любила его посещения, а он участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения.
2: «А может мне поступить в монастырь, пока не поздно? А, Онорио, стоит ли мне вообще думать о замужестве?»
3: «Этого вам не дозволит государь. Вы ведь говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы. Позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте, почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому что не видит другого пути добиться вашей благосклонности? Будьте к нему снисходительнее. Страсть пройдет, и вы избавите себя и его от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно. Этого не потерпит народ. Уступите же желаниям государя, и вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо».
1: Онорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, Мария долго молилась и, наконец, решила последовать его совету. Когда на следующий день в ее комнату вошел король, Мария сидела одна с заплаканными глазами.
4: «Что с тобой, Мариетта? Развеселись. Но забудь же ты скорее перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони».
2: «Я не могу, государь. Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю».
4: «Ты моя невеста, Мария».
2: «Государь, я умоляю вас, не принуждайте меня к этому».
4: «Что за пустяки? Я понимаю, что ты когда-то отказывалась, но теперь совсем иное дело. Наш брак благословит церковь и даже сам папа».
2: «Ах, государь, боюсь, что вы будете обвинять меня, что я нарочно вас мучаю. Но право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь. Я и так вас люблю».
4: «В самом деле? Ну тогда поцелуй же своего Тони. Обними его. Крепче, крепче».
1: Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятиями. Мария не сопротивлялась. Луч денницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с нею.
4: «Пусть сеньоры поступают как угодно. Через месяц наша свадьба. Помни это, Мариетта, жена моя».
1: Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Среди приближенных она обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами и отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать. Спустя полчаса Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу. Пробравшись к старому мосту, она скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому. Но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она села на камни над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. Ночью летние звезды медленно выплыли из лазури. туман колыхнулся воздушным шатром.

0: смолкли последние шумы, и старый мост задремал. Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись, и тотчас сомкнулись снова. Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии, грозил смертью всем ее приближенным и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Мариэтты. А осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио. Народу были устроены особенно пышные празднества, всем раздавали хлеб, плоды и вино, по городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.
1: Вы слушали радиоспектакль «Под старым мостом» по одноименному рассказу Валерия Брюсова.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Фёдор Сологуб. «Красота».

0: строгом безмолвии вечереющего дня Елена сидела одна, прямая и неподвижная, положив на колени белые тонкие руки. Не наклоняя головы, она плакала. Крупные медленные слезы катились по ее лицу, и темные глаза ее слабо мерцали. Нежно любимую мать схоронила она сегодня. И так как шумное горе и грубое участие людское были ей противны, то она на похоронах и раньше, и потом, слушая утешения, воздерживалась от плача. Она осталась, наконец, одна, в своем белом покое, где все девственно чисто и строго, и печальные мысли исторгли из ее глаз тихие слезы. Елена вспоминала покойную мать и знала, что прежняя жизнь, мирная, ясная и строгая, умерла навсегда. Прежде чем начнется иное, Елена холодными слезами и неподвижной грустью поминала прошлое.
1: Мать умерла не старая. Она была прекрасна, как богиня древнего мира. Медленные и величавы были все ее движения. Ее лицо было как будто обвеяно грустными мечтами о чем-то навеки утраченном или о чем-то желанном и недостижимом. Уже на нем давно предвещательница смерти ложилась темная бледность. Казалось, что великая усталость клонила к успокоению это прекрасное тело. Белые волосы между черными все заметнее становились на ее голове. И странно было думать, что моя мать скоро будет старухой.
0: Елена встала, подошла к окну и медленно отодвинула тяжелый занавес, чтобы рассеять сумерки, которых она не любила. Но и оттуда, извне, томил ее взоры серый и тусклый полусвет. И Елена опять села на свое место и терпеливо ждала черной ночи и плакала медленными и холодными слезами. И, наконец, настала ночь. В комнату принесли огонь, и Елена снова подошла к окну.
1: Густая темнота окутывает улицу. Бедные грубые предметы скучной обычности скрываются в черном покрове ночи. И есть что-то торжественное в этой печальной черноте. Против окна на другой стороне улицы слабо виднеется маленький кирпично-красный дом кузнеца. Фонари стоят далеко от него, и он кажется черным.
0: Из раскрытой кузницы к воротам пронеслась вдруг медленно громадная красная искра, и мрак вокруг нее словно сгустился. Это кузнец пронес по улице кусок раскаленного железа. Внезапно зажглась радость в Елениной душе и заставила Елену тихо засмеяться. В просторе безмолвного покоя пронесся звонкий и радостный смех.
1: Ушел кузнец, и скрылась красная в черном мраке искра. А радость моя, надо же, играет еще в душе моей нежно

0: Почему возникает и откуда приходит эта радость, исторгающая из груди смех и зажигающая огни в глазах, которые только что плакали? Не красота ли радует и волнует? И не всякое ли явление красоты радостно? Мгновенная пронеслась она во мраке, рожденная от грубого вещества, и погасла, как и надлежит являться и проходить красоте, радуя и не насыщая взоров своим ярким и приходящим блеском. Елена вышла в неосвещенный зал, где слабо пахло жасмином и ванилью, и открыла рояль. Торжественные и простые мелодии полились из-под ее пальцев, и ее руки медленно двигались по белым и черным клавишам. Елена любила быть одна среди прекрасных вещей в своих комнатах, в убранстве которых преобладал белый цвет, в воздухе носились легкие и слабые благоухания, и мечталось о красоте так легко и радостно.
1: С людьми мне тягостно. Люди говорят неправду, льстят, волнуются, выражают свои чувства преувеличенным и неприятным способом. В людях много нелепого и смешного. Они подчиняются моде, употребляют зачем-то иностранные слова, имеют суетные желания. Я не могла любить ни одного из тех, кого встречала. Одна только была, которая стоила любви. Мать. Потому что она была спокойная, прекрасная и правдивая. Если бы все люди стали когда-нибудь такими же.
0: Горели лампы. Их свет разливался неподвижно, ясно и бело. Пахло розой и миндалем. Елена была одна. Она замкнула дверь на ключ, зажгла перед зеркалом свечи и медленно обнажила свое прекрасное тело. Вся белая и спокойная, стояла она перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Отсветы от лампы, от свеч пробегали по ее коже и радовали Елену. Нежная, как едва раскрывшаяся лилия, с мягкими, еще примятыми листочками, стояла она, и безгрешная алость разливалась по ее девственному телу. Казалось, что от него исходит сладкий и горький миндальный запах, веющий в воздухе. Сладостное волнение томило ее, и ни одна нечистая мысль не возмущала ее девственного воображения. И нежные грезились ей и безгрешные поцелуи, тихие, как прикосновение полуденного ветра, и радостные, как мечты о блаженстве. Много дней подряд, каждый вечер, любовалась Елена перед зеркалом своей красотой, и это не утомляло ее. Она двигалась по комнате нагая, и стояла, и лежала, и все ее положения, и все медленные движения ее были прекрасны. Однажды вечером Елена забыла запереть дверь перед тем, как раздеться. Обнаженная, она стояла перед зеркалом, подняв руки над головой. Вдруг приотворилась дверь. В узком отверстии показалась голова. Это заглянула горничная Макрина, смазливая девица с услужливо лукавым выражением на румяном лице. Елена увидела ее в зеркале и от неожиданности не сообразила, что ей сделать или сказать, и стояла неподвижно. Макрина скрылась так же стремительно, как и появилась. Можно было подумать, что она и не появлялась вовсе, что это только так привиделось. Елене стало досадно и стыдно. Она поспешно подошла к двери и заперла ее на ключ. Потом она легла на низком и мягком ложе и думала печально и смутно.
1: Показалось...

0: нехорошая, нечистая улыбка. Теперь она, конечно, пошла в людскую и там рассказывает кухарке, этой румяной лукавой бабенке, с гадким смехом. Я слышу это, как наяву.
1: И вижу это я сквозь щелку. Стоит барышня перед зеркалом. В чем мать родила? Вот вся как есть, совсем выперевшись.
2: Ой, да что ты, прям
1: совсем-совсем. Вот ей-богу, вся голая и фигуряет. И фигуряет. И вот этак-то повернется. И так-то.
2: Да ты что?
1: Ну, и вот.
2: Да ну!
1: Провалиться мне на этом месте.
2: Ну и дела. Спятил с горем, что ли?
1: Да кто их благородных разберет?
3: От этих слов и от грубого смеха горничной и кухарки Еленино лицо покрылось жгучим румянцем.
0: Стыд-то! Стыд-то какой! И за что?
3: Она чувствовала, как стыд разливается по всему телу пламенем, словно снедающее тело болезнь.

0: В следующие затем дни Макрина держала себя так, как будто она тогда и не видела ничего, и даже не приходила. И это ее притворство раздражало Елену. И потому уже все в Макрине, что было и раньше, но чего не замечала Елена, теперь стало ей противно. Неприятно было одеваться и раздеваться при Макрине, принимать ее услуги, слушать ее льстивые слова, которые прежде терялись в лепечущих звуках водяных струек, а теперь поражали слух. Утром, когда Елена входила в ванну, Макрина, поддерживая ее под локоть, сказала со льстивой улыбкой:
1: «В такую милочку, как вы, кто не влюбится? Разве у кого глаз нет, тот только не заметит. Что за ручки, что за ножки, красота!»
2: «Пожалуйста, перестаньте!»
0: Елена покраснела. Макрина взглянула на нее с удивлением, опустила глаза, и потом, или это только показалось Елене, легонько усмехнулась. И эта усмешка еще больше раздражила Елену, но уже она овладела собой и промолчала. Упрямо, без прежнего радования, с какими-то злыми думами и опасениями, Елена продолжала каждый день обнажать свое тело и смотреть на себя в зеркало. Уже не таким, как прежде, прекрасным казалось теперь Елене ее тело. Она находила в нем недостатки, старательно отыскивала их. Чудилось в нем нечто отвратительное, зло, разъедающее и позорящее красоту, как бы налет какой-то, паутина или слизь, которая противна и которую никак не стряхнуть. Иногда внезапно возникало в воображении чье-то лицо, обрюзглое, жирное, с гнилыми зубами. И это лицо похотливо смотрело на нее маленькими отвратительными глазами. Ужас и отвращение томили ее.
3: «Можно ли жить, когда есть грубые и грязные мысли? Пусть они и не мои, не во мне зародились. Но разве не моими стали эти мысли, как только я узнала их? И не все и на свете связано неразрывными связями.

0: В гостиной у Елены сидел Ресницын. Молодой человек, по-модному одетый, несколько вялый, но совершенно влюбленный в себя и уверенный в своих достоинствах. Его любезности сегодня не имели никакого успеха у Елены, как и раньше, впрочем. Но прежде она выслушивала его с той общей и безличной благосклонностью, которая привычна для людей так называемого «хорошего общества». Теперь же она была холодна и молчалива. Ресницын чувствовал себя выбитым из колеи, а потому сердился и нервно играл моноклем. Он не прочь был бы назвать Елену невестой, и ее холодность казалась ему грубостью. А Елену более чем когда-либо прежде утомляло в его разговоре легкомысленное порхание с предмета на предмет. Сама она говорила всегда сжато и точно, была сдержанна, и всякое многоречие людское было ей тягостно. Елена спокойно и внимательно смотрела на Ресницына, как бы находя в нем какое-то печальное соответствие своим горьким мыслям.
1: «Скажите, а вы любите людей?»
2: «Однако. Странный поворот беседы».
1: «И все-таки?»
2: «Я сам человек».
1: «Да себя-то вы любите?»
0: Ресницын пожал своими узенькими плечами и саркастически усмехнулся с видом умственного превосходства.
2: «Люди вам не угодили. Чем, позвольте спросить?»
1: «Как же можно любить людей, если они сами себя не любят? Да и не за что. Они не понимают того, что одно достойно любви. Не понимают красоты. О красоте у них пошлые мысли. Такие пошлые, что становится стыдно, что родилась на этой земле. Не хочется жить здесь».
2: «Однако же вы живете здесь».
1: «Где же мне жить?»
2: «И где же люди лучше?»
1: «Да. Они везде одинаковы. Это верно».
0: На губах Елены мелькнула легкая презрительная усмешка. Ресницын не понимал. Разговор этот стеснял его, казался неприличным и странным. Он поспешил распрощаться и уйти. Вечерело. Елена была одна.
1: «Построить жизнь по идеалам добра и красоты? С этими людьми и с этим телом невозможно. Как замкнуться от людской пошлости? Как уберечься от людей? Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Но страшно, что он таков, каков он есть. И как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь и себя с ним».
0: Тоскующие Еленины глаза остановились на блестящем предмете, красивой игрушке, брошенной на стол.
1: «Как просто! Довольно хотя бы этого ножа».
0: Тонкий, позолоченный кинжал, из тех, которые иногда употребляются для разрезывания книг, с украшенной искусной резьбой рукоятью и с обоюдоострым лезвием, лежал на ее письменном столе. Елена взяла его в руки и долго любовалась им. Она купила его недавно. Не потому, что он был ей нужен, нет. Ее взоры привлек странный запутанный узор резьбы на рукояти.
1: «Прекрасное орудие смерти».
0: Елена улыбалась, и улыбка ее была спокойная и радостная, и мысли в голове у ней проходили ясные и холодные. и кинжал блестел в ее опущенной обнаженной руке на складках ее зеленовато-желтого платья. Она ушла в свою опочивальню и на подушках лезвием к изголовью положила кинжал. Потом надела она белое платье, от которого томно и сладостно пахло розами. Опять взяла кинжал и легла с ним на постель поверх белого одеяла. Она полежала несколько минут неподвижно, с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихому голосу своих мыслей. Все в ней было ясно и спокойно. И только темное томило ее презрение к миру и к здешней жизни.
1: Вот и все.
0: Как будто кто-то повелительно сказал ей, что настал ее час. Медленно и сильно вонзила Елена прямо против ровно бившегося сердца кинжал до самой рукояти. И тихо умерла. Бледная рука разжалась и упала на грудь рядом с рукоятью кинжала.

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Красота».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Сенцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему же товарищу из оперативного отдела, а до дивизии проголосовал на дороге. Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий. Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права. «Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. «Вечернюю сводку дадите в 18 часов. Хотя, сами знаете, порядок общий». Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. А распоряжение генерала Бойко в армии забывать не привыкли. А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал: «Найду время, вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. Сам бы догадался, не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение. Сенцов объяснил, почему такой пожар. Сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой. Потом, спохватившись, стал расспрашивать Сенцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал от других, правда ли не опасная. И, услышав, что правда не опасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в 41-м, вместе с дочерью Машей и Сенцова осталась его мать. «Если и они живы, опять все вместе будем». И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом «все вместе». Увидел, но ничего не сказал. Понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял. Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно. Наоборот, хорошо, и прежняя жена твоя, возможно, жива. И Таню только ранила, хотя могла убить. И ты сам на 4-м году войны, после 6 ранений, жив и, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь, не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хоронили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал: «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь». Сенцов зашел в 1:00 ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором. «Только из войск вернулись. Чай пьем. Садись с нами». пока пили чай, говорил про свою поездку в войска. Когда все время впритык, не так видать, а маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили. А Серпили не заговорил, допив чай и отослав спать адъютанта. Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелке и снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком. И после этого заговорил про похороны, что там в Москве было все как положено. И гроб доставили на лафете, и прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали. Только провожающих было мало. Сослуживцы на фронтах заняты, а родных кого бог, кого война прибрали. Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым. По случаю похорон с работы отпустили и отца привезли из-под Рязани с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать? А потом, как в голос завыла на все кладбище, понял, мачеха, мать так выть не будет. Старик, как за руку дернул, сразу на полсловие встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой. Ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку его взял, а он руку выпростал и говорит, «Ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойти, сам дойду». Сказав это, Кузьмич замолчал. Наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича. Только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем. С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом. Но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди, хочешь не хочешь, думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться. Было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого по нормальным людским понятиям несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром, искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же, как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье хотя бы потому, что они и есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают. Из дивизии в полк Сенцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые. Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше в глубине стояла целая колонна сгоревших машин. У самой дороги были видны перепаханные танками позиции артиллерии, и прямо из земли торчало дуло нашей вдавленной в окоп пушки. «Тут позавчера сильный бой был», — сказал водитель. И, матюкнувшись, остановил машину. Опять гвоздь, приехали. Но это был не гвоздь, а осколок снаряда. Треугольный, разогнутый острыми концами во все три стороны, словно его нарочно сделали, чтобы кидать под машины. Пока водитель менял скат, Сенцов ходил около машины, прислушиваясь к продолжавшимся вдали звукам боя. Надо бы для скорости помочь водителю, но снимать и ставить скат — как раз такая работа, где от тебя с твоим протезом мало проку. На обочине стояла полуторка, а по полю между немецкими машинами ходило несколько человек. «Трофейщики», — подумал Сенцов, и, повернувшись, снова увидел странно, как палец, торчавшую из земли, пушку. Сам того не зная, он стоял в двух шагах от места гибели своего бывшего комроты 3 Василия Алексеевича Чугунова, которого рассчитывал сегодня увидеть. Когда снова сели в машину, звуки боя вдали так же резко оборвались, как и начались. Да, вот так и с Таней, уже сев в машину, вспомнил Сенцов рассказ Зинаиды о том, как ранили Таню. Проткнула скат каким-то гвоздем или осколком, и пока накачали, как снег на голову, немцы. Но сейчас никаких немцев, кроме мертвых, лежавших, сколько видел глаз, на всю глубину просеки, поблизости не было. Он снова вспомнил о Тане, когда, свернув с одной лесной дороги на другую, увидел прибитую к дереву фанеру с надписью химическим карандашом «Хозяйство Ильина» и несколько лежавших на траве раненых, а возле них медсестру. Медсестра замахала, а водитель крутанул в ответ рукой, показал, что заберет раненых на обратном пути. «Когда-то хотела вот так в санроте работать», — подумал Сенцов о Тане. Но не разрешили. А если бы разрешили, может, все было бы совершенно по-другому. Водитель свернул к огневым позициям артиллерии. Сенцов сошел и через 10 минут ходу был уже на командном пункте, стоял перед говорившим по телефону капитаном Дудкиным, помощником начальника штаба 332-го полка. Договорив по телефону, Дудкин вежливо, но по-хозяйски спросил: «Слушаю вас, товарищ майор». Это означало, что ты, майор, вижу, а зачем явился в полк, пока не знаю. Прочитав и вернув документы, Дудкин доложил, что командир полка находится за 1,5 километра отсюда, на своем наблюдательном пункте, и принимает там после боя капитуляцию группы немцев, выразивших намерение сдаться. Так и сказал: выразивших намерение. Сенцов, внутренне усмехнувшись, посмотрел на старательного молодого капитана, которому предстояло теперь быть здесь, в штабе полка, его правой рукой. Возможно, ты хороший парень, но больно уж научно выражаешься. А результаты боя? Уничтожено 2 танка, самоходка, 2 батальона пехоты, без запинки доложил Дудкин. Наши потери подсчитываются, сказал, как на машинке напечатал. Да, теперь все наше, подумал Сенцов. Наше хозяйство, наш пункт сбора раненых, наши потери, наши успехи, штаб нашего полка. И было в этой простой мысли что-то очень важное для него. Настолько важное, что, кажется, впервые за последние дни захотелось не только воевать, но и жить. Жить и дожить до самого конца войны. Именно вот в этом нашем полку, уже никуда из него не трогаясь. Капитуляция немцев вышла не такой, как мечтал Ильин, уверенный, что во главе этой так отчаянно прорывавшейся группы непременно будет генерал. Вчера Ильину рассказали, как капитулировал тот немецкий генерал, который не захотел сдаваться ему, а вышел к соседям. Сперва выслал офицера-парламентера с белым флагом и трубачом, а потом, получив указание, куда выйти, построил на опушке две шеренги с оркестром. Оркестр чего-то сыграл, и обе шеренги положили у ног оружие. Ильину хотелось, чтобы сегодня и ему вот так же сдался другой немецкий генерал. Было такое мальчишеское желание. Но ничего похожего не вышло. Просто немец из комитета «Свободная Германия» и лейтенант из 7-го отделения вернулись из лесу с обросшим сивой бородой пожилым немецким майором. И этот майор сказал, что хочет узнать условия капитуляции для всех находящихся в его подчинении офицеров и солдат. Ильин назвал условия капитуляции: сохранение жизни, помощь раненым, питание, и спросил, сколько человек в готовой капитулировать группе. Майор ответил, что не может после боя дать точную цифру, но около 600 человек. Он говорил так медленно, словно вынуждая себя произносить каждое слово, что Ильин почти все понял сам, хотя лейтенант из 7-го отделения переводил. Ильин спросил, кто у них старший по званию. Он все еще не расставался с надеждой взять в плен генерала. Майор ответил, что боевой группой командует он, Фридрих Хаммерштейн, начальник штаба 214-го пехотного полка, и все входящие в группу офицеры и солдаты из других частей подчинены ему. Ильин, все время помнивший о тех двух Фердинандах, успевших уйти вглубь леса, спросил у майора, где они сейчас и находятся ли под его началом. Майор сказал, что да, штурмовые орудия подчинены ему, но у них кончилось горючее, и они стоят в лесу. Ильин не стал дальше уточнять вопрос, подумал, пусть дастся личный состав, а там возьмем и Фердинанды. Он показал на местности, куда должны выйти немцы. Пусть построятся на опушке с двумя белыми флагами и, сложив у ног оружие, ждут дальнейших команд. И, посмотрев на часы, спросил, хватит ли на все это одного часа. Немецкий майор ответил, что часа ему хватит, и пошел назад в лес. Представители из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил, приказал остаться. Сказал, опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечай за вас. Представитель пожал плечами и остался. Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности к открытию огня. На всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы. После этого стали ждать. Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией, и, отведя в сторону представителя из комитета «Свободная Германия», разговаривал с ним о чем-то по-немецки, до Ильина доносились их голоса. Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить. Самому ли пойти принимать у немцев капитуляцию, или довольный того, что поговорил с их майором, пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат, тоже как и немец-майор. Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон, пусть он и принимает пленных. «А вы?» – спросил комбат. «Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие, и все». Комбат взял автоматчиков и ушел. А Ильин, напоследок приказав, чтобы комбата сопровождал лейтенант из 7-го отделения, подошел к Завалишину и представителю из комитета «Свободная Германия». Разговаривая с Завалишиным, представитель стоял вольно, но когда подошел Ильин, по-немецки сдвинул каблуки и прижал к бокам локти. «В каком вы были звании в германской армии?» — спросил его Ильин по-немецки. До этого и в предыдущие дни, и сегодня говорил с ним по-русски, не переходил на немецкий язык, а сейчас перешел. Представитель комитета ответил по-русски, что последнее звание его в германской армии было обер-лейтенант. «А когда и где попали к нам в плен?» — снова по-немецки спросил Ильин. Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре 41-го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься», — недовольно сказал Ильин. И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина и словно приняв вызов, а может, просто потому, что ему легче и удобнее было сказать это по-немецки, коротко объяснил, как именно он попал в плен. В одном месте Ильин хотел переспросить Завалишина, правильно ли понял немца, но из самолюбия удержался. Сам же напросился на разговор по-немецки. И, кажется, понял правильно. Да и чего тут было не понять. Немец командовал ротой разведки в танковых войсках. И после того, как они замкнули у Прилук кольцо вокруг Киева, их рота, а может быть вообще их часть, этого Ильин не уловил, двинулась в разведку на восток от Прилук, и там попала под огонь русской артиллерии. Он был тяжело ранен и взят в плен. И когда этот немец, к которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки, и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом русские слова «Рингс ум Киев», «Небен дем Прилюкки», Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в 41-м году. Словно когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное, потому что это вокруг него Ильина замкнул тогда кольцо этот немец под Прилуками. И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо мимо этого немца и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками. Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранения, но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о 41-м годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее ни время и ни место, и он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права. И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал. «У вас есть родные там, в Германии?» — пересилив себя, спросил Ильин по-немецки. «Есть», — ответил немец тоже по-немецки. «Но после того, как я поставил свою подпись под документами комитета «Свободная Германия», я не знаю, что с моими родными. Так же, как и мои товарищи», — добавил он. Да, вот это можно было слушать по-немецки. «Meine Kameraden». А «Rings um Kiew» и «Neben dem Prilukki» почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя. «Надо было все же отправить товарища Шелля в медсанбат», — сказал Завалишин. «Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет». Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей. Раз остался в строю, значит, остался. В глубине леса раздался сильный взрыв, и за ним через несколько секунд второй, такой же. «Взорвал, гад!» — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился. Не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них Фердинанда. А теперь немцы взорвали их. Ничего другого эти взрывы, значит, не могли. Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил. «Ладно, мы с тобой еще поговорим», — с неостывшим раздражением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами. Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать и построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник. Оговоривший с Ильиным майор, условясь о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу возле них. «Вот и так бывает», — вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. «Кто сильнее характером, тот и идет до конца». Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось. Оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну по ржи мимо трупов. Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее – находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так, хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед. А не справишься – словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхами. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем-то знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу, а снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху, как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и снизу, и сверху, даже вместе взятые, еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку. А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. «Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать перед тобой вид, что все знаю». Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. «Сам попросился к нам?» «К вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросил. Сам попросился к нам?» «Вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще...»

Навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что, будите. И ушел в палатку. Вот так всегда, сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. Дохаживает до последнего. Они проставили в уже подготовленную Сенцовым вечернюю сводку общее число пленных за день, 707 человек. Указали свои потери, 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов, сказал: «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь, рад. Командира полка не буди, но как встанет, передай, задержусь еще на полтора часа. Причину он знает», — сказал Рад, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. Может, и вы отдохнете? Но Сенцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее. Вглубь леса не продвигаться, но, выполняя его, надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, а вояки старые. Каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие, и он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками для всего, и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым. Ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина: «Наркомовскую норму будешь?» Но Сенцов ответил, что одному нет охоты. «Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе: поработаем над полком, сделаем лучше в армии. Помнишь?» «Помню. Зависит от нас. Другие любят Лазаря петь. То не туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали. Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне: всем задачу боевую исполнять надо всегда. Надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди». Ильин впервые за все время улыбнулся. «Не слыхал этой песни», — сказал Сенцов. «Мне ее Повозочный рассказал, 90-го года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранят тебя больно, отделенному скажи: отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку, трехлинейку никому не оставляй». Индивидуальных пакетов в то время не было. Я пробовал сам в нее вставить, про индивидуальный пакет не вставляется. «Был бы у нас с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин, сразу вставил, сочинил бы», — сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил: «Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно?» «Будет трудно, скажу откровенно». «А что с женой?» Сенцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиным о Тане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать.
Помолчав, он ответил, что Таня 6 дней

0: И назад ранена осколком ручной гранаты и сейчас в тыловом госпитале. Где? Пока неизвестно. Тяжело? Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз? Нет, во второй. Ильин покачал головой и сказал о немцах. Вот берем. Берем их в плен. Они женщину ручной гранатой. И в этих его словах почти выкрики. Было все, что накопилось, пока шел обратно на запад среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно». Первым оглянувшись и заметив его, сказал Ильин так, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал: «Сам бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол. «Поужинай», — сказал Ильин. «Не хочу. Настроения нет. Тогда чаю попей». Ильин налил себе еще полкружки чаю. «Перешел на чай», — кивнул на Ильина Завалишин. «Допил неделю назад весь свой компот». Но Ильин ничего не ответил. Не имел настроения шутить. «Товарищ подполковник!» — издали крикнул Дудкин. «У телефона комбат-2 просит лично вас». Ильин подошел к телефону. Было слышно, как он говорит. «Ясно. Мне все ясно». Его негромкий голос доносился так четко, что из-за этого вдруг с особенной силой почувствовалось тишина. Нигде, даже далеко, не стреляли. Впервые за много времени Сенцову вдруг показалось, что он когда-нибудь еще напишет об этой войне. Сам напишет. Даже неизвестно, что толкнуло на эти мысли. Может быть, то, что застал сегодня в полку корреспондента из армейской газеты, который приехал вскоре после боя, и, наверное, еще и сейчас где-то в темноте ходил и расспрашивал людей, как они воевали. В черноте ночи над лесом, там, где днем был бой, взлетев в небо, зажглась далекая, ослепительно белая, осветительная ракета. Зажглась, как в первую ночь войны около Минского шоссе. Тогда она висела прямо над Сенцовым, держа его распластанным на земле под своим томительным белым светом. А сейчас горела вдали над лесом, над погибшими немцами. Но все равно в этом ее далеком горении было и сейчас что-то томительное, напоминавшее о всей длине пути оттуда, из 41-го сюда. 44-й. Сенцов смотрел вдаль на эту ракету до тех пор, пока она не погасла, отгорев свой томительный срок. «Если немцы пустили, непонятно для чего», — сказал Завалишин. «Скорее кто-нибудь из наших пальнул, трофейный». Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах. Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя 1,5 километра, встретилась с передовыми частями 67-го корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит, все. Немцев в котле больше нету. А мы были на фронте, а оказались в тылу. В последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде. Не слыхал перед отъездом, там у вас, в оперативном отделе, хотя бы краем уха, куда нас дальше думают? «Не слыхал», — сказал Сенцов. «О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают». Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только два человека во всей армии, Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить. После ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени. Дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт, Батюку было жалко. И он так прямо и сказал об этом, выразился даже, в чужой фронт. Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятой давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощаясь, сказал: «Здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там, у соседа». Не удержался от этого. Ревновал. Ехать от Батюка к себе домой было далеко. Две другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском, и штаб фронта оказался на 70 километров западнее, чем штаб их армии, воевавшей с окруженными в котле фашистами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, и Батюк, хотя и поздравил на прощание, что довели дело до конца, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад. «Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали», усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. Ехали каждый на своей. Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того, как прошли по 1,5-2 тысячи километров от Сталинграда? Об одной уже давно не слышно. Спрятана где-то в резерве. А остальные веером по всем фронтам. Одна армия на прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой Восточная Пруссия. Переброска на новое направление — дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу такие сравнения мало помогают. Для политработника важнее другое – постараться понять человека. И поняв, пойти навстречу хорошему и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза – а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела, и никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть. Только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно. А тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо, не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Серпилина. Хорошо руководит людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали Виллис командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. «Поджидаю вас». «На целых 5 минут отстали», — сказал он Захарову. «Хотел вас спросить, чаю попьем у меня?» Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже и не знал. Однако раз зовет, согласился. Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, два стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. «Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию». Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его», «его операция», а про следующую подумал «моя». Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой за стоявшим у стены на полу портфелем. Достал из него конверт, а из конверта лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29/31. Домачева, госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом «Домачева» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил обратно в портфель. И только после этого сказал: «Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат, а теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой». «На юге, чувствуется, тоже скоро начнем», — сказал Захаров. «Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа», — сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России. Все разом вложил в это одно понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах, русские и нерусские люди. Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова, прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. Не все, что сами делаем, сразу доходит до собственного сознания. А на самом деле так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны, сказал Захаров. А я пока не думаю, сказал Бойко. Некогда. А я думаю, повторил Захаров. Раз нигде во всем мире не стреляют, наверное, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь. Особенно в первые дни.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений, а король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. К этой поре, когда английский народ находился в довольно печальном положении, и относятся события, которые поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго».

0: Их, кабы святой Витольд поразил проклятьем этих поганых свиней. Вамба! Вамба! Обойди вокруг холма с наветренной стороны. Пугни их оттуда. Тогда они пойдут домой смирно, будто невинные овечки.
1: Послушай, Гурс, я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами. И они решили, что таскать мой красивый наряд по таким лужам было бы с их стороны враждебным актом для моей царственной особы и королевского одеяния. А потому покличка своего Фанкса, а стадо предоставь его судьбе.
2: Да, к шапке Вамбы были прикреплены колокольчики, и каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели. По его хитрому выражению лица можно было догадаться, что он один из тех шутов, которых богатые люди держали в своих домах для развлечения. На голове собеседника Вамбы не было ничего, кроме его собственных густых, темно-рыжих, спутанных волос. А на его шее висело наглухо запаянное медное кольцо, вроде собачьего ошейника. На нем было начертано «Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Роттервудского».
0: Ну, «Встань же, Вамба, помоги мне, будь другом».
1: «Тише! Слышишь, Гурт?
0: А?
1: Кто это к нам жалует?»
0: «Не все ли тебе равно, кто там едет?»
1: «Нет, я должен увидеть этих всадников».
0: «Замолчи. Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, словно возвещая бурю. Поспешим домой, ночь будет ужасной».
3: Резво скачут, грозы боятся.
1: Сколько же их?
3: Человек 10. Впереди 2, стальные слуги.
1: Видно, важные особы эти 2. А вон с тем бы не хотел бы я где-нибудь ночью встретиться.
3: Да.
0: Стой, Вамба. А левый — духовное лицо и высокого сана.
1: Конечно, высокого. Мех на плаще какой, и пряжка золотая.
0: А конь какой? Эй, да это же наш настоятель, приор Эймен.

0: Здравствуйте, дети мои!
1: Здравствуйте, господин мэр.
0: Нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших служителей Матери Церкви и их спутников?
2: Если преподобным отцам угодно сытые трапезы, мягкие постели, то в нескольких милях отсюда...
3: Будет болтать, болван. Укажи, если знаешь дорогу к замку Седрика Сакса.
2: Так указать...
1: Найти дорогу будет трудновато. Притом у Седрика в доме рано ложатся спать.
3: Но, не мели пустяков. Могут встать, чтобы принять таких путников, как мы. Мы не намерены просить, мы вправе требовать.
1: Уж не знаю, следует ли мне указывать дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать по праву то, что другие рады получить из милости.
3: Ты вздумал еще спорить со мной, раб? С тобой говорит рыцарь Бриан де Богельбер.
4: Спокойно, Гурт. Спрячь нож.
0: Уберите хлыст, брат Бриан. Не надо. Скажи вот ты, друг, как проехать к Седрику Саксу? Возьми монету.
2: Лови. Благодарю, честной отец. Я так испугался, что позабыл дорогу домой.
0: Я прощаю тебе эти шутки с условием, что ты покажешь нам дорогу.
2: Ладно. Извольте ехать вот по этой тропинке
0: так.
2: До того места, где увидите вросший в землю крест. А от этого креста идут четыре дороги. Так вы поверните влево, и, надеюсь, ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза.
0: Благодарю тебя, мудрец. Поспешим, брат Бриан.
1: Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, Вамба, вряд ли они сегодня доедут до Ротервуда.
2: Да, но зато они могут доехать до Шеффилда, клеим посчастливиться. Для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтоб указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтоб они ее задрали.

0: Если мы дадим Седрику хоть малейший повод к опасениям, мы пропали. Поэтому, дорогой Бриан, остерегайте слишком пристально смотреть на Ровенну. Седрик ей не отец, а только дальний родственник, но охраняет ее чрезвычайно ревниво. Да-да-да, говорят, что он изгнал из дома единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу.
1: Постараюсь держаться и вести себя словно красная девица.
0: А вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам Шут. Однако ночь такая темная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево.
1: Нет, вправо. Мне помнится, что вправо.
0: Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указал концом своей деревянной шпаги.
1: Да, но шпагу-то он держал в левой руке.
0: Нет.
1: И указывал поперек своего тела в противоположную сторону.
0: Нет, нет, нет, подождите.
1: Эй, вы! Кто слыхал, что сказал Шут, куда надо ехать? А тихо! Смотрите, тут кто-то лежит. Либо спящий, либо мертвый. Эй, Гуга, потрогай-ка его концом твоего копья.
2: Кто ты? Поднимайся.
3: Но-но-но! Убери копье! Кто бы ты ни был, с твоей стороны очень невежливо прерывать так мои размышления.
0: Успокойся, сын мой. Мы только хотели спросить тебя, как проехать в Ротервуд к жилищу Седрика Сакса.
3: Я сам иду в Ротервуд.
0: Да?
3: Следуйте за мной.
1: Наш проводник направился как раз в противоположную сторону той, которую указал нам этот Шут с колокольчиками.
0: Как это вы любезнейшей ночью находите нужные тропинки?
3: Я ведь здешний уроженец. Я пилигрим и только что вернулся из далеких краев. Ротервуд. Жилище Седрика Сакса.
0: Спасибо тебе, сын мой, спасибо. Надо торопиться, а то промокнем до костей. Любезный Бриан, возьмите свой рог и подайте сигнал.

0: звуки рога были услышаны в Роттервуде, огромном неуклюжем здании с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина. В просторной зале прямодушный, вспыльчивый, гордый Седрик Сакс готовился к вечерней трапезе.
1: Эй, слуги, ступайте же к воротам. Узнайте, какие вести принес нам этот рок. Почему леди Рувена так замешкалась?
2: Она сейчас. Сейчас только головной убор сменит.
1: В следующий раз, когда она поедет в церковь святого Иоанна, дай бог, чтобы погода была ясная.
2: Дай бог.
1: Какого черта Гурт до сих пор торчит в поле? Верно, дождемся плохих вестей о нашем стаде. Где Вамба, дьявол бы его побрал?
2: Говорили, что он ушел с Гуртом.
3: Позвольте доложить.
1: Да, говорим.
3: Приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Бриан де Абу-Гальбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитой просят оказать им гостеприимство и дать им ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ташби де Лазуш, на послезавтра.
1: Оба норманы. Но это все равно, норманы они или саксонцы. Роттервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Позаботься об их лошадях и смотри, чтобы никто из их свиты ни в чем не терпел недостатка.
4: Слушаюсь.
1: Смотри, чтобы все было как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян-саксонец показал себя жалким скупцом. Скажи им, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше 3 шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди.
5: Свиней, козлов.

0: Приор, доблестный рыцарь-храмовник, прошу садиться. Ужин стынет.
1: Прошу прощения, место леди Ровенни.
2: Бог мой, как она хороша.
3: Умерьте свои восторги, Бриан. Седрик наблюдает за вами.
0: Сэр, лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристального взгляда воинственного рыцаря.
3: Вот видите, я же предупреждал вас.
1: Сэр Седрик, если я провинился, прошу леди Равену простить меня.
0: Хорошо, хорошо. Будем надеяться на ее прощение. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор.
3: Благодарю вас.
1: А я пью за здоровье прекрасной Ровены.
4: Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезности, сэр рыцарь. Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о тех краях, в которых вы побывали. Это предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим воспитанием.
2: Не могу много сообщить вам интересного, леди.
1: Мой господин, у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. Он назвал себя Исааком из Йорка.
0: Впустите его. В такую бурную ночь даже дикие звери жмутся к стадам. Дайте ему все, в чем он нуждается.
1: Слушаю, мой господин.
0: Выпьем-ка с вами по стакану вина, сэр рыцарь. Да, кстати, и аббату налейте. Кравчий бездельник, наполняй кубки. За здоровье храбрых в бою, сэр рыцарь. Какому бы племени они ни принадлежали и на каком бы языке ни говорили.
5: Впущенный без всяких церемоний в залу высокий худощавый старик стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечко, где бы он мог присесть и отдохнуть. И только сидевший на скамье у камина пилигрим, тот самый, который привел гостей в дом Седрика, жалился над Исааком.
6: Старик, моя одежда просохла. Я уже сыт, а ты весь промок и голоден. Садись на скамью, и вот тебе еда.
7: Благодарю тебя, добрый пилигрим.
0: За тех, кто доблестней всех воюет на чужбине в рядах защитников справедливости.
1: Кому же другому отдать пальму первенства среди них, как не рыцарям храма, в котором я имею честь принадлежать?
4: Разве в английском войске короля Ричарда Львиное Сердце никого не было, чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей храма?
1: Английский король привел с собой толпу храбрых воинов, но они, простите меня, леди, уступали в доблести нам, храмовникам.
8: Никому они не уступали.
5: Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение. Бешеный гнев мгновенно вспыхнул на потемневшем лице рыцаря-храмовника. В темном углу стоял уже всеми забытый проводник-пилигрим, закутанный в черный плащ с опущенным на лицо капюшоном.
8: Английские рыцари не уступали никому. Сам король Ричард и пятеро из его рыцарей дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей храма. Сэру Бриану де Буагильберу это очень хорошо известно, и он может подтвердить мои слова.
0: Послушай, пилигрим, я охотно отдам тебе этот золотой браслет, если ты перечислишь имена рыцарей, которые благородно поддержали славу нашей веселой Англии.
8: Никакого подарка мне не надо. Вот их имена. Первый — Ричард Львиное Сердце, король Англии. Второй — граф Лейстер. Третий — сэр Томан Мультон.
0: Он саксонец.
8: Четвертый — сэр Фульк Дойли.
0: Тоже саксонец.
8: Пятый — сэр Эрвин Торнхэм.
0: Чистокровный саксонец. А шестой, как звали шестого?
8: Шестой?
0: Да.
8: Он был совсем юный рыцарь. Малоизвестный. Имя его стерлось из моей памяти.
1: Сэр Пилигрим, такая притворная забывчивость после того, как вы успели припомнить так много, не достигает цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности по вине моей лошади удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенго.
0: Ровена, ты слышишь? Айвенго, сын мой.
4: Возьмите себя в руки.
1: Ни один из его соратников, несмотря на молодость Айвенго, не превзошел его в искусстве владеть оружием. Но все-таки я громко при всех заявляю, что будь он в Англии, и пожелай он на предстоящем турнире повторить вызов, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которыми я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка.
8: Если Айвенго когда-либо вернется, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами. Если же рыцарь Бриан де Буагильбер не ответит на этот вызов, он будет провозглашен мною трусом. С высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников.
4: До этого дела не дойдет.
1: Разумеется, леди Ровена.
4: Пускай мой голос раздастся в защиту отсутствующего Айвенго, если никто в этом доме не желает за него заступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой.
3: Ну, сэр Садрик,
6: да.
3: Ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Ровены, да отпустите нас с Богом на боковую.
5: Прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Ровене, встали и в сопровождении слуг отправились в отведенные им спальни. Пилигримма остановила горничная леди Ровены.
9: Госпожа Ровена желает поговорить с Пилигримом.
6: Благодарю за приглашение. Я готов.
9: Ваш слуга подождет вас в коридоре. Возьмите факел и поднимитесь по этой лестнице в южную келью.

встаньте с колен, странник. Заступник отсутствующих имеет право на ласковый прием.

Я хочу побеседовать с вами, святой пилигрим. Сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я говорю об имени Айвенга.

0: законам природы и родства это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме. Но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где оставили вы того, о ком упомянули?
1: Я мало знаю о рыцаре Айвенго, но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов и собирается возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне. Есть ли у него здесь надежда на счастье?
0: Дай Бог, чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в представлении.

0: Скажите мне, странник, как выглядел он, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?
1: На лице его была печать глубокого горя.
0: Боюсь, то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени. Благодарю за вести о друге моего детства. Примите милостыню, добрый пилигрим. Эта золотая монета — знак моего уважения к вашим тяжким трудам.

0: Теперь прошу вас сюда, добрый странник.
1: Не скажешь ли ты мне, друг, где здесь ночует Исаак из Йорка?
0: Он проведет ночь рядом с вашим преподобием.
1: А где спит Гурт, свинопас?
0: Гурт спит в том чулане, что по правую руку от вас, а Исаак по левую. Вот мы и пришли. Тут не очень удобно будет вам.
1: Ничего, друг. Мне будет хорошо. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Я оставлю вам факел.
2: Пилигрим, не раздеваясь, растянулся на грубом ложе и лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко. Он встал, поправил на себя одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к Исааку из Йорка.
3: Кто?
1: Не бойся меня, Исаак. Я пришел к тебе с дружескими намерениями.
4: Награди вас Бог. Что угодно вашей милости от меня в такой ранний час.
1: Я хотел тебе сказать, если ты не постараешься удрать отсюда как можно скорее и как можно дальше, с тобой может приключиться большая беда.
4: Святой отец, кто захочет напасть на такого бедняка, как я?
1: Знай, что когда рыцарь храма Бриан вчера вечером проходил через залу, он обратился к своим слугам и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда ты поедешь, и схватить тебя подальше от этого дома.
4: Недаром приснился мне страшный сон. Я уже чувствую, как они клещами тянут из меня жилы.
1: Мне понятен твой страх. Ведь принцы и дворяне безжалостно расправляются с твоими собратьями, когда хотят вырвать у них деньги. Уходи из этого дома скорей. Сию же минуту. Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных сторожей.
4: Добрый юноша, я пойду с тобой. Поспешим. Где же мой посох?
1: Но надо прежде найти средство, как отсюда выбраться.
4: Да?
1: Следуй за мной. Зайдем в комнату свинопаса Гурта.
3: Ай.
1: Вставай, Гурт. Вставай скорее. Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда.
5: Удас, не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да еще в такой ранний час.
1: Как бы то ни было, я думаю, ты не откажешь в этом мне. Подставь-ка свое ухо, Гурт. Я
5: буду... Святой Витоль, да как же вы...
1: Тише. Тише, Гурт. Так выпусти нас и приведи двух мулов, чтобы мы быстрее выбрались из здешнего околотка. После я верну Седрику его мулов в целости и сохранности.
5: С величайшей радостью все исполню. Следуйте за мной.
1: А ты сам, Гурт, не...

0: Ну, Исаак, видишь старый засохший дуб? Это граница владений Седрика. Теперь тебе нечего опасаться погони.
1: Да будет над тобой благословение Иакова, добрый юноша. В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника.
0: Хорошо. Значит, в Шеффилде мы расстанемся.

0: Прости, если я возьмусь угадать, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее.
1: Ах, если б ты угадал, то все равно не мог бы достать мне это.
0: Сейчас тебе больше всего хочется иметь коня и боевые доспехи.
1: Что?
0: А?
1: Как ты угадал?
0: Вчера вечером, да и сегодня утром, ты проронил несколько слов, которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим одеянием спрятаны рыцарские цепи и золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром. Я дам тебе письмо. В городе Лейстере всем известен богатый Кирджат Джейрам из Ломбардии. У него есть теперь на продажу 6 рыцарских доспехов миланской работы. Есть у него и 10 жеребцов. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня для предстоящего турнира.

0: обязанности, никакие немощи не могли удержать дома старых и молодых, богатых и бедных. Все с одинаковой жадностью стремились на турнир вожби. Место турнира было чрезвычайно живописно. У опушки большого леса расстилалась обширная поляна. В середине ее широкая ровная площадка была обнесена деревянной оградой. Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота. У каждых ворот стояли два герольда и 6 трубачей. Вокруг арены весело горцевал на красивом коне не менее красивый, нарядно одетый всадник. Это был принц Джон, брат короля Ричарда, ловкий интриган и кутила. Всеми силами стремился он к королевской власти, пользуясь тем, что Ричард Львиное Сердце был в плену у герцога Австрийского. Внимание принца было привлечено какой-то суматохой в рядах зрителей. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел Исаака из Йорка и стоявшую рядом с ним девушку в платье из пурпурного персидского шелка.
1: «Клянусь, эта красавица должна быть собранием всех совершенств. Как ты думаешь, приор Эймер?»
2: «Ее следует чествовать, как подобает ее красоте».
3: «Эй, Исаак! Это кто такая?»
4: «Это моя дочь Ревекка, ваша милость».
3: «А ну, саксонские мужеланы, очистите место моему толстосуму в переднем ряду нижней галереи!»
0: Оскорбительная речь принца была обращена к Седрику Саксу и его союзнику и родственнику Аттельстану, потомку последнего короля саксонской династии, прибывшему на турнир вместе с леди Ровеной.
3: «Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня. Да брось, пощекочи его копьем!»
0: Даже в свите принца послышался ропот. Но Дебраси, предводитель отряда стрелков-наемников, исполнил бы приказание принца, если бы Седрик не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек наконечник копья.
3: «Вот как! Клянусь небом, если я сказал...»
5: «Принц Джон, прошу вас, умерьте свой гнев. Вы наносите обиду здешнему собранию. Нас могут побить камнями, выгнать с турнира. Вы наносите обиду здешнему собранию. Нас могут побить камнями, выгнать с турнира.

0: Слушайте все!
1: Пять рыцарей-зачинщиков вызывают на бой всех желающих! Каждый имеет право выбрать себе противника! Для этого он должен прикоснуться тупым концом копья к его щиту! Прикосновение к щиту острием копья означает бой насмерть!

0: После 4-го состязания зачинщики имели полный успех. Никто не был так огорчен исходом турнира, как Седрик Сакс, который в каждом успехе нормандских рыцарей видел новое оскорбление для чести Англии. Но вот на аресталище въехал новый боец.
1: Эй, рыцарь, побей хоть ты одного чужестранца!
2: Конь под ним хорош, и сам-то он ловок.
3: Вот только хрусткий он какой-то.
2: Смотрите-ка, но он подъезжает к шатру самого Бриана де Буагильбера.
3: О, ну и храбрец! Острым концом копья ударил в щит Бриана. Да ведь это вызов на смертный бой!
4: Были ли вы сегодня у исповеди, братец? Раз так отважно рискуете своей жизнью. Если я правильно прочитал ваш девиз на щите, ваше имя — рыцарь, лишенный наследства?
5: Да, хвостун. Я рыцарь, лишенный наследства.
4: Так ступай, становись на свое место на арене, да в последний раз полюбуйся на солнышко.
5: Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, и то, и другое тебе понадобится.

0: Вот это удар! Это удары!
1: Эх, промахнулся! В щит! В щит! Бей!
2: Сосед, как зовут этого молодца?
1: Разве ты не слышал? Его называли рыцарь, лишенный наследства.
3: О, Бриан обнажил меч. Будут драться пешие. Эй, это не по правилам.
1: Эй!
2: Молчи, без тебя разберутся.
4: Рыцари! Прошу, прошу прекратить поединок. Спрячьте мечи. Подобный поединок законом турнира не разрешается.
5: Надеюсь, что мы еще встретимся. Слышите, вы, рыцарь, лишенный наследства.
4: Не моя будет вина, если не встретимся. Я всегда готов сразиться с тобой. Эй, дайте кубок вина. Пью! За здоровье всех честных английских сердец! Герольды, трубите вызов на бой!

0: готов сразиться с каждым из рыцарей зачинщика.
1: Остальные четыре поединка победитель Бриана де Буа-Гильбера выиграл легко и мужественно.

0: Слушайте все! Сейчас будет говорить принц Джон!
1: Сэр, рыцарь, лишенный наследства! Мы все очень сожалеем, что вы, как нам сообщили, дали обет не поднимать забрало и не снимать шлем. Мы покорены вашей доблестью. Теперь, сэр, рыцарь, лишенный наследства, вам предстоит почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон царицы любви и красоты на турнире. Поднимите ваше копье. Я надену на него золотой венец, который вы, сэр, передадите вашей избраннице.
2: Рыцарь, лишенный наследства, медленно поехал вдоль арены. Все с огромным любопытством следили за ним. Наконец, рыцарь остановился перед балконом, где сидела леди Ровена. Победитель с минуту стоял неподвижно, затем медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Ровены.

0: котором примут участие все присутствующие рыцари.
1: Они разделятся на две равные партии и будут честно и мужественно сражаться, пока принц Джон не подаст сигнал к окончанию состязания.
0: Щедрость, щедрость, доблестные рыцари! Любовь к дамам, честь великодушному, слава храброму!
2: Пусть едут!
3: Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли рыцари обеих партий, сторонников Бриана де Буагильбера и рыцаря, лишенного наследства. Словно железные изваяния возвышались они на своих боевых седлах, на отточенных остриях копий засверкало солнце, плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Затрубили, копья разом склонились, шпоры вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю. Об исходе схватки не сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли, лязг оружия, возгласы сражающихся сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней.
1: Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает, а слава живет!
4: Сражайтесь! Смерть лучше поражения!
5: Сражайтесь, храбрые рыцари! Ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!
3: Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. Одни признали себя побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые. И храмовник Бриан де Буагильбер с рыцарем, лишенным наследства, сошлись, наконец, лицом к лицу. Именно в эту минуту партия рыцаря, лишенного наследства, оказалась рассеянной. И двое союзников храмовника бросились помогать ему сладить с врагом.
6: Берегись! Берегись, сэр, лишенный наследства!
3: Рыцарь успел заметить новых противников, но было невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения.
7: «Принц Джон, бросайте поскорее жезл на арену. Надо спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения».
8: «Ну нет, аббат Эймер, этот выскочка, скрывающий свое имя, уже получил приз. Пускай теперь выигрывают другие».
3: Неожиданный случай решил судьбу турнира. В числе сторонников рыцаря, лишенного наследства, был один рыцарь в черных доспехах верхом на вороной лошади. У этого рыцаря на щите не было никакого девиза, и до сих пор он почти не принимал участия в битве, играя скорее роль зрителя, нежели деятельного участника в турнире. За это его прозвали черным лентяем. Но вот теперь этот рыцарь вонзил шпоры в бока своей лошади и как молния помчался на помощь товарищу.
0: Лишенный наследство, иду на выручку!
3: Черный лентяй нанес сокрушительный удар по голове одному противнику, тяжелой секирой ударил по гребню шлема другого и снова спокойно отъехал в северный конец ристалища.

0: этот миг Риан де Буагильбер скатился с упавшей лошади на землю, и рыцарь, лишенный наследства, занес над головой поверженного врага роковой меч.
1: Остановитесь! Я бросил на арену сазу! Конец состязанию! Пальма первенства, безусловно, принадлежит черному лентяю.
2: Но где он?
0: К удивлению всех присутствующих, черного рыцаря нигде не могли отыскать. Принцу Джону пришлось снова признать права рыцаря, лишенного наследства.
1: Если вы, сэр, все еще не согласны объявить нам свое настоящее имя, мы под вашим титулом вторично признаем вас победителем на турнире и заявляем, что вы имеете право получить из рук королевы любви и красоты почетный венец. Подойдите к леди Ровенне.
3: Жалую тебе этот венец, рыцарь, как награду, предназначенную доблестному победителю.
4: Но так нельзя. Нужно, чтобы он обнажил голову.
2: Ну, помогите снять ему шлем. Вы видите, он не в состоянии сделать это сам.
3: Айвенго!
5: Айвенго! Айвенго!
3: И никогда венец рыцарства не был возложен на более достойное чело. Вы смертельно ранен!
6: Вон, копьем в бок.
3: Сколько крови!
1: Что вы скажете, аббат Эймер?
7: Ваше высочество.
1: Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата.
6: Да, да, да.
8: Принц Джон! Принц Джон, прочтите эту записку.
1: Откуда?
8: Из-за границы, принц. Ее привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить ее вашему высочеству.
1: Давайте. Святые угодники.
8: Что такое, ваше высочество?
1: Прочтите, де Бросси.
8: Будьте осторожны. Дьявол...

0: около полудня Дебросси, ради которого и был затеян набег, явился сюда добиваться руки и приданого леди Ровены. Он приветствовал ее, сняв свой бархатный берет и грациозным движением руки приглашая ее сесть.
1: «Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр-рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, то узницы приличнее стоя выслушать свой приговор».
2: «Увы, прелестная Ровена, вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это Дебросси должен получить приговор».
1: «Я не знаю вас, сэр. А дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия».
2: «Твои прелести побудили меня совершить поступки, недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца».
1: «Повторяю вам, сэр, что я не знаю вас, и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме».
2: Леди Ровена, вы сами бесстрастны и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека».
1: «Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, какие приличны странствующему менестрелю, но не рыцарю».
2: «Гордая девица, я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами».
1: «Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер».
2: «Твой совет хорош, и я скажу тебе: или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или выйдешь супругой Мориса Дебросси».
1: «Никогда».
2: «Хорошо. Но имей в виду, я знаю, что твой возлюбленный Айвенго лежит раненый в стенах этого замка. Фрон де Бефу, притязающему на владение саксонского рыцаря, ничего не стоит одним ударом кинжала прикончить его. Советую тебе хорошенько подумать об этом. Судьба Айвенго и Седрика Сакса зависит от твоего решения».
1: «Подлый раб, ты не знаешь, что такое честь саксонской наследницы».
2: «Ну что ж, вы сами вынуждаете меня на крайние меры. Знаете же!

0: скорее в зал. Что-то случилось. Я вижу, сэр Храмовник, ваши любовные похождения прерваны так же неприятно этими оглушительными звуками, как и мои.
1: В мою Ревекку вселился легион бесов. Ибо один бес не мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и решимости.
0: Фу, где же барон?
1: Вот он. Пожалуй, никогда еще Фрондебеф не бегал так быстро навстречу к своим гостям.
2: Вы здесь? Это хорошо.
1: Проклятый рок. Старый Исаак почти уже согласился дать мне 1000 фунтов серебра. Осталось только чуть поджарить его на раскаленных углях. Вот причина дьявольской трескотни. Письмо. Я, Вамба, шут в доме благородного и знатного дворянина Седрика Роттервудского, и я, Гурт, свинопас сэра Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго йомена Роберта Локсли, объявляем вам Реджинальд Фрондебёрф и всем, какие есть при вас сообщникам, что поскольку вы...
3: Что? Ну-ка, дайте-ка мне. Поскольку вы без всякого повода и без объявления вражды хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика со всеми его спутниками, мы просим и требуем, чтобы все пленники с лошадьми и мулами, с добром и пожитками, не позднее, как через час по получении сего письма, были выданы нам. В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками и намерены драться с вами. Писано под большим дубом на Оленьем холме.
1: Нам следует серьезно подумать и не предаваться легкомысленному веселью. Мы раздразнили осиный рой. Около замка по крайней мере 200 человек. Но делать нечего. Сэр Храмовник, пиши ответ на их дерзкий вызов.
4: Конь вдруг начнет плестись рысой, а клячи вскачь пойдут. Так станет вдруг шутом святой.

0: Ну, ну что там, Локсли?
1: Что они пишут?
2: Написано по-французски.
3: Позвольте, Локси, я переведу.
4: Тише, тише! Слушать черного рыцаря!
3: Дорогие друзья, вот ответ Дебефа. Они не принимают вызов от рабов, крепостных и беглых людей.
5: Ну,
3: пленных угрожают казнить до полудня и просят прислать священника, чтобы приготовить их к смерти.
6: Казнить благородного Седрика?
4: В том случае надо взять замок. Они угрожают, чтобы выиграть время.
3: Надо воспользоваться тем, что они просят священника, и разузнать, как обстоят дела в замке. По-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность.
7: А черт бы тебя побрал с твоими советами. Я же тебе говорил, сэр лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю и мой духовный сан. Так что вся моя святость и даже латынь пропадаю.
6: Ну, я вижу, дураку на роду написано оставаться в дураках и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Ну, так да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака носил я рясу и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов.

0: Так, значит, ты служитель святого Франциска?
1: Да. Бедный монах, попавший в руки разбойников и посланный ими в ваш замок исполнить священную обязанность.
0: Так, так, святой отец.
2: Но, барон,
0: а много ли там этих бандитов?
1: Доблестный господин, имя им легион. Кормеум ирукта вид. Что значит, я чуть не помер со страху. По крайней мере, господин, их наберется там 500 человек.
2: Много. Черт.
0: Ну что, Буагельбер?
2: Надо воспользоваться этим монахом. Пускай он отнесет письмо от имени Деброси с приказанием его вольной дружине поспешить сюда.
3: Да, я тотчас же напишу.
0: Хорошо. Эй, слуга!
4: Слушаю.
0: Проводите святого отца к этим саксонцам.

0: Сэр Седрик, к вам служитель святого Франциска.
1: Ради чего ты явился, монах?
2: Я пришел приготовить вас к смерти.
3: Слышишь ли ты это, Ательстан?
4: Я готов. И пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать. Я есть хочу.
1: Подлые собаки! Должно быть им обидно, что осталось двое саксонцев, владеющих земельными угодьями в этой стране. Вы отняли наши вольности! Отнимайте жизнь! Если Седрик саксонец не в силах спасти Англию, он готов умереть за нее!
2: Ой, как ты больно скоро собрался умереть, дядюшка.
0: Что-что? Твой голос?
2: Голос твоего верного шута.
0: Вамба! Дай я обниму тебя. Ательстан, это мой вамба.
4: Приветствую тебя, верный слуга. У тебя нечего поесть?
2: К сожалению, и нет. Мой господин, возьми эту рясу, веревку и уходи из замка. А мне оставь свой плащ и пояс, чтобы я мог занять твое место.
0: Но ведь они тебя повесят, бедный дурень.
2: А висеть я могу так же важно, как и ты.
0: Ну хорошо, хорошо, я согласен принять твое предложение. Но спаси и лорда Ательстана.
4: Ну нет, я скорее соглашусь неделю просидеть на хлебе и воде, чем воспользоваться преданностью слуги своему хозяину.
0: Ательстан.
4: Нет.
0: Я прошу
4: нет.
0: вас. Ательстан.
4: Нет, нет.
0: Я прошу
4: нет.
0: вас.
2: Я слыву дураком, но я вижу, дураку надо вынести решение. Я согласен висеть, но не иначе, как вместо моего родового властелина. Итак, прощай, хозяин. Мой колпак повесь на стене в Роттервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина, как подобает верному дураку.
0: Вамба!
2: Тише. Идут.
4: Отец, ты сделал свое святое дело. Выходи. Вернешься в стадо этих саксонских свиней, окруживших замок, и наговори им, чего хочешь. Но пусть они еще сутки простоят под этими стенами. А ты в это время снесешь письмо в замок Филиппа де Мальвуазена. Скажешь письмо от Фрон де Бёфа. Если не выполнишь моего поручения, я сдеру с тебя и рясу, и твою святую шкуру. Иди.

0: Фредерик сбежал.
1: Как сбежал?
0: Боже мой! Я сам проводил этого саксонского Борова по тайным ходам в поле. Вместо себя он оставил своего шута.
1: Ах, черт побери! Теперь нам не удастся снестись с нашими союзниками.
0: Барон! Эбраси! Вы слышите? Они пошли на...

0: обитателей его охватила паника. Служанка, которой было поручено охранять Ревекку, сбежала, забыв запереть дверь пленницы. Ревекка тут же воспользовалась этой оплошностью, чтобы разыскать раненого Айвенго. Она знала эту комнату, где лежал больной. Вот она, направо, за этой колонной. И юноша здесь один. Святой Антоний, он на полу.
1: Сэр рыцарь, что с вами?
2: Это ты, Ревекка. Что происходит?
1: Лягте немедленно. Замок осажден. Но я не знаю, кем.
2: Ах, если бы мне доползти хотя бы до того окошка.
1: Айвенго, прошу вас, лежите спокойно. Я сама стану у окна и как сумею буду описывать, что там происходит.
2: Нет, нет. Малейшее отверстие в стене – это мишень для стрелков, какая-нибудь шальная стрела.
1: Я буду осторожна. Вот отсюда видно все хорошо. Огромная толпа ворвалась на мост передовой башни.
2: Не видно, кто их вождь.
1: Всех заметнее рыцарь, облаченный в черные доспехи. Какое страшное зрелище! Они вот-вот ворвутся в главные ворота замка. Вот, черный рыцарь уже рубит ворота секирой. Со стен на них бросают камни и бревна. Но черный рыцарь уже проломил ворота.
2: Клянусь честью моего дома. Клянусь светлым именем той, которую люблю. Я отдал бы 10 лет жизни за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем. Ну что это? Слышишь?
1: Мы погибли!
2: Беги, беги, Ревекка. Спасай свою жизнь. А мне уже нет спасения.
1: Я не уйду от тебя. Вместе спасемся или погибнем. О, великий Боже, мой отец, отец, какая судьба постигнет его?
0: В эту минуту дверь распахнулась настежь, и на пороге появился Бриан де Буа-Гильбер. Вид его был ужасен. Золоченые доспехи проломлены, залиты кровью, а перья на шлеме частью сорваны, частью обгорели.
3: Наконец-то я нашел тебя, Ревекка. Замок полыхает в огне. Вставай и немедленно иди за мной.
1: Одна я не пойду. Если ты рожден от женщины, если твое сердце не так жестоко, как твоя железная броня, спаси этого раненого рыцаря.
3: Всякий рыцарь, Ревекка, должен покоряться своей участи, хотя бы ему пришлось погибнуть от меча или огня.
1: Свирепый воин, я скорее погибну в пламени, чем приму спасение от тебя.
3: Тебе не придется выбирать. Один раз ты заставила меня отступить, но ни один смертный не добьется от меня этого дважды.
0: Хромовник схватил испуганно кричавшую девушку и выбежал с нею из комнаты.
2: Предатель Буа-Гильбер! Отпусти сейчас же эту девицу!
3: Это я, Айвенго, тебе приказываю!
2: Негодяй! Ты заплатишь мне за это своей кровью.

0: Как тонкий стон ворвались осаждавшие. Они преследовали защитников замка, удовлетворяя ту жажду мести, которая давно уже накопилась у них против тиранов Рон-де-Бефа. А в клубах смрадного дыма, ежеминутно рискуя жизнью, как призрак носился по замку предводитель саксонцев, черный рыцарь.
1: Айленко!

конце 12 века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений. А король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. Самый близкий приближенный короля, рыцарь Айвенго, опальный сын Седрика Сакса, скрывая свое имя, вернулся в родные места. Вместе с ненавистью к норманам-поработителям в отчие края звала юного рыцаря и любовь к прекрасной Ровене, жившей в доме Седрика. На достопамятном турнире в Ашби Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. И лишь когда с тяжело раненого юноши сняли шлем, все узнали, кто скрывался под именем рыцаря, лишенного наследства. Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть вторая.

0: мне слышится времен далеких шепот, как будто медлящие голоса тех, кто давно в своих могилах спит.
1: Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи. Что ты скажешь на это, Дебрасси?
2: Ваше высочество, быть может, это ложная тревога.
1: Нет, нет, это значит, что брат мой, Ричард Львиное Сердце, получил свободу.
2: В таком случае пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте, например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить забавы.
1: Нет, пускай вечерний пир пройдет своим чередом. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствием. Пусть новые заботы приходят завтра.
3: Да, записка, полученная из-за границы, ошеломила принца Джона. Ведь ему казалось, что королевский трон так близок. Однако, таков уж был нрав этого необузданного тирана, что даже в минуту грозной опасности он не желал отказываться от роскошного пира, который он вместе со своими приспешниками давал в честь турнира вожби.
1: Этот кубок мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной. В особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына.
4: Нет, нет, ваше высочество. Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков.
1: Не может быть! Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?
4: Да. Он покинул отчий дом вопреки моему запрещению.
1: Благородный Седрик, мне кажется, что мой брат Ричард намеревался даровать своему любимцу богатое поместье.
4: Он так и сделал. Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли.
1: Ну что ж, раз почтенный Седрик отказывается выпить за здоровье своего сына, предоставим ему очередь отплатить нам любезностью.
4: Я готов, ваше высочество. Поднимаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце.
1: Что? Конкламатум эст, покулатум эст. То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь. Пора оставить наши кубки в покое. Должно быть, аббат собирается исповедовать кого-нибудь на ночь, что так спешит встать из-за стола.
5: Нет, вы ошибаетесь, ваше высочество. Ошибаетесь, мне необходимо сегодня же отправиться домой.
1: Начинают разбегаться. Заранее струсили. И этот подлый приор первый отрекается от меня.
3: Действительно, гости быстро разъезжались. И принц Джон был прав, когда утверждал, что при одном имени Ричарда люди разбегаются от него, как от прокаженного. Правда, Вальдемар Фицурс, советник принца, был уверен, что и самого принца Джона при имени его брата трясет, как в лихорадке.
6: Да, де Бросси, плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства как в добрых, так и в худых делах.
7: Принц Джон слишком самонадеян и дерзок, но это тот монарх, в царствование которого Фицурс и де Бросси надеются возвыситься и процветать.
6: А что это тебе, нормандскому рыцарю, вздумалось нарядиться в зеленый камзол саксонского йомена? Что это за маскарад, де Бросси?
7: Я хочу раздобыть себе жену.
6: Не понимаю, о чем ты говоришь.
7: В этом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, уехавших только что из Ашби, и отнять у Седрика красавицу Равену. Бриан де Буагильбер поможет мне совершить нападение. Он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу.
6: Возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов. Но как ты вырвешь ее из когтей Буагильбера? Это такой сокол, который сам привык хватать куропаток и умеет крепко держать свою добычу.
7: Он не посмеет нанести мне такое оскорбление. Но прощай, я слышу на заднем дворе топот и ржание коней. Мои товарищи уже собрались.

0: Вы, вероятно, забываете, леди Ровена, что вы дочь английского короля Альфреда.
1: Что ж, из того?
0: Да то, что вождь, который мог бы объединить истинных саксонцев и повести их на борьбу против нормандского ига, должен быть древнего королевского рода. Кто же, кроме моего друга Ательстана, может быть им?
1: Я не понимаю вас.
0: Нет, вы прекрасно понимаете, что означал бы ваш брачный союз с Ательстаном. Прекрасно.
1: Прошу вас не говорить со мной об этом. Я неоднократно уже заявляла вам, что скорее пойду в монастырь, чем соглашусь разделить трон с Ательстаном.
0: Это потому неблагодарное, что вы и не думаете скрывать своего предпочтения, которое оказываете Ульфреду Айвенго.
1: Да, вашему сыну Седрик Ротервудский.
0: О, Ровена.
1: Сыну, которого вы оставили истекающим кровью на произвол судьбы.
0: Пускай идет своей дорогой. Пусть те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой.
1: Если для поддержания чести и славы своих предков достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, то кто, кроме его отца, станет отрицать?
0: Молчите. Молчите, леди Ровена. Я не хочу слушать вас! Вамба! Вамба, черт бы тебя побрал. Что ты там застрял, как пень посреди дороги?
2: Я размышляю, дядюшка. Когда мы выезжали из Ажби, огромная черная собака подняла жалобный вой как раз в ту минуту, когда наши всадники выехали из ворот.
0: Ну-ну.
2: А я очень не люблю эту музыку. Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику.
0: Пустяки.
2: Совершенно справедливо, дядюшка, пустяки. Если бы не крики, которые, я слышу, несутся вон оттуда.
0: Придержим коня, Этельстан. Впереди зовут на помощь.
3: В этих лесах, сэр Седрик, все может случиться. Эй, люди, приготовьте мечи. От нас ждут помощи. Вперед.
2: Дядюшка, так ведь это же Исаак из Йорка и его дочь Ревекка. Клянусь святым Витольдом, ее царственный наряд достоин...
4: Помолчи, шут!
0: Ну-ка, Исаак, расскажи нам, что случилось?
5: Сэр Седрик, спасите нас. Позвольте нам продолжать путь под вашей охраной.
0: А где же твои люди?
5: Услыхав топот ваших коней и голоса, они приняли вас за разбойников. И все разбежались.
0: Хорошо. Мы дадим тебе 2 человек из нашей свиты и пару лошадей. Они проводят вас до ближайшего селения.
6: Леди Ровена, вы узнаете меня?
1: Да, Ревека.
6: Я молю вас о покровительстве. Велите нам ехать с вами. Я не для себя прошу вас о такой милости. Я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас. Вот там, за кустами, он лежит больной на носилках.
1: Кто этот человек?
6: Рыцарь Айвенго.
1: Айвенго! Молчите! Дорогой сэр Седрик.
2: Я слушаю вас, леди Ровена.
1: Пусть они едут с нами. Прикажите снять вьюки из 2 мулов и впрячь их в носилки. С ними больной их родственник. А старику и дочери можно предоставить 2 запасных лошадей.
0: Раз леди Ровена желает этого, я согласен. Пусть едут с нами. Слава богу, что все обошлось благополучно.
7: Боже, что это за
8: люди? Всех в плен! Связать им руки! Женщин, сюда, ко мне!

0: Так неожиданно и расправились с кавалькадой Седрика так быстро, что казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле. Из всего отряда саксонцев удалось спастись только двум – Гурту и Вамбе, который, кстати, выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его.
1: Слыхал я, как люди восхваляли свободу. А вот теперь хотелось бы мне, чтоб какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой свободой.
2: Вамба!
1: Кто тут?
2: Да тихо ты, это же я, Гурт.
1: Святой Витольд, а я уж думал опять эти черные маски да зеленые кафтаны.
2: Да нет тут никого.
3: Кроме меня.
2: Что?
3: Не с места. Что здесь происходит?
1: Обычная история. Всех в плен забрали.
3: Кого забрали?
2: Нашего господина Седрика Сакса и леди Равену.
1: И высокородного Ательстана тоже. Всех забрали. И лежат они теперь связанные на зеленой травке, словно дикие яблоки. Ну, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. Я бы даже смеялся, кабы не слезы.
3: Кто же осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах?
1: Погляди поближе-ка на их кафтаны. Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они на твои собственные, как два зеленых стручка гороха друг на друга.
3: Это мы сейчас узнаем.
2: Кто же ты? Добрый Йомен, готов поклясться своим спасением, что ты очень похож на того стрелка из лука, который на ристалище в Ашби трижды попал стрелой в ивовый прутик.
3: Любезные друзья, теперь не время допытываться, кто я. Вот и мои люди.
4: Мы здесь, Локсли.
3: Что случилось на поляне у ручья? Говори ты.
2: Вот оно что.
3: Слушайте, Гурт и Вамба. На Седрика Сакса, защитника английских вольностей, напали опытные нормандские воины. Этот отряд переодетых молодцов везет пленников в Торлкистон, в замок Фрон-де-Бёфа. Нападать на них сейчас бессмысленно, но мы соберем дружину, которая сумеет достойно покарать их. Где мельник?
5: На дороге к Роттерхэму. С ним 6 человек.
3: Отправляйся и верни его сюда. А где Аллен из лощины?
5: Пошел на дорогу к Олтингу Локсли. С ним 10 наших людей.
3: Скачи за ним. Остальные ступайте в разные стороны и соберите всех наших. А где монах?
6: У себя, в келье.
3: Туда я пойду сам. Остальные ступайте в разные стороны и соберите всех наших. А где монах?
6: У себя, в келье.
3: Туда я пойду сам.

0: Кто осмелился прервать мои вечерние молитвы?
1: Преподобный отец, я бедный странник, заблудившийся в этих лесах. Воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство.
0: Проходи мимо. Не мешай служителю Господа и святого Дунстана.
1: Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, отопри дверь своей хижины.
0: А я прошу тебя, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость.
1: Скорее отпирай дверь, никто, клянусь небом, я ее выломаю.
0: Имей же терпение, добрый странник. Сейчас я отопру. Хотя не ручаюсь, что этим доставлю тебе удовольствие.
2: Дверь хижины распахнулась, и перед путником предстал отшельник. Человек огромного роста, могучего телосложения, в длинной власенице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, в другой – увесистую дубину. Две большие мохнатые собаки стояли по обе стороны хозяина, готовые по первому знаку броситься на непрошенного гостя. Но когда при свете факела сверкнул высокий шлем и золотые шпоры рыцаря, отшельник изменил свое первоначальное намерение.
3: Молчать, молчать, пошли! Пошли отсюда! Пошел.
0: Проходи, добрый рыцарь. Собак моих не бойся. Они защищают меня от разбойников. Добрых людей они не трогают.
3: Этот угол для лошади твоей. Другой... Постель тебе,
0: а вот и ужин, горсть сушеного гороха.
1: Мне кажется, преподобный отче, что твоя скудная пища идет тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках и дубинках, чем жить в лесу и читать молитвенник.
0: А ты, видно, привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами. Помнится мне, что когда здешний лесной сторож привел мне этих собак, он оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я чуть-чуть не позабыл о них.
1: Клянусь, что именно так. С той минуты, как ты откинул свой капюшон, отшельник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха.
0: Да, тут у меня случайно есть... запеченный в оловянном блюде пирог.
1: А может быть, тот честный сторож оставил здесь и вино?
0: А? Твоя правда. Он забыл вот эту кожаную бутыль и два кубка.
1: Твое здоровье, самый таинственный отшельник, какого я когда-либо встречал. Признаюсь, и ты.

0: кажешься очень подозрительным молодцом. Дозволь грешному мирянину узнать твое имя. Можешь звать меня Причетником. Так прозвали меня в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище Святой. Но я не настаиваю. Ну а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?
1: Видишь ли, Святой Причетник, в здешнем краю меня зовут Черным Рыцарем. Многие прибавляют к этому титулу лентяй. Но я тоже не гоняюсь за этим прозвищем.
0: Прекрасно, Черный Лентяй. Будем пить и веселиться, Черный Лентяй.
2: Черный Лентяй, да. Заблудившийся в лесу путник был никто иной, как тот самый загадочный рыцарь, который помог Айвенго одержать победы в Ашби де ла Зуш, и незаметно исчез так, что его нигде не могли отыскать. Куда теперь он держал путь, неизвестно. Так же, как неизвестно, когда бы закончился ночной пир со святым причетником, если бы тревожный свист не прервал его веселье.
0: Клянусь святыми четками, это сам Локсли. Друг лентяй, надевай скорее наглую свой железный горшок и поспешай, как только можешь.
2: Совсем немного времени понадобилось для того, чтобы святой причетник полностью преобразился. Это случилось сразу же после того, как Локсли, предводитель лесных стрелков, поведал ему о случившемся.
0: Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт, меня побери, коль я не справлюсь с целой дюжиной этих мерзавцев!
1: Так ты не ругаться умеешь, святой причетник.
0: Клянусь святым Георгием, я только до тех пор монах, пока у меня ряса на плечах. А как только надену зеленый кафтан...
3: Ступай вперед, балагур! Надо поскорее собрать народ, чтобы взять приступом замок Реджинальда.
1: Я тоже иду с вами на Торквистон.

0: Как видишь, Дебросси, здесь, в Торлкестоне, все сложилось совсем не так худо, как ты предполагал.
1: Я надеюсь, Буагильбер, что ты будешь верен своему слову.
0: Хватит об этом. Я ведь нисколько не интересуюсь твоей синёкой красоткой Ровеной. В числе пленных у меня есть добыча, ничем не хуже твоей.
1: Ты говоришь о прелестной Ревекке? Но я готов поклясться, Бриан, что денежные мешки ее папаши пленяют тебя гораздо больше.
0: И то, и другое привлекательно. Но старого ростовщика придется делить с Фрон-де-Бёфом. Он не позволит даром расположиться у него в замке.
1: По-моему, барон уже приступил к переговорам с Исааком.
0: Да, избрав местом для них тюремное подземелье замка с цепями и кандалами на стенах.
1: Пожалуй, я сыщу в мрачном Торлкестоне уголок поуютнее.
2: Комната, в которую поместили леди Ровену, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Таким образом, ей было выказано особое уважение по сравнению с остальными пленниками.

шахматном турнире ваш Бидалязуш, опальный сын Седрика Сакса Айвенго одержал блистательную победу над нормандскими рыцарями. Тяжело раненого юношу забрала к себе дочь ростовщика Исаака из Йорка Ревекка. Возвращаясь домой, они встретились с леди Ровеной и Седриком и вместе продолжали обратный путь. Предводитель нормандских вольных стрелков де Бросси и рыцарь-храмовник Бриан де Буагельбер, заговорившись похитить саксонскую красавицу Ровену, напали на мирных путников и пленили их в замке Торлкестон. Неизвестный рыцарь, прозванный «Черным лентяем», который оказал в турнире неоценимую услугу Айвенго, а затем таинственно исчез, неожиданно попадает к лесным стрелкам. Там он и узнает о разбойничьем нападении нормандцев. Черный рыцарь возглавляет отряд штурмующих Торлкестон и в поверженном пылающем замке разыскивает того, кого

Об этих событиях поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть третья.

0: ямены, гнездо тиранов, замок Торлкистон разрушен!
1: Благородный Седрик и храбрый черный рыцарь, прошу вас, садитесь рядом со мной у этого дуба.
2: Добрый Йомен, сердце мое подавлено печалью. Нет более высокородного Ательстана. Он пал от руки презренного Буагильбера. Мне надо торопиться в замок Конингсбург, куда перевезли его благородные останки. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе, Локсли, и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести. А ты, мой верный Бамба, как наградить мне тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? Да, я обниму тебя, Бамба.
3: Ой, пусти меня, дядюшка. И, пожалуйста, не плачь. Ну, что будет, если ты станешь платить за мои услуги одной соленой водой из глаз? Дядюшка, ты лучше подумай о Гурте. Я что? Я ведь шут.
2: Гурт. Подойди, мой верный свинопас. Становись на колени.
1: В чем провинился я? За что так сурово говорит со мной мой хозяин?
2: Гурт, ты больше не раб и не невольник. Отныне ты свободный человек. Дарую тебе участок земли в моем Олбрумском владении. Прими его от меня и моей семьи. В пользу твою и твоей семьи. Отныне и навсегда.
1: Кузнеца бы мне, пилу, долой этот ошейник с вольного человека. Благородный господин мой, ваш щедрый дар удвоил мою силу, и я отныне буду вдвое успешнее биться за вас.
3: Нет, братец Гурт, а я тебе не завидую. Раб-то сидит себе у теплой печки, пока вольный человек сражается. Как говорится, дураку за обедом лучше, чем умному в драке. Дядюшка.
2: Что вам?
3: Наша леди Равена уже в путь готова.
4: Да благословит вас Бог, храбрые мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. Кто из вас будет голоден, помните, что у Равены есть чем накормить вас. Для жаждущих у нее довольно вина и пива. А если бы норманны вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Равены есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить, сколько им вздумается. И ни один сторож не посмеет спрашивать, чья стрела поразила оленя.
1: Спасибо вам, благородная леди. Благодарю за себя и за своих товарищей.
2: Леди Ровена, своей свободой мы обязаны и отважному черному рыцарю.
4: Я хотела бы узнать у вас, сэр рыцарь.
5: Леди Ровена, вероятно, желала бы знать, схвачен ли ее обидчик Морис де Бросси. Вот он.
6: Да стоит ли леди бросить хоть один взгляд на пленного рыцаря, опозоренного воина?
4: Сэр рыцарь, в действиях подобных вашим настоящий позор не в поражении, а в успехе.
6: Победа должна смягчать сердца. Лишь бы мне знать, что леди Ровена прощает оскорбление, нанесенное ей под влиянием несчастной страсти.
4: Прощаю вас, сэр рыцарь. Прощаю, как христианка.
3: Это значит, что она вовсе и не думает его прощать.
2: Однако нам пора в путь. Сэр Черный Рыцарь, я знаю, что у вас все счастье на острие копья. Но если захочешь тихого угла, приезжай в Роттервуд. Будешь там не гостем, а сыном и братом.
5: Я приеду в Роттервуд, честный Сакс. Отпусти со мной своего шута Вамбу, чтобы он показал мне кратчайший путь.
2: Согласен. На все согласен, черный рыцарь.
5: Смотри, не расточай своих обещаний с такой легкостью. Может случиться, что, приехав, я потребую такой награды, которая подвергнет испытанию даже твою щедрость.
2: Я жду тебя, рыцарь. Прощай.
5: Прощайте, леди Ровена.
4: Прощайте, сэр рыцарь. Айвенго, где ж ты, Айвенго?
7: Ах, если бы прекрасная леди Ровена могла знать, что ее возлюбленный Айвенго цел и невредим, сердце ее не терзало бы тревога. Если бы она могла видеть, как из пылающего замка раненого юношу вынес на своих руках черный рыцарь, она преисполнилась бы к спасителю чувством такой глубокой признательности, какую только позволила бы ее саксонская гордость. Но вот все, что произошло потом между Айвенго и черным рыцарем, показалось бы ей непонятным и странным. Ну, мы пока не станем говорить об этом. Довольно сказать, что Айвенго был помещен на излечение в небогатый монастырь святого Ботольфа, куда мы со временем непременно заглянем. Однако теперь немаловажное обстоятельство призывает нас задержаться у заветного дуба на Оленьем холме.
8: Дети мои.
9: О, разрази меня гром, если это не наш причетник.
10: А кое-кто его хотел похоронить.
11: Монах, кажется, с утра промочил себе горлышко.
9: Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона фон де Бефа водились гасконские вина.
8: Раступитесь! И дети, раступитесь! Дети мои! Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику! Здоровайтесь погромче! Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях.
12: Кого ж это ты подцепил, скажи на милость?
8: Ради бога, отвяжите меня от этого сумасшедшего. Молчать!
9: Пощадите меня, милосердный господин.
8: Молчать, плененный мною. Я нашел его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Ну, а нашел я и то, и другое, и бочонок, и вот этого вот безбожника. Ну, скажи, плененный мною, правда, что я пил всю ночь?
7: Бедняга Исаак из Йорка опять подвергся бы испытаниям судьбы, если бы не заступничество черного рыцаря и появление еще одного пленника, нашего старого знакомца, приора Эймера из аббатства Жорво.
13: Что это значит? Знаете ли вы, что такое наложить руки на служителя Божия? Вы разорвали мой кружевной воротник тончайшей работы. Испортили ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен. Если вы велите сейчас же подать моих лошадей, отпустите мою братью, дадите обещание не вкушать дичи до будущей Троицы, внесете сотню крон на обедни в аббатство Жорво, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безумную проделку, и о ней больше речи не будет.
12: Я расстроить, сэр Прион. Вам придется уплатить порядочный выкуп, иначе ваши братья предстоит избрать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве. Вот у нас еще один пленный. Послушай, любезнейший.
14: Да?
12: Посмотри на преподобного отца Эмера. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря.
14: О, еще бы мне не знать. Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами. 600 крон, почтеннейший приор, вполне может уплатить, ваша милость.
12: Ха. Я доволен. Таково решение, сэр приор.
15: Решено! Решено!
16: Вы что, с ума сошли, господа? Где же я возьму такую сумму?
14: Если вашей милости угодно, я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку.
12: Расписку он тебе даст, какую хочешь. А ты за один раз заплатишь выкуп и за приора, и за себя.
14: За себя. За себя. Я совсем разоренный человек.
12: Ну, это пускай рассудит приор. Отец Эмер, как вы полагаете, может ли этот человек дать за себя хороший выкуп?
16: Может ли? Да ведь этот Исаак из Йорка такой богач, что мог бы выкупить целое войско. Вы останетесь в накладе, взяв с него меньше 1000 крон.
12: Решено!
15: Решено! Решено!
14: Решено! Вы что, хотите вконец погубить меня, несчастного? Я лишился дочери. А вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию? О, Ревекка! Если бы каждый листок этого дерева был бы золотой монетой, я бы отдал все эти сокровища, только бы знать, что ты жива.
9: А что у твоей дочери черные волосы? И не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром?
14: Да, да, да. Что с ней, добрый человек? Скажи, где она? Что с ней?
9: Я видел, как ее тащил Бриан де Буагильбер. Я хотел было послать ему вслед стрелу, да побоялся нечаянно попасть в девушку.
14: О, лучше бы твоя стрела пронзила ей грудь. Лучше бы ей лежать в могиле, чем быть во власти лютого храмовника.
12: Друзья, горе этого человека растрогало меня. Исаак, поспеши пленить Буагильбера видом твоих денег. Не то может случиться большая беда. Судя по тому, что нам донесли лазутчики, ты его застанешь в ближайшей прецептории. Приор Эмер, Исаак не прочь доставить тебе кошелек с 100 марок серебра, если ты согласен попытаться убедить твоего приятеля-храмовника, чтобы он отпустил на свободу его дочь.
16: Ну, пожалуй, я соглашусь, если он пожертвует сверх того что-нибудь на церковные нужды. А мое письмо будет тебе, старик, охранной грамотой и поможет не только найти доступ в прецепторию Темплстоу, но и добиться освобождения дочери.
14: Ой, Ревекка!
5: Ну, дорогой Локсли, время прощаться.
12: Доблестный черный рыцарь, без твоего мужества нас неминуемо постигла бы неудача.
5: Храбрый Локсли, даруй мне пленника Мориса де Браси.
12: Он твой, и делай с ним все, что хочешь. Я протягиваю тебе руку честного англичанина и хочу вручить тебе вот этот охотничий рог. Если когда-нибудь тебе понадобится наша помощь в этих лесах, протруби вот

0: Прощайте, друзья мои.
1: Прощай, черный рыцарь.
2: Доброго пути, труп.
3: Прощай. Прощай.

утреннее солнце озарило лужайки дубового леса. Зеленые ветви засверкали каплями жемчужной росы.

лань вывела детеныша из чащи на открытую поляну. И не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада.

0: Дурные вести, принц Джон.
1: Слишком часто стали посещать нас дурные вести. Даже здесь, в Йоркском замке. Ну, говори, Фицурс.
0: Прибыл Дебраси, но в каком виде? Его вооружение проломлено, измято, обогрено кровью, забрызгано грязью. Впрочем, вы сами убедитесь в этом, ваше высочество. Он идет сюда.
1: Что? Дебраси? Дебраси, что это значит? Говори, говори, я тебе приказываю. Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где Фрон де Беф?
2: Храмовник вместе с красавицей Ревеккой бежал к себе в прецепторию Темплстоу. А барона Фрон де Беф вы больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка.
1: Что? Саксы возмутились?
3: Но худшая весть еще впереди.
2: Ричард, львиное сердце, здесь, в Англии.
1: Что? Ты бредишь, Дебраси. Этого не может быть.
2: Это чистейшая правда. Я был его пленником. Он говорил со мной и отпустил на волю, взяв слово, что я не подниму более свой меч против законного английского короля.
4: Что делать, ваше высочество?
1: Нам остается одно средство. Тот, кого мы страшимся, странствует пока в одиночку. Надо где-нибудь его настигнуть.
2: Нет, я за это не возьмусь. Он помиловал меня. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме.
1: Хорошо, хорошо, Дебраси. Мы постараемся по достоинству оценить твою преданность.
4: Ваше высочество, я беру на себя это опасное дело. 5 моих дюжих копьеносцев, надеюсь, помогут завершить его благополучно.
1: Желаю удачи, Фицурс.
5: В это же самое время в монастыре святого Ботольфа король Ричард Львиное Сердце, отныне нам нет уже надобности называть его черным рыцарем, прощался со своим верным Айвенго, которого король заехал навестить по пути от лесных стрелков Локсли. Айвенго высказал пламенное желание проводить своего избавителя. Но Ричард велел ему хорошенько отдохнуть 2 дня с тем, чтобы они встретились в Конинсбурге, куда отправился Седрик Сакс на поминки по своему благородному родственнику Ательстану. Ричард отбыл в сопровождении Вамбы, а вскоре после ранней обедни Айвенго послал сказать аббату, что желает его видеть.
6: Что? Что случилось, юноша? Ты почувствовал себя хуже?
7: Лучше. Гораздо лучше, нежели мог надеяться вначале. Или моя рана была не так серьезна, или целебный бальзам оказал на нее чудесное действие, но я не могу больше оставаться здесь.
6: Сохрани Бог, чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны.
7: Я и сам не покинул бы вас, святой отец, если бы не было в том нужды.
6: А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду?
7: Разве вам никогда не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина?
6: Не отрицаю. Но ты, раненый и немощный, на что ты можешь пригодиться тому, за кем желаешь следовать? Ведь в случае нападения ты не в силах будешь защищать его.
7: Ты ошибаешься, приор. Сил у меня довольно. Я отлично могу выдержать бой со всяким, кто захочет со мной помериться. Поэтому прошу тебя, достань мне скорее верховую лошадь.
6: Что ж, я дам тебе мою испанскую кобылу.

0: Между тем, Ричард и его проводник Вамба не спеша подвигались вперед сквозь лесную чащу. Вороной конь легко нес на себе широкоплечего, могучего седока. Осанка и манера рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, неспособный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Шут был в обычном своем пестром одеянии, но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч палашом.
1: Мой бесстрашный повелитель, дайте-ка мне рожок, что подарили нам йоманы, и на зов которого они обещали появляться.
2: Пожалуйста, дружок.
1: Спасибо.
2: Что ты делаешь, Вамба?
1: То, что мне кажется, сейчас совсем не лишним.

0: охранники нас поджидают добрые молодцы. Засаду нам устроили.
1: Чего ты взял?
0: Да с того, что раза два видел, как среди зелени мелькали фигуры. Так будь они честные люди, выехали бы на открытую тропинку.
1: А ведь на этот раз ты прав. Опущу-ка я забрала.
2: И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду из придорожных кустов вылетели три стрелы, пущенные ему в голову. Из чащи выскочили шесть вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Глаза Ричарда сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала.
1: Что это значит?
3: Умрите, раненые!

0: Как ни были храбры нападавшие на Ричарда, однако они попятились назад от могучей руки, каждый взмах которой сулил им смерть. Тут подоспел рыцарь в синих доспехах, до сих пор державшийся поодаль. Он пришпорил своего коня и, направив копье не на всадника, а на лошадь, смертельно ранил благородное животное.
1: Это предательский удар!
0: Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Бамба помешал. Не обладая большой силой, но отвечая ловкостью, шут, воспользовавшись тем, что бойцы не обращали на него внимания, успел предотвратить нападение синего рыцаря, подрезав ноги его лошади ударом палаша. Кони, всадник покатились на землю.
2: Рыцарь, идем на помощь!
0: В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоменов под предводительством Локси веселого ошейника. Они немедля приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли мертвые или смертельно раненые.
3: Прежде чем выразить признательность моим преданным усердным друзьям, важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подыми забрало синего рыцаря.
4: Ну-ка, храбрый воин, дай-ка я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же тебе и шлем сниму.
3: Вальдемар Фицурс. Что могло побудить человека твоего звания взяться за такое гнусное дело? Кто подбил тебя на такое предательство?
5: Принц Джон. Твой брат.
3: Молчи. Дарю тебе жизнь, подлец. Но с условием, что ты в течение 3 дней покинешь Англию. Локсли, дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите вас миром.
6: Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, я бы с охотой послал вслед этому негодяю добрую стрелу, чтоб избавить его от длинного путешествия.
3: У тебя английская душа, Локсли, и ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Львиное Сердце.
7: Ричард Львиное Сердце.
3: Встаньте, друзья мои, встаньте, и будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли...
6: Не зовите меня более Локсли, государь, и узнайте то имя, которое получило столь широкую известность, что, может быть, достигло даже вашего царственного слуха. Я Робин Гуд из Шервудских лесов.
3: О, кто же не знает твоего имени? Приветствую тебя, храбрый человек. Дай обниму тебя.
8: Государь, кто-то скачет сюда.
3: Это доблестный рыцарь Айвенго. Я узнаю моего друга по доспехам.
9: Приветствую тебя, черный рыцарь. Что означает столь большое общество?
3: Ничего не опасайся, Уилфред. Здесь ты можешь называть меня Ричардом, потому что я окружен верными английскими сердцами.
9: Но что означает это зловещее зрелище? Что тут за мертвые тела?
3: На нас напали изменники, Айвенго. И только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару.
10: Ах, государь, вашему королевству грозит междоусобная война, а вашим подданным угрожает тысяча зол, если они лишатся своего монарха, который странствует в это время в одиночку по лесным дорогам.
3: Прости меня, мой верный Айвенго. Я недаром скрывал свое пребывание. Еще некоторое время обязан оставаться в безвестности. Это необходимо для того, чтобы мои друзья и верные вассалы успели собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет известно, что Ричард вернулся, он должен стать во главе такого войска, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. А теперь, друзья мои, мы покидаем вас.
6: Счастливого пути, мой государь!
3: До встречи, Робин Гуд! До встречи, верные друзья мои!
5: Слава Ричарду!
11: Да здравствует Ричард, львиное сердце!

0: Огонь слепого изуверства.
1: Известно ли тебе, пришелец, с кем ты говоришь?
2: Не знать тебя, гроссмейстера, было бы большим грехом.
1: Чем привлекла тебя наша обитель? Что нужно тебе в ней?
2: Я принес письмо рыцарю Бриану.
1: Подай мне это письмо.
3: Да, в неприветливое место попал Исаак из Йорка. Прецептория Темплстоу, обитель рыцарей храма, куда скрылся Буагильбер с Ревеккой, была тщательно укреплена. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на страже у подъемного моста. Ничего хорошего не сулило Исааку и внешность гроссмейстера Бомануара. В облике этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши.
1: Сэр прецептор Мальвуазен, ты только послушай это послание. Сэру Бриану де Буагильберу, сердечно рад твоему спасению от плена вместе с красавицей Ревеккой. Но тем не менее, будь осторожен. Ваш гроссмейстер Бомануар ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах. Он может помешать вам веселиться и жестоко прекратить ваши прегрешения. Отец твоей красотки, богач из Йорка, обещает дать тебе за нее большой выкуп. Усердно советую, отдай ему дочь. Эймер, приор аббатства Жорво. Да, вот каковы ухищрения врага человеческого. Вот какие приманки закидывает он для уловления душ. Так, Мальвуазен, прежде всего выбросьте из замка этого старика.
4: Эй, стража, уведите его из замка живо.
2: Ответ! Ответ мне дайте!
5: Молчать, убирайся!
2: Быстрее!
6: А как же дочь моя? Как же дочь моя? Дочь!
1: Объясни мне, Мальвуазен, как могло случиться, что ты допустил осквернить священные стены сей обители, позволив одному из братьев привести сюда женщину?
7: Я принял ее в обитель, собственно, с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как брат Бриан, мог увлечься прелестями этой девицы. Словно колдовство какое-то.
1: Постой. Колдовство, говоришь? Слушай меня внимательно. Честь ордена нашего мне превыше и предороже всего на свете. Гнусная чародейка, околдовавшая своими чарами нашего храброго рыцаря, должна быть предана суду и смертной казни.

0: Суд фанатиков жесток и неумолим. Никакие разумные доводы несчастной Ревекки не убедили ее бессердечных врагов в ее невиновности. Она была объявлена колдуньей и приговорена к сожжению на костре. Ревекке осталось только последнее средство к спасению. Искать защитника, который сразится с ее обвинителем Брианом де Буа-Гильбером и своей победой подтвердит ее правоту. Согласно законам, на поиски своего защитника Ревекке было дано 3 дня. За большие деньги девушка уговорила одного крестьянина отправиться в Йорк к ее отцу Исааку с письмом. Но разве родитель бросит дитя свое в беде? Исаак был здесь, за оградой прецептории, куда его швырнули стражники.
1: Отец мой, я обречена на казнь. О, за то, что не ведала душа моя за колдовство. Если можно найти сильного человека, который ради меня сразил бы мечом заступника ордена храмовников на ристалище Темплстоу. Есть один такой воин, Айвенго. Он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи, тем не менее, дай ему знать об этом. И скажи ему, что я в жизни и в смерти не повинна в том грехе, в котором меня обвиняют. О, дочь моя! Плоть от плоти моей! Я отыщу его! Я отыщу его!

0: мало есть в Англии местности более красивых, чем окрестности замка Конинсбург. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река, обрамленная лесами. На горе возвышается древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманами здесь была резиденция английских королей. Когда Ричард Львиное Сердце и Айвенго достигли этого величественного здания, они застали там пир, менее всего походивший на поминки. Да и о каких поминках могла быть речь, когда за столом вместе с Седриком Саксом, леди Ровеной и знатными гостями восседал собственной персоной сам Ательстан?
1: О, черный рыцарь! Окажите честь разделить нашу вечернюю трапезу.
2: Прошу вас сюда, доблестный рыцарь.
3: Благодарю вас, сэр Седрик. Но как же так, благородный Ательстан? Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкельстоне.
1: Вы ошиблись, сэр рыцарь. Просто меч Буагильбера перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палицей. Я упал оглушенный, но невредимый. Да так и не пришел в сознание, пока не очнулся в гробу.
2: Удивительная история, не правда ли, сэр, черный рыцарь?
3: Рассказ достойный романа. И как хорошо, что он имеет такое окончание.
2: И теперь мы готовы служить нашему отважному избавителю.
3: Позвольте мне, дорогой Седрик,
2: да-да,
3: напомнить, что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, со своей стороны сделать мне подарок.
2: Все, что угодно, благородный рыцарь.
3: Так вот, я хотел бы, чтобы вы предали забвению некоторые предрассудки и несправедливые суждения.
2: Сэр рыцарь, я надеюсь, что подарок, о котором вы говорите, касается только вашей собственной особы.
3: Обо все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться. Я и не желаю вмешиваться до тех пор, по крайней мере, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем Черного Рыцаря. Знаете же, что я король Ричард Львиное Сердце.
4: Что?
3: Ричард! Ричард, открой забрало. Пожалуйста.
5: Ричард! Как я рад твоему возвращению, Ричард!
3: Встань, благородный Седрик. Теперь я могу изложить свою просьбу?
5: Я слушаю тебя.
3: Итак, на основании данного тобою слова, прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Ульфреда Айвенга и снова даровал ему свою родительскую любовь.
5: Где он?
3: Ульфред, подойди сюда.
6: Отец, отец, даруй мне твое прощение.
5: Сын мой, дай я обниму тебя, сын мой.
6: Спасибо, спасибо, отец.
1: О, благородный король Ричард, я счастлив видеть вас живым и невредимым.
3: Благодарю вас, Ательстан. Сэр Седрик,
5: да.
3: Я хотел бы... Благодарю вас, Ательстан. Сэр Седрик,
5: да.
3: Я хотел бы...

0: брачного союза леди Ровены и Этельстана, это дело решенное. Не так ли, Этельстан?
1: Ах, Седрик, будь же благоразумен. Леди Ровена ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Ну вот, Айвенго, объявляю, что я отказываюсь. Что такое? Неужто меня рябит в глазах от истощения? Мне казалось, что он сию минуту стоял тут.
0: Уилфред, сын мой.
1: Ричард, и вы уходите?
2: Простите, но я должен покинуть вас. До встречи.
0: Уилфред, Этельстан.
1: Ну?
3: Уилфред, ну чего ты раскричался, дядюшка? Твой сын провожал леди Ровену к ее покоям, но по дороге ему повстречался, кто бы ты думал?
2: Кто?
3: Исаак из Йорка. Они тотчас исчезли вместе.
4: Я добрый рыцарь дворянского рода, приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку.
5: Прежде всего, приезжий, докажи, что ты настоящий рыцарь и почетной фамилии.
4: Мое имя более известно, чем имя Буагильбера, и род мой постарше его рода. Я Уилфред Айвенго.
6: Айвенго, да хранит тебя Бог.
7: Я сейчас не стану с тобой драться. Залечи сперва свои раны, достань лучшего коня, и тогда, может быть, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства.
4: О, надменный храмовник, клянусь, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю как труса при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена.
7: Саксонский пес! Бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал!
8: Рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Измученная лошадь Айвенго и сам усталый всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но несмотря на то, что копье Уилфрида едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенго высвободил ногу из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник не вставал.
4: Вставайся!
5: Не убивай его, сэр рыцарь! Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов. Мы признаем его побежденным. Снимите шлем с Буагильбера.
8: Глаза храмовника были закрыты. Нетронутый копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей.
5: Вот поистине.

0: суд Божий. Объявляю девицу свободной и неповинной. Я опоздал. Айвенго, хорошо ли было с твоей стороны брать на себя такое дело, тогда как сам ты едва держишься в седле?
1: Сам Бог, государь, покарал этого надменного человека.
0: Мир ему. Все присутствующие здесь храмовники арестованы. Я воспротивлюсь твоему приговору. Гордый храмовник, ты не в силах это сделать. Взгляни на башни своего замка, и ты увидишь, что вместо вашего орденского флага там уже развивается королевское знамя Англии.
2: Свадьба Айвенго и Ровены совершилась в самом величественном из храмов, в кафедральном соборе города Йорка. Айвенго долго и счастливо жил с Ровеной. Они любили друг друга еще более от того, что испытали столько препятствий к своему соединению. Айвенго успешно служил при Ричарде и по-прежнему пользовался милостью короля. Вероятно, он достиг бы самых высших почестей, если бы этому не помешала преждевременная смерть львиного сердца, павшего у замка Шалю близ Лиможа. С кончиной этого великодушного, но опрометчивого и романтического монарха погибли все честолюбивые мечты и устремления Уилфреда Айвенго. А к самому Ричарду можно применить последнюю песнь нашего трубадура.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот.
1: Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза?
0: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорт.

Я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей II. Говорят, что он не богат. У него истинно королевский аппетит, поэтому он часто грустит. Вот и сейчас он сидит, тоскуя, и поет песенку. Послушайте, какую. Ах, у нас королей дело плохо. Где достать 100 рублей? Вот эпоха. Где бы денег набрать?

Герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. О, плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу.

0: дикарей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас королей. Ох, плохо дело, эй, главный повар, готов ли обед?
1: Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета.
2: Меня погубит такая диета.
0: Бедная моя дочь, в ее годы нужны жиры, белки и углеводы.
2: И витамины. Я же расту, я же хорошею.
3: Ваше Величество, к вам просится кот в сапогах.
0: Гоните его в шею.
3: Государь, он принес вам кролика от маркиза Карабаса.
2: Я обожаю кроличье мясо.
0: Немедленно впустите кота, не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот.
4: Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика.
0: Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль.
1: Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика.
0: Не забудь мне поджарить антрекот.
2: Как вас зовут, господин кот?
4: О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис.
2: Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться?
4: Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур.
0: Давно не встречал таких благородных натур. Ах, если бы люди достигали такой нравственной красоты, как коты. Может быть, выпьете вина, дорогой КС?
4: Благодарю. Я не пью и не курю. Ну что ж. Король произвел на меня хорошее впечатление. Он очень вежливый человек и принял меня довольно любезно. Правда, тут помог кролик. Вероятно, я нашел верный путь к королевскому сердцу. Надо почаще приходить к королю с какой-нибудь дичью. Я в засаду залягу, куропатку словлю, отнесу куропатку. Господину королю. Трам-трам.

0: Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели.
1: В самом деле, Ваше Величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед.
0: Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку.
1: Примите от маркиза эту куропатку.
0: Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение?
1: Я думаю, вам полезно объехать свои владения.
0: Я очень ценю ваше мнение. Позвать ко мне главного кучера.
1: До свидания, Ваше Величество.
0: Всего наилучшего.
1: Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваю с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже и днем спит. Хозяин, хозяин, довольно спать.
2: Ах, кот, опять. Ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-нибудь перепелку, и король ее съел. В общем, ты мне надоел.
1: Хозяин, завтра король поедет по своей стране.
2: А какое дело мне?
1: Вы должны залезть в речку.
2: Ну?
1: И кричать: «Тону! Тону!»
2: Ну?
1: Остальное моя забота.
2: Ой, ладно. Если тебе охота, я завтра буду вопить: «Тону, тону!» А сейчас отгоняй мух, я сосну.
3: Фрейтан запрягли в королевских коней. Поехал король по державе своей. А утру, утру!

0: дочь моя, это наше королевство.
1: Прелестно.
0: Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река.
1: Стоило ли выезжать из-за такого пустяка?
0: Неужели тебе не нравится этот чудесный вид?
1: Послушайте, там кто-то вопит.
2: Тону! Тону! Тону!
0: Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается.
2: Тону! Тону!
1: А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху.
0: Уху-ху. Уха. Уха-ха. Слуги, немедленно спасите этого рыбака. Река не глубока.
3: Тягай!
4: Тягай!
3: Заплывай!
4: Заплывай!
3: Давай!
4: Давай!
3: Поддавай!
4: Поддавай! Раз, два, взяли! Раз, два, дружно! Пошли! Пошли! Спасли! Спасли!
0: Вас. Кого это я спас? Кто вы такой?
5: Ваше Величество, я как Карабас.
0: Маркиз! Прошу пожаловать в нашу карету.
5: В эту? Но я, Ваше Величество, прямо из воды.
0: Действительно, маркиз, вы совершенно без одежды. Так что же, церемонимейстер, отдай-ка маркизу свой кафтан на шелку, а сам числись в отпуску.
5: Спасибо, Ваше Величество. Здравствуйте, Ваше Высочество.
1: Садитесь, маркиз, вы скрасите наше одиночество.
6: Вот едет в карете маркиз королем, беседует мирно о том и о сём.

0: Здравствуйте! Вы что тут делаете?
1: Косим!
0: А я к вам по делу.
1: Милости просим!
0: Дело важное, чрезвычайное, тайное. Кто проболтается, не оберется бед. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Скоро сюда прибудет король Бубей в сопровождении друзей. Он задаст вам вопрос, а вы должны дать правильный ответ. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Если не скажете, что это лук маркиза Карабаса, я вас всех отправлю на мясо.
2: Что вы, господин Кот?
3: Скажем, как надо.
1: Мы смирный народ.

0: вы косите лужайку? Как зовут вашего хозяина или хозяйку?
1: Маркиз Карабас.
2: У вас прекрасный луг?
0: Да, мой друг. Здесь растет много превосходного сена.
3: Несомненно.
4: Король из окна на округу глядит, а кот впереди по дороге бежит. Улю-лю, задавлю! Улю-лю, задавлю!
5: Эй, жнецы, у меня к вам дело государственного значения.
6: Наше почтение!
5: Если не исполните, не оберетесь бед. Понятно?
6: Нет!
5: Разъясняю. Сюда едет король Бубей в сопровождении друзей. Если не скажете королю, что это нивы маркиза Карабаса, я вас всех застрелю и отправлю на колбасы.
7: Что вы, господин кот?
8: Такого никто не захочет.
9: Скажем так, что комар носа не подточит.

0: Жнецы и жнецы. Чьи это поля кукурузы или пшеницы?
1: Маркиза Карабаса, господин король!
0: Давненько я не видал столь прекрасного урожая.
2: И не возражаю.
3: Скажите, маркиз, где ваш прекрасный кот?
2: А кто его разберет? Трудно сказать наперед, какая ему в голову взбредет блажь.
3: А вон тот замок тоже ваш?
2: Смотря в каком смысле.
3: Ах, какие интересные мысли.
4: Конечно, тот замок на горе вовсе не наш. В нем живет волшебник, великан. Он людоед, но людей не ест. Он и есть хозяин всех окрестных мест. Тут-то и может получиться осечка. Ведь все эти поля и луга принадлежат великану. Что же делать? Придется идти в замок. Говорят, что великан любит гостей.
5: Я волшебник любой.

0: Кто-то ко мне идет.
1: Это я, кот.
0: Ну что ж, если люди не хотят со мной знаться, коты для компании тоже годятся.
1: Господин волшебник, путешествуя для завершения обучения, не мог, проезжая мимо и понимая ваше значение, не засвидетельствовать свое почтение.
0: Надеюсь, что вы откушаете со мной.
1: С удовольствием. Знакомясь с вашей страной, наслышан о вашей способности превращаться в любого зверя или птицу.
0: Это верно. Мне ничего не стоит превратиться. Глядите, я превращаюсь в льва. Понятно? Это, мой друг, простейший трюк. Слезайте. Какого дьявола вы влезли на шкаф?
1: Оказывается, один мой приятель был прав.
0: В чем он был прав?
1: Он сказал, что вы маг, а не волшебник.
0: Что это значит? Да не тритесь вы у дверей.
1: Маги превращаются в больших зверей, а в малых зверей превращаются только волшебники. Говорят, что это труднее. Я читал в каком-то учебнике.
0: Чепуха. Ерунда. Хотите, я стану совсем маленьким?
1: Да.
0: Хотите, я буду стриж или чиж?
1: А вы не можете превратиться в мышь?
0: Элементарно. Раз, два.

0: Довольно! Ты мне надоела.
1: Что вы со мной делаете?
0: Я тебя съел. Так вот. Молчишь. Но нельзя сдержаться, когда безобразничает мышь.
2: Колеса свистят, и рессоры скрипят, и щелкает кучер, и трубы трубят.

0: Добро пожаловать, ваше величество, в замок маркиза Карабаса.
1: Замок высокого класса. Простите, а где здесь обеденный зал?
0: Маркиз приказал накрыть ужин для вас и вашей свиты.
1: Но мы, так сказать, сыты.
2: Откушайте, ваше величество, прошу вас.
1: Но, дорогой Карабас.
2: Без всяких «но».
3: Подать к столу мое лучшее вино.
0: Музыканты! Маркиз Карабас приказал играть королевский вальс.

0: я действовал по велению долга.
1: Господин кот, я хочу танцевать с вами.
0: Не могу отказать даме.
2: Да, дочь моя, потанцуй, а мы с маркизом поговорим. Тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим.

0: моя лукава?
1: То так, то сяк, то так, то сяк, налево и направо.
0: Для всех, для нас.
1: Для всех, для вас.
0: Игра.

0: вашим услугам.
1: Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду.
0: Лучше на крыше.
1: Я упаду.
0: Это совершенно безопасно.

0: Маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь?
1: Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя, хоть ты еще молода, я решил выдать тебя замуж за маркиза.
2: Никогда на это я не пойду.
0: Где же я тебя найду лучшего жениха? Ведь наша казна пуста.
2: Я хочу замуж за кота.
0: Но на это я не пойду. Еще не было котов в моем королевском роду. Ты должна блюсти государственные интересы. Кот не может быть мужем принцессы. Одумайся, будь паинька.
2: Ну хорошо, я подумаю, папенька.
3: Наконец-то окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Как приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю культурой.

0: обманула папу и залезла сюда через слуховое окно. Ой, как здесь темно.
1: Привыкните, привыкните. Угодно ли вам присесть?
0: Кот, я хочу оказать вам честь. Я разрешаю вам на мне жениться.
1: Кто вы? Этого не может случиться. Я женат. У меня характер дурной. Я больной. И вообще не хочу, чтобы вы были моей женой.
0: Ах, так? Что я слышу? Вы отказываетесь от принцессы и заставляете ее лезть на крышу? Какой-то мелкий кот отверг королевскую дочь. Я теперь буду плакать всю ночь.
2: Принцесса, почему вы плачете? Вам помочь? Кто вас обидел?
0: Ваш отвратительный кот.
2: Это ему не пройдет. Он посмел вас обидеть.
0: Я не могу его видеть. Он нахален, он развязен.
2: Успокойтесь, он будет наказан. Кыс-кыс-кыс.
1: Я здесь, хозяин.
2: Не забудь, что я маркиз. Мне давно не нравится твое поведение. А теперь у меня лопнуло терпение. Ты обманывал короля, выдавая чужие поля за мои. Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары смотрителем крыс. А теперь брысь!
1: Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность. Никакой. Я ухожу на покой. Сапоги-сапожки лучше продать. Без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться? Что мне дворец? До свидания, братцы. Сказки конец.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Улица. Накрытый стол. Несколько пирующих мужчин и женщин. Председатель, молодой человек, Мэри, Луиза. Пир во время чумы.
2: Почтенный председатель, я напомню о человеке, очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые и замечания, столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне зараза гостья наша насылает на самые блестящие умы. Тому 2 дня наш общий хохот славил его рассказы. Невозможно быть, чтоб мы в своем веселом пировании забыли Джаксона. Его здесь кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака. Но он ушел уже в холодные подземные жилища. Хотя красноречивейший язык не умолкал еще во прахе гроба, но много нас еще живых, и нам причины нет печалиться. Итак, я предлагаю выпить его память с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как будто б был он жив.
3: Он выбыл первый из круга нашего. Пускай в молчании мы выпьем в честь его.
2: Да будет так.

Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились, безумнее, как тот, кто от земли был отлучен каким-нибудь видением.

0: стала в мире наша сторона. В воскресенье бывало, церковь Божия полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса и сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, роща темная пуста, и селенье, как жилище, погорелое стоит. Тихо все, одно кладбище не пустеет, не молчит. Поминутно мертвых носят и стенания живых, боязливо Бога просят упокоить души их. Поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой. Если ранее могила суждена моей весне, ты, кого я так любила, чья любовь отрада мне, я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей, уст умерших не касайся, следуй издали за ней. И потом оставь селенье, уходи куда-нибудь, где б ты мог души мученье усладить и отдохнуть. И когда зараза минет, посети мой бедный прах, а Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах.
1: Благодарим, задумчивая Мэри, благодарим за жалобную песню. В дни прежние чума такая ж видна, холмы и долы ваши посетила, и раздавались жалкие стенания по берегам потоков и ручьев, бегущих ныне весело и мирно сквозь дикий рай твоей земли родной. И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставил память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылой и приятной. Нет, ничто так не печалит нас среди веселий, как томный сердцем повторенный звук.

0: не в моде. Теперь такие песни. Но все ж есть еще простые души, рады таять от женских слез и слепо верят им. Она уверена, что взор слезливый ее неотразим. А если б тоже о смехе думала своем, то верно все б улыбалась. Вальсингам хвалил крикливых северных красавиц, вот она и расстоналась. Ненавижу волос шотландских этих желтизну.
1: Послушайте, я слышу стук колес.
2: Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею.
1: Ага. Луизе дурно. В ней, я думал, по языку судя мужское сердце. Но так-то нежного слабей жестокий. И страх живет в душе страстьми томимой. Брось, Мэри, ей воды в лицо. Ей лучше.

0: Сестра моей печали и позора, приляг на грудь мою.
1: Ужасный демон приснился мне. Весь черный, белоглазый. Он звал меня в свою тележку. В ней лежали мертвые или питали ужасную неведомую речь. Скажите мне, во сне ли это было? Проехала ли телега?
2: Ну, Луиза, развеселись. Хоть улица вся наша, безмолвное убежище от смерти, приют перов, ничем не возмутимых, но знаешь... Эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать ее должны. Послушай ты, Вальсингам, для пресечения споров и следствий женских обмороков спой нам песню, вольную, живую песню. Не грустью шотландской вдохновенную, а буйную, вакхическую песнь, рожденную за чашею кипящей.
3: Такой не знаю, но спою вам гимн я в честь чумы. Я написал его прошедшей ночью, как расстались мы. Мне странная нашла охота к рифмам впервые в жизни. Слушайте ж меня. А хриплый голос мой приличен песне. Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой. И к нам в окошко день и ночь стучит могильной лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся также от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы, и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто среди волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание. Бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полное чумы.

0: Входит старый священник.
1: Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Когда бы старико смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают, когда бы

0: прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души. Ступайте по своим домам.
1: Дома у нас печальны, юность любит радость.
0: Ты ли это, Вальсингам? Ты ль самый тот, кто три тому недели на коленях труп матери рыдая обнимал и с воплем бился над ее могилой? Иль думаешь, она теперь не плачет? Не плачет горько в самых небесах, взирая на пирующего сына, в пиру разврата слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий. Ступай за мной.
1: Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью сих бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши, и ласками, прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня от сели, поздно слышу голос твой, меня зовущий, признаю усилие меня спасти. Старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет.

0: Браво, браво, достойный председатель. Вот проповедь тебе. Пошел, пошел. Матильды чистый дух тебя зовет.
1: Клянись же мне с поднятой к небесам, увядшей бледной рукою оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если б от очей ее бессмертных скрыть это зрелище! Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным и знала рай в объятиях моих. Где я? Святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже.
2: Он сумасшедший. Он бредит о жене похороненной.
3: Пойдем, пойдем.
1: Отец мой, ради Бога, оставь меня.
0: Спаси тебя, Господь. Прости, мой сын.
4: Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость.
5: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Что, сынок?
1: Папа, меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда!
0: Сергей барабанщик, солдатский обманщик! Что ты бьешь в барабан? Еще спит капитан!
1: Ну-ну-ну-ну! Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками!

0: до Волги мы коней поднимали в поход.
1: Это был день, когда возвратился я из школы очень счастливый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда. Шел 1937 год, кажется, февраль месяц, и было мне тогда 13 лет. Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена и потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Отец был хороший. Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окна, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия.
0: Были сборы недолгие от Кубани до Волги, мы коней поднимали в поход.
2: Да, Сереженька, били барабаны марш в поход, и у каждого отряда была своя дорога, свой позор и своя слава.
3: О, это, наверное, Нина. Мы с ней на каток собирались.
4: Мне нужно товарища Баташова.
2: Да.
4: Начальник цеха, инженер Баташов?
2: Да.
4: Петр Александрович?
2: Да.
4: Вам пакет. Согласно инструкции, обязан передать пакет лично вам и ждать ответ.
2: Одну минуту. Вы присядьте.
4: Не беспокойтесь.
2: Так. Передайте, что я сейчас же выезжаю на завод.
4: Хорошо. До свидания.
2: До свидания.
3: Папа!
2: Подожди, подожди, Сережа. Мне тут надо кое-что написать. Так. Директору завода рапорт. Я считал бы необходимым повидаться с инженером Грачковским лично, чтобы при встрече он мог разъяснить мне и дать указания по целому ряду вопросов, пока еще для меня неясных. Неясных. Так, Сережа?
3: Да?
2: Я пошел, у меня важное дело.
3: Иди, иди. Я понимаю.
5: А ты что будешь делать?
3: А я позвоню Нине и на каток.
5: Ну ладно.

0: Нина! Здравствуй! Как живешь? Что делаешь? На каток? А кто да кто? Ты да я. Ну ладно. Нина, а у меня праздник. Меня поставили старшим барабанщиком. О, уже слыхала 6 раз, да. Нина, ты послезавтра приходи обязательно. Будут ребята из отряда, ну там то да сё. А? Так придешь, Нин? Ну что, что не из нашего отряда? Все равно ты моя товарищ. Что-что? Папа спрашивает, где мой отец? А его нет. Нет, его вызвали на завод.
1: Хорошо, Петр Александрович. Я согласен. Ты поедешь в Киев к инженеру Грачковскому. Помни, что мы для него должны сделать все, что в наших силах. Большой человек, большая голова. Садись и пиши рапорт.
2: Уже готов.
1: Так давай.
2: Сейчас. Что такое? Что такое? Его нет. Я, кажется, рапорт забыл. Я сейчас, я одну минутку.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Сережа, посмотри у меня на столе, нет ли пакета с сургучными печатями? Нет? Да. Хорошо. Очевидно, я потерял рапорт. Он был вложен в секретный пакет с запросом инженера Грачковского.
1: Что ты, дурак, бормочешь-то? Повтори, я ничего не понял.
2: Товарищ директор, я потерял секретный пакет инженера Грачковского.
3: И вот случилось так, что прожил я зиму без отца, с мачехой Валентиной. Время это пронеслось быстро и бестолково. Летом в июле Валентина оставила мне 180 рублей и укатила на Кавказ отдыхать. Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. Через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова. Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо, я проснулся. Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону и увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках, да если бы не пел хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. Первым делом я поставил на примус чайник. Потом позвонил в соседский корпус Юрке Ковякину, которому целый месяц должен был 20 рублей, и мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем. Юрка вошел в развалочку, быстро оглядывая стены, просунул голову на кухню, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.
4: Ну что ж, уехала Валентина?
0: Уехала.
4: Так.
0: Значит, оставила она тебе деньги, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой 20 рублей. Брал на кино, 7 гривен за эскимо мороженое, и того 90 рублей, для ровного счета 2. Юрка, Юрка, никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прям пошел в темноте на место и съел. Ну вот, я купил для всех 6 штук. Я сидел с краю, одну взял себе, остальные 5 передал вам. Очень хорошо помню, как раз Чарли Чаплин летит в воду. Все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, так увлекся, что и не заметил, как проскочила?
5: Да нет, Юрка, я не увлекался, ничего никуда не проскакивала.
0: Ну, знаешь...
5: Нет, я тебе 7 гривен отдам.
0: Ну, конечно, дай.
5: Ну, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил.
0: О, да. Вы ели, а я за вас страдать должен. Да ты помнишь, как Чарли Чаплин в воду летит?
5: Помню.
0: Помнишь?
5: Да.
0: А помнишь, как он вылез? Веревка дернула, и он опять в воду.
5: Я это помню.
0: Ну, вот видишь. Все сам помнишь, а говоришь, не ел. Нехорошо, брат. А денег тебе, а Валентина много ли оставила, а? Небось, пожадничала.
5: Зачем пожадничала? 180 рублей оставила.
0: Ой,
5: это на целый месяц оставила. А ты думал, на неделю, да? А тут еще на керосин.
0: Ой.
5: Да прачки за белье.
0: Ой, ой, дурак. Чтобы такие деньги проесть начисто.
5: А сколько же надо?
0: А сколько? А ну-ка, давай сюда счет, я тебе сейчас мигом, как бухгалтер.
5: На.
0: Давай. Так. Так, значит, 500 граммов хлеба на день. Раз. Значит, это 30 раз, так? Так, чай есть?
5: Есть.
0: Ага, чай есть. Чай у нас есть. Так, 1 кило сахара на месяц. Знаешь, обопьешься. Так. Ну, здесь, значит, крупа, мука, это пустяки дело.
5: Масло.
0: Масло, пожалуйста, вот тебе масло.
5: Мясо.
0: 5 кладем, подожди, 2 обратно, так. Значит, масло, мясо, да? Мясо. Так, итого, значит...
5: Молока.
0: Молока, кружку на 2 дня. Обопьешься. Так, итого 57 рублей. Ну, ладно, копейки сбросим.
5: Че?
0: Ну, ладно. Не хмурься, кладу тебе вот, конфет, так, печенье. Итого будет у нас 63 рубля. Так,
5: а чего? Керосин?
0: Керосин 2.
5: Прачки.
0: Прачки, а прачки сколько?
5: 10.
0: О, вот-то никуда денежки-то идут. Так, значит, итого... 75 целковых, а? Живи как банкир.
5: Да.
0: А?
5: Да.
0: Да. А остальные? А?
5: Ну.
0: И, брат, а ты бы купил у меня фотоаппарат? 6 на 9? А светосила! Под кровать залезь, и то снимать можно. И я недорого возьму. Хочешь, сейчас пойдем посмотрим, а?
5: Нет, Юрк, я лучше не сейчас. Нет, я потом, я еще подумаю.
0: А, ну подумай. Подумай, на то и голова, чтобы думать. 2 рубля давай.
5: Сейчас.
0: Эй, вот. Брат, у тебя все 5-ки, а у меня сдачи нет. Ну ладно, потерплю. А я после обеда к тебе еще раз забегу, а ты разменяешь и отдашь.
5: Давай спустимся вниз до магазина и разменяем.
0: Нет, что ты, брат, и не проси. Я когда? Я даже, брат, школу бросил.
5: Ну,
0: я же в летчике готовлюсь заочно. Знаешь, сижу, долблю, это, знаешь, элероны, лонжероны.
5: Да.
0: А вибрация, деривация. Самолет не трамвай. Чуть не дотянул, пошел в штопор. Чуть перетянул, это еще того, чего похуже. Это то ли дело ваше, пехота. Ну ладно, так я к тебе еще раз забегу. Я без стеснения. Ты за меня, я за тебя. Пока.
3: Юрка небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Напившись чаю, я захотел есть, но обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и 100 граммов мороженого. Пришел, съел и затосковал. И стало мне обидно, что не взяла меня Валентина с собой на Кавказ.
0: Да, был бы отец, он бы взял.
3: Да. И вспомнилось, как посадит он меня, бывало, за весла. И плывем мы вечером по реке.

0: Папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

0: Отец был мне старшим другом. Он частенько выручал меня из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, и на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. От того ли, что я долго лежал и думал, от того ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок, и ко мне ввалился Юрка.
1: Сережка, айда со мной в Сокольники.
2: А?
1: Ага, я тебя там познакомлю. Ух, мы там гуляем весело.
2: Ага.
0: В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот день я купил у него за 75 рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру в Сокольниках Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.
1: Знакомься, это Женя, Петя и Володя из 18-й школы. Ух, огонь, ребята! И все как на подбор, отличники.
0: Огонь, ребята и отличники, как по команде, повернулись в мою сторону и внимательно оглядели меня.
1: Он парень хороший. Мы с ним все равно как братья.
0: Огонь, ребята молча поклонились мне и стали о чем-то совещаться.
1: В квартире один, а шляпа. Я его сегодня на 75 целковых одним разом нагрел.
3: Замок в квартире какой?
1: Французский. Гривенником отпереть можно.
3: Угу.
1: Ну вот, ты ребятам очень понравился.
2: А этот крючконосый, что с тобой шептался, он тоже школьник?
1: Нет, это артист. Он двоюродный брат Шаляпина. И женат на дочке начальника милиции, которая приходится мне теткой. Он во время пожара потерял голос. Ну, ему это выхлопотали пенсию, чтобы он ходил отсюда, чтобы, ну, пить нарзана и успокаивать свои нервы.
0: Я посмотрел на Юрку, не смеется ли. Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся. В тот же вечер попозже меня угостили пивом. Я смеялся, и все смеялись. Подсел крючконосый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол, я ему не помню, и как попал домой, не помню тоже. Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Я встал, подошел к крану, напился, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза. Ай, ай, тише, тише, слышишь, слышишь. Непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и в тон маятнику от часов стала меня баюкать.

котенок урчал на моей груди. Мур, мур. Иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь.

0: Утром я узнал от дворника дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра зашел к нему на квартиру, так как у него есть ко мне дело. Однако на следующий день к Барышеву я не зашел. На следующий день меня поджидал первый удар. Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат исправный, но это не 6х9, это марка старая. И пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешенно я помчался разыскивать Юрку, но его ни у себя дома, ни во дворе не было. А попался он мне на глаза только к вечеру, когда усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.
1: Да ну! Экая беда! Так-таки говорят, что нет и не бывает.
2: Так-таки нет и не бывает. Да что ты притворяешься, Юрка? Ты все и сам знал раньше.
1: Ну вот, знал. Что я, фотограф, что ли? Если бы ты меня про аэроплан спросил, это другое дело. Там, по-моему, фюзеляж, пропеллер, это хвостовое управление. Дернула ручку на себя, он вверх пошел. Двинул вперед, он вниз. А фотографы? Фотографы это для меня не люди, а тьфу! Отлетчики, это другое дело.
2: Юрка, забирай свой аппарат, а деньги отдай обратно.
1: Что ты? Что ты? У меня денег давно нет. За 30-ку я вчера купила балалайку. 30 отдал долгу, а остальные это то да сё. Нет, брат, ты уж лучше терпи. Эх, ну ладно. Я тебя из беды выручу.
2: Как?
1: Ну, друг я тебе или нет?
2: Конечно, нет.
1: Чего?
2: То есть, конечно, друг.
1: То-то.
2: И тогда что мы будем делать?
1: Ну, а если друг, пойдем со мной. Я тебя выручу.
0: Мы прошли с ним через 2 квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз. И здесь, едва глянув на мой, очевидно, уже им знакомый фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на 6,9. Цена 40 рублей, задаток 10.
1: Ну? Выкладывай. То-то вас, дураков, учи да учи. А спасибо не дождешься.
2: Юрка, а где же я потом ты возьму остальную 30-ку?
1: Ну, берешь. Ну, наскребешь понемножку. А если нет, я за тебя аппарат выкуплю, себе возьму.
2: Как?
1: Ну, а ты деньги накопишь, мне отдашь, он аппарат опять твой будет.
0: С тяжелым сердцем заплатил я 10 рублей и понуро побрел к дому.
1: Не скучай. Ты по вечерам садись на 6-е или на метро и чуть что кати к нам в Сокольники.
0: Нет, с сегодняшнего же дня нужно жить по-иному, решил я и взялся за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку. Днем за работой я крепился, но вечером меня потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам, пел песни, ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Ладно, подумал я, но это уже будет в последний раз. Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дома и побежал в метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было. Красный глаз светофора глядел на меня, не мигая, тревожно. И я заколебался. Ай, ай. Тише.

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели, внезапно возникли люди. Они шли, торопились, их было много, но становилось все больше, целые толпы, сотни. И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Центральный парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Когда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

0: Было еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой и цветами. Вдруг вся в черном и в золотых звездах вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка. Полумаска соскользнула ей на губы, и сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.
1: Нина! Нина! Сережа! Сережа! Ой, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки. Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг трах-бабах, труба, пальба, все в стороны, все смешались. Я туда, я сюда. Наших нет и нет. А ты почему один? Ты тоже потерялся?
2: Нет, я не потерялся. Мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем.
1: Да?
2: Да.

0: Не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ведь мы с тобой давно уж не виделись.
1: Да. А почему ты, Сережа, не приходишь к нам? Папа у меня о тебе спрашивал. Он уехал, но скоро вернется. И ты с нами поедешь на дачу.
0: Да, но... Но ты же сердилась за стихи. Ну, конечно...
1: Глупости! Глупости! Я девчонкам стихи твои показывала. Все хвалили. Очень хорошо. Прямо Пушкин.
0: Да?
1: Да.
2: Было очевидно в моем лице что-то такое, отчего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто. Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

0: Я устала, хочу есть, пить, а все деньги остались у сестры.
1: Деньги? А вот деньги. А это что, не деньги? Пойдем, пойдем.

0: я буду большая, я что-нибудь такое сделаю. Такое?
1: Какое?
0: Не знаю. Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть...
1: Подожди, Нина, я сейчас шары куплю.
0: Ой, Сережа, не надо, ты много денег тратишь.
2: Бабушка, ты!
0: Смотри, Сережа, огонь!
2: Огонь!
0: Сережа, будешь командиром батареи. И тогда...
1: Что ты глупая? Ну хорошо, я буду командиром батареи, и я буду тяжело ранен.
0: Но ты же выздоровеешь.
1: Ну хорошо, а потом...
0: А потом... Потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.
1: Сейчас обрежем бечевки, распутаем. Так, гляди, не на голубой шар это ты, красный это я. Раз, два...
0: Эх, полетели! Ой, улетели!
1: Не жалей! Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. О-о, догнал!
0: Но ты сейчас зацепишься за антенну. Правее лети, глупый, правее! Сереж, ну почему это я лечу прямо, а ты все крутишься и крутишься?
1: Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься все куда-то от меня в бок да в бок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ой! Ага, испугалась.
0: Сережа, уже поздно.
1: Да?
0: Пора. Пора домой.
1: Нина, можно я изредка буду тебе звонить?
0: Обязательно звони. Да, запиши, у нас со вчерашнего дня номер телефона новый. Ну дай-ка карандаш. Я тебя запишу. Г-0-48-64. Значит... Скоро будем вместе на даче. А ты как живешь? Хорошо? Валентина тебе денег оставила?
1: Оставила.
3: Нина попрощалась, сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла. Ей тогда было 13-14, и она училась в 6-м классе 24-й школы. Во дворе мне сказали, что прачка приходила 2 раза. Белье оставила у дворника дяди Николая, а за деньгами 10 рублей зайдет завтра после обеда. Я хотел поставить чайник, керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, крепко заснул. Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил, никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег.
1: Юрка, Юрка, дай мне взаймы денег.
4: Ох! Вот еще. Деньги. Откуда они мне деньги-то? Денежки, деньги. Эй, а ты попроси у Половцева.
1: Он уехал. Он вернется только через неделю.
4: А-а-а. Да. Ну, у Нинки.
5: Она для тебя достанет. А?
1: Нет, я у нее просить не буду.
4: Ну, тогда вот что. Пойди в мастерскую, выкупи аппарат, продай его. Заплатишь прачке, тебе еще 50 останется.
1: Ты жулик, Юрка.
4: О, ну вот. Просит деньги, да еще ругается. Другой на моем месте бы плюнул бы, а я тебе как другу советую.
1: Ну где же я возьму денег, чтобы аппарат-то выкупить?
4: А ты поищи. Должно быть, Валентина на запас оставила. Ты у нее возьми.
1: Как?
4: А потом продашь аппарат, обратно положишь. Да.
2: Кто там?
4: Это я, дядя Николай. Сережа.
2: А, ну, входи, входи.
4: Здравствуйте, дядя Николай.
2: Здравствуй.
4: Дядя Николай, дайте мне, пожалуйста, напильник.
2: Напильник?
4: Да.
2: А зачем тебе напильник?
4: Мне это...
2: Ах, все хулиганите вы. Вечер тоже. Мальчишка из 16-й квартиры попросил отвертку. А сам чертяга чужой ящик для писем развинтил, котенка туда сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газету вынимать, котенок орет, мяучит, газету исцарапал, полтелеграмма изодрал от страха. На силу разобрали, чего написано. Не то в телеграмме приезжай, не то не приезжай, не то погоди езжать, сам приеду.
4: Нет, дядя Николай, мне такими глупостями заниматься некогда. У меня приемник сломался. И вот мне там надо кое-что подточить.
2: Подточить тебе надо?
4: Да.
2: Эш ты какой. Ну ладно, пойди в ящике напильник возьми.
4: Сейчас.
2: Только глупостями не заниматься. Да, вот еще. Тебе вчера от Половцевых через меня звонили.
4: Кто?
2: Да сам звонил. Половцев все спрашивает. Чего не приходишь?
4: Да?
2: Ага. А ты бы не ломался, бы сходил бы туда.
4: А я пойду, дядь Николай, я обязательно пойду. Но только вот мне сейчас некогда.
2: Некогда, ишь ты какой, некогда. А что тебе этот прыщелыга Юрка зачастил, а? Ты гляди, не доведет он тебя до добра.
4: Нет, дядь Николай, нет, это он насчет приемника приходил.
2: Приемника, ну то-то гляди-то у меня. Белье захвати. Вон за шкафом узел. Прачка обещал в обед за деньгами зайти.
4: Ладно, спасибо, дядя Николай.
3: Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и принялся за дело. Нужно было открыть единственный запертый ящик письменного стола. Там должны были быть деньги. Работал я долго и упрямо. Испортил не один ключ. Смазывал замок из масленки от швейной машины. Но он упирался, как заколдованный. И вдруг... Крак!
4: Ага! Есть.
3: Я почувствовал, как ключ туго со скрежетом, но все же поворачивается.
4: О, готово. Ну, теперь выдвигаем. Что это? Браунинг. На рукоятке пластинка с надписью. Командиру саперной роты П. Баташову. За храбрость в боях с белыми. 1919 год.
3: Я вынул обойму, в ней было 6 патронов, 7-го не доставало.
4: Да, вот так деньги.
3: Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени и нашел совсем не то, что мне было надо. Я сунул Браунинг на прежнее место, закрыл газеты и задвинул ящик. Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался и замок не закрывался. Мало того, вынуть ключ из скважины теперь было невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Тогда я вставил в ушко ключа напильник и стал как рычагом надавливать.
4: Кажется, подается... Ушко сломалось. Теперь еще хуже.
3: Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок. В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

0: Старья!
1: Старьевщик!
0: Старья!
1: Вот оно где! Спасение! Дяденька! Дяденька! Зайдите в 20-ю квартиру!
0: Какая квартира?
1: 20-я!
0: 20 квартир?
1: Да-да! Сейчас соберем. Так, старые брюки, куртка, а рукав порван. А если прибавить еще эти коньки? Конечно, до зимы еще далеко. Так, еще что? Ага, рубашка. Все равно мне рукава куртки. Так, футбольный мяч. А, наплевать. Все равно теперь не до игры. Сейчас! Сейчас, сейчас! Сейчас открою. Сюда, сюда.
0: Ага. Вот здесь.
1: Да.
0: Есть продавать.
1: Вот сюда, сюда.
0: Ковры есть?
1: Нет. Ага. Вот, смотрите.
0: Вот это да.
1: Да.
0: Старый. Это старый, очень старый.
1: Что вы? Вот рубашка.
0: О, что же, рубашка. Старая. Это. 6 рублей.
1: Как 6 рублей? За все это 6 рублей?
0: Ну, чё, 6 рублей.
1: Нет, мне нужно 30.
0: О, 6 рублей. Цены хорошие.
2: Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку.
1: Вот, еще.
0: Да-да. 5 рублей.
1: Как 5 рублей? За такую кучу? Вы смотрите, которая заняла вон сколько? Весь угол. Что же это? 5, 6, 11 рублей.
0: 11 рублей. Хочешь, давай. Нет, пойду дальше. А ты?
1: Постойте. Нет, погодите. Нет, я сейчас. Я еще.
2: Вот. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф. Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Стоп! Теперь я уже подметил, как блеснули рысьи глазки старьевщика и как жадно схватил он мех в руки.
0: Так. Ну, 70 рублей. Больше не дам ни копеек.
1: Как хочешь, а меньше, чем за 90 рублей я не отдам.
0: Ты, молодой юноша, я не спорю тебе. Может быть, эта вещь и стоит 90 рублей. Надо думать, юноша, что стоит, но вещь эта не твой, молодой юнош. И как бы нам с тобой за нее не попало бы.
1: А как ты смеешь? А как ты смеешь? Это мое. Это не твое дело. А может, мне подарили?
0: Это я не спорю тебе. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатская. Но такой порядок, чтобы молодой юнош носил дамские туфли и меховой горжетки, такой порядок нет и никогда не было. На 90 до 11 это 101 рубля. Вот, бери скорее деньги и дело конец. А ну, бери.
1: Ладно.
2: Получив от старьевщика деньги, я решил жить по плану.
1: Первое. Написать правду Валентине. Второе. Деньги экономить. Третье. Записаться в библиотеку. Что еще? Что еще? Да, Юрку к черту.
2: На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии. Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командиры и солдаты окончательно уверились в том, что он вражеский лазутчик. Но странные дела начали твориться вокруг отряда. То однажды под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказалось, что враг подползал совсем близко. Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.
1: К награде? Но ведь это же была неправда.
2: Да, это была ложь. То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, к которой не мог подобраться ни один смельчак-доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево, и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. И помощь пришла.
1: Пришла. Это он, смелый барабанщик, подавал сигналы.
2: Да, но проклятый музыкант Мишо опять сказал, что это сигналил он. И его произвели в сержанты.
1: В сержанты. Проклятый толстяк Мишо.
2: Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.
1: Это я. То есть он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни, подавал тревожные сигналы.

0: Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением, но никого возле меня не было, и только зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.
1: Это я, солдат-барабанщик. Эй, ты, ленивый дурак, слышишь?
0: Оскорбленный котенок вскочил и загнулся, и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами. «Мяу», — ответил он, — «ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан сначала трин-тарарам, потом трум-турурум. Барабанщики смелые и добрые». Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. Но я давно уже крепко спал. Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Сейчас. Сейчас открою. Вам кого?
1: А что, милая, хозяйка дома?
0: Нет, бабушка, хозяйка на Кавказ уехала.
1: Батюшки, как далеко. А я, милая, пошла сегодня в подвал. Стирать хотела, щепу собирала. Шарила, смотрю, лежит бумага. А кругом сургуч наляпан. Вот, говорю старику, не деньги ли? А старик мой адрес прочитал и гонит. Иди, говорит, отнеси в 20-ю. Это к нашему делу пакет не относится.
0: Ну-ка, дайте.
1: На-ка.
0: Секретно. Начальнику цеха, инженеру Баташову. Валя, найден секретный пакет, адресованный папе. Срочно напиши или телеграфируй, что мне с этим пакетом делать. Я звонил Половцевым, никто не отвечает. Вероятно, уехали. Жду ответа. Сережа.
2: Я отнес письмо и, посвистывая и притоптывая, поднимался к себе по лестнице. Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Но стоп! Дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. Легкий шум, как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул, донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на полэтажа выше. В нашей квартире был вор. Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять. Вор что-то не торопился. Было очень странно. Вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый и опасный. Потом за дверьми, должно быть, с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял, это шумел примус. Но это уж не лезло ни в какие ворота. Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать. Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.
3: А, друг мой! Ты что, из этой 20-й квартиры?
0: Да, я из этой.
3: Так заходи, сделай милость. Ну, заходи. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел. А ты полез наверх и чего-то прячешься.
0: Да, ну я не думал. Я не знаю. А зачем вы тут поете?
3: О, понимай. Ты, вероятно, думал, что я жулик. И терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины. Следовательно, твой дядя. Ну вот. Ну, я надеюсь, она уже телеграфировала тебе о том, что я приеду?
0: Нет, она не телеграфировала.
3: Ну, что ты будешь делать? Узнаю, вот узнаю, беспечное создание. Ключ мне послала, а телеграмму тебе позабыла. Помню, как еще в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Да, и съела. Страдала крошка ужасно. Но... А скажи, друг мой, а чего это у вас в квартире как-то не того? Сарай, не сарай, как бы апартамент уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.
0: Это не после налета, а это я начал уборку.
3: А, похвально. Но раз начал, надо кончать. Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья юности, и вдруг такое безобразие. Ты сходи к дворничке и попроси, чтобы она прибрала.
2: После этого он спросил, есть ли у меня деньги, дал на расходы 30-ку и ушел побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже. Лет

0: приехал твой брат. Он очень веселый и добрый. Он рассказал мне, как ты в детстве полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась. Но как же ты съела? Или у тебя был насморк? Дорогая Валя, отвечай, что делать с папиным пакетом.
1: Сейчас. Сейчас, дядя, открою.
2: Ну-ка, зажги свет, где выключатель?
1: Здесь.
2: Сюда, старик Яков, сюда. Не оступись. Дай-ка шляпу, я сам повешу. Сам для друга. Все сам. Прошу пожаловать. Ну-ка, повернись к свету. Ох, годы. Невозвратные годы. Но ты еще пошумишь. Знаком с Сергей, друг моей молодости, ученый, старый партизан Чапаевец.
1: Здравствуйте.
2: Вот, много в жизни пострадал. О, как видишь, орел. Коршун. Эки глаза, да? Эки острые, проницательные глаза. Огонь, фонари, прожекторы. Садись, старик, отдыхай. Садись. Ну что ж, Сергей, молодец. Квартиру хорошо приврал. Хорошо. А это что такое?
1: А это я письмо Валентине.
2: Дорогая Валя, приехал твой брат, он очень веселый и добрый. Он рас...
3: Позор! Смотри на него, старик Яков! На этого человека беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо Валентине, сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он об этом сообщает ей? Он пишет слово «рассказ» через одно «с». И перед словом «что» запятых не ставит. За это, не говорю о себе, спрашиваю и тебя, старик Яков, боролся ты и страдал, звенел кандалами и взвевал чапаевскую саблю. А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот. Отвечай, скажи ему в глаза и прямо. Вот, нет. Не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это.
2: Смотри, писем без моей поправки никому не отправляй, иначе мне будет стыдно. Кстати, о каком пакете идет речь?
1: Вот он. И скажите, что мне с ним надо делать?
2: Совершенно секретно инженеру Баташову. А мы подумаем. Идем, старик Яков. Ты человек умный, бывалый. Пойдем, сядем и подумаем. А письмо к Валентине брось, в печку брось. Или нет, дай-ка я его сам сожгу. Дай.
4: Дядя чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула и оставила на пепельницу щепотку золы, которую он тотчас же выкинул на ветер за форточку.
1: Не вздумал бы он меня экзаменовать по географии. Ой, что тогда со мной будет?
4: Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал спать. Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.
1: Ой, кто это? Это вы?

0: Ну да. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирта?
1: Посмотрите в той комнате, у Валентины. Ага. Там на полочке. Угу. Вот, там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?
0: Да, старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко. Спи.
2: Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосов их слышно не было, но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах.

0: Прошла неделя. Днем дяди дома не было, а к вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать. Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата. Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и чем-то встревоженный он заторопил старика Якова. Хлопнула дверь, они вышли. Минуту спустя я выскочил из ванной, щурясь на солнце, заглянул в окно. Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо. Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.
1: Хорошо, теперь будет еще интересней. Где-нибудь на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока не остановится покупать папиросы. Тогда хлоп, и готово. А к вечеру на столе уже будет стоять и готовые фотографии под стеклом, в раме и с надписью «Дорогому дядечке от такого-то».
0: Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки, сели на скамью и закурили, а я быстро примостился между двумя фанерными киосками на пустых ящиках.
1: Так, поставим выдержку 1:25. Готово.
0: На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали, приготовиться, щелк. Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый широкоплечий человек подошел к старику Якову, и я узнал в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом. В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но тогда мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок. В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не испортить, я сунул кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Когда я вернулся, дядя был уже дома. В руке он держал сломанное ушко от ключа.
2: Пойди-ка сюда. Пойди. Что это такое, а?
3: Это...
2: Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо к отломанному ключу, и что же выходит?
3: Да это
4: да я... Вид. Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы мошенника забрали, арестовали. Сестра Валентина с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр. Я вижу, ты раскаиваешься, что глуп, и я тебя не выдам.
5: Жаль, что нет Бога. И тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя на счастье такой добрый дядя.
2: Что скажешь, старик Яков? Не расстраивайся, не надо, старик. Рука твоя уже, я вижу, дрожит, и ты можешь порезать щеку. Я знаю, что тебе тяжело видеть такую молодежь. Ты идеалист и романист. Идем в ту комнату, и я сам тебя добрею.
6: Открой там, Сергей.
3: Сейчас открою.
7: А, дядя Николай, здравствуйте.
8: Здравствуй. Дядь твой где?
7: Дома. Сейчас позову. Дядя?
8: Да.
2: Что такое?
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Вот, пожалуйста, листки для прописки принес.
2: Листки? А, листков нам не нужно. Ибо мы и так сегодня уезжаем. А чтобы этот молодец не совсем пропал без надзора, то до приезда сестры Валентины я его беру с собой.
8: Ну что ж, парень он хороший.
2: Да.
8: Да вот только вот в плохой компании. А так, говорю, парень золото. Драли его только мало.
2: Да.
8: Ну что ж, стало быть, сегодня уезжаете?
2: Да, сегодня вечером.
8: Ну, счастливого пути, пожелаю вам.
2: Спасибо.
9: Вечером мы уже были на вокзале. В буфете дядя и старик Яков заказали себе пиво и все время о чем-то тихо разговаривали. Мне стало скучно, и я пошел осматривать вокзал. Наткнулся на окошечко телеграф. Подумал, схватил бланк и написал.
1: Валя, уезжаю путешествовать с дядей Васей. Он по-прежнему тебя любит и крепко целует. Так.
9: Отправив телеграмму, я подошел к телефону-автомату, стал в очередь и решил позвонить Нине.
7: Г-0-48.
10: Сергей, ты куда пропал?
1: Ой, дядя, а я не пропал. Я хочу позвонить одной знакомой девочке, а то она будет беспокоиться.
10: Позор. В твои годы я презирал всех девочек, знакомых и незнакомых. Иди скорее, уже началась посадка.
1: Дядя! Дядя! Вы поглядите. К старику Якову зачем-то подошел один знакомый. Я его в Сокольниках встречал. Крючконосый, видите? Он себя за артиста выдает, но он жулик.
10: Великие боги. Но я надеюсь, жулик у бедняги ничего не вытащил?
1: Нет, дядя. Но старик Яков поздоровался с ним, смотрите, за руку.
10: Ой, доверчив старик, доверчив, расстроен. Остается, а мы уезжаем. Большой человек, а совсем еще ребенок. Но ты напрасно торчишь окна. Пойди, посмотри лучше за вещами. Прощай, старик! Прощай!

0: Окно было распахнуто. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?» — глотая воздух, подумал я. «Ри-та-та, ра-та-та! Поехали!»
1: «Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»
0: Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так? Били часы, кричал радиоприемник, шумела школа, гудела улица и гремел барабан. Барабан. Вдруг замелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. И опять вспоминаю отец и я.
1: Папа. А меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда.
2: А, Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
1: Но-но-но, не подходи близко, а то пробью по спине зорю палками.

0: Папа, это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки, идет отряд, он устал, идти трудно, за плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны, а на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного, дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

Мчался под луною поезд. Но куда увозил он меня, я не знал. И колеса стучали, ри-та-та, тра-та-та. И мне казалось, что в такт колесам бьют палки по барабану тревогу. Ай, ай, тихо, тихо, слышишь, слышишь?

0: Лейтенант Савельев слушает. Так. Так. Ясно, товарищ полковник? Пока не выяснили, куда увезли. Так. Да, задержан старьевщик, покупавший вещи у мальчика. Есть. Есть докладывать. Понимаю. Займемся сейчас же. Введите задержанного.
1: Есть. Здравствуйте, товарищ начальника.
0: Садитесь.
1: Спасибо, Ригер.
0: Эту горжетку у вас отобрали?
1: Это горжетка мне, начальника.
0: Эта вещь не старье. Эта вещь дорогая. Вы скажите, где купили? Мы проверим.
1: Товарищ начальника, это...
0: Ну? Я жду.
1: Я скажу. Все скажу. Товарищ начальник, но вижу, дело мое несчастливое.
2: Товарищ лейтенант, получены телеграммы от Баташовой.
0: Давайте. У Сергея Баташова из 20-й квартиры нет никакого дяди Васи. Точка. Проверьте тщательно, целы ли в квартире вещи. Валентина Баташова. Да. Куда они его увезли?

0: Сергей, нравится тебе Киев, а?
1: Да.
0: Да, киевляне, это, брат-то мой, веселый народ.

накрывшись своим. Только мы лишь дорогой

0: Что, хороша песня, а? То-то. А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки? Это я сам сочинил.
1: Вы?
0: Я.
1: Ой, дядя.
0: Вот тебе и ой, дядя. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами? Нет, ты попробуй-ка сочини. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Да, какой сад, Сергей, а? Как в джунглях, хорошо. Кругом аромат, природа. Отдохнем мы здесь с тобой лучше, чем на даче. Книг наберем, молоко пить будем, красота.
2: Дорогих гостей прошу пожаловать к себе в комнату.
0: А, идем, идем, Сергей.
2: Спаситель. Ах, спаситель. Полысел, потолстел. Но все, как я вижу, по-прежнему добрый, весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный. Ах, а время летит, время. А вот мы прозябаем. Я даю уроки музыки. Ну, будьте как хозяева, вы здесь одни. А они, детский сад, налито за город уехали.
3: Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше. Положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки и скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника и чирикали птицы. И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно. И еще хорошо мне было от того, что старуха назвала дядю добрым и благородным. За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь при детском доме сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то театре. Мы легли спать рано. И сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни большого города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.
1: Дядя, а чего эта старуха назвала вас днем добрым и благородным?
0: Когда-то в 18-м буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста. Да я был молод, великодушен и вступился.
1: А за что ее хотели спустить вниз головой?
0: Ну, там на войне не разбирают. Ну, спи ты, друг мой, спи.
1: Дядя, а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались? Они спустили вас вниз головой с моста.
0: Да я бы им под лицам спустил. За мной было 6 всадников, да в руках у меня была граната. Ну, спи спокойно, ты мне уже надоел.
1: Дядь, а какие это были солдаты? Белые?
0: Ой, ну лежи ты, болтун. Военные были солдаты. 2 руки, 2 ноги, 1 голова и винтовка трехлинейка с 5 патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату. Спи!
3: Через день, когда мы гуляли с дядей над Днепром, он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.
0: Да, есть такая школа, куда принимают мальчиков лет 14-15. Там же при школе они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.
1: А вы? Вы тоже будете жить в Одессе?
0: Да нет. Разве я тебе не говорил, что я живу в Вятке-то?
1: Нет.
4: Ну как же, я же заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой.
1: Нет, не говорили.
4: Ну вот так и...
3: Щеки мои горели, и я был взволнован. Не беда, думал я, проживу один.
1: Конечно, проживу. Начну все заново. Буду учиться, буду стараться. Буду лазить по мачтам, смотреть в бинокль. Вырасту скоро, надену черную форменку. И вот я стою на капитанском мостике. Дзинь-дзинь, тихий ход вперед. И вот она стоит на берегу, машет мне платком. Нина, прощай. Прощай, Нина. Уплываю в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все. Приеду, все тебе расскажу. Из чужих берегов привезу подарков.
3: И так замечтался я, что не заметил, как очутились мы в детском парке.

0: Сереженька, несколько дней я буду занят. И чтоб ты мне не мешал, и тебе не было скучно, давай познакомишь с кем-нибудь из ребят, а?
1: Ладно.
0: Ну, это хорошо. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, какое кругом веселье-то, а?
1: Да. А с кем же мне, дядь, познакомиться? Народу кругом такая уйма.
0: А это мы поищем, поищем и найдем. Ну, иди за мной, иди. Ну, вон, смотри, вон парнишка хороший. А этот... А вот мальчик. Сразу видно, не глупый, симпатичный, а?
1: Да, дохловатый какой-то.
0: Че?
1: Дядя, лучше с кем-нибудь вон из тех, которые у сетки скачут.
0: Да, ну, это и дело, что скачут у сетки. Козел тоже скачет, да толк что? А то мальчик машину какую-то строит. Из скакуна этот клоун выйдет. А из этого, глядишь, и изобретатель. Ну, вот и пойди. Ну, пойди, сегодня, ну, прошу тебя. Ну, пойди и познакомься. А я тут газет в тени почитаю.
2: Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я подсел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль, и не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу.
1: Ты, пожалуйста, не сломай планку. Она очень тонкая.
3: Нет, не сломаю. Это ты чего мастеришь? Трактор?
1: Ух, что ты! Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.
3: Тонкая, тонкая. Ты бы шел вон лучше к сетке прыгать. А то ведь все равно потом выкрасить да выбросить.
1: Послушай, я тебя к себе не звал, не правда ли? Если тебе нравится прыгать у сетки, пойди и прыгай. Я тоже люблю лазить и прыгать. Но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя. Вот видишь, нога.
3: Да. Извини. Это я дурак.
1: Почему ж дурак?
3: Может быть, тебе помочь? Мне ведь все равно делать нечего, давай.
1: Ну, если хочешь, возьми вот этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки.
3: Хорошо.
1: Вот, видишь, вот-вот.
3: Хорошо.
1: Да постой, постой, они тебе так не дадут. У тебя ученический билет не с собой?
3: Нет.
1: Ну, тогда возьми мой, вот я сейчас дам тебе.
2: Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия Грачковской.
3: Грачковской. Какая знакомая фамилия. Грачковская. Вспомнил. Секретный пакет. Грачковской. Папа должен был к нему зачем-то ехать.
2: Да, вот как бывает.
0: Ну как, познакомились, а?
1: Познакомились. Славка, это мой дядя. Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ну, вот, молодцам мороженое.
1: Что вы? Спасибо. Меня зовут Слава, фамилия Грачковской. А меня зовут Сергей, а фамилия...
0: А фамилия Бубликов.
1: Бубликов.

0: Дядя, а Славка прыгнул с горящего самолета на парашюте.
1: Да ну?
2: Да, с парашютом это я не сам прыгнул. Меня отец выкинул. А я уж только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.
1: Ой-ой-ой, а она ходит?
2: Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. А это вы вчера стреляли в тире и поправляли меня, чтоб я не сваливал на бок мушку?
3: Да вроде я.
2: Ой, вы хорошо стреляете.
3: Старый стрелок-пехотинец. Вот.
2: Стрелок-пехотинец.
3: Ну, прощайте, мальчики, а то нам пора домой, Сережка.
0: Ладно. Вот.
2: До свидания.
0: До свидания. Славка, давай до завтра.
2: Давай. До свидания.
3: До свидания, до свидания.
0: Дядя, вы зачем мою фамилию наврали?
1: Дурак. Ах, скажет он, это не тот ли молодец Баташов, который по чужим ящикам лазит? Очень-то он мне в товарищи нужен.
0: А вы бы хоть другую фамилию какую-нибудь получше назвали, кто Бубликов. Бубликов.
1: Ладно, ладно. Ты вот с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорсь. А то не скажи ему ни слова. Динамит, порох.
3: Ты давай-ка с этим Славкой покрепче познакомься. Домой к нему зайди. Посмотришь, как он живет. Чем в жизни занят. Кто таковы его родители.
1: Эх. Кабы нам да такую молодость. То что пролетело, просвистело.
3: Нет-нет, ты с ним обязательно подружись. Он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку.
1: Вот, а отсюда ты сам дойдешь домой. Вот спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора, и ты в саду дома. А я приду попозже.
4: Долго бродил я, любуясь Днепром. Стало уже темнеть, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темные, значит, дядя еще не возвращался. Тихо подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится. Но то дядя, а то я. Мне же стучаться было неудобно. Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя скоро вернется. Так просидел я с полчаса или больше.
0: А вдруг вот дядя где-нибудь заночует? Что тогда делать?
4: Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно опустился в сени. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку.
0: Что такое? Спокойней.
4: Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков не остался там, в Москве, а где-то притаился здесь, совсем рядом. Несколько мгновений эта нелепая и упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело. Тихонько поднялся я наверх и опять встал. Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома. Я прислушался. Разговаривали двое. Дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.
1: Вот, сейчас будет и готово. Этот пакет туда, этот сюда. Сюда, понятно?
3: Понятно.
1: Вот теперь все можно убрать. И куда этот мой мальчишка запропал?
3: Чего, вернется? Или немного заблудился?
5: А то еще в кино пошел. Нынче дети какие.
3: Да.
5: А мать у него кто?
3: Да кто же ее знает? Какая-то московская. На Кавказ уехала.
0: Как кто ее знает?
3: Мы на эту квартиру случайно через своего человека напали. Мальчишка один, квартира пустая. Лучше всякой гостиницы.
5: Ага.
3: Да, он мне сейчас в одном деле помогать будет.
5: Водка?
3: Да.
0: Как какая-то московская? Ведь ты же мой дядя.
3: Ну вот и последнее готово. Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку.
4: Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.
3: Кто там?
0: Это я.
3: А, ты, бродяга, наконец-то. Тогда погоди, штаны да туфли надену, то я прямо с постели. Ну, входи. Где шлялся?
0: Я заблудился.
3: Заблудился.
4: Но я уже понял, что ругать он меня не будет. И, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было. В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел. И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах. Не то эфира, не то еще какой-то дряни.
0: Ну что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу. И оказывается, он даже не знает Валентины. И вовсе мне не дядя. Но кто же он?
4: Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых. А может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик?
0: Ну да. Может, никто не признает его изобретений. Или он ищет какой-нибудь утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. И он увидел хорошего мальчика, это меня, который тоже одинок. Меня, всеми покинутого барабанщика, который крепко любит свою родину.

И он взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Да, конечно, хорошая жизнь так не начинается. Бубликов. Ну ничего. Мне бы только в мичманскую школу поскорее попасть. Потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Кузьмин.

0: Значит, говорите, вы им принесли листки для прописки, а они как раз в тот вечер уезжать собрались.
1: Точно так, товарищ лейтенант. А мальчонку, говорят, с собой возьмем, чтобы он, значит, не совсем, как говорится, пропал без надзора.
0: Без надзора.
1: Ага.
0: Ключ от квартиры оставили?
1: А как же, товарищ лейтенант. Вот, пожалуйста. Хозяйке велели передать.
0: Так. Товарищ Егоров, пройдемте в квартиру. Займитесь осмотром.
2: Есть.
1: А мальчонка-то хороший. Только вот, знаете, в дурную компанию попал. А так-то мальчонка веселый. Вон, видите, вот, карточка его на стенке.
0: Да-да.
1: Вон. Улыбается.
0: И барабан через плечо повешен.
1: А как же? Барабанщик.
0: А, тут и надпись есть. Сергей Барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
2: Товарищ лейтенант.
0: Да?
2: Ящик от письменного стола вскрыт, торчит обломанный ключ. В ящике лежали две фотографические кассеты.
0: Так. Кассеты немедленно отправьте в лабораторию.
2: Есть.

0: Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро теперь я встречался со Славкой. И вот однажды возвратился я от него вечером. Дядя играл на рояле, на столе лежала газета. Я так привык к Славке, что без него не находил себе места. И вот, чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.
1: Происшествие.
2: Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим.
1: Происшествие. Автобус налетел на трамвай. Стекла выбиты, жертв нет. Не зевай, шофер, счастливо еще отделался. А вот 6-летний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое. Его мать, милиционер и старик, торговавший сладка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. Молодцы люди! А мальчишке дома надо было бы задать дёру. А вот объявление. Какой-то дяденька продает велосипед. Он же купит шляпу. Глупо. Я бы никогда не продал.
2: С

0: Prince Sauvaï.
1: А вот стоп.
2: Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот ищут меня.
1: Разыскивается мальчик 14 лет. Сергей Баташов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить. Москва. Телефон Г-0-48-64. Так. Телефон не наш. Не домашний. Значит, ищет милиция.
2: Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце. Долго и тупо глядел. Да-да, это меня. Вот брюнет, вот родинка. Разыскивается. Слово это звучало тихо и приглушенно.
0: Сергей, ну чего ты себя рассматриваешь? Не узнаешь, что ли?
1: А вы посмотрите, что в газете напечатано.
0: Ну чего там напечатано? Разыскивается мальчик 14 лет, Сергей... Ну, конечно, сестра Валентина из-за украденной тобой горжетки обратилась в милицию. Ух, глупо. Помню, как однажды еще в далеком детстве, впрочем, это потом, но ты не бойся, я тебя на днях отвезу в Мичманскую школу, начальник школы мой друг, помощник по учебной части тоже, а пока надо вывести родинку. Сейчас мы это и сделаем. Сейчас, вот... Сейчас, ну-ка, иди сюда. Вот. А?
1: Ой, щипит.
0: Ничего, терпение, свойство моряка. Да. О, вот и все. Вот и все. Родинки как не бывало. Сережка, теперь возьми рубль, беги в парикмахерскую и постригись наголо. И помни, ты Бубликов.
2: «Никто меня теперь не узнает и не поймает», — думал я, выходя из парикмахерской.
1: Бубликов. Ну, ничего, отдаст меня этот дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку. И очень хорошо. Буду жить один, буду стараться... А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было.

Влажный ветерок холодил мою стриженную голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начать заново и быть теперь человеком прямым и честным.

0: Было еще не очень поздно, и я отправился к Славке заканчивать модель. Отец его был дома. Прищурясь, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку и уверенно заявил, что здесь должна быть стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. Он улыбнулся, показал нам кончик языка, поцеловал Славку в лоб и, тихонько насвистывая, пошел в сад.
1: Догадливая, а? Только подошел, глянул, крак! И выломал.
2: Ну так еще бы, недогадливый. Такая уж у него работа.
1: Он военный инженер, да? А что он строит?
2: Разное.
1: Да?
2: Он очень хороший инженер. Это он только с виду такой.
1: Какой?
2: Да вот такой, язык показывает.
1: Ты думаешь, он молодой, да?
2: Нет, ему уж 42 года.
1: Сережа, я тебе сейчас альбом с открытками покажу, хочешь?
2: Давай.
1: Ну я сейчас. Вот. Вот, вот. Это вот все открытки старинные. Вот.
3: А вот, смотри.
1: А, это очень редкая открытка.
3: Ох, тут со стихами. Гой, ей, не робей. Тверже стой, крепче бей.
1: Угу. Ты видишь, это красные гонят Деникина.
3: Вижу.
1: А вот это вот без стихов, о, тоже гонят.
2: Да.
0: Я задумался, вспомнил отца. Ведь и он когда-то воевал с белыми. А рука машинально выводила на столе только одно слово. Баташов, Баташов, Баташов. Не знаю, сколько раз я написал бы еще это слово, но тут неожиданно вошел этот дядя.
4: А я как раз иду мимо, дай, думаю, зайду. Не тут ли мой Сережа?
2: Здравствуйте.
4: Здравствуй, Славушка, здравствуй. А я не мешаю, нет? Нет, может быть, папа работает?
2: Да нет, он дома никогда не работает. Он инженер военный. Он сейчас в саду малину окапывает. Да вот он идет, вот. Папа! Пап, это Сережин дядя.
5: Грачковский.
6: Очень приятно.
5: Руки не подаю, грязные. Слава, воды в умывальник. Ну, а вы в Киев надолго? Откуда?
7: Да видите ли, я заведую отделом народного образования в Вятке.
5: Ага.
7: Ну, а Киев моя вторая родина. Здесь я жил, здесь воевал, и здесь прошла моя молодость. Простите, дорогой, я наблюдал, как вы сухой мусор в малинник валили. Я сам садовод, и должен вам сказать, это нужно делать с осени.
5: Вот еще, научите. Ну, скажите, ну какая у вас в Вятке малина?
7: Малина? А вы приезжайте ко мне в Вятку-то. Я вас ананасами угощу.
5: Ну, знаете, ананасы это не по моей специальности.
7: Ну, очень жаль. Так, извините за вторжение. Сереженька, нам пора.
8: Дядечка, можно я еще тут немножко побуду?
7: Ну что, хорошо. Только не очень долго.
8: Ладно.
7: Вот так. До свидания.
5: До свидания.
7: До свидания.
8: Славка, а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?
2: Нога – это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди.
8: Кто мы?
2: Ну, мы все.
8: Кто все? Ты, папа, мама?
2: Мы люди. Ну... Ну, люди, советские люди. Да ты-то кто, банкир, что ли?
8: Ох, скажет тоже. А мама твоя где?
2: В деревне. Послезавтра отец отвезет меня к ней. Это пароходом 70 километров, а потом дорога, лесом, лесом.
8: И он с тобой останется?
2: Нет, он в этот же день обратно. Ему нельзя. Он над какой-то очень важной машиной работает.
8: Над какой?
2: Так он мне и скажет. А ты вот спроси-ка его, над какой, а?
8: О, что?
2: Папа! Пап!
5: Да?
2: Папа, ты нам скажи, над какой машиной ты работаешь, а?
8: Да мы никому-никому, ну как могила.
5: А верно ли, что никому?
8: Верно, правда, никому.
5: Ну тогда смотрите. Слава, дай бумагу и карандаш.
8: Сейчас. Давай.
5: Так, рисую. Вот здесь основа.
2: Так.
6: Здесь металлический сосуд.
2: Угу.
6: Понятно?
2: Понятно.
8: Понятно, понятно.
6: Здесь отводная трубка.
2: Так.
6: А здесь внутри шарикоподшипники, потому что при вращении образуется огромная центробежная сила.
2: Угу.
6: А здесь, обратите внимание, ручка.
2: Ручка. Папка. Папка, ну что ты все врешь? Это же получается молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабушки. Ну,
8: ну-ка.
2: Ой, правда, сепаратор. Ой, Славка, мне пора, то уж поздно. До свидания.
6: До свидания.
2: До свидания, Сережа. Проводи, Славка.
8: Идем.
5: Слава!
8: Что?
5: Пойди-ка сюда.
8: Что?
6: Как фамилия этого мальчика?
8: Бубликов. А что, пап?
6: Ага. Это ты писал на столе? Баташов, Баташов?
8: Нет, это Сережа.

0: Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу. Дяди дома не было. Я сел за стол, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.
1: Из Одессы капитан уплывает в океан. На борту стоят матросы, лихо курят папиросы. На берегу стоят девицы, опечалены их лица, потому что, налетая, всем покоя не давая, ветер гнал за валом вал и сурово завывал. Неплохо получилось.
0: Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился моему новому таланту. Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка. Пачку я эту развернул и достал несколько листков. Стал переписывать, и тут, просто говоря, чуть не обалдел. Первых четырех только что написанных мной строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

0: там. А кто тебе туда позволил лазить?
1: Тут он схватил листки, в том числе те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац. Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.
2: Что вам от меня надо?
1: Я плюнул на пол и отскочил к порогу.
2: Что вам от

0: ожиданий. Ведь тяжкий труд, бессонные ночи, и вдруг я вижу, на берегу стоят девицы. Да чтобы они все поскакали в воду. Ну, забудем. Ну, расскажи мне, Сереженька, ну, как там Славка, что вы с ним делали?
1: Я рассказал дяде, как провел время у Славки, что через 2 дня его отец увезет к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.
0: Ты хороший мальчик. Я постараюсь сделать из тебя настоящего человека. Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Там тебе будет хорошо. Очень хорошо. Конечно, многое. То есть кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным. Но все, что я делаю, это только во имя и вообще для блага. Помнишь, Сережка, как у Некрасова? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, об этом мы потом.
2: Дядя, а вы изобретатель, химик?
0: Тихо. Об этом пока не будем. Ни слова.
1: Дядя стал со мной ласков. Он дал мне 15 рублей, чтобы я их на что хочу истратил. Прошло 2 дня. Бегая днем по городу, я остановился у витрины пищебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.
2: Вот она, Одесса, Черное море. Дзинь-дзинь, полный вперед, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от здешней земли.
1: Нетерпение жгло меня и мучило. Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять. И вдруг услышал.
3: Мальчик, пойди-ка сюда.
1: Я обернулся. Почти рядом, на углу возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер. Г-0-48-64, вздрогнул я. Бежать? Нет, бежать поздно. Вот она и расплата.
3: Мальчик, ну что ж ты стал? Подходи быстрее.
1: Тогда медленно и прямо глядя ему в глаза, я подошел.
2: Да, я вас слушаю.
3: Мальчик, будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.
1: Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.
2: Так будь же все проклят! Будь же ты проклята такая жизнь! Когда человек должен бояться, как кролик, как заяц, как серый трусливая мышь. А я не хочу так. Я хочу жить, как живут все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

0: Мальчик, ты чего плачешь? А? Ты ушибся или разбился?
1: Нет.
0: Может быть, тебя обидели? Нет.

0: Попросите лейтенанта Савельева.
1: Есть. Товарищ лейтенант, к полковнику.
2: Лейтенант Савельев по вашему приказанию явился.
0: Садитесь, Федор Васильевич.
3: Благодарю.
0: Какие новости?
3: Проявили пластинки,
0: так,
3: снятые мальчиком.
0: Да.
3: Фотографии этих двух типов разослали для опознания.
0: Это хорошо.
4: Дали объявление во все газеты с описанием примет и возраста мальчика.
0: Так.
4: Для сообщения указали телефон Половцева. Он приятель его отца, очень волнуется и просил это сделать.
0: Так. Ну что ж, будем ждать сообщений.
5: Кто его знает почему, но мне казалось, что счастье мое было уже недалеко. И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда увидел у нас в саду старика Якова и дядю. Они сидели спиной ко мне и о чем-то оживленно разговаривали. Я проскользнул за кусты, и вот я у себя в комнате. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем недавно.
6: Портфель. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Откроем. Орден Трудового Знамени. Орден Красной Звезды. Иголки, катушка ниток. А здесь что?
5: И я вытащил из уголка портфеля черный браунинг.
6: Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми, 1919 год.
5: Это был тот самый браунинг, который лежал во взломанном мной ящике.
6: Ну да, украли воры. Что же делать? Что же делать? Вот что.
5: Кошкой бесшумно выпрыгнул я из окна и, очутившись позади холма, взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился, прошмыгнул кругом вдоль забора и, как ни в чем не бывало, направился к дяде.
7: По военной дороге шел в борьбе и тревоги боевой 18-й год. Здравствуйте, дядя. Посмотрите на компас.
8: Ох.
7: В какой стороне Одесса?
8: Ах, Сережка-моряк, Лаперуза, дитя капитана Гранта. Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он едет в Чернигов к своей старой больной бабушке, да. А ну, а тем временем я отвезу тебя в Одессу. Но терпение – свойство моряка. Отпомню, мы однажды плыли в тумане. Впрочем, это потом. Ты где это бегал? Почему лоб мокрый?
6: Я бежал. Думал, опоздаю к обеду.
8: А, ну так ты подожди. Сейчас старик Яков почистится, переоденется, и мы пойдем обедать.
5: На речной вокзал мы пришли рано. Только что объявили посадку. Старик Яков прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу. Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что он чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову. Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.
8: Ба! Посмотри-ка, Сережка! Да вон же идет твой друг Славка!
6: Славка! Славка, а разве тебе ехать в ту сторону?
9: Так я ж тебе говорил, что вверх. Ну-ка, посмотри, вода течет откуда? А ты куда, до Чернигова?
6: Нет, Славка, мы только провожаем.
7: одного знакомого.
9: О, жаль. А то вдвоем, правда, пап, прокатились бы весело.
8: Конечно.
9: Ой, у пап в каюте бинокль сильный, восьмикратный.
8: Ой. Как по отчеству от тебя, Сережа?
7: Петрович.
8: Ну что ж, до свидания, Сергей Петрович.
7: До свидания. Ну, прощай, Слав.
9: До свидания.
7: Будь счастлив.
9: И ты тоже. Пиши.

0: Торопливо отыскивая клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес, я нашел.
1: Стоп! Это был клочок, который дала мне в парке Нина.
0: Да-да! И на нем был записан телефон. Тот самый номер, которого я боялся больше смерти.
1: Г-0-48-64. Так вот кто меня разыскивает.
0: На следующий день я пошел узнать, не вернулся ли Славкин отец. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабушкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина. Я взглянул на нее и ужаснулся. Глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину, и сейчас он в больнице лежит при смерти. Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. Долго метался я по городу в поисках выхода. Наконец, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду. Дома я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу. По столу были разбросаны окурки. На кровати лежала знакомая соломенная шляпа старика Якова. Из Чернигова он вернулся что-то очень скоро.
1: Так вот зачем я вам был нужен?
0: Пойди познакомься. Вспомнил я разговор в парке. Он, мальчик, кажется, хороший.
1: Бандиты! Убийцы! А может быть, шпионы?
0: Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что против своей воли сажусь на пол. Кое-как бухнулся в кровать. Сон не сон, полудрема.
1: Эх! Дурак я, дурак. Так вот и такие бывают шпионы. Добрые. Скушай колбасы, булку. Кругом аромат, цветы, природа. Бандиты. А праздник веселый 1 мая. А не для вас же, чтоб вы сдохли. Плакал я, когда видел.

0: Я вскочил и рванулся к пыльному телефону.
1: Алло, дайте мне Арбат 04864.
2: Но то в Москве, а это Киев. Даю вам междугороднюю.
3: Слушает междугородняя.
1: Дайте мне Арбат 04864.
3: Москва занята. На очереди 3 разговора. Наш лимит 30 минут. Если останется время, я вас вызову. Повторить номер.
0: Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

0: Через 3 минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте. В вашем распоряжении остается 5 минут.
1: Стало легче. И вдруг на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло. Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.
2: Смотри, мальчишки все нет. А? Вот проклятый мальчишка.
3: Черт с ним, надо бы торопиться.
2: Да нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя, его сразу схватят, и он нас выдаст.
3: Вот ты еще бестолковый дьявол. Не подходи.
2: Да ну, почему? Да, какая Москва? Да нет, вы, дорогая, ошиблись. Мы Москву не вызывали. Нет, нет, нет. Черт его знает, что сейчас с вами будет говорить Москва. Да? Да нет же, не вызывали. Не вызывали. Как это вы не ошибаетесь? Да с кем вы только что говорили-то? А я говорю, что весь день сижу в комнате, и никто не подходил к телефону. Да как вы смеете мне говорить, что я хулиганю? Слушай, это что-то не то. Давай-ка собирайся, старик Яков.
3: Ну где же мальчишка? Он нас выдаст?
2: Боюсь, что уже выдал.
4: Они сейчас уйдут. Сейчас они выйдут и меня увидят.
1: Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.
5: Как уйдут? Строго спросил меня кто-то изнутри. А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно?
1: Я растерянно оглянулся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут Браунинг.
4: Командиру Баташову за храбрость в боях с белыми.
5: Выпрямляйся, барабанщик, повторил мне тот же голос. Выпрямляйся, пока не поздно.
4: Хорошо, я сейчас, я сию минуточку.
1: Вот они вышли, чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухи, она из окошка показывает им язык. Остановились, пошли.
5: Выпрямляйся, барабанщик! Уже теперь ласково подсказал мне все тот же голос. Встань и не гнись, пришла пора.

0: Следите за пульсом. Лед. Дайте. Камфору.
1: Доктор. Ну? Что?
0: Пуля извлечена.
1: Жить будет?
0: Большая потеря крови.
2: Прошло 2 недели. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь я целыми днями сидел в тени под липами. Пробитое пулей горло заживало, но разговаривал я еще только в полголоса. 2 раза приходил ко мне человек в военной форме, и тут же в саду мы вели с ним неторопливый разговор. Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал. Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка?
3: Да. Кто он?
4: Юрка? Это был просто мелкий жулик.
3: А тот? Артист.
4: Артист. А тот крупный жулик.
3: Да? А старик Яков?
4: Он был не старик, а просто старый бандит.
3: Да? А он, ну, этот, который дядя?
4: Шпион. Ну вот видишь, так со ступеньки на ступеньку, и вот, наконец, до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?
3: Добрался. Так кто же такой, по-вашему, я?
4: Когда? Теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы. А раньше был ты перед ними... круглый дурак. Не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки не таких, как ты, бывало, обрабатывали. Вот так. Ну, выздоравливай. Прощай.
3: До свидания.
5: Сереженька, тебя проведать пришли.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Славка, ты знаешь,
6: я все знаю, я больше тебя знаю. Ты лежишь, а я бегаю. Пап тебе шлет привет.
3: Славка, а зачем они твоего отца убить хотели?
6: Да видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной машиной. Ну, а им этого не хочется.
3: Их посадили?
6: Кого их?
3: Ну, этих... который Яков и дядя.
6: Но ты же убил Якова.
3: Ну да.
6: Ты встал и выстрелил. Но дом-то их все равно уже был окружен. Их уже выследили. Тебе бы подождать стрелять еще минутку. Их бы все равно схватили.
3: Вот что. Значит, выходит, что я... стрелял-то напрасно?
6: Ничего не выходит. Ты ведь ничего не знал про то, что их окружили? Нет, нет. Очень даже выходит не напрасно. Жаль, что меня не было. Я бы тоже выстрелил.
3: Да? А как здоровье твоего папы?
6: Хорошо. Да. Работает. А вот этот, Сереж, вот тебе бабка тебе прислала ватрушки.
3: Что?
6: Я отказывался. Их, мол, там и так хорошо кормят. Так она, ну, разве послушается? Ты бери, бери, бери. Вот. Ну, прям салфеткой бери тут.
3: Да! А ты знаешь, кто приехал?
6: Нет, нет. Папа говорить не велел.
2: Слава ушел. мимо меня, как-то чудно глянув и торопливее, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька. Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька. Она была взволнована.
5: Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и за тобой, милая, из дому приехали.
3: Как из дому? Валентина!
5: Надевай халат. Вот так. Вот так хорошо. А теперь пойдем, милый. Пойдем, пойдем, милый. Пойдем. Ну, ну, можно ли так кричать? Ну, ты бы крикнул шепотом, потихонечку. Горло-то у тебя еще не совсем здорово.
3: Папа!
2: Вот мы и рядом. Я лежу, лоб мой влажен. Я сам еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен. Еще ничему не верю.
3: Папа, это ты?
7: Да.
3: Папа.
7: Ты уж молчи. Я сам все знаю.
3: Папа, а кто это меня искал через газету?
7: Сначала Платон Половцев, а потом и я. От Половцева тебе привет. А Нина тебя целует. Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю. Да ты лежи, лежи.
3: Нет, пусти, папа. Я встану, мне хорошо.
2: Счастье. Вот оно, большое человеческое счастье, когда люди уже сами все знают и все понимают. Больше о этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

0: Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом. Широки поля, мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело.
1: Папа, а помнишь, ты мне пел песню «Горные вершины»? Все-таки эта песня не солдатская.
2: А какая же?
1: Да так, просто человеческая.
2: Ну и что же человеческая? А солдат не человек, что ли? Пройдут годы, Сереженька, и вот когда погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко человеческие.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. «Водку употребляешь?» — сухо спросил он. «Что вы, мама не разрешает». «А малеваться так мама разрешает?» «Ну, тут вкусы. Мама принадлежит к другому поколению, а водка, что вы». «А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя ни во что не ставишь. Ну, какое к тебе может быть уважение?» Девушка, опустив голову, хмуро молчала. «С кем Васька тебя знакомил?»
2: «Ни с кем. И я вообще не знала, что он такой плохой мальчик».
1: «Знала, что он плохой мальчик. Прекрасно знала. Только научилась врать. Я тебя, Люда, предупреждаю». Зазвонил телефон. Виталий взял трубку. Голос Цветкова сказал: «Лосев, девчонка у тебя?»
2: «Да».
1: «Выпроваживай. Едешь со мной. От коленка найди». «Слушаюсь». Новое дело. Казалось, и так не продохнешь, и так уже суток не хватает. Но каждое новое дело невозможно волновало Виталия, разжигая его воображение. Уже в машине высокий, плотный Цветков в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал: «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, от коленка?»
3: «Не приходилось, Федор Кузьмич».
1: «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил: «А там что, крожонка?»
3: «Крожонка?» – переспросил Цветков, усмехаясь. «Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского».
1: «Ого! Историческая ценность!» – заинтересованно воскликнул от коленка, подаваясь вперед к Цветкову. «В скупку не понесут».
2: «Достоевским на Западе очень интересуется», – авторитетно сообщил Виталий. «Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством».
1: Стоял первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. От коленка тоже полез за папиросами. Но вместо них он вытащил какую-то бумажку, развернул ее и горестно вздохнул. «Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл. Черт его знает. Аптека напротив 100 раз мимо прошел».
3: «Кто у тебя захворал?» Не поворачивая головы, спросил Цветков.
4: «Да Димка, кто же еще? У него одного гланды остались из всей семьи. Говорят, рано вырезать. 3 года надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами».
3: «Ну, пусть сама берет. Мать все-таки», – беспечно заметил Виталий. От коленка многообещающе усмехнулся. «Погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить. Да не волнуйся. Я под каблук не попаду, дудки. И вообще…» – Виталий сладко потянулся. «Погожу, не к спеху».
1: Машина промчалась мимо гигантской колоннады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся 3-этажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель. У края тротуара стоял, сильно накренившись, фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов.
3: «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины. «Явно грузовая».
1: Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе ворчливо и словоохотливо пояснил:
5: «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем. Не ж ты это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывало ча.
2: Через калитку в ограде все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка. «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей». Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами, сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было. «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли». Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа...» «Это, гражданочка, кража. Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?»
6: «Нет, не я», – испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна».
2: В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила: «Вы, товарищ, ко мне? Так я полагаю?» «Так точно», — ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?»
6: «Да».
2: «Товарищ Вольская?»
6: «Да. Пойдемте, я вам все покажу».
2: Она повела их в комнату, из которой только что вышла.
6: «Учтите, это очень большая потеря. Реликвия».
2: В следующей комнате, в углу около окна, стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала: «Вот тут он и лежал. Еще вчера». «Никто здесь ничего не трогал?»
6: «Как же так не трогал?» – удивилась Вольская. «Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом уже Светлана позвонила вам».
2: «Да, попортили вы нам обстановочку», – вздохнул Цветков. А Откаленко спросил: «А кто эта Светлана, которая нам звонила?»
6: «Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна».
2: Цветков кивнул на стол и сказал Откаленко: «Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался».
3: «Сами пока поглядим», – спокойно возразил Откаленко.
2: Цветков повернулся к заведующей. «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем. А ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее». В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате. Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут. Вы смотритель в этом зале, так?»
6: «Смотритель, а как же?» – растерянно ответила женщина. «Да вот, выходит, не усмотрела».
2: «Разберемся. А пока припомните, кто вчера был. Может быть, обратили внимание на что-нибудь?»
6: «Ты ведь кто ж был? Разве их припомнишь всех?» — расстроенно проговорила Антонина Степановна. «Тетя Тоня, книга же у нас есть!» — раздался вдруг девичий голос за спиной Виталия. Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. «Вы покажите товарищу!»
7: «Ах, да, да, книга!» — спохватилась Антонина Степановна. «Конечно, есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил.
2: Ну, давайте посмотрим вашу книгу». Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей. 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом.
3: «Ладно, тетя Тоня», — улыбнулся ей Виталий. «Поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих...» Он кивнул на книгу. «Может, кто из них чего заметил? Помогут нам».
2: Виталий подсел к столику и принялся за работу. Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Свиридов, толстый, краснощекий, самоуверенный.
3: «Ну-ну,
8: «Доложи, чем занят»,
6: — сказал он вставшему при его появлении Виталию. Тот коротко доложил.
8: Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал: «Мартышкин труд. Из-за этой фитюльки.
6: Это портсигар, Николай Иванович».
8: «А знаю, что портсигар. Это я фигурально. Но да ладно, занимайся пока».
6: Около письменного стола Достоевского все еще возился Откаленко.
8: «Отсюда, что ли, пропало?» — спросил, подходя, Свиридов и указал на стол.
6: «Отсюда, Николай Иванович», — сдержанно ответил Откаленко.
8: «Только не пропало, а украли».
9: «Это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает».
8: «Обнаружил что?» — спросил Свиридов.
6: «Капельки крови. Вот тут гвоздик торчит», — ответил Игорь, показывая на край стола. «Вор и поцарапался».
9: «А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался», — насмешливо осведомился Свиридов.
8: «Пинкертон. Где Цветков?»
6: «Он там, с заведующей беседует», — Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову: «Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. Ужасно, поймите».
9: «Понимаю. А как же?» — рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело, нехорошо».
6: Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение.
9: «Здравия желаю», — сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте».
6: «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», — ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует».
9: «Все сотрудники вне подозрений», — заметил Цветков. «Вот Елена Анатольевна ручается».
8: «Так, так», — кивнул головой Свиридов.
6: Между тем Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степанной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши. Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным.
8: «Тебе что, больше всех надо?» — напористо спросил Свиридов.
9: «Ты о чем это?» — переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь.
8: «А о том. Делать тебе нечего, что ли? Кражу из ателье уже раскрыл? С группой Васьки Резаного, который вот-вот на преступление пойдет, уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то. На кой ляд возбуждать дело по той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош. Кусок старой кожи и все».
9: «Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, как заведующая сказала. Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо. И как докопаешься? Солидный вор туда вообще не сунется, в музей этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался?»
8: «И в книге он не расписался».
9: «Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял?»
6: Разговор накалялся. «Что же прикажешь делать?»
9: «За малозначительностью прекратить».
8: «Дело это я не прекращу, Николай Иванович».
9: «Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь».
6: Цветков отрицательно покачал головой.
8: «Нет, совесть не позволяет».
9: «Хм, больно ты совестливый».
8: «Какой есть.
9: А она тебе позволяет картину нам портить? Покумекай все же, Федор Кузьмич, все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так, поделился мыслями. Ребята твои где?»
8: «Лосев в центральной справочной. Откаленко тоже».
9: «Ага. Значит, влез в дело».
8: «Влез?
9: Ну-ну».
6: И Свиридов грузно направился к двери. Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы.
8: «Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался, это ясно.
9: 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в центральном справочном бюро. От Коленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята.
6: В первый день Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной. Потом целый день беседовал с посетителями музея. И только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгий темный костюм.
9: «Я к вам», — сказал Виталий. «Здравствуйте».
6: И с излишней даже официальностью представился. «Лейтенант Лосев из угрозыска».
9: «Здравствуйте». Светлана чуть смущенно улыбнулась. «Садитесь».
6: Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой.
9: «Вот, решил поговорить с вами».
6: «Да-да, конечно», — кивнула Светлана. «А о чем?» Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями.
9: «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории».
6: «Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много. Вот только с чего начать?»
9: «Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили?»
6: «А мы сначала даже не подумали, что это кража». Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, и идут они сразу одновременно. В одном Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды, и он мысленно говорил себе: «Умница, как она это поняла?» Или: «Так вот что ей нравится, вот что она не любит». Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Ой, да я же вам хотела совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят».
9: «Кто же он такой?»
6: «Не знаю».
9: «А в книгу вашу он записался?»
6: «В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила».
9: «Просила, говорите?» Виталий секунду помедлил. «Давайте поговорим с вашей Надей, а?»
6: «Давайте», — загораясь, согласилась Светлана. «Я ее сейчас позову». Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила: «Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий».
9: Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил: «Интересно, зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется».
6: «Он Людой интересуется», — язвительно сказала Надя. Светлана пояснила: «Это дочка Антонины Степановны».
9: «Дочка Антонины Степановны?» — медленно повторил Виталий. «Неужели... Черт возьми! Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова».
6: «Вполне естественно», — улыбнулась Светлана.
9: «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко. Парня этого зовут Васькой. И Люда мне говорила...»
6: Виталий бурей ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него, оторвавшись от какой-то бумаги, и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал: «Позови сначала от Коленко». Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную. И заняться в основном предстояло Виталию.
9: Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий? Знал, прямо скажем, немало. Прежде всего, семья. Отец, мать. Отец шофер, знающий, уважаемый, не пьющий. На работе самые лучшие отзывы, по дому тоже. Мать – чертежница в проектной организации, тихая, скромная женщина. Словом, семья рабочая, трудовая. С этой стороны плохого влияния быть не может. Но что известно о самом Ваське? Да, в общем, все самое главное.
6: Виталий, не раскрывая папки, вспоминал, что там имелось о Ваське. Его порезали в драке. С тех пор и кличка пошла «Резанный». Парень отчаянный, упрямый, волевой. Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья. С ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного. Зовут Олег, а фамилия? Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми! Как же он раньше не обратил на это внимания? Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца Сергей Трофимович. Значит, не родной у Васьки отец. А где же родной? Через 2 часа был составлен план работы по новой версии. Цветков, хмурясь, проглядел его и утвердил. А напоследок сказал: «Времени тебе на все 2 дня. Понятно? Не считая сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел? Как же? Толковали однажды. Черт, а не парень!» Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор. Ну ладно, ладно. Ступай и трудись. И помни, Васька, как и всякий другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно». Виталий ушел от Цветкова с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облупленного. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. Факты, факты. А что если... Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. Ладно, штаб не убежит, подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на 3-й этаж, он позвонил. Дверь, обвешанную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» — спросил он, уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались 2 постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко: «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки, и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя. «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий. «Надо подумать о нем». «Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним. И моя вина тут есть. Расскажите мне, Вера Григорьевна, все про Васю и про свою вину. Я вас не обману». В этот миг у Виталия вдруг появилось предчувствие, что за Васькой нет вины. И еще что он, Виталий, вдруг прикоснулся к какой-то издерганной, больной и сложной судьбе, мимо которой он уже не может пройти равнодушно. И это предчувствие в нем все росло по мере того, как говорила эта женщина. Говорила тихим, ровным голосом, поминутно смахивая со щек слезинки. Вера Григорьевна и сама не понимала, почему она все рассказывает этому тонкому и какому-то ясному пареньку с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое же слово участия в такой момент, на искреннее душевное движение, распахивается истрадавшаяся человеческая душа.
9: Ну а в чем же ваша вина перед Васей?
6: Моя вина в моей слабости. Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула. «Да, слабость», — повторила она. «А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель», и горько усмехнулась.
9: Виталий опомнился, когда был уже 12-й час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна. И поверьте мне», — он осторожно коснулся ее руки, «я ничего не употреблю во зло Васе. Ничего. Я теперь знаю, как с ним говорить».
6: «Я верю», — женщина грустно и чуть недоуменно улыбнулась. «Почему-то верю вам. Вы нам поможете».
9: В ту ночь Виталий долго не мог заснуть.
6: Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил. «Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье? Считайте ее почти раскрытой».
9: Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь Откаленко снисходительно усмехнулся. «Что значит «почти»?» – спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком».
6: «Кражу из ателье совершил Косой», — с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич.
9: Но сначала давай про кражу, а потом идеи».
6: «Пожалуйста. Насчет кражи я узнал от Васьки».
9: «Так прямо он и доложил?»
6: — ехидно спросил Откаленко. «Нет, не прямо», — вспыхнул Виталий. «Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь Косому. Ясно, какую вещь. С ней тот и мотанул в другой город. Причем не куда-нибудь, а в Снежинск. И приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает».
9: «Что за вещи? И что значит подбросить?» — спросил Цветков, неторопливо закуривая.
6: «Два чемодана на чердаке одного дома лежат». Васька в них заглянул. «Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить — это вот что значит».
9: Виталий говорил торопливо, волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла.
6: «Косой велел привезти чемоданы Ваське. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой...» — Виталий сделал небольшую паузу. «Велел, что привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?»
9: «И дал явку?» — настороженно спросил Игорь.
6: «И дал явку», — подтвердил Виталий, потом многозначительно добавил. «Причем Васька мне сказал: верю только тебе».
9: «Так, намечается интересная комбинация», — медленно произнес Откаленко.
6: И оба посмотрели на Цветкова. Тот молча курил.
9: «Но куда деть Олега?» — спросил Откаленко. «Это последнее дело», — задумчиво ответил Цветков.
6: «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае».
9: Виталий живо возразил: «Сомневаюсь. И не надо рисковать».
6: «А хватит вам», — сердито сказал Цветков.
9: «А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами».
6: До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда Откаленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу и шофер предложил помочь донести чемоданы. «Давай», — согласился Игорь. «А я все. Больше с вами не знаком». Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе. Тащить чемоданы было трудно. Они оттянули все руки, пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона. «Камни у тебя там, что ли?» — отдувая, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон. «Камни у тебя там, что ли?» — отдувая, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон.

Виталий закурил и встал у окна. До отхода поезда оставалось минут 5. Виталий попытался найти на перроне Игоря, но его нигде не было видно. И в этот самый момент он вдруг увидел Люду. Люду Данилову, вероломную Васькину подругу. В первый момент Виталий не поверил своим глазам. Как она могла тут оказаться? Зачем? И невольно с тревогой забилось сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался? Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде? Нет, подойти он не может. И ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову. Что делать? На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, Косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже? И его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. В Снежинск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перрона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята!» – подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул, вышел на привокзальную площадь и огляделся. Площадь оказалась небольшой, со сквериком посередине. Огибая его, к вокзалу подкатывали автобусы. Он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанного пальто и в развалку двинулся наугад по одной из улиц, решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала. Нужный дом оказался действительно третьим, за глубоким оврагом, пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. «Третья хибара за оврагом», как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой, свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец женский голос раздраженно спросил: «Ну, кто там?» «Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила: «Нету его». «Когда будет-то?» «Кто его знает? Не докладывает». «Ну, хоть обождать пустите». Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил: «Давай, давай, поворачивайся. Не пустой, небось, приехал». Женщина подозрительно спросила: «Где ж твое богатство?» И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу. «Долго я через дверь буду лясы точить?» — со злостью спросил он. «Дернула меня переться к вам!» Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал: «Проходи». Только в комнате, чистой, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку. Это была коренастая средних лет женщина с грубоватым лицом, в очках и цветастом переднике. «Как звать-то?» — спросила она, не приглашая садиться. «Олегом звать, а вас?» «Ага», — вместо ответа она кивнула головой, и

0: Талий понял, что имя ей знакомо. «Как вас звать-то?» — повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно. «Анисья». «Так», — подумал Виталий, — «начинается». Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка. В конце концов Анисья подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов, нарезала ломти сероватого хлеба. «На, поешь!» «Чайничек поставила, а выпить успеешь еще». И впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисья пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел набычившийся громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке.
1: «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисья.
0: Парень, настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил: «Этого ждешь? Косова?» И вдруг ухмыльнулся. «Ага, скоро припрется». «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами. Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же, два коротких звонка.
2: «Притопал», — криво усмехнулся кот, — «с кралечкой своей».
0: В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Виталию, смерил его веселым взглядом и протянул руку.
2: «Ну, здорово, Олежка!»
0: Он цепко и сильно поздоровался.
2: «Будем знакомы!»
1: «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия.
0: Косой по-хозяйски объявил:
2: «Сегодня здесь гуленем в честь москвича!»
0: «Не надо бы здесь-то!» — хмуро отозвалась Анисья.
2: «Но!» — прикрикнул Косой. «Укороти язык! Сегодня здесь гулять будем! Кое-кто еще придет!»
1: «А москвича мы разыграем!» — засмеялась Ниночка. «Кому достанется?»
0: Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся!
2: Делов у тебя здесь других нету?» — спросил он Виталия.
0: «А какие такие еще дела? Вот посмотреть город охота, раз уж занесло сюда!» — беззаботно ответил Виталий.
2: «Валяй!» — согласился Косой, потом повернулся к коту.
0: «А нам топать пора. Вечером, значит, свидимся». Когда парни ушли, Виталий сказал: «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас».
1: Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала Анисье: «Хорош мальчик, а только причесать его надо и лицо помыть».
0: Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам.
1: «Пошли вместе», — негромко сказала она. «Я тебе все покажу, чего захочешь».
0: «Не, я сам», — покачал головой Виталий. В его расчеты не входило раньше времени ссориться с Косым.
1: «А я вот хочу с тобой», — начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. «Ох, и невежа ты».
0: Виталий пожал плечами. «Ты ведь с Косым?»
1: «Что это значит с Косым? Я сама по себе».
0: Виталий понял, что от нее не отвязаться.
1: «Ну пошли, пошли», — затормошила его Ниночка.
0: Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали в городском саду, где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками. Потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке. Потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома. В нижних этажах расположились магазины. Гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то. И вдруг Виталий увидел Светлану. Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком. Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была: как я ей покажусь в таком виде? Что она подумает? Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане, не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг,
1: потом резко повернул к витрине какого-то магазина. «Ты чего?» – удивилась Ниночка.
2: «Ничего. Что это у вас там?»
1: Ниночка усмехнулась. «Консервы». В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной. «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей. Очень. И с такой любовью вы музей».
2: «Значит, Светлана здесь в командировке и, наверное, живет в гостинице».
1: «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?»
2: И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой, «знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей...»
1: «Это та беленькая?» —
2: Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет». Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал. Теперь пойдет трепать».
1: «А ты чего-нибудь наверни».
2: «Да, чем навернешь-то?»
1: «Ну ты же лопух», усмехнулась Ниночка. «А я всегда могу матери навернуть».
2: «Я матери один раз уже навернул. Сколько можно? В общем, Виталий сделал вид, что колеблется. Попробую. Ты иди».
1: «Давай», согласилась Ниночка.
2: Виталий быстро догнал Светлану, однако пришлось подождать, пока девушка не простилась со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал: «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила: «Это вы?»
3: «Да, это я», — поспешно сказал Виталий. «И ради бога, не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?»
1: «Да».
3: «Можно я вас провожу?»
2: «Пожалуйста, но вы мне должны помочь. И не обращайте внимания на мой костюм, так надо».
1: Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то, еще и с переодеванием.
2: Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте».
1: «Ну что ж, пойдемте».
2: Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд.
3: «Что-то не так получилось», — подумал он.
2: В вестибюле гостиницы Виталия подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения, сказала Светлана. Они зашли в номер, простенькую, со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, — ответил мужской голос.
4: «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду, жди».
2: Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый, и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь», — приветливо сказала она, «а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой.
4: «Правильно. И вообще, встречаться вам больше не стоит».
2: Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал:
3: «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?»
2: «Обязательно», — вырвалось у Светланы. Она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно. «Возвращайтесь только благополучно». С Костей они сговорились быстро.
3: «Компанию эту мы не знаем», — с досадой сказал он. «Вот черт, или мы работать разучились, или ничего не пойму».
2: «Ладно», — улыбнулся Виталий. «Постараюсь понять я, для того и приехал. Но только гляди в оба. Компания, по всему видно, опасная», — сказал Костя. Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо тренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра, он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился.
0: вытер со лба пот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг откуда-то из-за угла появился Косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, словно знал, что именно тут и встретит Виталия. «Нинка где?» — спросил он. «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы. Потемнил малость. Кто такая?» «Из нашего дома, знакомая».
2: «Не брешешь? Гляди у меня. Барахло где?»
0: «На вокзале где же еще?
2: Пошли».
0: «Не», — отрицательно мотнул головой Виталий. «Сначала гони, что обещал.
2: У Анисии получишь».
0: «Не», — упрямо повторил Виталий. «Сейчас».
2: «Нет у меня сейчас, понял?»
0: «Не мое дело».
3: «Ты, мужик, видать, деловой», — прищурился Косой.
2: «Ладно, доставим барахло в одно место, там получишь».
0: Последние слова прозвучали угрозой.
5: «Со мной не шути», — посоветовал Виталий. «Гони все сполна, потом барахло получишь».
3: «А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал».
5: «Васька прыщ! Много он понимает».
0: Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться.
2: «Ладно», — тряхнул он черной вихрастой головой, — «хиляй со мной».
0: Они зашагали молча и быстро. Около дома Анисьи Косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков. Мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул. «Потопали. Все вроде тихо». Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо усмехался. «Качать права будем», — услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице Косого. «Чего надумали?» — напряженно спросил он. В комнате было еще два парня. В углу сидела, словно спала, хозяйка.
2: «Вот этот!» — кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел. Она сама видела». И он мотнул головой в сторону Ниночки.
0: Косой спружинился, словно для прыжка, и, поволчьи взглянув на Виталия, хрипло спросил.
2: «Верно говорят».
0: Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой.
2: «Брешет».
6: «Я сама видела», — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гормилиции. Я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет. А потом и тот пришел. А вышли порознь. Я видела». «Подослали его!»
0: И тут Косой, развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож. На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу Косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него, Виталий заученным ударом обрушил Косого вправо, головой вниз, на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки Косого. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль.
2: «Васька! Не подходи, убью!» — крикнул он.
0: Ни кот, ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки.
6: «Кот! Кот, он сейчас в окно выскочит!»
0: На полу стонал Косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства.
2: «Дай ему, кот!» —
6: прохрипел он. И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков. «Стой, ребята!» — угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!» «А она...» — ему вдруг пришла новая мысль. «Она же дешевка!» — он с презрением посмотрел на Ниночку. «Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя, косой! А я чужих баб не трогаю, поняла?»
0: Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской, задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом Косова. Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно.
6: «Гнида!» – прошипел Косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки. Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет Косой.
0: А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисии, которая испуганно сжалась в своем углу, хмуро приказал:
6: «Водку давай!»
0: И только потом бросил Виталию:
6: «Опускай нож!»
0: Все уселись за стол. Выпив, Косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия:
6: «Ну ты даешь, Олежка! Но откуда все-таки это...»
0: Он опять выругался, кивнув на Ниночку.
6: «Откуда она про гостиницу взяла, а?»
5: «Я в гостиницу ту девчонку проводил»,
0: как можно беспечнее ответил Виталий.
5: «Почем я знаю, кто еще туда заходил?»
6: «Почем знаешь?»
0: переспросил Косой, не поворачивая головы.
5: «А мы почем знаем, брешет она или нет?»
6: «Хм, первый раз она вам брешет, что ли?» «Ну, не первый, а все-таки».
0: Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами.
6: «Слышь, нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
7: «Дядька»,
0: — сумрачно ответил рыжий.
6: «Че делает?»
7: «Двери открывает».
6: «Двери, значит, открывает. Подходяще. А ну, подкатись к нему, поспрашай, кого и что видел».
0: Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, сдвинулся к окну. Пересел к двери и третий парень.
7: «Если что, живой отсюда не уйдешь, попомни», — сказал Косой.
0: Виталий, пытаясь унять предательскую дрожь в руках, хмуро ответил: «Тогда лучше в Москве не показывайся».
6: «Грозишь?»
0: Косой рванул было к Виталию, но тут же остановился.
7: «Ладно, обождем сначала».
0: И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. «Почему так болит голова?» — думал Виталий. «Почему дрожат руки? Что узнает рыжий в гостинице? Что будет, если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять, а Васька? Ведь Косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать». Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных.
7: «Нос притопал», — удовлетворенно сказал Косой и бросил Анисье. «Ну, открой».
0: Когда рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил: «Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно». Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки.
7: «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел!»
0: Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел? Откуда они это взяли? Что случилось? Может, он ослышался?» Лоб покрылся холодной испариной. «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему, обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал:
6: «Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо!»
0: Потом Косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул:
6: «Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь!»
7: «Слышь, Косой!» — проговорил рыжий. «Писулька пришла от папа!»
6: «Покаж!»
0: — оживился Косой.
7: Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами.
8: «Давай, читай!»
7: — вернул он парню письмо.
8: И тот со вкусом прочел. «Привет, почтенный брашке из Снежной Сибири! Объявил себе амнистию подчистую!»
6: «Утек, холера!» — восхищенно пробасил кот.
8: «Этот откуда хошь утекет?» — подтвердил косой. «Нет еще таких решеток!»
7: Виталий настороженно слушал.
8: «Амуницию достал классную и бумагу тоже», — продолжал считать рыжий. «Теперь инженер, командировочный с севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш, поп».
6: «Вот дает! Артист!»
7: — опять восхищенно пробасил кот. Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его било озноб. «Нервы», — подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. «Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косова надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник». Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо, и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме Косова, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себе взгляд Косова.
8: «Расхворался я, кажись».
6: «Отсюда мотай!» — сипло приказал Косой. «Тут сгоришь, как свеча!»
7: «Ну, может, в Москву на пару рванем?»
6: «А чего ж? Сегодня вечерним!»
8: «Здорово же ты меня приложил!»
7: «Не суйся!»
6: «Я тебе дам, не суйся!» — ощетинился Косой.
7: Виталий поднялся с кушетки, машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал. «Пошел я. Значит, едем вечерним. Билет возьмешь?»
8: «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську».
7: Виталий, пошатываясь, вышел из дома. На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя. За ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал, пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел. «Гостиница Северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. Навстречу ему двинулся старый швейцар.
6: «Тут остановилась моя...»
7: Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь Косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром, уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез вместе с Косым. Проводив поезд, Откаленко не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянулась с перрона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел», — подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила – вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и «Москвич» стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем «Красного москвича», полным рыжеватым разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров. Починский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение и, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал: «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее. У нас сегодня прогон, будут из управления культуры, а у меня сложный грим».
9: «Все зависит от вас», — улыбнулся Игорь.
7: «Что от меня требуется?»
9: «Помощь, только и всего». «На днях вашу машину видели у музея Достоевского. Что вы там делали?»
7: Глаза Починского суетливо метнулись в сторону, но он тут же овладел собой и удивленно ответил:
9: «Музей Достоевского? Никогда там не был, видит Бог».
7: «Ну что ж, придется вам устроить встречу с людьми, которые вас в тот момент видели», — сказал Игорь. «Вы мешаете следствию».
9: «Да что вам, в конце концов, нужно от меня?» – вспыхнул Починский. «Черт знает что!»
7: «Кто был с вами в машине в тот момент? Что за девушка?»
9: «Я не обязан отвечать на этот вопрос».
7: «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», – холодно возразил Игорь.
9: «Ну так я не желаю отвечать».
7: «Можно узнать, почему?»
9: «Потому что это интимный вопрос».
7: «Ну вот», – усмехнулся Игорь. «Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так?»
9: «Допустим, но это еще ничего не значит. Я буду...»
7: «Хватит крутить», — жестко оборвал его Игорь. «Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос».
9: «Ну, хорошо. Хорошо, я скажу».
7: Губы у Починского дрожали.
9: «Пожалуйста. Ее зовут Люда».
7: «Фамилия?»
9: «Не знаю».
7: «Где живет?»
9: «Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился».
7: «Вы говорите неправду».
9: «Клянусь».
7: «Клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны». Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил. Потом прерывающимся голосом сказал:
9: «Ну, в конце концов, пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире».
7: И тут Игорь тоже вспомнил. «Ну, конечно, это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резанова». И тут же всплыла тревожная мысль. Почему она была на вокзале, когда уезжал Виталий? «Зачем вы два дня назад возили ее на вокзал?» — не удержавшись, спросил Игорь.
9: «Провожала кого-то? Кого, не знаю», —
7: резко ответил Починский. «Это точно?»
9: «Теперь уже все точно».
7: «Ну ладно, гражданин Починский, пока все». Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. «Коля, гони в детский мир». Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда.
10: «Это вы меня спрашиваете?»
7: «Я, заходите».
10: «А в чем дело?» Она критически и настороженно оглядела Игоря.
7: «По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов», — ответил Игорь.
10: «Вот как? Интересно даже».
7: Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутые чулками. «Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь?» – спросил он.
10: «А я там часто бываю. Там мама работает».
7: «Ну вот тогда, когда вы подъехали на москвиче?»
10: «У многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду?»
7: «Владислава».
10: «Ах, его, он меня часто катает».
7: «Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так?»
10: «Да, и пошла в музей», — насмешливо повторила Люда. «И что дальше?»
7: «Вы одна туда пошли?»
10: «Конечно. Владик спешил на репетицию».
7: «Но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов». Люда презрительно повела плечом.
10: «Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. подстерег в музее.
11: Зачем?
10: Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез?
11: Понятно. Кстати, поинтересовался Игорь, кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале?
10: Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит.
11: Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце. «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» – спросил Игорь.
10: «Ничего», – задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, это, знаете, могло и показаться».
11: «Что именно?»
10: «Да, вам скажи, потом сама не рада будешь».
11: «Это почему же?»
10: «Ну, впутаешь человека, вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал».
11: «Ну, а все-таки что же вам показалось?»
10: «Да вот, ну, нет, боюсь я».
11: «Ну-ну-ну, вы не бойтесь».
10: Да показалось мне, что Вася, что он пришел не только из-за меня.
11: И убежденно, совсем по-детски закончила.
10: Плохой мальчик.
11: А почему вам так показалось?
10: Ну, это я не могу объяснить. Такие слова говорил, а сам...
11: Что сам?
10: Все время посматривал туда, на этот стол.
11: Люда умолкла. Ну, спасибо вам, как можно спокойнее сказал Игорь. До свидания. От коленка и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось.
10: «Она только что ушла», — сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. «Сказал, что не здоровится, только дома ее нет».
11: «Вы уверены?»
10: «Да, я слышала. Она по телефону договорила встретиться с кем-то у театра Советской армии».
11: «Когда?»
10: «Через полчаса».
11: Игорь посмотрел на часы. «Спасибо, у меня 15 минут, я успею».
10: «Пожалуйста».
11: Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу. Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху возле одной из гигантских колонн у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, небось, ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то, и Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську. Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее. Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет», — он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
6: «Не пойду!» — рванулась вдруг в сторону Люда. В голосе ее зазвучали истерические ноты. «Не пойду», — сказала.
11: Но теперь уже Васька крепко взял ее под руку и хмуро сказал: «Не дури, понятно? Надо так пойдем». Пока ехали, никто не проронил ни слова. Машина, наконец, затормозила у подъезда. В комнате Цветкова горел свет. Игорь со своими спутниками молча поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську: «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать.
6: «Хватают прямо на улице», — сквозь слезы сказала она. «Как будто я в чем виновата».
11: Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил: «У вас уже зажил палец?» И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила: «Не знаю». И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера. А Люда, захлебываясь в слезах, проговорила:
6: «Он все равно вам ничего не скажет».
11: «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, что все сказали вы».
6: «Я ничего не знаю, а вот Вася...»
11: «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно? Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих».
12: «А я не путаю! Не путаю!»
11: — закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо.
12: «Это он взял! Он! Спросите его сами, если не верите!»
11: Цветков пристально посмотрел на нее и сказал. «Он дурак. Ясно? Потому что любит такую, как вы».
12: В голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала. «Воды! Дайте мне воды!»
11: Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь от Коленко ходил в школу. «Так где же он?» Совсем по-будничному, как о самом простом и очевидном, спросил Цветков.
12: «Я взяла», захлебываясь в слезах, пробормотала Люда. «Потому что он сказал, что покончит с собой, если...»
11: «Кто он?»
12: «Он еще сказал, что я его любовь, и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино».
11: «Все ясно», сказал наконец Цветков и посмотрел на Игоря. «А? Как полагаешь?» «Починской», подтвердил Игорь. «Ну, тогда давай по-быстрому». Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался Косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что Косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал. «Возьмите вот ее к себе, пусть подождет». «У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич». В это время в комнату неловко заглянул Васька. «Заходи», — сказал ему Цветков. Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул. «Садись». «Вот какое дело, Василий. Сначала про портсигар из музея. Слышал эту историю?» «Слышал». «Его, считай, мы уже нашли».
13: «На Люду дело повесили?» — враждебно спросил Васька.
11: «Она созналась и даже сказала, зачем взяла».
13: На Васькином лице отразилось замешательство. «Зачем же взяла?»
11: «Он нужен был не ей», — спокойно пояснил Цветков. «Ей велел это сделать один... Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом».
13: В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку, и до него донесся взволнованный голос от Коленко. «Федор Кузьмич, Починской уехал».
11: «Куда?»
13: «С театром, на гастроли в Австрию».
11: «Что?» «Когда ушел поезд?»
13: «Час назад».
11: «Немедленно на вокзал и сразу телеграмму по линии», — жестко приказал Цветков. «Пусть садят на ближайшей станции».
13: Он положил трубку и посмотрел на Ваську.
11: «Видел? Вот наша работа какая. Но ничего, далеко он не уйдет».
13: «Кто такой?» — угрюмо спросил Васька.
11: «Артист один. Владиком зовут», — небрежно ответил Цветков. «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска. Да и денег тоже». «Ну, появился этот артист», — продолжал Цветков. «С ним загуляла». «Не расстраивайся, Вася, не стоит она того. Тут большое дело надвигается. Виталий-то наш заболел там, в Снежинске».
13: «Ну да,
11: встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о Люде.
14: «Заболел», — досадливо повторил он. «И Косова взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы».
11: Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал:
14: «Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе — Косой. Тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит, и, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе».
11: Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда Косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через 2 часа. И вот уже ушел Васька, потом Цветков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло 2 часа, потом 3. Не выдержав, он позвонил сам на вокзал. «Только что получено сообщение, товарищ майор», — доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось». А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел от Коленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул: «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура».
14: «Была и сплыла. Врешь, симулянт несчастный. Симулирует здорово, а? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?»
15: «Ну, совсем не нравится. Отправляйся домой, Лосев».
6: «Ну, имею я в конце концов право узнать, как дела идут», — взмолился Виталий.
11: Цветков неожиданно смягчился.
14: «Ну ладно, ладно, узнавай, раз пришел. Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать. Иди, Садкаленко, он тебя проинформирует».
11: «О, пошли, пошли, симулянт», — поднялся со своего места от Коленко. «Не будем мешать начальству», — Цветков добродушно усмехнулся. Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков: «Живо ко мне!» Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил:
14: «Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу».
11: Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Цветкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления.
6: «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, 100 граммов водки заказал. Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек. Инженер, командированный. Ну, выпили». Починский замялся. «Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже. Увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, нет его».
14: «Мы постараемся найти ваши чемоданы», — сказал Цветков. «Какие у вас там были вещи?»
11: Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил:
14: «Это все?»
6: «Все, если не считать мелочей».
14: «Ну, назовите и мелочи».
6: «Булавки, иголки, зубную щетку, да?»
14: «Да, и их».
6: «Вы что, издеваетесь надо мной?» — возмутился Починский.
14: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил: «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению».
6: «Что? Что вы сказали?»
14: «Что слышите? Где портсигар из музея?»
6: «Какой портсигар? Я не знаю никакого портсигара. Это что за приемы? Я буду жаловаться».
11: Цветков все так же невозмутимо оборвал его:
14: «Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит».
6: «Не знаю никакой Даниловой».
11: «То есть как это не знаете?» — вмешался Игорь. «Заговариваться начинаете?» Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал:
6: «Да-да, действительно, но при чем тут она?»
14: «Может быть, перестанете валять дурака?» — хладнокровно осведомился Цветков. «И все честно расскажете?»
11: Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы.
12: «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим».
14: Цветков брезгливо сказал. «Рассказывайте, Починский. Чего уж там. Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?»
11: На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и, театрально вздохнув, он сказал.
12: «Хорошо. Послушайте же, я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участников спектакля. И там на приеме я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельнейший человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги. Я бы, — сказал он со смехом, — и сам, не задумываясь, отдал бы. Тут он назвал громадную сумму. Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече, — с пафосом продолжал он. И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете. Но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше...»
14: «Раньше было тоже не все хорошо», — сухо заметил Цветков. «Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел?»
12: Починский замялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню».
14: «Но постарайтесь все-таки вспомнить».
12: «Ну, что он говорил? Ну, что инженер командированный. Да, что приехал с севера».
6: «С севера?» — вырвалось у Виталия.
12: «Он так сказал?»
6: «Да, сказал»,
11: — растерянно подтвердил Починский.
12: «А что?»
11: Виталий покачал головой. «Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?»
12: «Да, представьте себе, говорил», — оживился Починский. «Он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны».
11: «Какие именно? Называл?»
12: «Не помню», — наморщил лоб Починский. «Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихие, говорит, встречи люблю. Да-да, это я почему-то запомнил».
14: «Так-так», — задумчиво произнес Цветков. «Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?»
12: «А черт его знает, прихвостнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию».
14: «Все ясно», — решительно сказал Цветков. «А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах».
11: Починский насторожился.
12: «Но имейте в виду», — вкрадчиво сказал он, «что портсигар все-таки украл не я».
11: Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы.
12: «Я еще раз повторяю, что портсигар из музея не крал и, между прочим, ту девицу красть тоже не заставлял. На этот счет она все врет, сама вызвалась».
11: Ему ничего не ответили, и Починский, усмехнувшись, вышел.
14: «Два сапога пара», — покачал головой Откаленко.
15: «Ну, смелые, что будем делать дальше?»
11: Цветков остро взглянул на Виталия.
14: «Что же это за инженер, как думаешь?»
11: «Боюсь, это тот самый поп, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера, и еще многое совпадает. Я же помню содержание письма».
14: «Но как он попал на Киевский вокзал?» – спросил Игорь. «Он же не любит шумных ресторанов».
11: «Да», – задумчиво кивнул Цветков.
14: «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов?
11: Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем.
16: К середине следующего дня многое прояснилось. Откаленко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии.
11: «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков.
16: Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия.
11: «Значит, тихие встречи. Это что такое?»
16: «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», — ответил Виталий.
11: Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу. «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милые мои, подготовиться. И по-особому на этот раз».
16: «А чего тут особого?» — спросил Виталий.
11: «Подстеречь, да и взять обоих. Проще всего. Я Косова узнаю как-никак». «Просто, но глупо», — нахмурился Цветков. «Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные».
12: «Ха! Наконец-то становится горячо!» — азартно воскликнул Откаленко. «Котята мне, признаться, поднадоели. А что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом. С Лосева хватит».
11: Цветков задумчиво усмехнулся. «Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты...»
16: Он оценивающе посмотрел на Игоря. «Ты получишь особое задание». Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план. И, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственные, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы. Но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходит среди ночи под газами, они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждет, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. В это время раздались в коридоре звонки. Два длинных и один короткий. К нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл. Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением.
17: «Это ты, Олег?» – спросил парень недоверчиво.
16: Олег насмешливо осведомился. «А что, не похож?»
17: «Да в том-то и дело, что не похож».
16: «Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне». Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь.
17: «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть?» «Васька».
16: «Был. На заре туманной юности. А что?
17: Где живет?»
16: Олег, пожав плечами, назвал адрес. «Как? Подходит?» Он продолжал усмехаться.
17: «И фамилия твоя Полуянов?»
16: «И папа Полуянов, и дедушка Полуянов.
17: А сам-то ты кто такой?» «Ты от Васьки про Косова не слышал?»
16: «Косой?
18: Изумленно переспросил Олег. «Ты есть Косой?»
14: «Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?»
18: «Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него».
14: «В уголовку?»
18: Косой напружинился, сжал большие кулаки.
14: «В уголовку?»
18: Косой напружинился, сжал большие кулаки.

0: А так, как со всяким гадом считается. Не слыхал? Пока Васька ничего не чухает, его увести надо. Ты город-то знаешь?
1: Здесь нигде нельзя, поспешно возразил Олег.
0: Это уж ты прикидывай. Косой насмешливо посмотрел на него. А то я к тебе его приведу.
1: Ты что, в уме?
0: Вот и думай. Башка-то, небось, работает.
2: Васька, весь чумазый, в промасленной спецовке, стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней, как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал: «Вытри и наждачком их». Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал: «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый», — говорит. Васька, предупредив Сергея, не спеша, в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался Косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка.
0: «Привет», — сказал он. «Не ждал?»
1: «А чего мне тебя ждать? Не девчонка».
0: «И то верно», — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать? Надо будет, сам притопаю, верно говорю?»
1: «Верно». «Ишь, какой ласковый гад», — подумал Васька. Косой нехорошо усмехнулся.
0: «Со мной поедешь. Дело есть фартовое».
1: «Куда?»
0: «Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер».
1: «Когда поедем?» — спросил Васька.
0: «Сейчас надо. Отпросишься, работяга?»
1: «И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только». Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте. «Федор Кузьмич», — торопливо сказал Васька, — «приятель появился. Зовет с собой. Дело у него есть. Можно поехать?»
0: «Сказал, куда?»
1: «Сначала на Ярославский вокзал за вещами».
0: Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал: «Езжай, но только на вокзал, и все, оттуда домой. Под любым предлогом домой. Смотри, Вася, не забывай, о чем условились».
2: Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи, и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня Игорь Откаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничьего внимания. Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный, изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигара из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меня ли он рисует?» — с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю.

0: «Здравствуйте, дорогой товарищ!» – пробасил он, лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?» С листа бумаги на Игоря смотрел он сам. «Здорово!» – недовольно вырвалось у Игоря. Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок. «Студия мы рядом, здесь», – басил Зернов. «Расщедрился моссовет, питаясь тут. Заодно собираю человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц». Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал. «А это кто?» – спросил Откаленко. «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот, придет, познакомлю. Приезжий. Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил». Игоря охватило какое-то неясное беспокойство. «Кто же он такой?» «Инженер с севера. Фамилия Егоров». Как не владел собой Откаленко, он невольно вздрогнул при этих словах. «Егоров?» «Именно. Знаете такого?» Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами. «Нет, просто история такая необычная». «Между прочим, по вашей части», – засмеялся Зернов. «Как, кстати, портсигар тот нашли?» «Нет еще», – рассеянно ответил Игорь. Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы Откаленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Что было делать Откаленко? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно. «Но? Или я еду один, пожалеешь?» Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся. «Ладно, пошли», – вздохнул Игорь, и уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?» «По дороге скажу». Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стояло свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него. «В ГУМ!» – быстро сказал Сердюк. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком-бабочкой, и тихо сказал: «Предупрежу сейчас, что пришел». Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было. «Садись, Косов», – Цветков указал на стул. «Будем говорить». «С умным человеком всегда поговорить приятно», – развязно ответил Косой. «Но насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь?» «А это смотря какие». «На встречу с кем в Москву приехал?» Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся. «Ха, войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов. Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как?» Косов продолжал молчать. «Так, протянул Цветков. «Не хочешь, значит, говорить?» Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада. «Эх, повозиться бы с этим парнем! Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно». А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом. Директор магазина культтоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним 3 года назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало жулик, и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец Матков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридоновна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос. «Татьяна Спиридоновна, это вы?» «Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу». «Это Леня говорит, из магазина», — услышала она. «Я из автомата звоню». «Что случилось? Зачем вы звоните?» «Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел...» Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее. «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!» Голос оборвался, и в трубке послышались гудки. Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили 2 человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил: «Извините, гражданка, ваши документы?»
1: «У меня нет с собой документов», – в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна.
0: «Ваша фамилия?»
1: «Моя фамилия?»
0: «Так», – насмешливо сказал высокий. «Затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?»
1: «Да, я Туликина. Что вам угодно?»
0: «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы».
1: «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала».
0: «Принесите. Мы подождем здесь, в подъезде».
2: Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет!» – остановил ее старший. «Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи». Когда через 5 минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу. Этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович. Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и обеспокоенный недоуменно развел руками. Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя 3 или 4 месяца были арестованы все его бывшие компаньоны. Но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие ножа, лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал: «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть». От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить, и незнакомец продолжал: «Не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг, и в тяжелую минуту смогу пригодиться, как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов, зовут Иван Иванович, в Москве бываю наездами. Ваше здоровье!» И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около 3 лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича. «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов. «Чем могу быть полезен?» «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность – это в данном случае и ваша». Павел Иванович понял намек. «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено». Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал: «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой». Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам. «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» – недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать». Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и двумя пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. «Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено». В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами. «Бирка почему-то отдельно от него». Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием: «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?» «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. «Итак, не хотите связываться? Пожалуйста».
1: «Друг мой, так же дела не делают».
2: «Я знаю, какие дела, как делать. Будьте спокойны», – многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. «Обойдусь без посредника, если так».
1: Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться. В подлинности, что ли? Откуда он у вас, если не секрет?»
2: «От вас у меня нет секретов», – засмеялся Сердюк. «Он из музея».
1: «Понятно. Но какого именно?»
2: «А черт его знает. Вам не все равно».
1: «Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным, а я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете,
2: но это ваша забота».
1: «Так-так, значит, из музея», — Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Ну что ж, давайте его мне до завтра, я проверю».
2: Сердюк насмешливо покачал головой. «Нет, желаете, проверяйте так, а штучку эту я из рук не выпущу, только в обмен на деньги».
1: Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ.
2: Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час сине-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. работник музея», – догадался Павел Иванович и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», – сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала: «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянув, Павел Иванович нерешительно спросил: «Простите, но помнится, или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был?» Светлана смущенно посмотрела в его сторону. «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила: «Но должен найтись». Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович. Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего, следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда. Нет, вы только подумайте, какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром, говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше. А что, хитрый след, согласился Откаленко. Только не мешает ему где-то и кончиться. Знаете, Федор Кузьмич, воодушевился вдруг Лосев, ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно? Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось. «Верно», — согласился он, — «шифр требуется. Вот и предлагаю. След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет». «А что, неплохо», — снисходительно заметил Откаленко. «И журналистам потом искать название не придется». «И для пьесы подойдет, и для оперы», — в тон ему насмешливо сказал Лосев. Цветков озабоченно махнул рукой. «Ладно вам, опера им нужна. Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать. Этот ваш лисий след черти как запутывается». Однако события, которые вскоре произошли, внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром «след лисицы» некоторую ясность. Откаленко удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лассару, проживающему в гостинице «Москва». Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лассар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову. «Да, история», – задумался тот, потом приказал: «Заезжай за мной. Поедем в Шереметьево. Быстро». Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свои удостоверения, затем Цветков сказал: «Вот какое дело, через 2 часа рейс на Париж. Оформление пассажиров еще не начали?» «Нет еще». «Значит, вовремя подскочили. Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лассар и, по нашим сведениям, увозит одну, как вам сказать, историческую реликвию», нетерпеливо подсказал Виталий. «Краденую, из музея». «Что именно?» «Портсигар писателя Достоевского», сказал Цветков. «Такой, знаете, старенький кожаный портсигар». «Ага, хорошо. Я дам указания. И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал». Цветков посмотрел на Виталия. «Вы разрешите позвонить в музей?» спросил тот начальника таможни. «Пожалуйста». Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину. «В Шереметьево?» – удивленно переспросила Светлана. «Это же так далеко, а что мне там делать?»
3: «Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду».
2: «Что?»
1: Что вы говорите? Портсигар? Ну что за разговор? Приезжайте скорее.
2: И опять Виталий несся в машине который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала:
1: «Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар?»
2: «Не отнимать, а конфисковывать», — улыбнулся Виталий.
1: «Но все равно страшновато и ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история.
2: О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу».
1: «Очень скоро?»
2: «Очень», — снова улыбнулся Виталий. По лицу девушки скользили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил: «Из-за этого портсигара мы с вами познакомились».
1: «Тоже глава в истории с ним», — засмеялась Светлана.
2: «И немаловажная, между прочим».
1: Оба умолкли.
2: Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона, напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лосар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал: «Спектакль сейчас начнется, идемте ближе». Вскоре господин Лосар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом: «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще два таможенника.
3: «Я не понимаю», — нервно возразил господин Лосар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?»
2: «Это, господин, обычный таможенный досмотр. Не более того», — возразил один из таможенников.
3: «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи. Я протестую».
2: Ему все же пришлось открыть чемоданы. Первое, что извлекли оттуда, были две деревянные, потемневшие от времени иконы. Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. «У вас есть разрешение на них Министерство культуры?» – спросил Лосара один из таможенников.
3: «При чем тут министерство?» – раздраженно ответил тот. «Иконы куплены у частных лиц».
2: «Таков наш закон, господин Лосар». Досмотр вещей продолжался. Виталий и Светлана с одной стороны, Цветков с другой, стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. Почти за каждой из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей. Лосар побагровел, но молчал. «Придется составить акт о контрабанде», — сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги.
3: «Пожалуйста», — равнодушно пожал плечами Лосар. «Видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться».
2: Таможенник усмехнулся. «Ну, с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лосар. Иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации».
1: Лосар почти не слушал его и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках. Наконец он с беспокойством воскликнул: «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице». «Да-да, конечно!» и решительно объявил: «Я должен вернуться».
2: «Господин Лосар!» — крикнул ему вдогонку таможенник. «Досмотр вещей окончен. Нам надо еще составить акт.
3: Потом, потом, сохраните их!»
2: В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», — сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал:
3: «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд! Воровство! Это взяли вы!»
2: В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара: «Что произошло, господин Лосар?» – подсказал администратор гостиницы.
3: «Эта женщина», – указал Лосар на горничную, – «украла вещь». «Да ничего я не брала. Я здесь 11 лет работаю», – чуть не плача сказала пожилая горничная. «Да разве...»
2: «Какую вещь?» – Перебив ее, строго спросил лейтенант у Лосара. «Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала?» Тот на минуту умолк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил. «Извините, я погорячился. Это всего лишь старенький кожаный портсигар. Он дорог мне, как память об отце». Светлана в волнении прижала руку ко рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись. «Боже мой, Анри!» — вдруг проговорила супруга Лосара. «Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек».
4: «Ты выбросила сама кошелек?»
2: — прошептал Лосар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал.
4: «Куда ты его выбросила? Когда?»
2: «Сегодня утром. Я его выбросила в мусоропровод».
5: «Мусоропровод уже дважды очищали сегодня», – произнес администратор.
4: «О, о!» – закричал Лосар и повернулся к окружающим. «Все! Финита ла комедия!»
2: Потом он схватил за руку жену и потянул ее к двери. «Скорее! Мы еще успеем на самолет!»
5: Цветков, Лосев и Светлана вышли из гостиницы и остановились около освещенного подъезда. «Вот, милые, и все», – сказал Цветков. «А портсигар ушел от нас. Жаль, что не говори». Светлана вздохнула. «И все же, напоследок он сослужил неплохую службу», – заметил Виталий. «Хотя путь, по которому мы прошли за ним, и не был усеян розами. Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич». «Польза, конечно, была», – согласился Цветков. «Кое-кого мы на нем подобрали». И Виталий закончил. «След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников». «Это что еще за аллегория?» – засмеялась Светлана. «А разве не так?» – живо возразил Лосев. «Пока есть хищники, должны быть и охотники». Он многозначительно погрозил пальцем. «Чтобы не было жертв и потерь. Чтобы был покой».
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
7: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий. Часть вторая.
8: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком.
9: «Санчо, что это?»
10: «Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная. Только она и слела наполовину».
9: «Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке?»
10: «Если угодно, вашей милости».
9: «О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то! Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю».
10: «А что в том платке?»
9: «Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!»
10: «Хорошо, хорошо. А что там еще?»
9: «Сейчас, сейчас, ваша милость! Это золотые монеты!»
8: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он не нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
11: Сеньор Дон Кихот, сеньор Дон Кихот, слушаю тебя, Санчо. Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
12: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык. Но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
11: Благодарю вас, ваша милость, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
12: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
10: А подвиг этот очень опасен?
12: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
11: От моего усердия?
12: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
11: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
12: Так знай же, Санчо, что Амадис – именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
11: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
12: Да ведь я же тебе только что сказал. Хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
11: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку, но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньора Дульсинея изменила вам?
12: Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
11: Ей-богу, сеньор рыцарь печального образа, вы иногда такое говорите.
12: Что?
11: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рехнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
12: Клянусь Такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня, ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Вспомни, как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь снять доспехи, сложить оружие и раздеться до нога. Знак моего глубочайшего отчаяния.
13: Пресвятая Дева Мария!
8: В таких беседах они доехали до подножия высокой горы. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами.
12: Вот место, которое я избираю, чтобы оплакать неспосланные мне несчастья. Вот где мои слезы сольются со струями ручейка. Путеводная звезда моя, ты взгляни, до чего довела меня разлука с тобой. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя. А тебе, конь мой, прославленный Росинант, столь обездоленный судьбой, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается.
13: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
12: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
13: А что же вы станете делать?
12: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы и вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
13: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую, вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость била с лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
12: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо. Но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни. Поэтому оставь мне немножко корпи для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
13: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились всего, кроме мешка с провизией и запасного белья, и корпий, и бинтов. О проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще, прошу вас, вообразите, что назначенный вами 3-дневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
12: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
13: Да, бумага.
12: Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
13: А как же быть с подписью?
12: Амадис никогда не подписывал своих писем.
13: Про письмо, вашей милости, мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осля.
12: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». Неважно, чьей рукой будет написано послание, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк, если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих. Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать. Они...
13: Так значит... Сеньора Дульсинея Тобоска, и никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонса.
12: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
13: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда, ладная да складная. Накажи меня бог. В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря за пояс заткнет, хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте, и синище же у нее. А какой голос! Однажды она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в полумиле от нее. Так они услышали ее так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть я хочу сказать Дульсинее Тобоской, в том, что ваша милость посылает ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинея чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
12: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Знай же, что все графини и принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, что 2 вещи особенно возбуждают любовь: совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
13: Да, да. Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
8: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
12: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне. И нужно быть готовым ко всему.
13: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки прочтите мне его. Должно быть, оно очень хорошо написано.
12: Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобоской. Высокая и властительная сеньора, рыцарь, раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобоска, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мной? Если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет. Жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
14: Клянусь жизнью моего батюшки, никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как эта ваша милость так хорошо умеет сочинять и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол. Чего вы только не знаете.
12: Странствующий рыцарь обязан знать все.
14: Да, да. Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивее, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
12: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сей записки моему оруженосцу Санчо Пансе.
14: Да-да-да-да. Ага.
12: Трех ослят. Из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Mm-hmm. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать взамен полученных мной здесь от него трех других. Ага. По совершению этого и получения от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
14: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
12: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть хотя бы на некоторые мои безумства. Они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
14: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер. Плохо она меня знает. А если б знала, так постилась бы в день моего святого.
12: Мне кажется, что и ты так же, как я, сошел с ума, Санчо.
14: Я? Ну, нет. Я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или отнимать у них насильно?
12: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
14: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
12: Чтобы не заблудиться, Санчо, не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место.
14: А-а-а.
12: По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
8: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Оставшись один, рыцарь печального образа, от пояса до пят ногой и от пояса до головы одетый, покончив со своими кувырканиями и прыжками, погрузился в глубокие размышления о том, кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхоличному Амадису. Перевесил все-таки меланхолик. И Дон Кихот начал вспоминать, каким именно деянием Амадиса, отвергнутого дамы сердца, ему должно следовать. А начать следовало с молитв и покаяния, чему рыцарь печального образа и посвятил большую часть времени, не забыв, правда, уделить время и сочинению томных стихов, слагавшихся во время прогулок по лужайке. Ну, что-то вроде этого. Дерева, растения, травы, что вокруг меня стоите, зелены широкоглавы. Коль не трудно, о, внемлите песням жалобной отравы, пусть не даст забот к заботам вам печаль моя. Ну, где ей? Слезы льются Дон Кихотом, разлученным с Дульсинеей из Табоса. Ну и так далее. Так он проводил время. Молился, каялся, сочинял стихи, вздыхал и взывал к фавнам окрестных рощ, к нимфам ручейка. Он разыскивал также съедобные травы, и это была его единственная пища. Если бы Санчо вернулся не через 3 дня, а через 3 недели, он нашел бы рыцаря печального образа таким исхудавшим, что и сама мать не узнала бы его. А Санчо Панса, тем временем выбравшись из ущелья на проезжую дорогу, вскоре оказался у ворот постоялого двора, того самого, где его подбрасывали на одеяле. Заходить туда Санчо не решился. Но тут, нос к носу, он столкнулся с давними друзьями Дон Кихота, священником и цирюльником, с теми, кто творил суд над книгами нашего рыцаря.

0: Франца? Вижу, ваш господин.
1: Ну, мой господин занят своим делом, сеньоры. У него это важность величайшая. А какая, я сказать не могу, хоть вырвите мне глаз.
0: Нет, Санчо Панса, если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем, что вы его убили и ограбили.
1: Я? Чего это вы взяли, сеньоры?
2: К тому же вы едете на его лошади.
0: Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо.
2: Слышите?
1: Напрасно вы мне угрожаете, сеньоры. Не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить. Пускай каждый помирает, когда ему на роду написано. Мой хозяин остался в горах. И там, в полное свое удовольствие, предается покаянию.
2: Он там один в горах?
1: Ну да.
3: И тут Санчо без передышки остановок поведал, какие ему с Дон Кихотом довелось испытать приключения и где он покинул своего господина. Еще он добавил, что везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобоской, дочери Лоренцо Корчуэлла, в которую его господин влюблен по самые уши. Рассказ Санчо изумил священника и цирюльника, хотя они и догадывались о безумии Дон Кихота. Они попросили показать письмо к Дульсинее. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку и...
1: Черт, где же она? Проклятие! Неужели потерял?

0: потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его племянница должна была мне выдать 3 ослят. Идиот!
1: И он рассказал о потере им серого.
2: Успокойся, успокойся, Санчо. Я обещаю, что верну тебе этих 3 ослят.
0: Да как это, падре?
2: А как только отыщется твой господин, я уговорю его подтвердить свое обещание и написать новую расписку на отдельном листке, поскольку расписка в записной книжке все равно не имеет по закону никакой силы.
0: Ладно, ладно, святой отец, вы меня успокоили. А потери письма к Дульсинее не очень меня огорчает. Я его знаю почти на память и могу продиктовать любому переписчику.
3: Ну, так скажите его нам, а мы его запишем. Я правильно говорю, падре?
2: Совершенно правильно. Мы вас слушаем, Санчо. И перестаньте грызть ногти.
0: Черт, черт меня побери, святой отец. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
3: Не может быть, чтобы он написал вместительное. Должно быть, там было властительное или владетельное.
0: О! Так оно и есть. А дальше, помнится, мне говорилось. Драный, бессонный, изъязвленный, целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица.
2: Да, да, так и было.
0: Да, и еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Очень хорошо было написано. А в конце стояло: ваш погроб — рыцарь печального образа.
2: У вас отличная память.
3: Браво, браво. Молодец, Санчо. Только повторите еще раз, а то я не успел записать.
1: Санчо повторил письмо еще несколько раз, наболтав при этом 3 короба разного вздора. Правда, о том, как его подбрасывали на одеяле, он скромно умолчал. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньора Дульсинеи его господин пустится в новое странствование и непременно сделается императором или, по крайней мере, королем.
0: И дело это совсем нетрудное, если принять во внимание доблести Дон Кихота и мощь его руки. И как только Дон Кихот станет королем или императором, а к тому времени я уже овдовею, мой господин женит меня на какой-нибудь фрейлине императрице, наследнице богатых и обширных поместий. А это вам не какой-то там остров.
1: Все это Санчо рассказывал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что слушатели снова изумились. Каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума?
3: Ну что ж, вам остается молить Бога о здоровье Дон Кихота. Пусть он, конечно, станет императором.
2: Нет, а что? Он может стать даже и епископом. Да, всякое бывает.
0: А что епископ может пожаловать своему оруженосцу? Не дай бог приход в каком-нибудь городе, а я и церковную службу уже не смогу выучить. Я ж не знаю даже первые буквы вас.
3: Да не горюйте, друг Санчо. Мы упросим вашего господина стать императором, а не епископом.
0: Вот за это буду вам премного благодарен. А я стану молить Господа, чтобы он вывел сеньор Дон Кихот на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпать великими милостями.
2: Вы говорите разумно, друг Санчо, но теперь нам нужно принять меры, чтобы освободить вашего господина от бесполезного покаяния. А чтобы обдумать это, как сделать, давайте зайдем на постоялый двор. К тому же час уже поздний, и нам давно пора закусить.
0: Вы идите, сеньоры, а я подожду вас здесь, у ворот.
3: В чем дело, друг Санчо? Почему вы не хотите пойти с нами?
0: Можно я потом вам расскажу? И если вас не затруднит, уважаемые сеньоры, принесите мне что-нибудь поесть горяченького. И заодно прихватите овса для Росинанта.

0: священник и цирюльник вошли в гостиницу и через некоторое время вынесли Санчо поесть, а сами принялись обсуждать, как ему говорить вернуться домой несчастного идальга. Наконец, священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе Дон Кихота и весьма подходящая для их затеи.
1: «Я придумал, как это сделать. Я переоденусь в странствующую принцессу, а вы, мастер Николас, должны будете изображать из себя моего оруженосца. И вот в таком виде мы и отправимся в горы к Дон Кихоту».
2: «Вы, святой отец, просто вылитая принцесса. И голос у вас подходящий».
3: «Лицо мы закроем маской».
2: «Правильно, падре?»
1: «Правильно, объясняться будет оруженосец, то есть вы, мастер Николас».
3: «Я бы с удовольствием, если бы только знать, что говорить, святой отец».
1: «А вот что. Мол, оскорбленная и обездоленная принцесса, то есть я, обращается к рыцарю за покровительством. Скажете, что я, то есть она, принцесса, умоляет рыцаря следовать за ней, то есть за мной, куда мне будет угодно, чтобы отомстить за причиненную мне, то есть принцессе, обиду».
2: «У него всегда обиды от этих, ну, злых волшебников. Их там столько развелось, сеньоры».
1: «Вот-вот, именно, именно. Идем дальше. При этом вы, мастер Николас, попросите за принцессу, то есть за меня, что она, то есть я, прошу позволения не снимать с меня маски, то есть с нее, принцессы, и не подавать голоса ей, то есть мне, священнику, пока рыцарь не выполнит этой просьбы».
2: «Пожалуй, это выход».
4: «Здорово придумано, святой отец.
2: А я, то есть Санчо Панса, его оруженосец, скажу ему, то есть Дон Кихоту, что письмо к Дульсинее доставлено, и что она, то есть Дульсинея, просила передать своему рыцарю, то есть Дон Кихоту, повеление под страхом ее немилости, то есть Дульсинеи Тобосской, сию же минуту явиться к ней».

0: против его, то есть Дон Кихота, то есть Дон Кихана, необычайного помешательства.
1: Эта мысль очень понравилась нашим друзьям. Они условились с Санчо, что выйдут несколько позже и остановятся в том ущелье, где он разбросал дрог. Санчо подробно объяснил своим спутникам, по какой дороге им следует направляться, и ускакал. Осталось только достать женское платье. Священник и мастер Николас обратились с этой просьбой к хозяину и хозяйке гостиницы. Когда те узнали, с какой целью мужчине предстоит переодеться женщиной, они тотчас же поняли, что речь идет о том сумасшедшем, который приготовлял у них свой бальзам. Между тем, история с переодеванием священника привлекла всеобщее внимание постояльцев гостиницы, среди которых случайно оказалась прекрасная молодая дама, остановившаяся здесь проездом. Она тоже заинтересовалась этим приключением и пожелала узнать о нем подробнее. Наши друзья охотно поведали ей историю бедного Идальго. При этом они не скупились на похвалы нашему рыцарю, рисуя его честным, добрым и отважным человеком. Молодая путешественница, которую звали Доротея, была совсем растрогана этим рассказом.
2: Знаете, сеньоры, я ведь тоже люблю рыцарские романы, особенно об Амадисе и Роланде. Как я понимаю вашего Идальго. Я хочу вам помочь. И надеюсь, что я лучше вас, святой отец, сумею сыграть роль обиженной девицы.
3: Разве я могу возразить вам? Сеньора Доротея.
2: К тому же я отлично знаю, каким языком должна говорить девушка, прося заступничества у странствующего рыцаря.
3: Невероятно. Сама судьба послала вас на помощь нам.
4: У нас нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность, сеньора.
2: Теперь нам остается только поскорее взяться за дело. Сеньоры, я оставлю вас на некоторое время.
3: Да-да, конечно.
1: Через несколько минут она появилась перед нашими путешественниками в роскошном платье из дорогой материи, в мантилье из прекрасной зеленой ткани с ожерельем на шее и браслетами на руках.
2: Сеньоры,

0: священник и цирюльник пришли в восторг от грации и изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Пансой. На следующий день они прибыли в назначенное место. Священник пошел навстречу Санчо, чтобы рассказать ему о новых обстоятельствах их приключения.
1: Ну что, друг Санчо, как там наш сеньор Дон Кихот?
2: Сеньор Дон Кихот, ваша милость, мне очень обрадовался, хотя сидит раздетый в одной сорочке, совсем желтый, слабый, умирает от голода и вздыхает по своей даме Дульсинее. Мне его так жалко, падре.
1: Бедный Дальга, а что он сказал о твоем сообщении?
2: Когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно покинуть эти места и отправиться в Табос, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости.
1: Это именно то, что мы и ожидали.
2: Если так будет продолжаться, то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором. И все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут.
1: Успокойся, успокойся, друг Санчо, не волнуйся. Мы своего добьемся, так или иначе. Смотри, видишь вон ту прекрасную даму?
2: Где?
3: Ну, какая красавица! Ух, да какие наряды! А кто эта прекрасная сеньора, падре? И что она потеряла в этой глуши?
1: Это прекрасная сеньора, брат Санчо. Никто иной, как наследная принцесса великого королевства Миха Микон.
3: Да ну!
1: А ищет она нашего господина, чтобы попросить у него защиты от злого великана, нанесшего ей оскорбление.
3: Да!
1: Да! До нее дошла молва о добром рыцаре Дон Кихоте, и она приехала к нему из Гвинеи.
3: Вот это я понимаю! Вот это дело хорошее! А еще лучше будет, если моему господину удастся отомстить за обиду, убив этого великана. А, впрочем, я уверен, что чудовище будет убито в первой же схватке.
1: Ну, это вам, друг Санчо, лучше знать, чем мне. Вы же видели сеньора Дон Кихота в деле?
3: Но об одном я хочу попросить вашу милость, святой отец. Я очень опасаюсь, как бы не пришло в голову моему господину сделаться епископом. А потому посоветуйте ему, ваша милость, поскорей жениться на этой принцессе. Тогда уже никто не сможет возвести его в епископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Знаете, было бы большим горем для меня, если б мой господин стал епископом, потому что для церкви я непригодный человек, ведь я женат, у меня семья, дети. И еще я не знаю, как величать эту сеньору?
1: Ее зовут по имени королевства, принцесса Мика Микон.
3: А, вот оно как. У них в Гвинее, значит, так принято. По имени королевства. Занятно. Мика Микон.
1: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе.
3: Ой, да, как да, моя да, благодарность, да, моя да, ваша.
1: И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече. И ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
3: Не-не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
1: Вот это правильно.
0: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двигались.

0: нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
1: «Встаньте! Встаньте, прекрасная сеньора!»
2: «Я не встану с колен, о храбрый и могучий рыцарь! Пока ваша доброта и любезность не осчастливит меня милостью, которая вашей особе принесет честь и славу, а мне, безутешной и обиженной девице, прибывшей из далеких стран, великую поддержку».
1: «Прекрасная дама, я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите поднять вас с земли».
2: «Нет, сеньор, нет, я не встану. Я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства».
1: «Даю рыцарское слово, прекрасный сеньор, что готов оказать вам помощь и покровительство, при условии, если это не принесет вреда и ущерба моему королю, моей родине и той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы».
2: «Клянусь вам, что никакого вреда им от этого не будет».
3: «Ваша милость свободно может обещать ей свое покровительство и помощь, потому что все делать не стоит выеденного яйца. Нужно всего-навсего убить какого-то великана. А девица, которая об этом просит, благородная принцесса Микомикон, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии».
1: «Мне все равно, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает мне моя совесть и закон рыцарского ордена. Встаньте, прекраснейшая дама, я обещаю вам исполнить все».
2: «В таком случае...»
1: «Да».
2: «Великодушный рыцарь».
1: «Да».
2: «Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство».
1: «Даю вам это обещание, сеньора. Вскоре вы вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. Итак, во имя Божие, выступим на защиту этой несчастной принцессы».
0: Верный Санчо снял доспехи рыцаря, словно трофеи, висевшие на дереве, и в одно мгновение вооружил своего господина. Цирюльник, изображавший оруженосца принцессы, вместе с Дон Кихотом помог мнимой своей госпоже сесть на мула. Затем рыцарь вскочил на Росинанта. Цирюльник забрался на своего мула, и только одному Санчо пришлось плестись пешком. Тут он поневоле вспомнил о своем сером. Тосковал он, правда, недолго. В конце концов, его господин скоро станет королем Микомикона и уж, наверное, назначит его правителем какой-нибудь провинции. Огорчало Санчо только то, что царство это находится в стране негров. Впрочем, он как мог успокаивал себя.
4: «Что за беда, что мои вассалы будут неграми? На худой конец я погружу их на корабли и привезу в Испанию. Тут я смогу их продать, мне заплатят наличными, и тогда я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Ведь продать 30 или 40 тысяч негров – плевое дело. Ей-богу, я их мигом сбуду с рук и превращу всех этих черненьких в беленькие и желтенькие денежки. Не на такого дурака напали».
0: И волнуемый этими приятными мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Священник решил, что наступил момент, когда и он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем он с распростертыми объятиями кинулся к нашему идальго.
5: «Счастливый час я встретил вас, о зеркало рыцарства! Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ломанческий, облот и убежище обездоленных, цвет и слава странствующих рыцарей!»
0: Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, крайне пораженный этой встречей, сделал движение, чтобы слезть с лошади, но священник удержал его.
1: Позвольте, позвольте, святой отец.
5: Нет, нет, нет, ни за что не допущу этого. Пусть ваша милость не слезает с седла на этом славном коне. Вы совершили ваши блистательные подвиги. Мне будет довольно и того, что кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула.
2: Я думаю, что мой оруженосец уступит седло духовной особе, а сам устроится на крупе позади вас, святой отец.
5: Благодарю вас.
0: Так они и поступили. Однако мул, в седло которого уселся святой отец, не потерпел второго всадника. Посему цирюльнику, то есть оруженосцу принцессы, и Санчо, оруженосцу рыцаря, пришлось идти пешком. Правда, было решено, что все трое по очереди будут сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около 2 миль.
1: Итак, ваше высочество, сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.
6: Куда же ваша светлость соблаговолит нас повести?
2: В королевство.
6: В королевство?
2: Да, в королевство.
6: В королевство? Вероятно, в королевство Микон, не правда ли?
2: О, да, сеньор, конечно. Мой путь лежит в это королевство.
6: Если это так, то нам придется проехать через мою деревню. Оттуда, кстати, ваша милость отправится в Картахену, где вы сможете сесть на корабль. При попутном ветре вы какие-нибудь 9 лет доедете до Великого Меотийского озера, а оттуда до королевства вашего высочества не более 100 дней пути.
2: Ваша милость ошибается. Мне понадобилось всего 2 года, чтобы с моей родины добраться до Испании. И вы знаете, как только я ступила на испанский берег, как молва о сеньоре Дон Кихоте Ла-Манчском достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и...
1: Довольно меня хвалить, моя сеньора, я враг всякой лести. Хотя я не сомневаюсь, что ваши похвалы вполне искренни, но все же оскорбляют мой стыдливый слух. А сейчас, святой отец, расскажите-ка, что привело вас в эти места?
6: Отвечу вам кратко. Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим общим другом, мастером Николасом, направляюсь в Севилью, где я должен был получить деньги, присланные мне одним родственником, много лет назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. 60 тысяч полноценных песо. Это не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, на нас напали 4 разбойника. И обобрали нас дочисто.
1: Негодяи, жалкие твари.
6: Негодяи, настоящие твари, ваша милость. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники - каторжники, выпущенные на свободу, неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец или сумасшедший. Или человек без души и совести такой же негодяй, как и они. Подумайте, ваш милость, ведь он пустил козла в огород, лису в курятник, волка в овчарню. Мало того, что он оскорбил правосудие и нарушил мудрые приказания нашего законного господина короля, он к тому же лишил галеры гребцов, поставил на ноги стражей святого братства, которые уже много лет отдыхают, словом, натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется.
0: Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении своего господина с каторжниками. Потому-то священник и выдумал историю с ограблением, желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию.
6: Вот каковы наши грабители. И да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары.
7: О, сеньоры! Да ведь этот подвиг совершил мой господин! Как я убеждал его, падре, хорошенько подумать! Как убеждал! Разве это не правда, сеньор мой? Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляют на галеры за величайшие злодеяния?
1: Глупец! Странствующие рыцари обращают внимание на страдания несчастных, а не их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь, словно четки на шнурок. И поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Но, конечно, я при этом не имею в виду их преподобие, почтенного святого отца, перед духовным саном которого я склоняюсь. Я докажу силы моего могучего меча, что грядущие приключения...
2: Сеньор рыцарь, вы не забыли клятву, которую вы мне дали? Вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не отомстите за меня? Умерьте же ваш гнев.
1: Да-да, сеньора. Я сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди. Отныне я буду... тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения прошу вас, расскажите, если это не тяжело для вас, в чем ваше горе? И кто ваши обидчики? На кого должна обрушиться моя праведная и ужасная месть?
2: Охотно расскажу вам все, если только вам... не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях?
1: Не наскучит, моя сеньора.
2: Если так, то слушайте меня, сеньоры. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, как вам известно, как вам уже рассказывал святой отец?
6: Да, я уже действительно рассказывал сеньорам, что зовут вас принцесса Мика-Микон, и что вы законная наследница великого королевства Мика-Микон. Это неудивительно, ваше высочество, что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах. В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена.
2: Как это верно, ваше преподобие. Я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был сведущ в науке, называемой магией.
0: История, рассказанная Доротеей, была одновременно и трогательна, и страшна. Услышавших ее стыла в жилах кровь, и волосы стояли дыбом, особенно когда гнусный Пандофиланда свирепоглазый, этот отвратительный, косящий для пущей свирепости на оба глаза великан, пожелал обвенчаться с принцессой. А в случае отказа обещал смести с лица земли это дивное королевство Мика-Микон. С дрожью да икоты, с глазами, которые, казалось, вот-вот выпадут из орбит, слушал Санчо этот правдивый рассказ принцессы.
2: И тогда отец сказал: единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных – это добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испании. Там, Я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот, или же Дон Хигот, и будет моим защитником и спасителем.
3: Должно быть, он сказал Дон Кихот, или рыцарь печального образа.
2: Да, именно так. Еще отец прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него на спине с правой стороны пониже плеча темная родинка.
1: Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.
3: Так для этого незачем раздеваться, я и так знаю, что у вашей милости посередине спины как раз такая родинка.
8: Я слышал, ваше высочество, что это знак мужества.
2: Этого вполне достаточно, совершенно неважно, на плече у вас родинка или на спине, главное, что она есть, ведь тело всюду одинаковое. Нет сомнений, что мы с отцом не ошиблись, обратившись к сеньору Дон Кихоту, слава о котором недаром идет по всей Испании. И судьба жалилась надо мной. Славный рыцарь согласился оказать мне помощь и обещал выступить против великана Пандофиланда Свирепоглазого. Я не сомневаюсь, что он одолеет этот

0: стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством.
1: Ну, что ты на это скажешь, друг мой Санчо, ты слышал? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.
2: Ей-богу, верно! Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандофиланда и не жениться на принцессе.
3: Сказав это, Санчо от полноты чувств сделал два огромных прыжка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени.
2: Ваше высочество, принцесса, сеньора, ваша милость, это... Позвольте поцеловать руку вашей милости, в общем, королеве славного королевства вашего, Мика Микон. Я так рад. Ваша милость.
4: Да, я позволю.
2: Ваша милость.
4: Я позволю вам стать важным вельможей.
2: Ваша милость.
4: Но после того, как небо позволит мне снова вступить во владение моим королевством.
2: Ну, я не знаю, как вас благодарить, ваше высочество, величество, сеньор.
1: Погоди, Санчо. О, высокородная и отважная сеньора, как бы велики и удивительны ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято. Воля пленена и разум похищен той, которая...
4: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
5: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
2: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
1: Что?
2: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Вы что думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметки не годится?
3: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
4: Сеньор Дон Кихот, остановитесь!
3: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
1: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, без денег, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я... Живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй, благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
3: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихота. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
2: Да вы подумайте, сеньор, раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы не будете королем. А если так, то каких же милостей мне от вас ждать? На это я и жалуюсь. Вы непременно должны жениться на этой королеве, которая вам прямо с неба свалилась. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинее. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами, только сеньора Дульсинея я давно не видел.
1: Как не видел? Как не видел? Богомерзкий предатель! Да ведь ты только что
2: принес мне от нее привет. Я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит. Могу только сказать, что это она все еще хороша собой.
1: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
2: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
1: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь. А лучше проглоти язык, чтобы не сказать лишнего.
2: Ну ладно, Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость.
4: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре из Табосса. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо.
3: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, пристально вгляделся в незнакомца и тотчас же признал в нем освобожденного каторжника де Пасамонте, а в осле своего возлюбленного серого.
6: Вот он! Вор Хенесильо! Неблагодарная тварь! Отдай!

0: Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил с осла и пустился на утек рысцой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.
1: «Сокровище мое! Ослик души моей! Друг мой сердечный! Как тебе жилось без меня?»
0: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
2: «С возвращением сердечного друга, Санчо!»
3: «Поздравляю вас, Санчо!»
2: «Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах!»
1: «Нет, нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил!»
2: «Вы так добры, господин мой!»
0: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
2: «Я искренне поражен, сеньора Доротея, как быстро вы вошли в роль принцессы и с каким искусством сочинили эту страшную историю про великана».
3: «Это потому, сеньор священник, что я сама прочла много рыцарских романов. Некоторые из них мне нравятся, однако я просто потрясена тем, как этот злополучный идальго легко верит во все фантазии».
2: «Да, и принимает их всерьез. Но слава богу, что он несет всякий вздор только тогда, когда говорит о рыцарях и великанах. А обо всем остальном судит здраво и глубокомысленно».
3: «Да-да».
2: «И в этот момент к нему испытываешь глубокое уважение».
1: «Совершенно согласен с вами, падре».
0: Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой.
1: «Друг мой Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет».
4: «Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизни свою не видел и не читал».
1: «И ты до сих пор помнишь его наизусть?»
4: «Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное...» Виноват. Вот. «И восходительная, сеньора. А конец такой. Ваш погроб — рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои».
1: «Мне бы хотелось еще знать, что делала моя дама, несравненная королева красоты, сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней. Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг. Или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю».
4: «Нет, она на заднем дворе просеивала зерно».
1: «Возможно, возможно. Но зерна, которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?»
4: «Желтое, ваша милость».
1: «Будь уверен, друг Санчо, что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако рассказывай дальше. Что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
4: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном, поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда, я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
1: О, мудрая сеньора, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб вполне насладиться. А она расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
4: Ну, она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
1: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спаслала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
4: Это точно, что высокая. Вершка на три повыше меня будет.
1: Да вы разве мерились с ней ростом? Как ты осмелился на это?
4: А очень просто. Когда я ей помогал взваливать мешок пшеницы на осла, мне пришлось стать с ней рядом. Тут я и заметил, что она повыше меня будет.
1: Поистине, высокие достоинства ее души находятся в полной гармонии с ее высоким ростом. Итак, что же она сказала, когда окончила просеивать пшеницу и прочитала письмо?
4: Да она и не читала его, потому что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передал о любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Тобоса.
1: Целует руки? Так и сказала?
4: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
1: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
4: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
1: Да, обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Тобоса больше 30 миль.
4: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой!
1: Нет, нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. И я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
4: Когда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей. И отправимся-ка мы немедленно убивать великана.
1: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
4: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
1: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
4: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
1: Но это может быть воспринято, Санчо, жестом недостойным рыцаря.
4: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого, ваша милость, спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
1: О, как ты прост и глуп. Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, который служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
4: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога. Без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
1: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
4: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
1: Думаю, это будет не так сложно сделать. Однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
4: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу их в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
0: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
5: «Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес! Тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила!»
1: «Да-да, я узнал тебя! Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми!»
0: И Дон Кихот рассказал своим спутникам эту уже известную нам историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон Кихот обошелся с хозяином, обязав его заплатить мальчику все до единого реала, и тот обещал немедленно исполнить приказание рыцаря.
1: Расскажи этим сеньорам все, что было. Пусть они увидят, как нужны и полезны странствующие рыцари.
5: Да все, что ваша милость рассказала, истинная правда. Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
1: Как иной? Неужели хозяин тебе не заплатил?
5: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом Он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину-другой ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
1: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
5: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
1: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
3: Сеньор рыцарь, погодите. Что вы намерены делать?
1: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего муравейдиса.
3: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
1: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя. И не заставлю хозяина заплатить свой долг.
5: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
2: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть. А больше ничего.
5: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже.
0: Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка, их дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
6: Добро пожаловать, сеньоры!
7: Гость в дом, радость в дом.
8: О, сеньор рыцарь!
7: Такая радость, такая радость.
1: Добрый вечер, сеньора, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
7: Ну, если сеньор-рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
0: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
2: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего Идальга и зашел уму за разум.
9: Да, да.
10: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы, человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
7: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
11: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
10: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
2: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
10: С удовольствием.
0: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
10: Вот, пожалуйста, сеньоры.
2: Ну-ка, ну-ка. Первая — Дон Сфиранхилио Фракийский.
12: Вторая — Фелисмарте Гирканский.
10: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского.
12: Вторая — Фелисмарте Гирканский.
10: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского.

0: И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарилью с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу, пустошенных тобой, негодяй, в селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
1: Кажется, падре, нашему хозяину недостает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
2: Мне тоже так думается.
3: Послушайте, братец мой, ведь ни Фелисмарта Герканского, ни Дон Серанхилио Фракийского, ни других рыцарей, о которых рассказывается в романах, никогда не было на свете.
1: Конечно! Это же все выдумки этих писак, сочинивших свои книги ради пустого развлечения.
0: Да полно вам, сеньоры, мне зубы заговаривают. Я и сам до пяти считать умею и знаю, где мне сапог жмет. Неужто вы хотите убедить меня в том, что все в этих прекрасных книжках ложь и вздор? Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского совета. А это не такие господа, чтобы позволить печатать лживые сказки о волшебствах и сражениях. Ведь это значило бы попусту сбивать с толку верных подданных короля.
3: Да мы ведь уже сказали вам, друг мой, что все эти романы пишутся для развлечения праздной публики.
1: Да!
3: Ведь разрешает же правительство игру в шахматы или мяч.
1: Вот именно!
3: Почему же не разрешите печатание рыцарских романов? Вот вам ваши книги, сеньор. Решайте сами, что в них правда и что ложь. И да пойдут они вам на пользу. Дай только Бог, чтоб вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец, Дон Кихот.
0: Ну нет, я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я ведь прекрасно понимаю, что теперь порядки уже совсем не те, как во времена странствования этих славных рыцарей.
4: Санчо, хранивший против своего обыкновения глубокое молчание, внимательно прислушивался к разговору хозяина со священником и цирюльником. Услышав, что рыцарские романы — чистейший вздор, и что никаких рыцарей больше нет, Санчо Панса сильно призадумался о том, чем может окончиться путешествие его господина в страну Микомикон. Растерянный и смущенный направился он в чуланчик, где спал наш Идальго. Но через несколько минут он выбежал оттуда в сильнейшем смятении.
5: Сюда! Сеньоры, скорей на помощь! Сюда! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видели. Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры, принцессы Микомикон, что отсек ему голову начисто, словно репу.
3: Что вы такое говорите, братец? В своем ли вы уме, Санчо? Как это может быть? Ведь великан находится за 2000 миль отсюда.
5: Берегись, вор! Разбойник! Трус! Ты в моих руках! Теперь уж ничто не спасет меня! Что же вы стоите? Бегите на помощь моему господину! Впрочем, он и один справится с врагом. Великан уже убит и дает теперь ответ Богу за всю свою нечестивую жизнь. Я сам видел, как лилась кровь и как слетела с его плеч голова здоровенная, что твой бурдюк с вином.
0: Убейте меня, если этот Дон Кихот или Дон Дьявол не вспорол один из моих бурдюков с красным вином, что висит у него над изголовьем. Это вино! Вино течет! Да этот дурень вообразил, что будто бы это кровь!
4: С этими словами он

страны, голову украшал красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны. Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему боли. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступили за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего идальга. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой

0: Тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
1: «Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков-тумаков, что даже вспомнить страшно, кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном».
2: «Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут из проклятых бурдюков? Смотри, дурак, не захлебнись в красном вине!»

0: Между тем священник, желая успокоить Дон Кихота, взял его за руку, а тот, думая, что перед ним принцесса Мико-Микон, опустился перед священником на колени.
1: «Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание».
0: Наконец священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: «Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили!»
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: «Не в добрый час, в проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь, чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла».
4: «Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить».
3: «Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил бурдюки и выпустил вино, чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук».
0: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка. Ей вторила ее добрая служанка Мариторнес, только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: «А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке».
0: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
2: «Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено».
1: «И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой. В конце концов, мне удалось нанести ему решительный удар. Я снес ему голову с плеч, и кровь полилась рекою, словно вода».
2: «Скажите лучше, словно красное вино. Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Мико-Миконской, но нигде не нашел».
1: «Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок».
2: «Эх, если бы ваша милость посмотрела, каких она наделала дел и сколько надо будет заплатить за битву вашей милости с великаном. Продырявленные бурдюки и пролитое вино. Да вы не то еще увидите, сеньор. Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
1: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
2: Ну, хорошо, пусть так, как ваша милость говорит. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня изо всех сил. Да еще с шуточками, с прибауточками. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут нет. Не было, а была просто здоровая трепка.
1: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
0: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
1: «Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
2: Да.
1: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
4: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки вином.
5: Сын мой, прошу вас, сын мой, подождите.
1: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
6: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитым из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
5: Санчо! Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
4: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть...

0: потекло целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость сеньор хозяин.
1: Я представлю, и счет будет немаленький.
2: Да вы успокойтесь, ради бога.
0: Вот что, Санчо, я тебе скажу. Прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает. Ну-ка,

0: Тебя я убедился, все равно не исправишь. Ты болван.
1: Ну, сеньор,
2: ну за что? Ну, довольно, довольно, Фэтом. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
3: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
4: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое

0: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол. Причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
1: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
2: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
1: Простите, святой отец. Цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель, которой стремится военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель — это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
0: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
1: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
3: Ваша милость, да. Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
1: Конечно, теплый плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные. Он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование, да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчиться постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
3: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
1: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпи, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что? Это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости. Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. К Каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
2: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
4: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
2: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
4: Да, падре, можно и отдохнуть.
5: Прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
6: Да, замечательный.
2: Спокойной ночи, сеньоры.
4: Спокойной ночи.
5: Спасибо рыцарю печального образа.
1: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
7: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
2: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
1: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
2: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
0: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что казалось, у него разрывается сердце.
1: О, госпожа моя, Дульсинея Тобоская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня сострадание. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор!
0: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот момент

0: гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
1: Эй! Эй!
2: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят. И ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
1: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
2: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
1: Я не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
2: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
0: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
1: Эй! Открывай!
2: Слушайте вы, в этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
1: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
2: Ах, черт, кто там еще? Да иду, иду!
3: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
2: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того.
0: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
4: Дон воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
0: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
4: Браво!

0: погибнет. Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
1: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
2: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.

Разбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Дон Кихот, услышавший крик,

0: пожалуйста. О, Санчо! Молодец, Санчо! Его следует посвятить в рыцари, ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
1: А между тем, ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралась.

0: этот мошенник украл мое седло. Вот здесь, в стойле, находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему в пору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
1: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою. И с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кабальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, которому я принадлежу, этот шлем уже побывал в сражении.
2: Да уж, это верно. Не будь на вашей милости этого бритвенного шлема, плохо бы вам пришлось, потому что в этом бою камни на нас сыпались градом.
0: О, господи, сеньоры! Ну что вы скажете об этих господах, утверждающих, что это шлем, а не бритвенный таз?
1: А кто осмелится утверждать противное? Если он рыцарь, я докажу ему, что он говорит неправду. А если оруженосец, что он тысячу раз лжет?
3: Позвольте, сеньоры, позвольте. Позвольте, сеньор цирюльник. Знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, также похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
1: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
4: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала.
0: Господи, помилуй. Как же это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем? Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
1: В этом замке, сеньоре, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то волшебства.
4: Сеньор Дон Кихот рассуждает совершенно правильно. Без волшебства тут не обошлось. К тому же, я обращаюсь к вам, сеньоры, ведь глупо же называть седлом осла вот эту конскую сбрую, не так ли?
0: Ну да, конская сбруя, самая настоящая!
5: Конская!
6: Конская!
0: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Право же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
1: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
7: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
5: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло с осла. Да не будь я сыном своего отца! А кто скажет противное, тот пьян, как винная бочка.
1: Вы лжете, низкий негодяй, будете жестоко наказаны за свою ложь.
7: С этими словами он поднял копье и с такой силой пустил его в голову стражника, что если бы тот не отскочил в сторону, то был бы убит на месте. Копье, ударившись о землю, разлетелось в щепки.

0: гостиницы, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям. Дочка хозяина вопила, служанка Мариторна сплакала, Доротея растерялась, цирюльник лупил Санчо, Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами. Царило смятение, кутерьма, полная растерянность, кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
1: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь и слушайте меня все! Если вам дорога жизнь, сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
2: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот. Вы мне за все заплатите. Уже второй раз вы все переворачиваете вверх дном. К черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор. Вы за это ответите.
1: Я могу ответить на это только тем, что прекращу это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
0: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
3: «На помощь святому братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ! Я должен задержать этого разбойника с большой дороги!»
4: «Позвольте мне, сеньор!»
0: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
1: «Неучтивая тварь! Дьявол!»
0: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
3: «Заступите! Тут же песня!»
1: «Наконец! Я тебя!»
2: «На помощь святому братству!
5: Помоги еще, милосердный сеньор! Сеньор, помогите!
6: Матерь Божья!»
7: «Ради Господа, сеньора, прекратите!»
8: «Господи Боже мой, да ведь все, что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда! В нем и часу нельзя провести спокойно!»
0: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем святого братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
1: «Подлые и худородные людишки! Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных? О, гнусный сброд! Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень Странствующего рыцаря должна внушить вам почтение.
0: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
4: Но вы что, не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
1: Странствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон – меч, их судебник – храбрость, а указы – их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцари дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу странствующего рыцарства.
4: Если не поверить в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его.
3: Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить.
1: Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?
4: Но вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный.
3: Да, да, да, да, точно, ненормальный.
0: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Пансой. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов, а тот написал ему расписку «Не жаловаться ни ныне, ни во веки веков». Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
1: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
9: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
1: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
0: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху, на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг и не так много, как ваша милость. Знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
3: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера, да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему подивиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, то либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинант был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой — бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом, в глубоком молчании, проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толецкий каноник обратился к стражникам.
4: «Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?»
5: «Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги».
4: «Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?»
5: «Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно».
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
4: «Простите меня, сеньор,

0: меня странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными волшебниками, кои преследуют добродетель сильнее.
1: Да, ваше преподобие, сеньор Дон Кихот Ломанческий говорит сущую правду. Он действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа.
2: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
3: «Пугайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих».
0: «Не забудь, Санчо, что твое имя будет также отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния».
1: «Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?»
3: «Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери! Если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон, и я по меньшей мере был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова, а вместо этого как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся».
4: «Слышите, падре, какие он пули отливает?
5: Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров».
3: «А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина, об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит».
2: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
6: «Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость.

0: А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
1: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
0: Ну, это чересчур.
1: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
0: Да. Тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
1: Как это верно! Как это верно, ваше преподобие!
2: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
3: «Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках — никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать». А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
1: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня. Я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
3: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсинеи Топоз.
1: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
3: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
1: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
3: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
1: Я не понимаю, что значит «ходить за нуждой», Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
3: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пи-пи, пи-пи. Ну, отчего не отвертишься?
1: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец, я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
3: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
1: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе... С какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
3: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
1: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо, как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
2: Но тут телега подъехала к поджидавшему их впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, валов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
4: Сеньор-священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
5: Зачем, Санчо?
4: Ну, вы же понимаете, сеньор-священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
5: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
4: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
6: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
7: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
2: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота к участию в трапезе, на что наш Идальго охотно согласился. Хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, движимый состраданием, а также заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя. Он завел разговор о том, что человеческий разум не в состоянии поверить в те небылицы, длинными амадисами, филисмартами, трапезунскими императорами, странствующими девицами, змеями, великанами, волшебниками, оруженосцами, ставшими графами, смешными карликами, любовными письмами, всякими чарами и чудесами. Все эти романы, по мнению каноника, приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Он призвал нашего рыцаря сжалиться над собой, вернуться в лоно разума и употребить во благо тот рассудок, которым небо так щедро его наградило.
0: «Ах, сеньор Дон Кихот, посвятите ваши блестящие способности изучению других книг, тогда и душу свою спасете». И славу умножите. Откройте Библию, прочтите книгу Судей. Вот где подлинно великие события и деяния, столь же истинные, сколь и отважные. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор Дон Кихот.
7: Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложные, пагубные и бесполезные для государства, что я, читая их, поступал плохо, веря им, поступал еще хуже, а подражая их героям, совсем скверно. Неужели вы отрицаете существование Амадиса Гальского и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?
0: Ваша милость точно передает мою мысль.
7: В таком случае мне ничего не остается другого. Я утверждаю, что околдованным и лишенным разума являетесь вы сами, раз вы решились изречь хулу на то, что всем миром признано за истину. Человек, отрицающий, подобно вашей милости, правдивость рыцарских романов, заслуживает того же наказания, которому ваша милость желали бы подвергнуть неугодной вам книге. Вы хотите меня уверить, что не было ни Амадиса Гальского, ни Филисмарта Гирканского, ни инфанты Флорикас, ни Гибургунского, ни короля Артура, не было подвигов Феобраса, Гектора, Ахилла, Агамемнона, Александра Македонского, не было отважных Педро Барба и Гутьерия Кихады, ни Сигда, ни Роланда Неистового, ни Сен-Поля, ни Суэра де Киньоноса, ни Луиса де Фальсеса.
2: Каноник был поражен глубокими сведениями Дон Кихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. Он даже не мог отрицать, что некоторые из приведенных примеров достоверны. Но с другой стороны, он никак не мог поверить всему тому, что проделывали рыцари, выдуманные писателями.
0: Вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.
7: Недурно. Книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения властей, книги, которые с восторгом читают старые и малые, благородные и простолюдины, эти книги вы называете лживыми? Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Послушайте моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки,
1: дремучие леса, а то вдруг откроется огромное озеро, кипящее, клокочущее смолы, в котором кишмя кишат страшные гады, а из самой середины озера вдруг раздается жалобный голос. Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровище, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу. Ты удостоишься узреть великие чудеса семи замков, семи прекрасных фей, скрытых под этими черными волнами.
2: Дальше у нас нет сил описывать то счастье, которое ожидало рыцаря, прыгнувшего с конем в это кишащее гадами озеро. Нет сомнений, что озеро расступилось, и перед рыцарем оказались райские кущи, где вереницы прекрасных девушек привели рыцаря в замок прямо к столу. Потом девицы в полном молчании принесли множество яств, и рыцарь отдал им должное под таинственную музыку. А одна девица, которая красотой затмевала всех остальных, села рядом с рыцарем и открылась ему, что она заколдована злым волшебником и давно ждет своего избавителя. Дон Кихот посоветовал канонику почаще перечитывать эти книги, и если каноник будет в меланхолии, то она рассеется, а если будет в дурном настроении, то его как рукой снимет.
1: Что же касается меня, то я могу вас уверить, ваше преподобие, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественнее, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего, но все же я надеюсь, с помощью своей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны. Тогда все вы увидите, сколько отцы

0: оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графство, и мне очень хотелось бы это сделать. Хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.
1: Не сомневайтесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, уж у меня хватит смекалки, чтобы управиться с графством, лишь бы оно мне поскорее досталось.
2: Не забудьте, братец Санчо, что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях. А для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью, а главное – стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет в кривь и в кость.
1: Это философия не моего ума дело. Я знаю одно. Только бы мне получить графство, а уж управлять-то им я сумею. Причем не хуже всякого короля. А управляя, буду делать все, что вздумается. А делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие. А живя в свое удовольствие, буду всем доволен. А кто всем доволен, тому нечего желать. А раз нечего желать, так и дело с концом.
0: Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям.
3: Каноник не знал, чему более удивляться. Тому связанному вздору, какой представляли речи Дон Кихота, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему, что говорил его господин. Пока они разговаривали, слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное одеяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные и подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч

0: повернул бы назад. Хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта.
1: Эй! Кто вы такие? Честные люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи.
1: Довольно одного слова. Немедленно освободите эту даму. Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статую, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: А, как с мечом на нас так рыцарь?
3: Да.
2: А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь
4: не сделал зла.

0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего идана. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
1: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. О, ты, самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу, лучший из всех островов, окруженных морем. О, ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный, неведомо в кого, подражатель добрым, бич злых, враг всякой низости, словом, настоящий странствующий рыцарь.
2: Тот, кто живет, живет вдали от вас. Вас, сладчайшая Дульсинея, тот подвергается еще худшим бедствиям, чем эти. Помоги мне, друг Санчо.
1: Сеньор мой,
2: помоги взобраться на заколдованную телегу.
1: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
2: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте. У меня раздроблено плечо.
1: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там, дома уж, мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
2: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится вредное влияние светил.
0: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
3: Ой! Санчо! Санчо! Здоров ли мой Санчо? Ой! А как наш ослик?
4: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
3: Благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость. Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
4: Ни подарка, ни башмаков я не привез. А? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
3: О, вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Но не терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
4: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова. Да не какого-нибудь дрянного, а самого, что ни на есть, лучшего.
3: Дай ты Бог, муженек. Это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь.
4: Осла медом не кормят. Поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя ваше сиятельство.
3: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
4: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи.
3: Ага.
4: Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходит не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки славная эта штука — искать приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
0: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. И только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальго. А он, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний. По крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неуспеха.

уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить передачу традиционным перечислением всех, кто принимал участие в создании этого спектакля, мы сочли необходимым сделать небольшое послесловие. Надо сказать, что театр «Радио России» существует уже 20 лет, и первый наш спектакль был связан, как это ни странно, с именем рыцаря печального образа. Спектакль назывался «Играем Луначарского», но это был радиовариант пьесы первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России. А это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Идальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Идальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота. Побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.

зато жить противно. И ни славы никакой, ни наград не надо. Что ж поделать, он такой.

0: 20-ю, заключительную часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Борис.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Театральный детектив. Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл» выходит на сцену. Постановка Марии Поповой. Часть первая.

0: Вы слышали? Слышали? Слышали?
1: Что? Что? Что?
2: Точильную мастерскую Маркуса проник вор.
1: Да что вы? Проник вор?
0: Да-да-да-да. Я читал в Нью-Йорк Таймс. Подумайте, в такую развалюху через окно украл.
1: Что украл?
2: Ну ничего, там же ничего ценного. Точильный станок, куча ржавых ножей и ножниц, вот и все.
1: Странно.
0: Странно другое. Он выпустил из клетки канарейку, любимицу хозяина.
1: Зачем? А? Сентиментальный, нелепый преступник.
0: Мне только сейчас пришло в голову. Может, это уловка для рекламы?
1: Рекламы?
0: Ну, конечно, как я раньше не догадался. Сегодня премьера в Королевском театре.
3: Да-да, вы правы. Точильная мастерская Маркуса рядом со служебным входом. Все ясно, все ясно. Ванда Морли, она может такое? Ах, эти примадонны.
1: Значит, премьера. Вон она что. Сегодня премьера в Королевском театре.

0: голову побывать за кулисами.
1: Ну, раз уж Примадонна пригласила меня в свою гримуборную перед началом спектакля, то почему бы в зал от нее не пройти заодно и по сцене? Все-таки интересно.
0: Не отставай, не отставай. Видишь, актеры уже готовятся. Ну, давай руку, не споткнись. Вот сюда. Ну, что ты опять остановился?
1: Какая интересная женщина.
0: Где?
1: Ну, вон, вон. Выходит из какого-то закутка.
0: Ой, это не закуток, а альков.
1: Ты ее знаешь?
0: Знаю, знаю. Она часто в театре бывает. Ну, идем, идем. Это Сорока.
1: Сорока?
0: Прозвище. Всегда одевается в черно-белое платье. Настоящее имя Маргарет Ингелоу. Поторапливайся, Базиль. Нам надо успеть в зал. Сейчас поднимут занавес.
2: Четыре.
3: Ага.
2: 6-4. Ага, вот так. 4-5.
3: Ага. 5.
4: Проводите меня к графу.
5: Банда. Сама Сара Бернар не сумела бы так величественно выйти. Умеет она покорять публику. И заметь, Соболя на ней настоящий.
1: Да?
4: Доложите графу.
6: Их сиятельство еще не вернулся, госпожа. Вероятно, скоро прибудут.
4: Хорошо, я подожду. Пододвиньте это кресло к камину.
7: Слушайте. Полиция! Графу живо!
8: Но их сиятельство не велел его беспокоить!
7: Ты еще смеешь перечить полиции?
6: О, прошу простить, господин полицейский, прошу простить. Пожалуйста, сюда. Эта дверь ведет в спальню их сиятельства.
7: Так сопровождать меня не надо, я сам объяснюсь с графом.
4: Что нужно здесь полиции? Что вы себе позволяете? Графа нет, я его жду. Я его невеста, в чем дело?
7: Граф здесь и ранен.
4: Владимир, что с тобой? Что с тобой? Ты меня слышишь?
7: Почему не вызвали врача сразу?
6: Но их сиятельство приказали их не беспокоить.
9: Он быстро прошел к себе, правда, очень бледный, и велел никого к нему не пускать, даже госпожу.
7: Немедленно за врачом!
6: Слушаюсь!
4: Владимир, открой глаза, это я! Я Федора! Очнись же, очнись! Посмотри на меня!
1: Над гримом графа изрядно поработали. Угу. Просто покойник и все тут. А в роли полицейского Леонард Мартин. Видишь, я узнал.
0: Отец?
1: Хотя я его давно не видел. Превосходный актер.
0: Смотри внимательно. Сейчас выход моего родная. Он играет доктора Лорака. У него перед спектаклем случилась неприятность. Он очень расстроился. Я тебе потом расскажу.
1: Хорошо.
7: Несчастный случай?
10: Доктор, есть подозрение о покушении на графа.
4: Спасите его! Умоляю, спасите его, доктор!
7: Так, прошу всех удалиться из спальни.
1: Угу. В руках доктора сверкнул даже настоящий скальпель.
0: Вечные выдумки продюсера Мильхау. Он любит реализм.
1: реализм.
11: Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Все кончено.

0: конец первого акта, Базиль. Mm-hmm. Пойдем за кулисы. Мне хочется повидать родные.
1: Сегодня я в полном твоем распоряжении. Прошу, осторожно.
2: О, доктор Уиллинг!
3: Добрый вечер.
2: Полина!
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Как мило, что вы пришли. Ну, как там наш герой? Граф? Владимир! Владимир, вставай, дорогой. Твоя роль закончена, первый акт сыгран. Ты был молодец. Ну что, трудно было? Ну, вставай же, что за мальчишество?

0: Еще раз прошу прощения, доктор Уиллинг. Инспектор Фойл уже сделал мне выговор за вас. Если бы вы сразу сказали, что служите в полиции, я бы, конечно, не заставил вас удалиться вместе со всеми свидетелями.
1: Ничего, ничего, лейтенант. Так даже лучше для дела.
2: О, доктор Уиллинг, приветствую вас, Базиль, приветствую.
1: Здравствуйте, инспектор Фойл.
2: Давно, давно мы не виделись. Я ненароком подумал, не уехали ли вы навсегда в Вашингтон.
1: В настоящий момент, инспектор, я работаю в Нью-Йоркском отделении ФБР.
2: В качестве психиатра или сыщика?
1: И то, и другое, понемногу.
2: Вот видите, лейтенант, вы ведь новичок в отделе криминалистики, да?
0: Да, сэр.
2: Ничего, ничего, скоро узнаете, что в нашем деле доктор Уиллинг просто незаменимый человек, которого всегда полезно иметь под рукой. Соберите все вещи убитого, лейтенант, и принесите-ка их сюда.
0: Слушаюсь, сэр.
2: Так, присядемте, Базиль, а? А вы, оказывается, театрал, Базиль, а?
1: Да вообще-то не очень, инспектор. Так получилось, что сегодня на премьеру меня пригласила сама Ванда Морли.
2: О, даже так?
1: Ну, правда, знакомство состоялось случайно. Меня познакомила с ней дочь одних моих хороших друзей Полина. Ну, я ее знаю с детства. А сейчас Полина дизайнер по театральным костюмам. А встретились мы все неожиданно на художественной выставке.
2: Как вы думаете, доктор, чьих же рук это дело?
1: Ну, не переоценивайте мои способности,
2: да,
1: инспектор.
2: Просто я знаю, у вас редчайший дар видеть то, чего не замечают другие. Скажите, где вы сидели во время действия?
1: В 4-м ряду, как раз в центре.
2: И не сумели разглядеть на таком близком расстоянии, что человек на самом деле умирает?
1: По пьесе, инспектор, данный персонаж должен умирать на протяжении всего первого акта. У него нет ни одной реплики, ни одного жеста.
2: Так, так, так.
1: И этот человек очень хорошо был загримирован. Да и единственный источник света в алькове — это горящая свеча перед иконой на сцене.
2: Понятно, понятно. А что вы думаете об актерах, которые в это время находились рядом?
1: Только 3 входили в альков. И каждый по отдельности приближался к этому человеку.
2: Таким образом, можно предположить, что убийство было совершено на виду у публики? Одним из этих 3?
1: Это преступление, инспектор, было подготовлено изобретательным умом. Убийца поровну разделил подозрения между 3.
2: Да.
1: А вы уже осматривали альков?
2: Да, да, да, да. Это настоящая комната. Бокс на сцене. Никаких щелей. Удивительные насекомые.
1: Не понял, инспектор.
2: Да вот эта вот жирная муха. Влетела со мной в дверь, прямо с улицы. Кружит и кружит. Господи, терпеть не могу муха, уж таких тем более. Ну, хорошо. Давайте уточним. Кто же приближался к данному молодому человеку?
1: Ванда Морли.
2: Так.
1: Родный Тейт.
2: Так.
1: И Леонард Мартин.
3: Инспектор.
2: А вот и эксперт. Доложите.
3: Удар прямо в сердце. Но под странным углом самоубийство исключается. Очень небольшое кровотечение.
2: Дело рук человека, понимающего толк в медицине.
3: Не обязательно. Орудие убийства. Вот этот хирургический скальпель. Судя по потускневшей ручке, инструмент старый. Но лезвие было наточено отменно. И, судя по всему, недавно. На ручке много спиралеобразных глубоких нарезов. Следовательно, об отпечатках пальцев нечего и думать.
2: Так.
3: Идеальное орудие для убийства.
2: Могли бы вы зафиксировать время наступления смерти?
3: Могу, но все же оно будет не точно.
2: Что вы можете сообщить нам об убитом?
3: 30-35 лет. Хорошо сложен. Сильный загар. Несколько искривлены ноги. Вполне возможно, много находился в седле. Никаких шрамов.
4: особых примет. К сожалению, это все, что я пока могу вам сообщить.
5: Так.
4: Я еще нужен?
5: Нет, нет, можете идти, спасибо. Спасибо. Да черт подери эту муху. Ну, смотрите, опять.
1: Обратите внимание, приземлилась не на лезвие, где кровь,
5: так,
1: а на ручку ножа. Смотрите.
5: Действительно.
1: Смотрите, как она обрабатывает металл своим хоботком и передними лапками.
5: Да, да, да, вот, да, да, да. Ага.
0: Вот, сэр, вещи что? Убитого обнаружены в артистической примадонне мисс Ван де Морли.
5: Да, дайте-ка сюда.
1: Пожалуйста.
5: Так, пальто.
1: Ага.
5: Домашняя куртка. Белый жилет. Отличное качество. Смотрите, торговые клейма спороты. Широкополая шляпа.
1: Так. Кажется, инспектор, эта шляпа мне знакома.
5: Да?
1: До театра я зашел в соседний коктейль-бар.
5: Так.
1: Я не берусь утверждать, но, по-моему, я видел там этого молодого человека. Он вошел стремительно и потребовал сделать ему довольно экзотический коктейль.
0: Золотые часы, серебряный портсигар, 5 монет по 25 центов, маленький клочок бумаги.
5: Так, это интересно.
0: Здесь написано несколько корявых букв и одна цифра. Маленький клочок бумаги.
5: Так, это интересно.
0: Здесь написано несколько корявых букв и одна цифра.

0: карточку.
1: Слушаю, сэр. Можно идти?
0: Подождите. Скажите, имеются ли отпечатки пальцев на портсигаре или на зажигалке?
1: Да, мы уже их сняли. Все они принадлежат убитому.
0: Хорошо. И еще.
1: Да.
0: Узнайте, готова ли мисс Ванда Морли для допроса.
1: А я уже интересовался.
0: Ну?
1: Врач мисс Морли утверждает, что в данный момент она не в состоянии давать какие-либо показания. Но я сказал, что она очень нужна для опознания тела. И чего? Настойчиво просил...
0: Угу.
1: А, вот они. Мисс Морли и продюсер Сэм Мильхау. Я могу идти, инспектор?
0: Идите. Идите, лейтенант.
1: Слушаюсь, сэр.
2: Разрешите представиться, продюсер... Сэм Мильхау, вы не вызывали меня, инспектор, но я просто не мог отпустить мисс Морли одну.
0: Ничего, ничего, вы тоже понадобитесь. Прошу вас садиться. Мне жаль, мисс Морли, что я вынужден вас побеспокоить в такую минуту. Я помощник главного инспектора полиции, моя фамилия Фойл. Вы нам нужны для опознания.
3: Да. Я понимаю.
0: Да. Что поделаешь? Следуйте, пожалуйста, за мной. Вот сюда, прошу. Вот так. Вот здесь. Сейчас, сию минуту. Вот. Прошу вас.
3: Я... Мне очень жаль, инспектор. Я не знаю этого человека.
0: То есть?
3: До сегодняшней премьеры я никогда его не видела.
4: Ванда, но ведь вы называли его дорогой. Я сам слышал.
3: Ну и что? Я всех так называю, доктор Уиллинг. В театре это абсолютно ни о чем не говорит.
0: Разве не вы, мисс Морли, пригласили этого молодого человека?
3: Я? Сэм Мильхау.
2: А, да, я здесь. Я здесь, дорогая.
3: Что же ты молчишь, Сэм Мильхау?
2: А что я...
3: Я только думала пригласить кого-нибудь из своих друзей на эту роль. Но ты, Сэм, ответил, что отдаешь предпочтение актеру-профессионалу. Разве ты не помнишь этого разговора? Я не настаивала. Сегодня вечером я вполне естественно предположила, что... что этот человек от тебя?
2: Наоборот. Это ты заупрямилась, как ослица. Привела мне примеры, как все великие актрисы, даже Сара Бернар, на эту роль приглашали своих поклонников. И потом, в конце концов, мне это надоело. Боже мой, я вложил 80 тысяч в этот спектакль из собственного кармана. Все погибло.
3: Я не могу больше здесь оставаться. Отпустите меня.
0: Хорошо. Пока вы мне оба не нужны, идите.
1: Да. Инспектор Фойл,
0: слушай,
1: мне не удалось обнаружить визитную карточку.
0: Так, ну что же, начнем допрос других свидетелей. Пригласите.
1: Слушаюсь. Мистер Тейт.
5: Да. Да.
0: Мистер Тейт.
5: Да.
0: Вам знакомы эти вещи?
5: А? Нет.
0: В первом акте вы подходили к актеру, игравшему роль Владимира. Был он жив в этот момент? Или нет?
5: Боже. Я не знаю. Я приблизился к кровати. Мне показалось, что он отлично играет. Он действительно умирал. Боже мой. О, как он это замечательно делал. Я взял его за руку, поднял, чтобы пощупать пульс.
0: Ну и почувствовали пульс?
5: Не знаю. Не знаю! Черт побери! Я ведь не доктор! И потом, до меня туда заходили еще двое. Леонард и Ванда. Я не врач. Не знаю, ничего не знаю.

0: Леонард Мартин. Итак, вы дважды подходили к Владимиру.
1: Да.
0: Первый ваш выход. Вы вошли в Вальков. И что произошло дальше?
1: Ничего. В Валькове не было никого, кроме лежащего на кровати Владимира.
0: Так. Во второй раз вы подошли к нему перед своим уходом со сцены. Что происходило на сей раз?
1: Я несколько мгновений смотрел на Владимира, стоя спиной к зрительному залу.
0: Так.
1: Затем, по ходу пьесы, вышел в левую дверь.
0: Так. Так. Постарайтесь, пожалуйста, быть повнимательнее и хорошенько подумайте. Был ли Владимир жив или уже мертв в первый раз, когда вы посмотрели на него?
1: Не знаю.
0: Ну, а во второй?
1: Не знаю.
2: Бросьте, мистер Мартин. Должны же вы были что-то заметить. Ведь вы не менее наблюдательны, чем мистер Тейт. Это бесспорно.
1: Ах, вот как? Вы хотите сказать, что Рот сообщил вам, будто он знает, когда... Ну, хорошо, я тоже выскажу свои соображения.
0: Я слушаю вас.
1: Я знаю, что он был жив, когда я открыл двери Вальков.
0: Так.
1: Не могу сказать с полной уверенностью, почему. Угу. Просто знаю. А второй раз он был либо уже мертв, либо на волосок от смерти.
0: Основание?
1: Ну, интуиция, какое-то предчувствие. Не могу объяснить.
0: Сколько человек подходило к кровати Владимира в интервале между двумя вашими появлениями в спальне?
1: Два.
0: И кто эти двое?
1: Ван де Морли и Родни Тейт.
0: Так.
2: Мне очень понравилась ваша игра, Леонард Мартин.
1: Благодарю вас, доктор Уиллинг. Мне можно идти, инспектор?
0: Разумеется, идите.
1: Благодарю вас.
3: Мистер Дерек Адиан.
4: Разрешите, я поясню в отношении моего имени. Дерек Адиан – это мое сценическое имя. Настоящее – Даниэль Абелан. Но оно слишком длинно для световой рекламы. По сути дела, я не актер. Я просто временно занимаюсь этой профессией, пока не найду продюсера для собственной пьесы. Я драматург.

0: Базиль! Базиль, ты должен нам помочь!
1: Что стряслось? Что стряслось, Полина?
2: Базиль, ты, только ты можешь найти убийцу. Ну, пожалуйста, Базиль, если ты этого не сделаешь, они арестуют Рода. Я знаю их нравы. Они допрашивали его несколько часов кряду.
3: Полина, я же говорил тебе, нельзя врываться к человеку, который завтракает.
1: Ничего, ничего, ничего, ничего.
3: Прости.
1: Садитесь, садитесь,
2: Базиль,
1: и рассказывайте. Кофе хотите?
3: Спасибо. Нет, нет, доктор Уиллинг. Но мы стрельнем у вас по сигарете.
1: Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Прошу. Спасибо.
1: Прошу.
2: Ты ведь полицейский, Базиль, не так ли?
1: Ну, не совсем так.
2: Ну, ты же помощник окружного прокурора или что-то в этом роде?
1: По судебно-медицинской части, специалист по психиатрии.
2: И у этого преступления, бесспорно, есть свои психологические оттенки. Полиция уже отвела Ванду и Леонардо, остался только Рот. Ты должен помочь, Базиль, должен. Теперь они примутся за него.
1: Почему ты в этом уверена?
2: Частично из-за ножа. Они просто не могут пройти мимо того факта, что именно этот скальпель принадлежал Роду.
1: Вот как? Вот этого я не знал.
2: А помнишь, перед началом спектакля я сказала тебе, что у Рода случилась неприятность. Так вот, он обнаружил пропажу одного скальпеля из хирургической сумки. Он решил никому не говорить, знала только я.
1: Мне кажется, Полина, что ты не до конца со мной откровенна.
2: Ну, видишь ли, Базиль, они считают, что нашли мотив.
1: Неужели?
2: Продюсер Сэм Мильхау на первом допросе Ванды, он потом мне сам рассказал, упомянул, что на роль Владимира все великие актрисы имели обыкновение брать своих поклонников. Ты понимаешь, каких? Полиция не пропустила это мимо ушей. Они считают, что Ванда знала убитого. Они не верят ее отпирательству. Он мог быть ее любовником.
1: Так, так, так, так, так, так, так. Рот.
3: Да?
1: А для вас это могло стать мотивом?
3: Конечно, нет. Конечно, нет. Но полиция думает именно так. Вот и Полина такого же мнения.
2: А разве не так? Ты вечно вертелся возле нее.
3: Полина.
2: Вас все время видели вместе.
1: Когда вы, мистер Тейт, познакомились с Вандой?
3: Год назад, в Чикаго.
1: Как это произошло?
3: Но она привезла туда один из своих нью-йоркских спектаклей. Я был в Чикаго в составе странствующей труппы. И вдруг узнаю, Леонард Мартин, который играл главную роль, внезапно заболел. Ну, так говорили. Как-то странно, куда-то исчез. И надолго. Я обратился к Мильхау. Неожиданно получил роль.
2: А ты просто потряс тогда публику.
3: Ну, ладно. Репетиции под руководством Ванды были большим подспорьем, действительно. Я ей очень благодарен. Но не более того, не более. Но она начала себя вести так, словно по уши влюблена в меня, везде таскала за собой.
1: Скажите, а когда Леонард Мартин снова присоединился к труппе?
3: Да... Всего несколько недель назад. Живой, невредимый. Он согласился даже на эпизодическую роль полицейского.
1: Это вы сообщили полиции, что ваше имя в некотором роде связывают с Вандой?
3: Нет, кажется.
1: Станет ли Ванда отрицать, что вы в нее влюблены?
3: Да кто ее знает? По-моему, я ей абсолютно безразличен. Да, Полина, когда мы оставались наедине, она всегда скучала со мной. Ей было на меня наплевать.
2: Ой, скромненько, скромненько, ничего не
3: Послушай,
2: скажешь.
3: Послушай, сколько раз я должен повторять тебе одно и то же, чтобы ты, наконец, мне поверила.
2: А кончилось все тем, что она втравила тебя в страшную историю.
1: Господи.
2: Ой, я не понимаю, почему я так переживаю за тебя, не могу с собой ничего поделать.
1: Я допущу сейчас бестактность, но я должен спросить. Рот и ты помолвлены? Я не смогу помочь вам, если мне не будут известны подробности взаимоотношений, связывающих всех действующих лиц.
2: мы были. Помолвлены до вчерашнего вечера. Теперь между нами все кончено.
1: Почему расторгнута помолвка?
2: Я хотела о помолвке объявить публично. А Рот не пожелал.
1: Почему вы, мистер Тейт, отказались?
3: Из-за Ванды, конечно.
2: Вот.
3: Что? Что вот? Я имею в виду, ну, свою работу. Понимаете, которая целиком зависела от нее. Мой успех на Бродвее. Я думал, если сообщу ей о помолвке до премьеры, у меня от такого признания исчезнут шансы на успех.
2: Вот видишь, Базиль.
1: Если подтвердится тот факт, что человек, игравший роль Владимира, был любовником Ванды Морли, полиция сосредоточит все внимание на вашей личности, мистер Родни Тейт.
3: Это какая-то чертовщина.
1: Вовсе нет, вовсе нет. Вы же не собираетесь отказываться от того, что вас все время видели вместе?
3: Ну и что? Ну и что? Я же был помолвлен с Полиной.
1: Но вы не захотели заявить об этом публично из-за Ванды. Могут сделать вывод, что помолвка с Полиной была лишь прекрасной уловкой, чтобы скрыть истинные отношения с Вандой.
3: Нет, все это глупо. Как-то глупо. Я не люблю ее, понимаете? Да и она ко мне была холодна. Я даже иногда досадовал на это. Живой же я человек.
1: Да, ну хорошо. Хорошо. Давайте немного отвлечемся. Полина, ты помнишь, я спросил тебя про ту странную женщину на сцене? Ну, она выходила из алькова перед началом спектакля. Ну, расскажи мне о ней подробнее.
2: При чем здесь она, не понимаю. Если хочешь, это Маргарет Энгело. Свои зовут ее Марго, кличка Сорока, потому что любит черно-белые наряды. Богата. Муж Джон Энгело работает в Панаме. Ну, что-то связанное с военным бизнесом. Говорят, недавно получил в наследство машиностроительную компанию.
1: Ну, что ты еще о ней знаешь?
2: Отличная наездница, он тоже. С этим Энгело, по-моему, собирается разводиться.
1: Она получила образование во Франции?
2: Нет. Но, насколько мне известно, во Франции учился ее муж. А почему ты об этом спрашиваешь?
1: Как ты думаешь, что ей нужно было на сцене?
2: Не знаю. Может, она знакома с продюсером Мильхау или каким-нибудь актером из труппы.
1: Понятно. Понятно. Ах, жаль, что мы не живем в каком-нибудь маленьком уютном городке. Спокойно бы отправились в местную аптеку выпить стаканчик содовой или на почту, чтобы написать открытку.
2: И были бы на 100% уверены, что рано или поздно туда обязательно заглянет Маргарет Энгело.
1: Я мог бы понаблюдать за ней незаметно.
2: А для этого тебе нужно отправиться в ресторан Капри в нашем дичайшем Нью-Йорке. Марго там бывает ежедневно.
1: Правда? Так почему бы нам втроем не пообедать в этом ресторане сегодня?
2: Договорились?
3: Прекрасно.
2: Спасибо, Базиль. До вечера. В ресторане я очень тебя прошу, помоги найти убийцу. Ну, все. Помоги, Базиль.
3: Полина, все, да? Пойдем.
4: Вы слышали? Слышали?
3: Что?
4: Говорят, полиция напала на след убийцы.
5: Как интересно. Кто же это?
4: Я думаю, Родни Тейт.
5: Да ну.
4: Тот, который играл в первом акте роль доктора.
5: Вы думаете?
4: Я уверен. Я наткнулся на один снимок в газете. И заметьте, всего за несколько дней до этого печального события.
5: Не тяните, ну что же там?
4: Под снимком подпись. Мисс Ванда Морли рядом со своим главным партнером по сцене Родным Тейтом. По слухам, в ближайшее время ожидается их помолвка. Вот.
5: Подумать только. Ревность.
4: Ревность?
5: Ну, конечно, ревность.
6: Мисс Морли, извините.
7: Доктор Уиллинг, никаких извинений. Как я рада, что вы пришли. Все сегодня покинули меня. Ни Сэм, ни Рот, ни Леонард. Садитесь.
6: Благодарю вас.
7: Я люблю завтракать на террасе. Хотите кофе?
1: Нет, нет, спасибо. Я уже позавтракал. Это абсолютно светский, неофициальный визит. Мисс Морли, рано или поздно полиция обязательно опознает в убитом Владимире Джона Ингелоу.
7: Какая чушь! Кто это?
1: Так не лучше ли будет с вашей стороны опередить ее в этом?
7: Какие же у вас основания, я не понимаю.
1: Не спешите, не спешите. Я все объясню. Вчера перед началом спектакля мы с Полиной пошли в зал через сцену. И совершенно случайно увидели женщину в черно-белом. Полина пояснила мне, что это Маргарет Ингелоу. Рассказала о ней, о ее муже Джоне Ингелоу. Я сопоставил некоторые факты, которые мне стали известны, и понял, что тот молодой человек, который сыграл в пьесе роль Владимира и был убит, и есть Джон Ингелоу.
7: Вы хотите сказать, что сумели опознать Владимира, располагая только этим рассказом?
1: Нет, я имел возможность понаблюдать за ним вчера вечером возле театра в коктейль-баре. И даже сделал такие предположения, что он единственный сын в богатой семье, родился в Филадельфии, получил образование во Франции и совсем недавно возвратился из Панамы. Кроме того, он хороший наездник.
7: Скажите, пожалуйста, да вы, доктор Уиллинг, гениальный провидец. Как же вам удалось догадаться о столь многом?
1: Этот человек не скрывал привычной наглости. Такое поведение психологами объясняется исключительным положением в семье. Либо это единственный, либо младший сын. Потом он заказал экзотический напиток, а это, как известно, любимый заменитель виски с содовой среди младшего офицерского состава в Панаме. Загар на лице убитого тоже говорит о том, что он недавно побывал на юге.
7: Так. Ну, допустим. Допустим. Интересно, а как вы определили, что он уроженец Филадельфии?
1: Он спросил меня, как пройти к служебному входу в театр. Гортанный звук «Р» выдавал в нем уроженца Филадельфии.
7: Забавно. А как вы узнали, что он получил образование во Франции?
1: Полиция обнаружила в его бумажнике клочок бумаги, на котором было написано «К. Т. Ф. 30». Буквы «К» и «Т», несомненно, означают «Королевский театр». Подобное напоминание должно включать еще и время встречи, не только место. Кроме того, было ровно 7:30, когда я его увидел. Цифра 30 не вызывает сомнения. Но что означает эта корявая буква «Ф»? Потом я вспомнил, что французы обычно пишут цифру 7 с черточкой посередине. Осталось только связать Владимира, то есть Джона Ингелоу, с вами. И это оказалось отнюдь нетрудным делом.
7: Довольно. Я боюсь вас, доктор Уиллинг.
1: Вы поступили крайне безрассудно, мисс Морли, пытаясь навести полицию на ложный след. Надеюсь, вы не станете отрицать, что содрали все этикетки с его одежды и разорвали его визитную карточку.
7: Как вы смеете?
1: Смею, смею. У вас была прекрасная для этого возможность. Ингелоу оставил свои вещи в вашей гримуборной. Зачем вы это сделали?
7: Я испугалась.
1: Насколько я помню, было две сцены, когда вы сжимали его тело и рыдали над ним. Шок от удара ножом должен был вызвать охлаждение кожи. Не заметили ли вы какой-нибудь разницы между первым и вторым поцелуем?
7: Да, я лишь слегка коснулась его губ и ничего не почувствовала. Хотя... Хотя... Мне кажется, что... Щеки и губы были холоднее обычного.
1: В первый или во второй раз?
7: И в тот, и в другой.
1: Но ведь в этом случае он был заколот в начале первого акта, и только один человек приближался к нему в первом акте до вас.
7: Леонард? О, боже! Но... Да нет. Да что вы говорите? Он никогда не пошел бы на это. Да в Вообще, какой мотив может быть у него? Во всей труппе только я одна знала Ингелоу. Выходит, я единственный человек, который имеет какой-то мотив для убийства.
1: И вы уверены, что никто, ни один человек в труппе не знал в лицо Ингелоу?
7: Не знаю. Мы с Джоном должны были действовать с максимальной осторожностью, пока не добьемся согласия Марго на развод. Сорока меня ненавидит. Джон дал денег на постановку этой пьесы Федоры, но переговоры с продюсером, Сэмом Мильхау, я вела сама. Какой ужас. Как все окружающие меня ненавидят. Даже Рот относится с неприязнью ко мне, как к звезде театра. Хотя постоянно преследует меня. Иногда крайне назойлив, и его поведение становится невыносимым. Джону это очень не нравилось, но что я могла поделать?
1: Удивительно, мисс Морли, что, несмотря на все сказанное сейчас вами, вы все же удерживали родное Тейта возле себя.
7: Послушайте, контракты не нарушаются с такой легкостью. Наш продюсер был очень благодарен Роду, что он взялся сыграть роль Леонардо, когда в Чикаго Леонард наехал на этого бедного ребенка и...
1: Вот как? А ходила легенда, что Леонард Мартин заболел, поэтому внезапно оставил труппу.
7: Черт возьми! Фу! Как глупо я проговорилась. Ах, как глупо.
1: Что же на самом деле случилось?
7: Я надеюсь, доктор Уиллинг, вам я могу все рассказать. Однажды я очень спешила в ночной клуб. Леонард взял для меня на прокат автомобиль. По неосторожности он сбил маленькую девочку, которая выскочила на проезжую часть. Девочка погибла. До этого Леонард выпил маленький стаканчик виски, и полиция заявила, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии. Он очень волновался, как все случившееся отразится на мне, да и на его карьере. Но это ведь понятно. И вот, под влиянием какого-то наваждения, чисто импульсивного, он в полиции назвал другое имя – Лоуренс Миллер. У него оказался с собой чужой документ на его имя. Ему оставил его приятель, который уехал куда-то за границу. Леонард был уверен, что его никто в Чикаго не узнает, так как во время гастролей театра все его фотографии были сделаны в гриме.
1: Ну и дальше?
7: Дальше его судили в Чикаго за непреднамеренное убийство и приговорили под именем Лоуренса Миллера к году тюремного заключения. Вот что дальше. Конечно, это печальное происшествие я хранила в глубокой тайне ради самого Леонардо. Да и себя, конечно. Ну ведь это понятно. Понятно. Уже сам факт, что я была рядом с ним в автомобиле в качестве пассажира, ничего не мог принести утешительного для будущей судьбы нашей пьесы. Поэтому газетам было сообщено, что Леонард временно оставил труппу из-за внезапного заболевания. И журналисты ни о чем не догадались. На суде присутствовало лишь несколько местных полицейских, но и они не могли опознать его личность из-за привычного грима. Ну, а в этом году он вернулся из тюрьмы в Нью-Йорк. У него был очень нездоровый вид. Все знавшие его легко поверили, что он серьезно болел.
8: Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Ванда.
7: О, Леонард!
8: Не кажется ли тебе, что ты слишком разоткровенничалась?
7: Ты меня напугал. А как ты оказался за окном террасы? Ну, давай, заходи уж таким путем.
8: Спасибо, Ванда. Добрый день, доктор Уиллинг.
1: Добрый день, Мартин.
7: Садись. Налить кофе?
8: С молоком, если можно, но без сахара.
7: Булочки, мед?
8: Нет, спасибо.
7: Это мед из лепестков роз.
8: Ну, ты же знаешь, я не отличаюсь пристрастием к сладкому.
7: Скажи-ка, Леонард. И как долго ты подслушивал наш разговор?
8: Недолго, но, конечно, все слышал о Джоне Ингелоу. Я не сообщу об этом полиции, но, надеюсь, ты сделаешь это сама.
7: Угу. И навлеку на себя подозрения.
9: Но кто может подозревать тебя в чем-то серьезном? Совершенно очевидно, у тебя нет никакого мотива. Ведь Ингелоу, я надеюсь, вел себя по отношению к тебе идеально, не так ли?
7: Да. Угу. Представь себе именно так.
9: Вот.
7: Конечно, его прежнее завещание было составлено в пользу жены. Но как раз вчера он его переделал в мою.
9: А.
7: Да-да. Полиция, разумеется, ухватится за этот факт, чтобы использовать его в качестве мотива для убийства, каким абсурдным бы он ни был. Как? Как я могла убить Джона ради того, чтобы как можно скорее получить деньги?
10: Ну, бывали случаи, когда людей убивали из-за денег. А у Ингелоу, насколько я понимаю, их было много.
7: Да, доктор Уиллинг, вы не ошибаетесь. Они и были единственным препятствием к нашему браку.
10: Препятствием?
7: Да-да. Я так ненавижу жизнь, когда ее усложняют. Я часто говорила Джону, для нашего будущего счастья лучше, чтобы он был бухгалтером или даже продавцом.
10: Вот как?
7: Видите ли, доктор Уиллинг, я простой человек. У меня обычные, непритязательные вкусы. А тут... Подумайте только, утонченная жизнь в Нью-Йорке. Только здесь два больших дома, поместье в Ханнингтон-Вэлли, вилла во Флориде. А у меня запросы простой бюргерши.
10: Разрешите откланяться, мисс Морли. Мне пора. Извините.
7: Ну, что вы. Леонард, ты тоже уходишь?
9: Да. Пожалуй, пойду. Я просто зашел по дороге на несколько минут, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь.
8: Можешь быть уверена, Ванда, я оставляю твой дом с чистой совестью.

0: Да. Я бы не сказал, что владелец этого замечательного домика запросы простой бюргерши.
1: Вас, Гринг, не должно смущать хвостовство, наоборот, столь свойственной Ванде.
0: Хвостовство, наоборот?
1: Ну, разве она могла бы рассказать вам больше, если бы она действительно все выставляла на показ, а не осуждала? Теперь вы отлично видите роскошь. Это и есть смысл всей жизни Ванды. Много лет тому назад ей немало пришлось пострадать из-за отсутствия комфорта и даже просто всего необходимого.
0: Как долго вы ее знали?
1: Ну, с тех пор, как она поступила в одну из трупп продюсера Мильхау. В те времена она была обычной беспризорной девчонкой. Сорванцом французского гармана. Тогда она мне очень нравилась. Ну, по крайней мере, больше, чем сейчас. Ну, мне сюда, к театру. До свидания, доктор Гринг.
0: До свидания, мистер Мартин.
1: До свидания.

0: Окончилась первая часть радиоспектакля «Театральный детектив». Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского Льва Каневского. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Уиллинг Базиль, помощник окружного прокурора, Геннадий Коротков. Фойл, инспектор полиции, Борис Иванов. Полина, дизайнер по театральному костюму, Людмила Тоум. Ванда Морли, примадонна, Наталья Вилькина. Родни Тейт, актер, Игорь Верник. Леонард Мартин, актер, Леонид Кулагин. Сэм Мильхау, продюсер, Всеволод Ларионов. Адеан, драматург, Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции, Виталий Краснов. Эксперт, Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог, Роман Вильден. Первый театрал, Юрий Андреев. Второй театрал, Лев Любецкий. Третий театрал, Григорий Лямпе. Продолжаем радиоспектакль «Театральный детектив». Часть вторая.
1: Вы слышали?
2: Слышали!
1: Опознали убитого!
3: Да что вы! Кто же он? Кто?
4: Да-да-да, некий молодой инженер. Кажется, его зовут Ингелоу.
1: Два дома в Нью-Йорке и один в Филадельфии.
4: Говорят, недавно он получил большое наследство.
3: А как же он очутился в театре?
2: Ну, что-то там с примадонной.
4: Да-да-да-да, и жена замешана. Маргарет Ингелоу. У нее такое странное прозвище. Птичье.
1: Сорока.
2: Сорока.
4: Да-да-да, точно. Сорока.
5: Наконец-то. А мы тебя заждались.
6: Да.
3: А я сегодня утром нанес визит Ванде.
5: Ну что?
3: Она все же опознала Владимира как Джона Ингелоу.
5: Боже.
3: Более того, она собиралась выходить за него замуж.
5: Что?
3: И Маргарет Ингелоу хорошо знала об этом.
6: Но как же? А впрочем, все понятно.
7: А полиции известно об Ингелоу?
3: Да. И сведения об этом уже попали в первые выпуски вечерних газет.
5: Тогда Марго не придет.
3: А вот и она. Собственной персоной. Марго Ингелоу.
6: А, да с ней Сэм Мильхау. Быстро переметнулся наш продюсер. А суетиться-то как суетиться, а? С чего бы это?
5: Да, безутешной вдовой ее не назовешь.
3: Так, молодые люди... Наступил удобный момент. Мильхау пошел к буфетной стойке. Пообщаемся сначала с ним.
8: Мистер Мильхау?
9: А, доктор Уиллинг?
8: Не слишком ли скоропалительна ваша привязанность к вдове в ее неутешном горе?
9: Бизнес есть бизнес, доктор Уиллинг. Сами понимаете, в какую дыру я угодил. Миссис Ингелоу всегда была без ума от театра. Так что я пытаюсь оказать помощь своему банковскому счету и говорить ее финансировать следующую мою постановку.
8: Насколько мне известно, деньги теперь в руках Ванды Морли.
9: А, вот и нет, вот и нет. Новое завещание осталось неподписанным, доктор Уиллинг. Все деньги отныне принадлежат Маргарет Ингелоу. В полицейском управлении располагают точными данными. Да, Ванде явно не повезло.
8: Значит, если бы новое завещание было подписано, Маргарет Ингелоу не получила бы ничего, кроме той суммы, которое причитается ей по условиям бракоразводного процесса.
9: Совершенно верно. Совершенно верно. Я понимаю, что это может быть мотивом для преступления, но ведь ее вчера на сцене не было. А следовательно...
8: Минуточку. Миссис Ингелоу была на сцене. Я видел, как она выходила из алькова перед самым началом спектакля.
9: Послушайте, Уиллинг, чего вы добиваетесь?
8: Представьте меня, пожалуйста, миссис Ингелоу.
9: Пожалуйста. Пройдемте. Миссис Ингелоу, думаю, встретит вас не особенно ласково. Но вы же все равно настоите на своем. Это знаешь. Миссис Ингелоу, доктор Уиллинг.
8: Вы, конечно, меня не знаете, миссис Ингелоу. А я вас хорошо запомнил.
5: Да.
8: Мы прошли мимо друг друга совсем рядом. Там, на сцене Королевского театра. Вчера вечером, перед началом спектакля.
5: Не угодно ли вам присесть?
8: Благодарю вас.
5: Значит, это вы сообщили полиции, что вчера вечером я была в театре?
8: Пришлось.
9: Доктор Уиллинг сам полицейский. Он состоит в штате окружного прокурора.
5: Вот оно что. Сегодня днем какой-то инспектор явился ко мне на квартиру в тот момент, когда я собиралась идти в театр. Он промурожил меня около часа. Не могу понять, из-за чего. Разве не ясно, что это дело рук этой женщины?
8: Какой женщины?
5: Как какой? Ван де Морли, конечно.
8: У вас тоже был мотив и возможность.
5: Какой мотив? Ах, завещание. Видите ли, доктор Уиллинг, Джон и не собирался подписывать этот документ.
8: Почему?
5: Мы с ним помирились.
8: Несколько скоропалительно, не так ли?
5: Ну, может быть, на ваш взгляд и так, но...
8: Значит, для такого примирения должна существовать какая-то особая причина.
5: Я сообщила Джону, что у нас будет ребенок.
8: Ах, вот оно что.
5: Дорогой доктор Уиллинг, вас удивило, что у меня может быть ребенок? Глупо, что я не сделала этого раньше. Я и понятия не имела, что Джона может волновать такая ерунда.
8: Когда произошло примирение?
5: Вчера вечером. Я подслушала его разговор с Вандой по телефону по поводу всего этого вздора с его участием в спектакле. Нужно было что-то предпринять, чтобы заставить его прекратить разыгрывать из себя дурачка перед Вандой. Женщина чуть ли не вдвое старше его. Я подстерегала Джона и перехватила его как раз в тот момент, когда он прошел через служебный вход. Мы постояли там и поговорили минут 20. Он дал мне слово оставить Ванду и вернуться ко мне.
8: А что вы делали потом на сцене? И как вы попали туда?
5: Сунула деньги билетерши и попросила провести меня. Я подумала, что Джон может отвезти меня домой после первого акта. Я была уверена, что чем раньше я избавлю его от влияния Ванды, тем лучше. Я хотела подождать его в алькове, но когда на сцене начали появляться актеры, я испугалась.
8: Но, насколько мне известно, Ванда Морли не знала о новом решении вашего мужа. Как так могло получиться? Ведь они виделись до начала спектакля.
9: Разрешите, я поясню. В том-то и дело, что он не успел ей сообщить. У него не было возможности поговорить с ней наедине. В грим-уборной Ванды было полно народа, а его надо было быстро загримировать. Он же опоздал.
8: Мы не располагаем, миссис Ингелоу, никакими другими свидетельствами о состоявшемся между вами примирении, кроме вашего честного слова. А если предположить, что ваш муж отказался вернуться к вам? Вы пошли в альков, подождали Джона, тихо прикончили его перед самым поднятием занавеса. Зная, если он останется жив, то непременно подпишет новое завещание, по которому Ванда Морли получит все деньги, а вы ничего.
5: Но я вышла из алькова раньше, чем туда вошел Джон.
8: И вы можете это доказать?
5: Скажите на милость, есть у этой женщины совесть? Смотрите.
9: кто-то?
10: Собственной персоной пожаловала. О, и Леонардо Мартина притащила.
11: А, и ты, Сэм Мильхаус, здесь?
9: Ванда, Ванда, да, я сейчас тебе все объясню. Понимаешь, мне необходима финансовая поддержка для следующего спектакля с твоим же участием. И вот Марго, то есть миссис Ингело, она стала наследницей громадного состояния и согласна.
11: Я об этом уже знаю.
6: Ванда, успокойся.
11: Не мешай мне, Леонард.
6: Ванда.
11: Ты, Маргарет Ингелоу, убийца.
9: Что? Ванда.
11: Да, да, да.
9: Ванда. Что?
11: Ты убийца. Ванда. Ты. Ванда. Ты его убил. Ты.
10: Доктор Уиллинг, не могли бы вы вызвать для меня такси? Отвратительная сцена. И проводите меня домой.
11: Как разыграла.
3: Как у вас все началось с Ванды Морли?
10: Я встретила Ванду уже не помню где, и она пообещала помочь мне в начале моей артистической карьеры. Я очень люблю театр. Я привела ее домой, и вскоре уже она, а не я, стала другом Джона. Он даже обещал финансировать ее постановки. Перед поездкой в Панаму он заявил, что намерен со мной развестись. Он считал, что мне неизвестно, кто его избранница. Но я уже догадывалась и ответила отказом. Я сделала все возможное, чтобы вернуть его. Но мы по-прежнему продолжали ссориться.
3: А что же служило предлогом?
10: Когда мужчина устает от женщины, для ссоры достаточно любого предлога.
3: Одним из них были деньги.
10: Я могла тратить сколько хотела, но мне не нужны были деньги, мне нужен был Джон. Если бы я только раньше знала, что он хотел иметь ребенка. Хотите зайти?
3: Пожалуй.

0: Прошу сюда. Здесь у меня любимый уголок. Мой зимний сад. Садитесь, доктор Уиллинг.
1: Благодарю вас.
0: Располагайтесь поудобнее. Сейчас нам принесут джин и фрукты.
2: Мадам?
0: Поставьте сюда.
2: Мадам, вас спрашивает какой-то джентльмен по имени Адам. А мистер Адам?
0: Я не знаю никакого мистера Адана. Доктор Уиллинг, а вы?
3: Он играл одного из слуг Владимира.
0: Ну что же, пригласите.
2: Хорошо, мадам.
0: Что ему нужно от меня, этому Адану? К сожалению, теперь всем что-то нужно от меня. Я устала.
4: Добрый вечер, миссис Инглоу.
0: Добрый вечер.
4: О, здесь уже и доктор Уиллинг. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Удивительно, как вы везде успеваете. Да. Миссис Инглоу, я хочу напомнить, мы встречались с вами сегодня днем в кабинете Сэма Мильхау. Да? И кроме того, вчера вечером я был на сцене именно в тот момент, когда вы выходили из алькова.
0: Ну и что?
4: С вашего разрешения я сяду. Так вот, сегодня утром полиция расспрашивала меня о вас. Я рассказал им, что видел вас, как вы вышли из алькова до того, как туда вошел ваш муж. Вероятно, не вы его укокошили.
0: Действительно, не я.
4: Понимаю, понимаю. Это правда, но я единственный свидетель, который может это подтвердить.
0: Вы пришли, чтобы напомнить мне об этом?
4: Вовсе нет, вовсе нет. Вы тоже не подумайте так, доктор Уиллинг. Я просто хочу высказать свои соболезнования в связи с кончиной вашего мужа. И мне крайне жаль, что вам при этом пришлось так много пережить. Кроме того, у меня есть к вам деловое предложение.
0: О.
4: Да. Сэм Мильхаус сказал, что вы интересуетесь театром. Почему бы вам не взяться за финансирование моей пьесы? Может быть, вы соблаговолите ее прочесть. В пьесе нет героя. Все действующие лица – слабые, невежественные люди, которых жизнь занесла в самодовольное лицемерное общество. Они отвратительны, жестоки.
0: Достаточно, но... мистер Адан. Я не намерена ставить вашу пьесу. И в реальной жизни полно жестокости.
4: А, вероятно, у вас родились другие идеи.
0: Вы правы. Только сейчас родилась одна идея. Извините, я ненадолго покину вас, господа.
4: Ах, если бы она послушала хотя бы эту сцену из моей пьесы. Я заимствовал ее из книги, посвященной психопатологии.
3: Это вторичное сырье, Адан. Мне казалось, что драматурги-реалисты должны черпать материал из реальной жизни. Почему бы вам не написать пьесу, основанную на собственном опыте?
4: А вы имеете в виду нашу премьеру? Я ни черта не понял, что произошло на сцене. Лишь одно мне показалось интересным.
3: Что именно?
4: Когда вы с инспектором меня расспрашивали, то, вероятно, заметили муху, летавшую над нами.
3: А вы наблюдательны, Адан. И что же вы подумали?
4: Она все время садилась на ручку скальпеля, а не на лезвие. Мне казалось, что мухи всегда садятся на кровь. Странно, не правда ли?
0: Все, я решила. И уже договорилась с Мильхау. Я хочу, чтобы продолжали ставить Федору.
4: Но это же романтическая чепуха. Ее поставили только из-за Ванды, только из-за нее. Это ее причуды. Никому пьеса не нравится.
0: Джона убили во время спектакля, и сделал это кто-то из трех актеров. Я смогу наблюдать за ними каждый вечер. Мне надо понять, у кого из них была подходящая возможность.
1: И все-таки почему бы вам вместе с Федорой не поставить мою пьесу?
0: Я не стану финансировать постановку никакой другой пьесы.
1: Вы еще об этом пожалеете. Разрешите откланяться?
3: Пожалуй, и мне пора.
0: Доктор Уиллинг, не уходите.
3: Нет, миссис Ангелоу, мне действительно пора. До свидания.
4: До свидания.
1: До свидания.

0: Странная женщина.
1: Да.
0: Но она ведь не обещала. Я единственный человек, который засвидетельствовал, что она вышла из этого алькова до того, как туда вошел Ингелоу.
2: А что, это действительно было так?
0: Стал бы я врать полиции ради этой дамочки. Ой. Но ведь я спас ее от многих недоразумений. А в результате что получил? Да, доктор, вы можете оказать мне чертовски необходимую услугу.
2: Боюсь, мне не по карману постановка вашей пьесы.
0: Нет, нет. Я имею в виду другое. Вы ведь психиатр, а все персонажи в моей пьесе, так сказать, с приветом. Вы могли бы мне рассказать о симптомах...
2: Вам лучше пойти в медицинскую библиотеку. Там вы найдете все, что вас интересует.
3: Вы слышали?
4: Что?
3: Снова играют Федору.
4: Да что вы? Не может быть. Кто же будет? Кто решится?
3: Кого-то, кажется, нашли, а, впрочем, не знаю.
4: Ох уж этот мне продюсер Сэм Мильхау со своим реализмом. Настоящие скальпели на сцене.
5: Да, не говорите, страшно. Настоящие ножи.
4: Целая хирургическая сумка.
6: Сэм! Сэм! Я хочу, чтобы ты запер все это в сейф. Вот в присутствии свидетелей. Вот тебе скальпели. Вот тебе все хирургические ножи. Все. Вот, забирай.
0: Но...
6: Нет. Никаких но. И выдай мне расписку. И никто не сможет таким образом утверждать, что я единственный человек на сцене, которого видели с ножом в руке.
0: Ну, хорошо, Рот, в другой раз. Ну, ты же видишь, у меня посетители, доктор Уиллинг.
6: А очень даже кстати, доктор Уиллинг. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Сейчас и немедленно. Сейчас! Вам не удастся, Сэм Мильхау, вновь провести меня. Открывайте сейф.
0: Ну, хорошо.
6: Вот так. Отлично. Теперь запри при нас дверцу. Так, призываю вас, доктор Уиллинг, засвидетельствовать, что сумка пустая. И если сегодня что-нибудь случится на сцене, я буду ни при чем.
7: Здравствуй, Сэм. Здравствуйте.
2: Привет, Полина.
7: Сэм, я принесла эскизы нового платья Ванды.
4: Какое еще новое платье?
7: Да перестань, Сэм. Ну, вы же человеком. После того, что произошло, она просто не может снова появиться в своем золотистом платье.
4: Ладно, делайте, что хотите.
8: Сэм, ты занят?
4: Нет, Леонард, я не занят. Я прохлаждаюсь. Я джентльмен, которому нечего делать, который... Ну, что тебе?
8: Просто я хотел предложить не гримировать так реалистично, того, кто будет играть Владимир.
4: Ну, знаю.
9: Здесь все. Привет. О, Леонард Мартин. Послушай, да. Леонард, это я сказала муха, подставляй-ка, братец, ухо.
8: Что?
9: Ну как, доктор Уиллинг?
2: Это что, намек?
9: Нет. Но я знаю, кого бы я сделал убийцей, если бы написал об этом пьесу.
8: Ах, вот как?
9: Благодарю вас, доктор, за совет посетить медицинскую библиотеку.
4: Прекратите, пожалуйста. Сейчас же! Это что? Дирекция театра или сумасшедший дом? Сегодня вечером я должен поднять занавес, а у меня еще нет никого на роль этого несчастного Владимира, а вы... Никто не хочет, не может, не...
9: Я смогу. Я буду рад сыграть эту роль. Слава богу, я драматург и ремеслом актера занимаюсь чисто любительски. Я не суеверен. Пусть меня только кто-нибудь подменит в роли слуги. И все.
4: Аден, спасибо, Аден. Замену я устрою. О, я вам так обязан. Ну, если что будет нужно, прямо ко мне.
9: О, вот я и поймал вас на слове, Сэм Мильхау. Не могли бы вы прочитать одну из моих пьес?
4: Ладно. Передайте ее моей секретарше.
9: Спасибо, мистер Мильхау, спасибо. Я обязательно передам. И сегодня же...
4: На репетицию, господа! На репетицию все!

0: Извините, господа.
1: А мы вас давно ждем, доктор Уиллинг. Где это вы запропастились?
0: Здравствуйте, инспектор.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ламберт.
2: Здравствуйте.
0: Ну, что-нибудь есть новенькое?
1: Ваша блестящая догадка, доктор Уиллинг, о ручке ножа никуда не годится. Гляните, вот данные проведенного анализа. Они могут вас заинтересовать.
0: Так. Так, хлорат натрия, хлорат калия в ничтожных количествах. Угу. О чем это говорит, по вашему мнению, Ламберт?
2: Видите ли, как хлорат натрия, так и хлорат калия – это составные части человеческого пота.
1: Ну вот, а вы утверждали, доктор Уиллинг, что состав, оставленный преступником на ручке, должен быть сладким.
2: Да, но, господа, если вы потрудитесь повнимательнее прочитать мое донесение, то увидите, что я обнаружил там еще и глюкозу.
1: Ну-ка, ну-ка.
2: Да-да, пару раз мне удавалось почувствовать странный слабый запах, когда я нюхал нож. Ну, да. Что-то вроде печеного яблока. Но у запаха нет химических ингредиентов.
1: Так. А нам от этого какая польза?
2: Видите ли, инспектор, это необычный яблочный запах. Ну, если говорить обобщенно, что-то похожее на фрукты. Вот, может, фруктовый сахар.
0: Ламберт, вы сделали спектрограмму ножа?
2: А разве это столь важно?
0: Ну, попытка не пытка.
2: Да, но не смогли бы вы подсказать, что, собственно, мне следует искать?
0: На вашем месте я бы поискал на ней следы масляной кислоты.
2: А вы имеете в виду, что преступник болен диабетом?
0: Я считаю необходимым проверить любую возможность.
1: Доктор Уиллинг, может быть, вы подбросите какую-нибудь работенку и мне?
0: Могу. Могу, инспектор, могу. Более тщательно проанализировать мотив убийства. До свидания.
1: Всего хорошего.
2: До свидания.
0: Вечером я буду на премьере. Простите, меня сюда направил помрез.
1: Привет, входите. Не стесняйтесь, доктор Уиллинг. Удивлены? Все это оставлено прежним владельцем театра. Я живу за городом и нечасто здесь бываю. Только тогда, когда остаюсь на ночь в Нью-Йорке.
0: У вас званый ужин? И вместе с Ингелоу и Полина?
1: Да. Хотите коктейль? Тарелочку с жареным цыпленком под краем?
0: Нет, спасибо, я только что пообедал.
1: А хотите посмотреть спектакль?
0: Да, не прочь.
1: Ну, тогда прошу вас туда. Да, туда, где сидят Полина и Марго. Миссис Ингелоу не пожелала сегодня вечером появляться среди публики, поэтому я посоветовал ей с полным комфортом смотреть спектакль отсюда, сверху. И никто даже не догадается, что она будет в этот вечер зрительницей. А я, дорогие мои дамы, веду к вам доктора Уиллинга.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Полина.
3: Привет, Базиль. Рада тебя видеть.
0: Добрый вечер, миссис Ингелоу.
4: Добрый вечер, доктор Уиллинг.
1: Знаете, здесь, в этой комнате, есть один секрет. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот смотрите. Смотрите, нажимаем кнопку, и панель стены поехала. Заметили, совершенно бесшумно. И сцена как на ладони. Заметили, совершенно бесшумно. И сцена как на ладони.

0: Проводите меня к графу! Живо!
1: Но их сиятельство не велели его беспокоить!
0: Ты что, смеешь перечить полиции?
2: Так, Леонард распахнул дверь в альков, подошел к Адеану.
3: С этого места виден только какой-то бугор на кровати.
4: Ну, не совсем бугор. Рука видна, свисает прямо до полу.
2: Лежит тихо.
5: Что это? Адеан судорожно дернул рукой.
4: Показалось. По-моему, он просто слегка вздрогнул.
0: Разве вы не видите, госпожа, что граф ранен?
6: Что? Что вы сказали? Владимир, любимый, что с тобой?
0: Немедленно вызвать врача!
3: Боже! Что случилось?
7: Они все сошли с ума. Их игра настолько беспомощна, что они сами превратили пьесу в пародию на нее. Рот выпустил целых 10 строк.
1: Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Закончено.
6: А

0: Алло. Алло, алло. Занавес. Дайте занавес. Что?
1: Что вы сказали?
2: Что случилось? Что случилось?
1: Ужас.
2: Что?
1: Как в первый раз. Только теперь с Адеаном.
2: Боже.
1: Какой ужас.

0: Итак, снова только три актера приближались к кровати Владимира. Ванда Морли, Родни Тейт и Леонард Мартин.
1: И снова ручка ножа липкая. И снова такой же скальпель.
0: Да.
1: Отправьте его, инспектор Фойл, для анализа Ламберту.
0: Хорошо. А что делать с этой книгой? Мы нашли ее в кармане у Адеана. Автобиография Виктора Гейзера, известного американского психолога и медика. Для чего она ему понадобилась?
1: Я думаю, он собирал для своей пьесы материал. Как я понял, Адеана, драматурга, всегда привлекала насилие. А опыта никакого. Ну, личного я имею в виду. Но, очевидно, он хотел что-то для себя уяснить. Видимо, пытался шантажировать убийцу. Играл с убийством так же невинно, как ребенок играет с заряженным пистолетом. А пистолет возьми и выстрели. Да. Что ему стало известно и не было известно нам?
0: Хотя бы намекнул.
1: Видимо, был не заинтересован в том, чтобы оказать помощь следствию.
0: Скажите, пожалуйста, Родни Тейт выносил сегодня на сцену свою хирургическую сумку?
1: Да, но только пустую.
0: Угу.
1: Он оставил все содержимое, весь инструмент, все ножи в сейфе в кабинете Мильхау.
0: Угу.
1: Это было при мне.
0: Вы их пересчитали, да?
1: Увы, инспектор, нет.
0: Что же вы, доктор Уиллинг? Нужно было обязательно все пересчитать. Так, ну хорошо. Придется спросить об этом у Тейта. Ну, а теперь я намерен учинить предварительный допрос всей этой банде. А потом по всей форме придется вызвать в полицию. Сейчас хотите присутствовать?
1: Нет, нет, инспектор, в данный момент нет. Я останусь здесь ненадолго. Похожу, осмотрюсь.
0: Хорошо, хорошо, я пошел. Я пошел.

0: Мало что дадут официальные по всей форме допроса. Люди насторожатся. Они теряют бдительность, когда задаешь неожиданные вопросы. Невзначай. Вот так-так. Автобиография Гейзера. Фойл оставил книжку без внимания. Посчитал, что этот предмет не имеет особого значения. Ага. Вот что-то Адан отметил. Так. Понятно. Постановка медицинского диагноза в Индии. Вот что привлекало его внимание. Признаки диабета. Да. Адан был на верном пути. Кто это?
1: Не пугайтесь, доктор Уиллинг. Это я, Марго. Инспектор допросил меня и сказал, что могу быть свободной. Доктор Уиллинг, вы, конечно, считаете меня виновной во всех тех событиях, которые здесь разыгрались.
2: Я этого не говорил.
1: Но вы это показываете всем своим видом.
2: Я гораздо больше, чем вынесу ответственность за все, что здесь случилось.
1: Мне кажется, ни вы не виноваты, ни я. Люди сами определяют собственную судьбу. О, быстро инспектор всех отпустил.
3: Я ничего дурного, кстати, абсолютно не имел в виду. Личная привлекательность – это часть акции звезды в ее бизнесе. Я посоветовал ей найти какого-нибудь чичероне. Ну, таким стал родный Тейт.
4: Да вы спятили!
3: Ну, почему, Полина? Я сообщил Ванде, что Род по уши в нее влюблен, а Роду намекнул, что Ванда безумно его любит.
5: Значит, это вы нас столкнули?
4: Ах ты! Подлая скотина, Сэм Мильхаус!
6: Нервы, нервы, господа, нервы. Поберегите нервы. Расходитесь. Доктор Уиллинг, нам по пути?
2: Нет, инспектор. Если позволите, то я побуду еще немного здесь.
4: Вы что, доктор Уиллинг, собираетесь остаться один?
2: Если инспектор не имеет ничего против, мисс Морли.
6: Ну, конечно, что за вопрос?
7: А вы считаете, доктор Уиллинг, здесь сегодня совершенно безопасно?
6: Он будет, мистер Мартин, ну, не совсем один. У нас на месте преступления постоянно находится полицейский.
2: Мистер Мильхау, не дадите ли вы мне ключи?
3: Они у инспектора? Теперь он здесь хозяин.
6: Пожалуйста, пожалуйста, целая связка. Пожалуйста, передадите полицейскому, когда закончите. Ну что же, все, господа, можете идти.
8: Мы свободны.
6: Да, да, да, да, да.
9: Что, Уиллинг, какая-то блестящая идея, да?
0: Театр стал тем местом, где совершено два преступления. Два убийства. Мне бы хотелось получше познакомиться с расположением его помещений, пропитаться его атмосферой.
9: Так, так. Может, и мне остаться вместе с вами?
0: Нет, нет, спасибо, инспектор.
9: Ну, хорошо, я пошел. Так в случае чего сигнал полицейскому? Он у входа.
0: Да? Хорошо, инспектор.
8: Я пошел.
0: Так. Эхо. Шаги отзываются эхом. Это не эхо. Чьи-то шаги. Так.
8: ощупью. Ничего не видно. Стена. Стена из холстины.
10: Эй! Кто здесь? Кто вы? Да отзовитесь же! Я же чувствую вас.
8: Вы за холстом. Вот.
10: Стойте! Постойте же!
8: Убежал. Почти ничего не видно. Ступенька. Наверх? Наверное, на площадку пожарной лестницы.
10: Эй! Есть там кто? Кто? Кто вы?
8: Никого.
1: Мистер Уиллинг. Мистер Уиллинг.
8: Ванда? Когда вы пришли? Как вы попали в театр?
1: Через служебный вход. Попросила у Мильхауса запасной ключ. Сказала, что мне нужно.
8: Вы никого здесь не встретили?
1: Нет, никого.
8: Почему вы пришли сюда одна?
1: Мне нужно кое-что вам рассказать, но без свидетелей. Мне страшно.
8: Вы подозреваете определенного человека?
1: Да.
8: Ванда, готовы ли вы ответить на один мой вопрос?
1: Я... Что это? Скальпель. В стенку. Смотрите, около моей головы. Нет. Нет. Ничего вам не скажу. Никогда. Опять скальпель. Он. Неужели он видел, как я вошла сюда? Теперь он убьет нас обоих. Включите свет. Вон там. Включите свет! Включите свет!
10: Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Не надо! Не надо включать свет! Не пытайтесь меня преследовать, доктор Уиллинг!
8: Леонард Мартин, я так и предполагал. Я вас ждал.
11: У меня хватит ножей на всех вас. Целая хирургическая сумка рода. И все они снова отлично наточены в мастерской. Старик не успел вам сообщить, что я опять выпустил канарейку.
8: Вы безрассудно поступаете сейчас, Леонард. Остановитесь.
11: Безрассудно поступаете вы, доктор Уиллинг. Слишком безрассудно. Завтра утром вас найдут с торчащим в груди ножом.
8: Вас все равно поймают, Леонард. Вот и Ванда уже...
11: Меня им никогда не удастся поймать. Никогда. А Ванда слишком напугана. И будет в глазах полиции единственной подозреваемой. Ведь это она попросила у Мильхау ключ от служебного входа.
8: А вы?
11: Интересуетесь, как я пошел? Да я куда угодно могу войти. Научился открывать любой замок. И от сейфа тоже. Много лет назад, когда мне поручили главную роль в спектакле «Взломщик», я изучил это искусство. Уступка неизменному желанию нашего продюсера сохранить во всем абсолютный реализм. Не двигайтесь, доктор! Я не шучу!
8: Да, да. Вы умны и хитры, Леонард Мартин. Но умны недостаточно. Инспектор Фойл располагает всеми доказательствами вашей вины.
11: Вы лжете! Лжете! Доктор Уиллинг, у вас нет никаких доказательств. Не осталось ни малейшего следа, за который полиция могла бы ухватиться. И вам этого не удалось.
8: Возможно. Возможно, мне не удалось. Но это удалось сделать канарейке.
11: Канарейке? Интересно, что вы можете сказать о канарейке.
2: Только тот человек, кому хорошо знакома мучительная пытка одиночного заключения, может испытывать иррациональное, непреодолимое желание, импульс освободить пленную птичку. И еще, Леонард, поговорим о мухе.
7: Мухе? Какой еще мухе?
2: А невесть, откуда появившейся на сцене в театре. И знаете, она почему-то садилась не на лезвие, а на ручку ножа.
7: Любой человек, прикоснувшись к конфете, оставит на ручке ножа и сахар, и капли пота.
2: Да, да, но никак не масляную кислоту. Токсиколог Ламберт обнаружил ее на ручке ножа. Я ведь медик. Леонард, мне не составляло труда на глаз определить внешние симптомы вашего заболевания. Это диабет. Еле уловимый запах печеных яблок. Я почувствовал его, когда вы стояли со мной на сцене рядом и ударили меня. И Адаан об этом догадался. Вернее, начитался и все сопоставил. Поведение мухи подсказало ему, что убийца болен диабетом. А вместо того, чтобы принять шантаж Адаана, вы просто его убили. А он и не предполагал о грозящей ему опасности. Вы убийца, Леонард.
7: Не имея при этом никакого мотива?
2: Есть мотив. Есть. Ведь вы любите Ванду. Не так ли?
7: Люблю. Люблю. С тех пор, как представил ее Мильхау. Ее, тогда еще никому неизвестную актрису.
2: А она флиртовала с вами точно так, как и с родным Тейтом.
7: Вы правы. Я вернулся из тюрьмы, а ей на меня наплевать.
2: Вы шпионили за ней?
7: Да. Да, как всякий ревнивец. Мне удалось о ней раскопать то, что не знали даже ее близкие друзья.
2: Ее тайную помолвку с Ингелоу.
7: И его предстоящий развод с Марго. Вы все правильно говорите, доктор Уиллинг. Я ненавидел Ингелоу. Он был моложе, богаче, желаннее меня. Она не могла, не хотела стать моей. Я решил, что она не будет принадлежать и Ингелу. Я возненавидел Ванду, Ванду, которую когда-то обожал. Возненавидел за ее непостоянство, неблагодарность.
2: Неблагодарность?
7: Судебные приговоры, тюремные заключения не были справедливы, потому что я не был шофером в нетрезвом состоянии.
2: Вы имеете в виду, что вы не пили?
7: Пил, конечно. Но не я был за рулем.
2: Кто же? Ванда.
7: Да. Ребенка сбила она. И даже не остановилась. На ходу, удирая от полицейского патруля, мы поменялись местами. Я взял в руки руль за несколько мгновений до того, как нас остановили.
2: Боже. Каким же идиотом я был!
7: Я взял всю вину на себя. Но этим все для меня не кончилось. Неожиданная перемена образа жизни и тюремная еда привели к быстрому развитию диабета. Я вышел из тюрьмы. Здоровье мое пошатнулось. Карьера была почти загублена. Ради ее карьеры я поступил со своей собственной. Я отомстил за себя, за свой загубленный талант, за свою поруганную любовь. Я хотел, чтобы и она пострадала, но, наверное... Да, наверное, все это напрасно.
11: Немного жаль глупого Адаана, но он сам заслужил себе этот смертный приговор. Не надо было меня шантажировать. Знаете, доктор Уиллинг, иногда человек, осужденный на смерть, просит перед казнью какое-нибудь изысканное блюдо или какую-нибудь последнюю привилегию. Я просил только одно – ванду! Ванду! Мне казалось, я могу заполучить ее, только совершив вот такую жестокую месть.
2: Неудивительно, что Ванда подозревала все с самого начала, ведь только она знала о вашем прошлом. Она опасалась за свою жизнь.
11: Напрасно, ее бы я никогда не убил. Я убил из-за нее.
2: Но ведь вы несколько минут назад запустили в нее ножом.
11: Он предназначался вам, доктор Уиллинг. Вы слишком много знали.
2: Леонард, мне надо вам еще сказать.
11: Ну уж нет, доктор Уиллинг. Теперь моя последняя реплика для ухода со сцены.
2: Леонард!
12: Вы представляете, вчера вечером с площадки пожарной лестницы Королевского театра выбросился Леонард Мартин.
13: О,
12: такой замечательный актер.
13: Что бы это значило? Неужели?
14: Да. Говорят, он и есть убийца. И все это раскрыл доктор Уиллинг. Да, но куда смотрел инспектор Фойл, мне непонятно.
12: Посмотрим. Что покажет следствие? Надо следить за газетами.
13: Да. Не пропустить бы. Не пропустить.

0: Вы слушали радиоспектакль «Театральный детектив». Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен МакКлой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского Льва Каневского. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Уиллинг Базиль, помощник окружного прокурора, Геннадий Коротков. Фойл, инспектор полиции, Борис Иванов. Полина, дизайнер по театральному костюму, Людмила Том. Ванда Морли, примадонна, Наталья Вилькина. Родный Тейт, актер, Игорь Верник. Леонард Мартин, актер, Леонид Кулагин. Сэм Мильхау, продюсер, Всеволод Ларионов. Адеан, драматург, Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции, Виталий Краснов. Эксперт, Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог, Роман Вильден. Первый театрал, Юрий Андреев. Второй театрал, Лев Любецкий. Третий театрал, Григорий Лямпе. Над передачей работали ассистент режиссера Нина Голубева, звукорежиссер Роза Смирнова, музыкально-звуковое оформление Дмитрия Николаева, звукооператоры Нелли Аршинова, Юлия Тарасова и Надежда Терехина, литературный редактор Владимир Короткий.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Мои жены. Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом. Грешил многократно. Тайны любви постиг я, будучи 13 лет. Из писем Чехова. Мои жены. Письмо в редакцию Рауля «Синей бороды». Милостивый государь, оперетка «Синяя борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающие лавры господам Лодию, Чернову и прочее, не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление. Искренне жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки и не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле «Синей бороде». Все эти частности — возмутительная ложь, которую я считаю нужным, милостивый государь, опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала. Прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а господина Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, милостивый государь, я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними. Но виноват ли я, что «Homo sum et humanium nihil, a me alienium putto», то есть, иными словами, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, кроме права выбора, над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практически я остановился на второй. Я женился. Когда я женился, и во все время моей женатой жизни, денно и ночно, завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, и тестя, свекровь, и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее. Автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы. Постпримом ноктем. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал. Я очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не «пур плезир», как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит Бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать, прежде чем я решился угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками. Ни блажь, ни плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, ни жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал лавочку за спичками. Да простят мне женщины, револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором. Из ниже приведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и вам, милости государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставляющие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню», «Сигары», «Свадьбы» и «Цирюльню». Брюнетка с длинными кудрявыми волосами. Да, и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красиво. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. Редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась. Но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала. Когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но держу пари. На что хотите. Ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни от утра до вечера она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне. Если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят? И чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах. Тестово. Ни в Новомосковском никогда не дал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха. А в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден и недоволен кушанием, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. И сколько мучительных секунд сидит в ее памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шофе и благодушествуя располагался на диване с Романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая. Золотая муха только тогда ласкает взор и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту-другую и потом улетает в пространство. Но если же она начинает гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваше отмахивание, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и глубины кротости ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее. Из письма Чехова Лики Мизиновой. Думский писец. Насчет того, что я успел пообедать и поужинать 5 раз, вы ошибаетесь. Я пообедал и поужинал 14 раз. Хандрыжа, вопреки вашей наблюдательности, в Москве я не оставил, а увез с собой в Петербург. А что вы кашляете, это совсем нехорошо. Глотайте до веры в порошок. Бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если вы умрете, то Трофим застрелится, а Прыщиков заболеет родимчиком. Вашей смерти буду рад только один я. Я до такой степени вас ненавижу, что при одном только воспоминании о вас начинаю издавать звуки а-ля бабушка. Я с удовольствием ошпарил бы вас кипятком. Мне хотелось бы, чтобы у вас украли новую шубу, калоши, валенки, чтобы вам убавили жалование, и чтобы Трофим, женившись на вас, заболел желтухой. Нескончаемые икоты и судороги в правой щеке. Из письма Чехова Лики Мизиновой, 1891 год. Номер 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумная, подвижная. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом. И пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась. Не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов, мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша. Увидав меня в халате и в туфлях, с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня. И я послал за доктором. Была женой артиста, любила театр, писателей. Казалось, вся ушла в дело мужа. И все удивлялись, что он так удачно женился. Но вот он умер, она вышла за кондитера, и оказалось, что она ничего так не любит, как варить варенье. И уж театр презирала, так как была религиозна, в подражании своему второму мужу. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Номер 3. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. Да, на лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и в каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной. «Нечестно! Нечестно!» — говорила она мне, — «носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного». «Боже, чего она страдает? Что за причина?» — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. «О, эти мне гражданские скорби!» Но. Человек любит загадки. Вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки. И я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного попа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. «Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульсинеи свою больше уже не видел. Вместе со своими принципами она отправилась к праотцам. Получил сейчас письмо от писательницы. Весь стол провонял духами. Из письма Антона Павловича Ивану Чехову, 1890 года. Номер 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тысячами приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь перед тобой». Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы. Я теперь без жил. Да. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Китайцы начинают встречаться с Иркутска. С Благовещенска начинаются японцы. Или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво, в языке преобладает звук «ц». Комната у японки чистенькая, азиатски сентиментальная, уставленная мелкими вещами. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит. И на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо. В деле выказывает мастерство удивительное. Так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Из письма Чехова Алексею Суворину. 1890 год. Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом. Да, была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость, утюжность. Ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Знаете, была не дура. Да, училась она за границей, где-то у немцев. Проглотила всех Бокли и Милли и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты. Так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней, в первый раз я мигал глазами, чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп. Но не стала смотреть на меня свысока, напротив. Наивно стала учить меня, как перестать мне быть дуралеем. Да. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. Да. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю уже после свадьбы в моей башке сидело убеждение. «Умные женщины тяжелы для нашего брата. Ужасно тяжелые. Вечно чувствовать себя, как на экзамене, видеть перед собой серьезное лицо, бояться сказать глупое слово. Согласитесь, ужасно тяжело. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины». Вот. Номер 6. Девочка, прельстившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Да, это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшейся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни тысяч и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала граншиком. Вышла за меня только потому, что я знатен. И изменила мне за 2 дня до свадьбы. как-то травя в своей кладовой крыс. Я, кстати, уже травил и ее. Номер 7. А, это умерла по ошибке. Да. Выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. Тещ отравляю я нашатырным спиртом. Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчаний, поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из письма Чехова Ольги Книппер, 1901 год. Я кончил. Думаю, милостью государю, что всего вышеописанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего в просак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль «Синяя борода». Ратификовал Антоша Чиханте. Если бы в монастыри принимали не религиозных людей, и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить. Из письма Чехова Алексею Суворину, 1895 год.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Жорж Семено. Ж7. Прежде чем начать рассказывать о расследованиях, в которых мне посчастливилось принять участие с человеком, которого я называю просто Ж7, и вы поймете в дальнейшем почему, мне бы хотелось, чтобы вы узнали о моей первой встрече с ним. Встреча сама по себе на протяжении нескольких часов так и оставалась для меня таинственной и загадочной. 9 декабря 1923. В тот вечер я случайно оказался в одном из ночных кабаре на Монмартре. Было около 2 часов ночи. Я сидел за столиком, лениво потягивал шампанское и вел пустопорожнюю беседу с каким-то иностранцем, национальность которого так и не смог определить. То мне казалось, что он говорит с восточным акцентом, то с английским, хотя они менее всего похожи друг на друга. Из кабаре мы вышли вместе. Над головами у нас было звездное, морозное, зимнее небо. Свежий воздух улицы вызвал у меня и моего собеседника непреодолимое желание прогуляться немного пешком. Мы неторопливо спустились вниз по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Однако мороз оказался сильнее нашего желания, и вскоре мы почувствовали это. Нужно было возвращаться домой. Я стал ловить проходящие мимо такси, но они, как назло, были заняты и не останавливались. Так мы незаметно дошли до площади Сен-Жорж, где нам, наконец, удалось остановить красного цвета машину марки Ж7. Из нее бойко выскочила закутанная в меха молодая женщина. Протянув водителю купюру и не потребовав сдачи, она не замедлила удалиться. «Прошу вас», — сказал я своему собеседнику, жестом указывая на такси. «Ну что вы, это я прошу вас», — не сдавался он. «Я живу буквально в 2 шагах. Это не имеет никакого значения. Садитесь же, прошу вас». Я был вынужден уступить. На прощание я протянул ему руку, хотя мы были едва знакомы. В ответ он протянул мне свою левую руку, так как правая весь вечер, пока мы разговаривали, так и оставалась в кармане пиджака. Мы обменялись рукопожатием, но мгновение спустя я уже был готов звать его на помощь. Дело в том, что, сев в машину, я обнаружил в ней нечто такое, от чего у меня волосы стали дыбом. В машине лежал труп. Водитель, не обращая на меня никакого внимания, захлопнул дверцу и молча тронулся с места. Признаться, у меня не хватило силы духа тут же остановить такси. Когда же эта мысль пришла мне в голову, было уже слишком поздно. Машина мчалась по Монмартрскому предместью, а мой ночной знакомый, как и женщина, вышедшая из машины, должно быть, уже давно исчезли. Я, наверное, не смогу передать все те чувства, которые охватили меня. От этого приключения мне стало не по себе. К горлу подкатывался какой-то комок, а щеки и уши запылали. Тело человека сползло с сиденья и оставалось неподвижным. Теперь, в свете пробивавшихся через стекло машины неоновых реклам, я смог рассмотреть его лицо, его рыжие волосы и серый костюм, рукав пиджака которого частично был в крови. Уже смелее я ощупал плечо покойника. Моя рука стала липкой от крови. Я растерялся. Нужно было что-то делать, но страх парализовал меня. Наконец, усилием воли я резко принял решение ехать к себе домой. Пожалуй, если бы я не видел, как та молодая элегантная женщина выскочила из такси, я бы сказал водителю, чтобы тот ехал в комиссариат или в ближайшую больницу. Но меня остановило подозрение, что человек жив. Может быть, находился в глубоком обмороке? «Да, старик», — сказал я сам себе, — «наверное, это женщина, это она пыталась убить его», — терялся я в догадках. Незаметно мы приехали на мою улицу. Тут меня осенила мысль. В 100 метрах от моего дома все еще светилось открытое кафе. «Вы не могли бы разменять мне 1000-франковую купюру. Дело в том, что у меня нет мелких денег», — спросил я у водителя и затаил дыхание, опасаясь, что он сам сможет разменять мне ее. Он с пониманием взял купюру и вышел из машины. Воспользовавшись его отсутствием, я перенес тело в подъезд своего дома. Четверть часа спустя незнакомец уже лежал на моей собственной кровати, а я внимательно разглядывал на его руке небольшую рану, оставленную, по всей видимости, стилетом, этим далеко не женским оружием. Раненый так и не приходил в себя. Нужно было что-то делать. Ранение было неглубоким, поэтому я так и не понял, почему же он так долго не приходит в себя. Поразмыслив, я отнес это за счет потери крови, но тут же усомнился. Вся его одежда была бы в крови. Тем хуже, подумал я, нужно немедленно вызвать врача. Я вышел из дому и побежал к живущему неподалеку моему приятелю, студенту последнего курса медицинского факультета, и в буквальном смысле слова стащил его с кровати. Немного погодя, я уже открывал дверь своей квартиры. «Он лежит там слева», — сказал я своему товарищу, но осекся на полуслове. Мой раненый и в какой-то мере даже пленник, ибо, уходя, я закрыл дверь на ключ, бесследно исчез. Я обыскал всю квартиру, но его и след простыл. К тому же все вокруг почему-то оказалось в неописуемом беспорядке. Все ящики из стола были выдвинуты, лежавшие в них и на столе бумаги перерыты. Вдобавок ко всему, на пачку писем был перевернут пузырек с чернилами. Ироническая улыбка моего товарища окончательно разозлила меня. «Так сколько же денег у тебя здесь лежало?» — саркастически спросил он. «Что ты хочешь этим сказать?» Я был взбешен и одновременно обижен до глубины души. Я чувствовал, что оказался в очень смешном положении и только усугублял его, пытаясь мысленно и вслух защитить раненого незнакомца. «Но ведь он не вор, он ведь ничего не забрал отсюда». «А ты в этом уверен?» «Абсолютно, у меня все на месте». «Что значит?» «Да ничего, ничего, я могу наконец вернуться в свою постель. Только дай мне выпить что-нибудь покрепче. Сам понимаешь, на улице чертовски холодно, а для человека, поднятого ночью с постели...» И он ушел. Я же заметался по комнате из угла в угол, как загнанный в клетку тигр. Поскольку я уже начал рассказывать эту историю, то хочу до конца быть откровенным. Не успел мой приятель уйти, как я выскочил следом и возвратился на площадь Сен-Жорж. Вы спросите, зачем? Да я и сам не знаю. Наверное, я все же надеялся каким-то невероятным образом встретить там ту женщину. Все это было крайне глупо. Ведь я видел, как она поспешно удалилась и пошла в направлении улицы Сен-Лазар. И, несмотря на это, я битый час, как дурак, бродил в районе площади, взволнованный до такой степени, что вдруг поймал себя на том, что рассуждаю вслух. Часы показывали 5 утра, когда я, наконец, лег в кровать, в которую перед этим с такой заботой уложил раненого незнакомца. В 9 часов утра меня разбудила консьержка и вручила мне свежую корреспонденцию. С твердым намерением вновь заснуть, я лишь мельком бросил взгляд на письмо, но, заметив письмо без марки, решил вскрыть его. Внутри лежала повестка. В официальной форме мне предписывалось явиться к 10 часам на улицу Соэ в одно из зданий в управлении уголовного розыска. В повестке был указан номер кабинета, и все. Собираясь, я 10 раз менял свое мнение. То решался сказать правду, то выдумывал на ходу какую-то неправдоподобную историю, то просто пытался скрыть какие-то детали ночного приключения. Конечно же, этой ночью я вел себя как ребенок и не хотел в этом сознаться даже самому себе. Мрачное здание уголовного розыска произвело на меня далеко не самое приятное впечатление, а 4 часа ожидания в коридоре вообще морально истощили. Наконец, нужная дверь открылась. Я встал и вошел в небольшой кабинет, в окно которого падал резкий свет солнца. В кабинете стоял мужчина и выжидающе держал руки в карманах. Я навсегда запомнил его высокий и широкий силуэт, атлетического сложения фигуру и мешковатый костюм. Открытое, усеянное веснушками лицо, светлые глаза, мясистый нос и веселая, без малейшей иронии улыбка. «Я вызвал вас сюда, чтобы официально принести вам свои извинения. Я лишился дара речи. Передо мной стоял мой раненый, таинственно исчезнувший из моей квартиры. Продолжая стоять, как вкопанный, я невольно стал рассматривать его с ног до головы. Продолжая стоять, как вкопанный, я невольно стал рассматривать его с ног до головы.

0: Правда, левая рука была чуть худее правой. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Садитесь. Вы курите? Он протянул мне массивный никелированный портсигар. Прошу прощения, что из-за меня вам не удалось выспаться этой ночью, а также за то, что я был вынужден разбудить вас своим письмом задолго до 12. Но я действительно торопился принести вам свои искренние извинения. Я так и не успел разглядеть ту часть кабинета, которая прилегала к двери. У меня возникло чувство, что там кто-то стоит и смотрит на меня. Мою мысль невольно подтвердил инспектор, улыбнувшись кому-то, стоящему за моей спиной. Я был вынужден невольно обернуться и тут же услышал его голос. «Ты можешь пройти сюда, Иветта, я хочу представить тебе...» Но продолжение я уже не слышал. Дело в том, что даже тогда на площади я так и не успел рассмотреть женщину, вышедшую из такси, и узнать ее можно было только по мехам. На Иветте были такие же меха. Она сдержанно улыбнулась, а я смутился и не знал, куда мне смотреть. «Познакомьтесь, это моя сестра», — произнес, наконец, инспектор Б., с которым мы впоследствии стали почти неразлучными, и которого в память о нашей первой встрече я прозвал Ж-7. Вот уже несколько лет кряду человек, с которым вы вчера так мило попивали шампанское, гастролирует по всем европейским столицам и безнаказанно совершает самые гнусные преступления, продолжал он. А теперь представьте, насколько трудно арестовать этого маньяка, который одним движением мизинца может взорвать себя вместе со всеми окружающими его людьми. И представьте себе, что здесь, в Париже, он готовит очередное преступление и при этом преспокойно разгуливает на свободе. Вот уже месяц, как я у него на хвосте, но только вчера решил его взять хитростью. Я вместе со своей сестрой находился в такси. Мы поджидали его у выхода из кабаре. Моя полубутафорская рана была уже готова. Я ее сам нанес себе, вложив в это все мое искусство и, разумеется, тщательно все продезинфицировав. Можете убедиться, на руке не осталось почти никаких следов. На площади Сен-Жорж Иветта вышла, и логический преступник должен был почти неизбежно воспользоваться этим пустым такси. Раненый, лежащий без сознания человек не вызывает никакого недоверия. Преступник, по задумке, должен был поступить так же, как и вы. Не прошло и 5 минут, как я бы вырвал детонатор, лежавший в кармане его пиджака. А вы все испортили. Я даже предположил, что вы его сообщник. Это и вынудило меня обыскать все ваши вещи. Надеюсь, вы прощаете мне это? Увидев, что я все еще не опомнился от всего случившегося, он подытожил. «Если я и упустил врага, то надеюсь, что, по крайней мере, нашел нового товарища, а, возможно, даже и друга».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Вечера на хуторе близ Диканьки. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава Богу! Еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымороли пальцы в чернилах. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, чтобы такое завернуть в нее. За что меня миряне прозвали рудым паньком, ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас не извольте гневаться, такой обычай. Как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Покажись только на глаза нашим девчатам и молодицам старый пасечник Рудый Панько, так они сейчас же: «Дед Панько, дед Панько, а ну-ти какую-нибудь страховинную казочку, а ну-ти, ну-ти, тра-та-та, тра-та-та, и пойдем».

0: пойду, ты пойдут.
1: Да, нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. Вот одну такую диковинную сказочку я не прочь и вам рассказать. «Ночь под Рождество» называется. Не сочтите за труд, послушайте.

0: Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучью по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукой, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Яросковский голова, то он бы переломал бы их в первом казачке.
1: Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый, длинный, как теперешние мундирные фалды.
0: Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, можно было догадаться, что то не губернский стряпчий, а просто черт. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее.
1: Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело?
0: А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, казак Свербегус и еще кое-кто. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке.
1: Торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу и для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем, а кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке. Таким-то образом, как только черт спрятал месяц в свой карман, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. А Чуб уже тем временем выходил из дверей своей хаты с кумом.
2: Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате?
3: Хоть не я.
2: Там теперь будет добрая попойка.
3: Но
2: как бы только нам не опоздать. Что за дьявол? Смотри, смотри по нас.
3: А что, Чуб?
2: Как что? Месяца нет.
3: Что за пропасть? В самом деле нет месяца.
2: Нарочно. Сидевший в хате глядел в окно. Ночь чудо. Светло. Снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выходит.
3: Так мы-то, так останемся дома, а?
0: Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало наперекор.
2: Нет, кум, Пойдем.
3: Пойдем.
2: Нужно идти.
3: Ну, уже пойдем.

0: мороз усиливался. Ведьма спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но когда влетал еще в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, а черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочит его так, что он долго не будет в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.
1: Стой, кум!
2: Что?
1: Мы, кажется, не туда идем.
2: Не туда, да?
1: Нет, я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Что? Не найдешь ли дороги, да? А я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистые силы потаскаться по такой юге. И не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана.
0: Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах зад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так обрадовала его, что он позабыл все, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Немного пройдя, увидел он свою хату. Но теперь, оставив Чуба, посмотрим, что делает оставшись одна его красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего Оксана еще долго принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою.
3: Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша. Лгут люди. Я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет. Хороша я. Ах, как хороша! Чудо!
4: Оксана.
3: Зачем ты пришел сюда, Вакула? Разве хочется, чтобы выгнали за дверь лопатою? Все вы, мастера, подъезжать к нам. Вмиг пронюхайте, когда отцов дома нет. О, я знаю вас. Что, сундук мой, готов?
2: Будет готов, моя сарденька. После праздника будет готов.
3: Да.
2: Ой, да. А как будет расписан? По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Ну, не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, ну, хоть поглядеть на тебя.
3: Ну, кто ж тебе запрещает? Говори и гляди.
2: Ну, позволь мне и сесть возле тебя.
3: Садись.
2: Чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя.
3: О, а чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна.
2: Оксана.
3: О, поди прочь. У тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажей. А правда ли, что твоя мать ведьма?
2: Да что мне до матери? Ты у меня все, что не есть дорогого на свете. Если бы меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе». «Не хочу», — сказал бы я царю. «Дай мне лучше мою Оксану».
3: Видишь, какой ты. Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уж пора колядовать. Мне становится скучно.
2: Да бог с ними, моя красавица.
3: Как бы не так. С ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй.
2: Так тебе весело с ними?
3: Да, уж веселее, чем с тобою. А? Кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками.
1: Отвори!
2: Постой, Оксана, я сам отворю.
1: Эй, отворяй!
2: Чего тебе тут нужно?
1: Эй, нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы это была хата?
2: Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями?
1: Нет, нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок. Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядывать немного под окнами.
2: Слушай, убирайся к черту со своими колядками. Ну, чего ж ты стоишь-то, слышишь? Ну, убирайся сейчас же вон!
1: Ну, что ж ты в самом деле так раскричался? Я хочу колядывать, да и полно!
2: Да ты от слов не уймешься!
1: Вот это, как я вижу, начинаешь уже драться!
2: А ну, пошел!
1: Ну, что ты, да я вижу, не на шутку дерешься, еще больно дерешься!
2: Пошел!
1: Смотри, как расхрабрился! Попробуй, подойди! Видишь, какой? Вот большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик. Я пойду и пойду прямо к комиссару. Ну, постой ты, бесовская кузнец, чтобы черт поколотил тебя и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Видишь, проклятый шибенник. Ой. Однако же ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что ведь нас никто не застанет. Ой, видишь, как больно поколотил проклятый кузнец. Ой.
4: Тот чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону.
0: В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась. И месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу.

0: осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Кучи девушек ломились в хату чуда.
1: Чего, в хате-то сидеть?
2: Ой, Адарка, у тебя новые черевики.
3: Ага, новые.
2: Ах, какие хорошие. И с золотом. Хорошо тебе, Адарка, у тебя есть такой человек, который тебе все покупает. А мне некому достать такие славные черевики.
3: Славные черевики, Адарка?
0: И золото.
2: Очень хорошие черевики.
4: Не тужи. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.
2: Ты? Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? Да. Будьте вы все свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.
0: Ну и девчина.
3: Да, девчина, ну пошли, передавай. Ну что, в хате ты веди.
0: Пошли, передавай. Седрик, ведрик, дайте вареник, грудочку каски, кейсы кабаски.
5: На дороге кузина так обила, як и я. Кто иде на меня, поцелуй меня. Кто иде на меня, поцелуй меня. На дороге кузина погляло коринья, а кто меня поцелуй, заробе спасинья.
4: Смейся, смейся, я сам смеюсь над собой. Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, но бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Да слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана, с нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерица, рядится. Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

0: не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал, как вдруг...
1: Солоха! Солоха! Открой!
2: Батюшки, так это ж пан Голова! Сейчас, сейчас, сейчас!
3: Совсем мне не нравится встретиться с головой. Спрячусь-ка я в этот маленький пустой мешок. Очень кстати, что кузнец забыл здесь посереть хаты. Эти мешки с углем.
2: Пожалуйте, пожалуйте, пан Голова. Проходите. Садитесь, пан Голова. Я вам горелочки для согрева.
1: Твое здоровье, Солоха. Пошел было я к дьяку Осип Никифоровичу. Зван был в компанию. Да такая метель поднялась, низги не видать. Тут я увидел, Солоха, огонек в твоей хате и подумал, дай заверну провести вечерок в приятности, а, Солоха?
2: Да, ну уж вы скажете, пан Голова.
1: Спрячь меня куда-нибудь.
2: Куда? Ой. Куда же я вас? Ой, куда же спрятать, ой, пан Голова? Ты вот разве что в этот мешок. О, самый большой. Ага. Сейчас, сейчас. Вот я только уголь высыплю. Вот эту катку. Есть, пан Голова. Иду, иду.
4: Несравненная, это я.
2: Осип Никифорович.
4: Добрый вечер, драгоценная Солоха.
2: Вечер добрый, Осип Никифорович, вечер добрый. Пожалуйста, проходите.
4: Ой, вы знаете, прелестнейшая Солоха, ведь у меня сегодня должна была собраться почтенная компания. Ой. Да не пришел никто по случаю метели. А я вот не испугался к вам прийти и сердечно рад погулять немного у вас. А что это у вас? Великолепная Солоха.
2: Как что? Рука, Осип Никифорович.
4: Рука. А это что у вас, дорожайшая Солоха?
2: Да вот, и вот и не видите, Осип Никифорович, это шея.
4: Шея.
2: На. А на шее маниста.
4: Маниста. А это что у вас, несравненное?
1: Отвори, Солоха.
4: Боже мой, стороннее лицо. Что теперь, если застанут особу моего звания? Ради Бога, добродетельная Солоха. Ваша доброта, как говорит Писание Луки, стучится, ей-богу, стучится. Ну, спрячьте меня куда-нибудь.
2: Сейчас, вот я высыплю уголь вот из этого мешка. Вот, пожалуйте, лезьте.
1: Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? А? Может быть... Вы тут забавлялись с кем-нибудь?
3: А может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватился. Слышь, Солоха, как схватился.
2: Да.
3: Как остенели руки. Вот не расстегну кожуха. Как схватился вьюга.
5: Отвори!
3: Стучит кто-то.
5: Отвори!
3: Это кузнец. Слышь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною.
6: Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за вошедшим в акулы дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербегус. Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все, что он хотел ей объявить.
7: Зачем тут лежат эти мешки с углем? Их давно бы пора убрать отсюда. Ох, через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Перевяжу покрепче и... Ох, ну неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? Не хочу думать о ней, а все думается. Ой, какой черт, мешки как будто стали тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, ну что я за баба, а? Я не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков, все подыму.
8: Зять и этот маленький, тут, кажется, я положил инструмент свой.

0: Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросив на землю мешки, так что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу, и голова икнул во все горло. Побрел он с маленьким мешком на плечах следом за девичьей толпой.
1: А, Вакула, ты тут? Здравствуй. Ну, много наколядовал. Какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал?
2: Достал.
1: Достань черевики, выйду замуж.

0: Не могу. Нет сил больше. Ну, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали. Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Прощай!
1: Эй, куда? Куда? Куда бежишь, кузнец? Акула! Эй,
0: прощайте, братцы! Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уж не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по душе моей грешной. Прощайте! Куда? Ну, куда в самом деле я бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средство. Пойду к пузатому запорожцу Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пусть Пацюк скажет, как найти черта. И
2: при этих словах черт, который долго лежал без всякого движения, тут же выскочил из мешка и сел верхом кузнецу на шею.
0: Ой-ой.
2: Мороз подрал по коже в акулу. Он уже хотел перекреститься.
3: Не надо, не надо креститься, Вакула. Ты ведь меня ищешь. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь. Оксана будет сегодня же наша.
0: Хм, изволь. За такую цену готов быть твоим.
3: Ну, Вакула... Ты знаешь, что без контракта ничего не делают.
0: Ну что ж, я готов. Да, у вас, я слышал, расписываются кровью.
3: Ага.
0: Так постой же, я достану из заднего кармана гвоздь.
3: Какой шутник. Зачем? Зачем ты схватил меня за хвост? Ну, полно. Довольно уж. Шалите.
0: А постой, голубчик, постой. А вот это как тебе покажется, а? Вот крест, что я сотворил. Ага, сделался тих, как ягненок, а? А ну-ка, слазь на землю. Давай, давай, давай.
3: Помилуй, Вакула, ну все, что для тебя нужно, все сделай. Отпусти только, отпусти душу на покаяние. Не клади ты на меня, не клади ты на меня страшного креста.
0: Он каким голосом запел, черт проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сейчас же на себе. Слышишь? Неси, как птица.
3: Куда?
0: В Петербург. Прямо к царице.
2: И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя

0: Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. И вдруг заблестел перед ними Петербург весь в огне. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск. Домы выросли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летели, извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел по тысяче летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами.
1: Прямо ли ехать к царице?
2: Да нет, страшно. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана! Полезай ко мне в карман! Доведи к запорожцам!
1: Опа! И Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом.
0: Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевший убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку.
3: Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот ведь где увиделись!
4: Что там за человек?
2: А вы не познали? Это я, Вакула, кузнец. Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого 2 дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки.
4: Это тот самый кузнец, который малюет важно.
5: Здорово, земляк. Зачем тебе Бог принес?
2: А так, захотелось поглядеть, говорят...
4: После потолкуем с тобою, земляк, подольше. Теперь же мы едем сейчас к царице.
2: К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите меня с собой.
4: Тебя? Нет, не можно.
5: Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.
2: Возьмите, возьмите, а, панове, возьмите.
4: Возьмем его в самом деле, братцы.
6: Надевай же платье, такое, как и мы.
0: Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.

0: колени, казаки, на колени!
1: Кузнец, на колени!
2: Помилуй, маму! Помилуй!
0: Помилуй, маму! Помилуй!
3: Встаньте. Чего же хотите вы?
0: Сейчас самое время. Она спрашивает, чего хотите. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев будет сказано вашей царской милости сделаны черевики, что на ногах ваших?
3: Что? Черевики?
0: Да, ваша царская милость. Я думаю, ни один швед ни в одном государстве не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики?
3: Встань! Если тебе так хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
3: Право, мне очень нравится это простодушие. А вам, князь?
4: О, вы очень милостивы, ваше величество.
5: Башмаки самые дорогие с золотом. Башмаки самые дорогие с золотом.
6: Башмаки самые дорогие с золотом.
5: Башмаки самые дорогие с золотом.
4: Башмаки самые дорогие с золотом.
3: Ну, вот тебе и башмаки. Нравятся?
0: Боже ты мой! Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, какие ж должны быть самые ножки? Я думаю, по малой мере, из чистого сахара.
3: О!
7: Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, Вакула, отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо:
0: «А ну, выноси меня отсюда, черт, скорей!»

0: Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты.
1: Ай-яй-яй! Петух уже пропел! Надо бежать!
2: Куда? Куда? Постой, постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя.
1: Ай-яй-яй!
2: А ну-ка поблагодарю хворостина и... Раз, два, три!
0: И бедный черт припустился бежать, как мужик, которого только что выпорил заседатель. После сего Вакула вошел в сени и крепко заснул. А теперь надо рассказать вам, что же в ту ночь под Рождество делалось без кузнеца на хуторе близ Диканьки. Вы помните, что Вакула бросил мешки с поклонниками Солохи посередине улицы? И кто же, вы думали, их нашел?

0: Эх, вот ведь шинкарка. Никак не хочет давать вина в долг, клятая баба. Видишь, какие мешки-то кто-то бросил на дороге, а? Экие страшные мешки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел, а? Ну-ка, я возьму. Черт. Нет, одному будет тяжело несть. А, вот как нарочно идет ткач, шапуваленка. Эй, помоги, добрый человек, а? Мешки несть, а? Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. А добром разделимся пополам, а? Давай-ка выдернем палки из плетня, положим на их мешки и понесем на плечах. Вот, а ну-ка, взяли.
1: Так, куда же мы понесем, шинок?
0: Ну бы и я так думал, что в шинок. Но ведь проклятая шинкарка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. А мы отнесем в мою хату. Нам никто не помешает, Жинки нет дома.
1: Да точно ли нет дома?
0: Слава богу, я не совсем еще без ума. Черт либо принес меня туда, где она-то. Она, думаю, протаскается с бабами до света. А ну, заходи в тени. Вот так. Вот.
2: Да.
0: Не лезет.
2: Да. О, да.
0: Вот здорово, дьявол.
3: О, кто там?
1: Вот тебе на,
0: батюшки.
3: Ой, вот это хорошо. Да. Вот это хорошо, что наколедовали столько.
1: Хорошо.
3: Вот так всегда делают добрые люди. Только нет. Нет, я думаю, где-нибудь подцепили.
1: Да.
3: А ну, покажите-ка мне сейчас ваши мешки, слышите? Покажите сейчас же ваши мешки.
1: Тебе какое дело? Мы наколядовали, а не ты.
0: Лысый черт тебе покажет, а не мы.
3: Нет. Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница. А вот тебе.
0: Ах ты. Ну-ка, ткач, хватай ее сзади, а я ей сейчас зарежу. Ну-ка. Убежала.
3: Ну уж нет. Вот я вам кочерга.
0: Да что
3: я вам покажу, как да. Честных жен обижать.
1: Постой,
3: а
0: что ты?
3: Так-то лучше. А теперь развяжу мешок. Да тут целый кабан.
1: Пошла прочь. Ну, пошла, это наш кабан.
0: Ну, ступай, ступай, чертова баба. Это не твое добро.
3: Батюшки!
0: Что же она, дура, говорит кабан? Это же не кабан!
1: Это не кабан.
0: Это кум!
1: Это кум.
0: Ты думал, кто? Что? Славную я выкинул над вами штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины?
4: Ну, постойте ж, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность.
1: Это надо же.
4: Подо мной беспрестанно что-то шевелилось.
0: А ну-ка, мы сейчас его достали.
3: Как бы не так. Я уже тяну того порося за... Ой, с нами крестная сила.
1: О, и другой еще.
0: Это дьяк.
1: Это дьяк.
0: Вот тебе на. Ай да Солоха, посадить в мешок. Тут-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. Ай да Солоха. Вот
4: тебе и Солоха.
2: Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. Но я пошел.
4: Теперь посмотрим-ка, что в этом наибольшем мешке. А ну-ка, человече, прошу не погневаться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка.
5: Так это же голова.
6: Должно быть... Не, на дворе холодно.
4: Морозец есть. Позволь тебя спросить. Чем ты смазываешь свои сапоги? С мальцем или дегтем?
6: Дегтем лучше. Ну, прощай, Чуб.
4: Прощай, голова. Ай да Солоха. Это кого человека засадить в мешок, а? Вишь? Чёртова баба, а? Я дурак. Вишь, проклятая баба, а поглядеть на нее, как святая. Пойду, однако, до хаты. Вишь, проклятая баба, ну погоди, попалить-то мне
7: хуже. Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу и Оксане. Потому что уже на дворе, верно, есть 9:00.
8: Ой, бабоньки, своими глазами ведь
9: утонули. Терпите, утонули.
8: Я не видала. На страсти. Не слушайте ее, бабоньки. Врет она. Утонула. А ты оттуда куда летишь? Я вообще там не была.
9: Утонул. Вот ей-богу, утонул. Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул, бабоньки.
10: Ой. Что ж, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла?
11: Ты не украла!
10: Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?
11: А кто же верить-то будет?
10: Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец.
9: Ты скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в проруби. Вот я так знаю, как то, что ты сейчас была у шинкарки.
7: Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица! Всю ночь под своим одеялом поворачивала с правого бока на левый, с левого на правый, и не могла заснуть, и вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца. А кузнец, зарывшись в сено после путешествия на черте в Петербург, проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, что солнце уже высоко. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки, умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.
5: «Помилуй, батько, не гневись, кланяюсь тебе в ноги. Прими в подарок шапку и пояс, а вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает, отдаю сам, во всем каюсь». Бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с моим покойным батьком. Вместе хлеб, соль ели, магарыч пили. Отдай, батька, за меня Оксану.
7: Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная. Пояс тоже не уступал ей. Вспомнил о матери кузнеца, вероломной Солохи, на которой он хотел было жениться.
4: Добре. Присылай сватов.
12: Ах, Вакула!
13: Погляди, моя красавица, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица.
12: Нет, нет. Мне не нужно черевиков. Я и без черевиков.
7: Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее. И лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше. И лицо ее пуще загорелось, и она стала еще.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».

Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть первая.

0: Зашла луна. Было странно видеть, как от нее такой маленькой и грустной на землю так много льется серебристо-голубого, ласкового света. Темно.
1: Зажечь лампу?
0: Не надо, я устал читать.
1: Ой, Тань, а хорошо это написано. Просто так, грустно, прям за душу берет. Ужасно хочется знать, какой конец, поженятся они или нет.
0: Не в этом дело, Поля, понимаешь?
1: А я бы такого не полюбила, нет?
0: Почему?
1: Да скучный он какой-то, все жалуется. Неуверенный, потому что. А мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни.
0: Нил знает?
1: Он знает.
0: Что же?
1: Ну, я вам не могу это сказать так вот просто, как это он говорит. Но только дурным людям, злым, жадным, плохо будет от него. Не любит он их.
0: Кто дурен и кто хорош?
1: Ой, он знает. Нет, ну, хорошо это написано. Она такая прямая, простая, душевная. Ой, как видишь, женщина-то в милом образе описанной, так сама себе лучше кажешься.
0: Какая наивная. Смешная ты, Поля. А меня раздражает вся эта история. Не было такой девушки. И усадьбы, и реки, да ничего такого не было. И всегда в романах описывается жизнь не такая, какая она на самом деле у нас. У тебя, например.
1: Да пишут-то про интересное. А в нашей жизни какой интерес?
0: Мне часто кажется, что книги пишут люди, которые не любят меня и всегда спорят со мной. Как будто они мне говорят, это лучше, чем ты думаешь, а вот это хуже.
1: А мне кажется, что все писатели непременно добрые. Ой, я посмотрела на писателя.
0: Дурное и тяжелое они описывают не так, как я это вижу, а как-то особенно, более крупно, в трагическом тоне. А хорошее они выдумывают. Да никто не объясняется в любви так, как об этом пишут. И жизнь, она совсем не трагична. Она течет тихо и однообразно,
1: нет,
0: как большая мутная река.
1: Я бы посмотрела на писателя.
0: Река, глаза устают.
1: Вот вы читали, а я нет, да и подумаю. Какой он молодой, старый, брюнет.
0: Или... Кто?
1: Ну вот этот вот писатель.
0: Он умер!
1: Ой, жалко-то как. Давно? Молодой?
0: Средних лет он пил водку.
1: Бедненький. И почему это умные люди всегда пьянствуют? Вот этот ваш нахлебник певчий, он умный, а пьет почему?
0: Жить скучно.

0: Кто это?
1: Это я.
2: И Татьяна Васильевна.
0: Чужой свет не зажжете.
1: А мы

0: Умерничаем.
1: Умерничаем.
2: В мою комнату от стариков проходит запах деревянного масла. Оттого, видимо, видел сон, будто плыву по реке. А вода в ней густая, как деготь. Плыть тяжело, берега не видно. Куда плыть, не знаю. Попадаются какие-то обломки. Хватаюсь за них, а они трухлявые. Рассыпаются. Ерунда. Пора бы чай пить.
0: Пойду похлопочу, Петр Васильевич.
2: По вечерам у нас в доме как-то особенно тесно, угрюмо. Все эти допотопные вещи как будто бы вырастают, дышать мешают. Вот этот чулан.
0: Шкаф.
2: Таня, чулан. 18 лет стоит на одном месте. Все говорят, жизнь быстро течет. Этого шкафа она ни на вершок не подвинула. Дурацкая штука. Не шкаф, а символ какой-то.
0: Какой ты скучный, Петр. Тебе вредно жить так.
2: Как это?
0: Ты нигде не бываешь. Только наверху у Лены каждый вечер. Это очень беспокоит стариков. Знаешь, я стала сильно уставать. Коля меня раздражает шум и беспорядок. Здесь тишина и порядок. Хотя у нас стало веселее с тех пор, как переехала Лена. Да, знаешь, я очень устаю. А до каникул еще далеко. Ноябрь, декабрь.
3: Что, засвистали казаченьки? Прошанин-то опять поди Петька не написал.
2: Папаша, да написал.
3: Написал. На силу уж удосужился.
0: Это какое-то прошение?
2: О взыскании с купца Сизова 17 рублей 50 копеек за окраску крыши на сарае.
4: А на дворе-то опять дождик со снегом пошел.
0: Мамаша.
5: Холодно у нас чего-то. Старый дом-то продувает. Попели, а холодно. А отец-то ребятишки сегодня опять сердитый. Поясницу, говорит, ломит у него.
6: Боже, старый. А все неудачи да недомолвки. Расходы большие.
0: Забудь. Ты вчера у Лены сидел?
2: Да.
0: Весело было?
2: Как обычно. Пили. Чай. Пели, спорили.
0: Кто с кем?
2: Я с Невом и Шишкиным.
0: Пообыкновение.
2: Да. Мир восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня. Смешно. Слушай его, начинаешь представлять себе этакую никому неизвестную жизнь чем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака. Да уличал меня в буржуазном образе мыслей.
0: Все одно и то же.
2: Да, по обыкновению.
0: А тебе очень нравится Лена?
2: Ничего. Она славная, веселая.
5: Вертушка она. Зряшная ее жизнь. Каждый божий день гости у нее. Чаи да сахары. Пляс да песни. А умывальника купить себе не может. Из таза умывается, да на пол воду-то хлещет.
0: Ну и что?
5: Дом-то гноит.
0: Фу, а я вчера в клубе была.
5: На семейном вечере.
0: Член городского управы Сомов, попечитель моей школы, едва кинул мне головой, да? А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, как губернаторша, и поцеловал руку.
6: Экий бесстыдник. Где бы взять честную девушку под руку? Да поводить ее по зале вальяжненько. Под руку.
0: Вот все? Нет, а? Да. Нет, ты подумай, а? Мучительница в глазах этих людей заслуживает меньше внимания, чем раскрашенная, распутная женщина.
1: Надо ставить себя выше этих пошлостей. Да она хоть и распутная, вот, не красится.
6: А ты почем знаешь? Лизал ей щеки-то. Сестру обидели. А он за обидчицу заступает.
2: Мамаша будет вам.
0: Нет, при матери совершенно нельзя говорить.
2: Ну,
6: ты, Петр, чем шаги-то вышагивать, самовар тащил. А то Степаниды жалуются, тяжело, дескать.
7: Ну и как вам будет угодно? А только опять говорю, сил моих больше нет, лешего этакого таскать. Ноженьки подламываются.
6: А может быть, особого человека нанять тебе прикажешь, а?
7: Только вечер, Митродуль. Только вечер, Митродуль. Я что, Дудовольчка? Да как хотите. Петр Васильевич, поставь-ка самовар на стол. Ей мочи нету.
2: Нет, давай.
7: Спасибо.
6: В самом деле, Петя, скажи-ка ты Певчему, пусть бы он самовар подавал.
2: А не сказать ли ему, чтоб он полы мыл, трубы чистил, воду носил и, кстати, уж заодно бы белье стирал?
6: Что зря говоришь. Все это своим порядком без него делается.
2: Эх, мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос, кому носить самовар. И поверьте мне, что он будет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете дворника.
6: На кой шут он нужен, дворник-то? Отец сам двор убирает.
2: И это называется скряжничество. А скряжничать нехорошо, имея в банке...
6: Тихо, тихо, отец услышит. А где задаст банку?
8: Ты в банку. Деньги-то вложил.
2: Да послушайте.
0: Петр, да оставь хоть ты, но терпения не хватает.
2: Вот, незаметно для себя втягиваешься в эти споры.
8: Ну-ну, заскулили. Слово матери сказать-то нельзя.
2: Каждый день одно и то же, одно и то же. На душе от этих предней скапливается какая-то копоть, ржавчина.
6: Отец. Иди чай.
2: Как только кончится срок моего отлучения от университета, уеду в Москву и буду приезжать, как прежде, на неделю, не больше. За 3 года университетской жизни я уже отвык от этой бесчастной суеты, от этого крохоборства.
0: А мне вот некуда ехать.
2: Да я тебе говорю, поезжай на курсы.
0: Да зачем мне курсы? Я жить хочу, пойми.
2: Жить надо, умеючи.
3: На Хлебников звали.
6: Петя, позови-ка.
3: Опять пеленого сахара купили, сколько раз я говорил.
0: Ну, все ли равно, папаша?
3: А я не тебе говорю, а матери. Тебе, я вообще вижу, все равно.
6: Всего фунт купила я, отец.
3: Да ладно, я не сержусь. Я говорю, пеленый сахар, он тяжелый, не сладок, стал быть, невыгоден.
6: Да.
3: Сахар надо покупать всегда головой, колоть самим, от этого будут крошки. Крошки, они вкуснее идут, и сахар, он самый легкий, сладкий.
6: Да.
3: Ты чего морщишься?
0: Ничего, ничего, так.
3: А коли так, тогда нечего и говорить. Лицовы слова, так тяжело слушать. Я не для себя ради, а для вас, молодых, говорим. Мы-то свое прожили, а вам жить. Как он поглядишь на вас, так не понимаешь, как вы, собственно, жить-то думаете? К чему у вас намерены? Порядок вам наш не нравится, это мы видим, чувствуем. Какой вы свой порядок завели, вот он вопрос-то.
0: Папаша, который раз вы мне...
3: И еще я без конца и до гроба буду говорить. Ибо беспокоен я о своей жизни, вами обеспокоен. Он Петра выгнали, а ты зря... В девках сидишь.
0: Я работаю.
3: Работает. Кому она польза, это твои работы.
6: Отец.
3: Эти твои 25 рублей, они никому не надобны, и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком, я тебе сам 50 в месяц платить буду.
6: Отец, пирожков не хочешь, нет?
4: от обеда остались, а?
3: Давай, давай, тащи свои ватрушки. О, видишь, мать-то как утка птенцов своих вас от меня защищает. Все она боится, как бы я вас не обидел.
0: Куда ты идешь?
3: Сын.
0: Отец, стой! Куда?
3: Баптичник, явился пропащий.
9: Мир всему дому, хозяину. Оля, что там я забыл?
0: Седому.
9: Хозяину седому. Хозяйки красотки.
0: Да.
9: Чаем их любезным во веки веков.
3: Я Перчихин, опять разрешение вина.
9: Васильич, зяблика сегодня продал. 3 года держал птичку. Тирольской трелью пела. Продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил.
3: Ну, зачем тогда продавал кольца?
9: Васильич, так цену хорошую дали.
4: На что тебе деньги? Все равно зря промотаешь.
9: Верно, мать, верно. Деньги мне не к рукам, верно.
3: Ну, значит, опять не было резону продавать.
9: Васильич, был резон, был. Слепнуть стала птица, следовательно, скоро помрет.
3: Ты, Перчихин, не совсем дурак. Садись давай.
9: Спасибо. Так разве ж я это от ума поступил, Васильич? От низости натуры моей!
0: Петр, Нил где?
10: Ушел с Шишкина на репетицию.
3: Где это они играть хотят?
10: В манеже, спектакль для солдат.
9: Божьей дудки почтения! Синиц! Синиц, идем ловить, дядя.
3: Можно, когда?
9: А хоть завтра.
3: Не могу покойник есть.
9: Ой. А, ну да обедни.
3: Могу заходить. Акулина Ивановна, не осталось ли чего от обеда, вроде каши или в этом роде чего-нибудь?
0: Изволь, батюшка, есть. Есть. А, Оля, принеси-ка.
3: Премного благодарен. Ибо, как вам известно, не обедал я сегодня по случаю похороны свадеб.
0: Знаю, знаю.
3: Хорошо ты, Терентий Хрисанфич, заработаешь в этом месяце.
0: Да.
3: Почти каждый день покойник.
11: Везет, везет, ничего.
3: И свадьбы часто.
11: И женятся усердно.
3: А ты вон давай накопи деньжат. Да сам он женись.
0: Папа, так, куда, садись?
11: Не хочется, не хочется.
0: Ну зачем?
9: Не надо. Не надо, Терентий, не женись. Нашему брату-чудаку женитьба ни к чему. Пошли лучше снегирей ловить.
11: Одобряю.
9: Расчудесное это занятие. Снегирей ловить. Только что выпал снег, да? Земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние, кроткая такая тишина вокруг. И если день солнечный, земля, какая земля, душа поет от радости. А чё ж ей не петь? На деревьях лист осенний еще золотом облетает, а веточки, веточки серебрецом снега пухлого присыпаны. И вот на эту умилительную красоту вдруг с небес чистых стайка красных птичек курлы, курлы, курлы, курлы, курлы, как опустится. И... словно маки расцветут. Толстенькие такие печушки. Степенные, но вроде генералов. Ходят все, ходят и ворчат, и скрипят. Сам бы в снегирька обратился, чтобы вместе с ними порыться в снегу.
3: Глупая птица снегирь.
9: Васильич, Да я сам глупый.
11: Рассказано хорошо.
6: Молодец ты, перчиха.
9: Акулина Ивановна, люблю птичек ловить. Что есть на свете лучше певчей птицы?
2: Ловить эту птицу грех, знаешь?
9: Знаю, Васильич. Но ежели люблю и ничего кроме делать не умею, я так полагаю, что всякое дело любовью освящается.
2: Всякое?
9: Всякое.
2: Ну а ежели кто любит чужое добро прикарманивать?
9: Это уже не дело. Это воровство.
2: Ну, это однако ж так.
6: Ошеньки, хо-хо. Скучно что-то. И как это у нас по вечерам скучно всегда. Хоть бы ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес, вот, да поиграл бы.
11: При нами мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас.
6: Как ты сказал?
11: Громко и внятно.
2: Смотрю на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Ой. Человек ты, извини за выражение, никудышный, никчемный, а гордость тебе чисто барская. Эй. Откуда бы это, а?
11: Врожденная.
2: И чем же ты гордишься, скажи на милость?
6: Какая у него может быть гордость? Так-то чудачит все.
0: Мама, а?
6: Ты что? Аля опять что не так сказала? Ну, я буду молчать.
2: Да Бог уж, мать. Ты давай поосторожнее выражай свои мысли. А то мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки зрения науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, мы глупые.
6: Ну, конечно, они знают.
9: Вот это ты правильно сказал, верно. Васильич, хоть в шутку.
2: А я не в шутку.
9: Верно. Нет, ну, извини, но старики действительно глупый народ.
2: Особенно, как на тебя он посмотришь.
9: Васильич, я не в счет, но я так полагаю, дорогие мои, что не было бы стариков, не было бы и глупостей. А старый человек, Акулина Ивановна, думает, как сырое дерево горит. Больше чаду, чем огня.
2: Ну, давай, давай, давай, ври дальше.
9: Ну, Васильич, вот смотри, этот самый старик. Старики, главное дело, упрямые. Он, старик хоть видит, что ошибся. Чувствует, что ничего не понимает, осознаться не может. Гордость. Жил, дескать, жил, одних вон штанов, может, штук 40 износил. Понимать перестал. А он и долбит свое. Я прав, я стар. А куда уж, у него ум тяжелый. А у нас у молодых ум легкий.
2: Ты соврался, однако. Ты вот что мне скажи, а чего ж тогда это? Быстрые думы от нас, от стариков-то, отворачиваются. И нам оттуда рожи смешные показывают. А говорить они с нами не хотят. Ты вот об этом подумай. Я тоже пойду. Подумаю. Один. Я глуп для вашей компании. Образованные мои.
9: Ребятишки, зачем старика обижать, а? Ну, нехорошо, ей-богу.
0: Да это ты его обидел.
9: Я? Ни разу в жизни никого не обижал, Оля.
6: Братцы, нехорошо у нас. Зачем старика обидели? Все надутые, все недовольные. А он стар. Его уважать надо бы, ведь отец. Пойду к нему. Пелагея. Ты помой посуду-то.
0: И за что на нас рассердился отец?
6: А ты бегай больше от него, умная.
12: Отец! Отец!
9: О чем же ты думаешь, Петя?
1: Куда бы уйти?
12: Петя, слышь, скажи ты мне. Я хотел тебя спросить, Петя. Скажи ты мне, что такое канализация?
1: Да зачем тебе?
12: Петь, объясняй, чтоб ты ясно понял, долго и скучно.
1: Ну, сам даже все-таки знаешь,
12: Петя. Знаю, Петя, знаешь.
13: Ну что? Что вы смотрите на меня? Так.
11: Так.
13: Как долго не идет Нил Васильевич?
11: Какие у вас хорошие глаза.
13: Вы это и вчера говорили.
11: Скажу и завтра.
13: Да? Это зачем?
11: А не знаю. А может быть, вы думаете, что я влюблен в вас?
13: Ой. Да ничего я не думаю.
11: Ничего. Жаль. А вот вы подумайте и скажите.
13: Да? Это о чем?
11: Ну, хотя бы о том, чего ради я пристаю к вам каждый день. Вот подумайте и скажите.
13: Какой вы чудак.
11: Знаю, знаю. Вы не раз говорили мне это. Вот так и я вам повторю.
2: Уходите отсюда. Здесь бывать вам опасно. Прошу вас, уходите.
1: Вы что, объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?
11: Нет, нет, не беспокойтесь. Я не считаю вас предметом одушевленным.
13: Какой вы?
10: Я страум.
13: Задира. Нил не пришел? Нет.
12: Скучновато! Да, Петька! Ты сюда, нет! Это гляди! Гляди! В Англии, Петя, значит, в Англии летающие корабли выстроены. Значит, гляди, значит, корабль будто как следует быть. Но, ежели, Петя, ты сел на него, надавил я такую кнопочку. Надавил кнопочку, Петя, сейчас это поднимается он птицей, Петя, под самые подоблаки и уносит человека неизвестно куда, Петя. Многие англичане уже без вести пропали. Верно?
1: Это да, Петя, ерунда.
12: Верно. Ерунда, опечатают.
1: Да мало ли ерунды печатают.
12: Много раз?
1: Конечно, много.
12: А ты не сердись, Петя. Не сердись. Не надо. Что это в самом деле? Это что такое? Это, что, молодые на нас, поддержанных людей свысока глядите. Ни о чем говорить не желаете. Нехорошо. Нехорошо.
1: Дальше. Дальше вижу я, надо мне уходить. Надо уходить, потому что надоел.
12: Надоел. Оля! Оля, ты когда домой пойдешь? Дочь моя!
13: Сейчас приберусь и пойдем.
12: А-а-а. Дядя Терентий, пойдем пиво пить.
11: Не расположен.
12: Ну, я один. Ой, в кабачке весело, в кабачке просто. А у вас, Татьяна Васильевна, с тоски помрешь. Не в комплимент вам будет сказано. Ничего не делаете! Никаких склонностей не имеете! Нехорошо, ребятишки! Так, давайте хоть в карты играть! Давайте в карты! Как раз нас четверо в свои козыри! Значит, это Петя, это Поля, это Таня. Не желаете? Ну, прощайте.
11: Нет.

0: Как долго не идет Нилка?
1: Никто не идет.
0: Ой, а ты ждешь Елену?
1: Да хоть кого-нибудь.
2: Никто к вам не придет.
0: Какой вы всегда мрачный.
2: Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять.
1: Так говорит Терентий Богословский.
2: Замечаете ли вы, что у пьяненького, потрепанного птичника, жив дух и жива душа его? Тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, полумертвы.
3: А вы о себе какого мнения?
0: Господа, оставьте, все это было, было, уже спорили об этом.
3: А мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович. Mm-hmm. И нравится ваша роль, роль судьи всех нас. Но мне очень хотелось бы понять, mm-hmm. почему именно эту роль вы играете. Вот вы все время говорите, так точно читаете нам акафист за упокой.
2: Таковых акафистов не бывает.
3: Ну да все равно. Я хочу сказать, вот вы нас не любите?
2: Очень.
3: Спасибо за откровенность.
2: Кушайте на здоровье.
4: А чем вы угощаете?
0: Оля, дерзостями.
2: Правда и правда.
4: А я хочу идти в театр. Пойдет кто со мной?
3: Я.
1: Что сегодня?
4: Вторая молодость. Идемте, Татьяна Васильевна.
0: Нет. Я едва ли в этот сезон буду ходить в театр. Надоело.
5: Меня взгляд раздражает. Эти драмы с воплями и страданиями. Жизнь ломает людей без шума, незаметно.
3: Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви. И никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между хочу и должен.
4: А мне нравится в театре ужасно. Вот, например, испанский дворянин Дон Сезан де Базар.
0: Де Базан.
4: Удивительно хорошо. Настоящий герой.
6: Я похож на него?
4: Что вы, нисколько.
6: Нисколько. Жаль.
0: Когда артист со сцены объясняется в любви, я смотрю и злюсь, ведь этого не бывает. Не бывает.
4: Ну, я пошла. Идете, Терентий Хрисанфович?
2: Нет. Я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином. Нет, не пойду.
4: Ой.

0: испанский дворянин.
1: Она видит в нем здорового человека.
2: Он красиво одет.
1: И весел. Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми.
0: Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле.
1: Я? Да я просто пьяница и только. Вы знаете, почему у нас в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Здорового, веселого человека, новатора ненавидят, а пьяниц любят. Потому что всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-нибудь крупное, хорошее.
0: У нас в России, у нас в России. Разве Россия моя? Ваша?
1: Mm-hmm.
0: Что такое мы? Кто мы?
2: Терентий Христанович, перестаньте...

0: Дим, перестаньте, это расстраивает нервы.
1: Я аккомпанирую настроение.
2: А я вот что думаю. Вот когда француз или англичанин говорит «Англия», «Франция», он непременно под этим словом подразумевает нечто конкретное, понятное ему. А я вот говорю «Россия», и для меня что звук пустой? Я не способен вложить в это слово какой-то ясный смысл. Мы вообще очень часто произносим слова и не понимаем, что за ними стоит. Жизнь. Моя жизнь. Черт меня дернул принять участие в этих дурацких волнениях. Я пришел в университет учиться и учился. Никакого режима, мешавшего изучать мне римское право, я не чувствовал. Вот по совести не чувствовал. Перестаньте звонить, пожалуйста. А чувствовал только режим товарищества. И уступил ему. Вот 2 года моей жизни вычеркнуто это насилие. Надо мной насилие, не правда ли? Я думал, закончу учиться. Буду работать, читать, наблюдать. Жить буду!
1: Родителям на утешение, церкви, отечеству на пользу в роли покорного слуги общества, да?
2: Общество! Вот что я ненавижу прежде всего, общество. Человек должен быть гражданином прежде всего, кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином. Я не хочу. Я не буду подчиняться требованиям общества. Я личность. Личность свободна.
0: Да перестаньте вы этот чертов звон.
1: Я аккомпанирую вам, мещанин, бывший гражданином, полчаса.

0: страшный букан.
1: Здравствуйте, почти прокурор. Что вы тут делали?
2: А пустяки.
3: Это я вызванивал отходную человеку без времени угасшему.
4: Слушай, Терентий, у меня к тебе просьба.
3: Поговорим, милый.
5: Ой, господа, как интересно было на репетиции.
1: Так, парни, тишина. Ой, господа, как свирепо за мной ухаживал поручик Быков.
6: Зеленок ваш Быков, Елена Николаевна.
0: Шишкин.
7: Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как за вами ухаживает?
0: Ой, вы не в духе.
5: Но Петр Васильевич всегда не в духе.
6: Вернее, это обычное состояние его духа.
1: Шишкин. Танечка, ты по обыкновению грустна, как ночь сентябрь.
0: Да, по обыкновению.
1: А мне ужасно весело. Господа, вот скажите, почему мне всегда весело?
4: Отказываюсь отвечать на вопрос. Мне самому тоже всегда весело.
1: И мне?
6: Мне не всегда, но...
1: Постоянно.
0: Танечка, ты остришь.
1: Вот, хорошо.
4: Однако, я бы поел чего-нибудь. Мне скоро на дежурство идти.
5: Ну, сыночь, бедный Нил Васильевич, бедный.
4: На вот. Целые сутки. Бед. Пойду, однако, в кухню поклонюсь Степанине.
0: Я не скажу ей.
6: Петр Васильевич,
8: слушай, брат, такое дело. Нет ли целкового дня на три, понимаешь? Башмаки лопнули.
9: 7 за тобой.
8: Помню.
5: А почему вы не принимаете участие в наших спектаклях?
9: Так я же играть не умею.
8: А мы-то разве умеем?
5: Ну, ходили бы хоть на репетиции, знаете, солдатики ужасно интересные. Один Ширков такой уморительный, наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо. И ничего не понимает.
7: Ну, я не понимаю, как это могут быть интересные люди, которые ничего не понимают.
8: Там не один Шертков. Допускаю, что их целая рота.
5: Я не понимаю, это что это у вас? Аристократизм, что ли?
7: Как вам известно, я мещанин.
6: Тем не менее, понятно твое отношение к простым людям.
7: А мне непонятно, чего ради вы играете в эти симпатии к простым людям.
5: Вы знаете, а мы не играем. Мы не играем, мы делимся с ними, чем можем.
8: И даже не это, просто нам приятно бывать в их среде. Среди них как-то дышишь чем-то здоровым, как в лесу. Нашему брату-буквоеду никогда не мешает освежаться.
7: Освежаться? Среди солдат. Это извините.
5: Вы что, вы разве не знаете, что мы играем в спектакли в депо?
7: Да все равно. Я говорю, что называя всю эту вашу беготню, суету живым делом, вы заблуждаетесь. Вы думаете, что вы способствуете развитию личности? Это тоже самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы все, что вы успели туда заложить. Если, конечно, успели.
5: Как досадно слушать такие речи.
8: Да. Речи неладные. Не первый раз я слышу их, и все более они не нравятся мне. Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся навсегда.
7: Страшусь, но жажду этой встречи.
1: Зачем вы напускаете на себя все это? Господа, вот зачем он хочет, чтобы его считали злым?
7: Ради оригинальности, я думаю.
5: Конечно. Интересничает. Все мужчины интересничают при женщинах. Один изображает из себя пессимиста, другой Мефистофеля, а сами просто лентяй.
3: Кратко, ясно и здорово.
5: А что же, комплименты я ему буду говорить. Ждите, знаю я вас.
3: Ну, в этом вы знаете, конечно, больше, чем я, конечно. А не знаете ли вы, кстати, вот что? Стоит ли добром платить за зло или не стоит?
8: Так,
3: или, проще говоря, Шишкин, считаете ли вы добро и зло равноценными? Или же нет?
5: Поехали. Парадокс на немазных колес.
8: Подождите, господа. Я, господа, признаться, люблю Тетерева слушать.
1: Да говорите же вы, мучители, о добре и зле.
8: Ну-ка, заводи философскую волынку.
10: Достопочтенные двуногие, когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам и потому малоценное. Добро вы сами придумали. Вы страшно дорого платили за него, и потому оно есть драгоценность. Редкая вещь, прекрасней которой нет ничего на земле. Отсюда вывод. Уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам, добром платите только за добро и никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика ибо человек жаден, получив однажды больше того, сколько ему следовало, в другой раз захочет получить еще больше, еще, еще, а также никогда не платите ему меньше того, чем должны, ибо человек злопамятен. Если вы его раз обсчитаете, он скажет про вас банкроты, перестанет уважать, и в другой раз уже не добро вам сделает, а только подаст милостыню. Братья, будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вами, ибо нет на земле ничего противнее и страшнее человека, подающего милостыню ближнему своему. Но за зло всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, опрокиньте гору на голову его.
5: Браво. Вы, вероятно, много пострадали от людей.
3: Но это дало мне веселую надежду, что и они когда-нибудь пострадают от меня. Ох, за меня, за.
4: Все это философия. Плохая у тебя, Таня, привычка делать философию из пустяков. Дождь идет, философия. Палец болит, другая философия. Угаром пахнет, третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна.
5: Какой ты грубый, Нил.
4: Чего там грубый? Скучно тебе дома, займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню, там живи и учи. А то в Москву сама поучись.
5: Да-да-да, так иди. Еще вот этого приберите, вон это он.
4: Тоже чедушка в Гераклиты метит.
3: Назови меня Свифтом, Нил, если тебе не трудно.
4: Много чести.
3: А мне было бы приятно.
4: Не погневайся. А что того, Поля была? То есть куда она ушла?
2: В театр. А что?
4: Ничего так. Вообще спрашиваю.
2: А тебе ее нужно?
4: Ну нет, не нужно. То есть сейчас не нужно. Так вообще всегда нужно. Да, черт, запутался.
2: Зачем? Зачем она тебе?
5: Ты лучше скажи, за что он тебя пробил.
11: Да, это интересно.
12: Да, мне тоже нравится, как Нил Васильевич нотации читает.
13: А мне нравится, как он ест.
4: А я все недурно делаю.
2: Ну за что, Тань?
5: Не хочется.
11: А ей никогда ничего не хочется.
2: Нет. А почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть?
5: Брррр, господа, я не люблю, когда говорят о смерти.
4: Да что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?
3: Вот истинный философ.
5: Так что, господа, идем ко мне. Самовар, наверное, давно готов.
12: А хорошо бы теперь чайку хлебнуть. Да и подзакусить бы. Можешь надеяться, Лена Николаевна? А то я гляжу на него и завидую. Грешный человек.
4: Не завидуй. Я уже все съел. Я тоже пойду с вами. У меня еще более часа свободного времени.
2: Ты лучше отдохнул бы до дежурства.
4: Сойдет и так.
5: Петр Васильевич, вы идете?
13: Если позволите.
5: Благословно разрешаю. Так, господа, остановите все пары. Нил Васильевич, ко мне.
12: Значит, вы со мной.
3: Вот говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, но всегда и везде мне не хватало дамы.

милый мой.

что я счастье выпила до дна. А потом, когда судьи спросили, этот шнурок ему вы подарили?

0: Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть вторая.
1: Мои милые, у меня нет таких угрослов, чтобы они сердца вашего коснулись. Он один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
2: Я сяду.
3: Отец, ну ты скажи прямо, чего ты хочешь-то от нас?
1: Я хочу понять, Петька, чего ты за человек.
3: Подожди, я отвечу тебе. Если я тебе скажу, ты поймешь, дай только прежде кончу учиться.
1: Учиться. Так ты учись. Ты же не учишься, ты вон форды бачишь. Научился презрению ко всему живущему. А размеров действиях ты не приобрел. Из университета тебя выгнали. Что? Скажешь, не так, да? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни, а? Если всякий парень в 20 лет уставщиком порядков захочет быть, так никакое дело не может правильно пойти. И деловому человеку место на земле не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле, а потом уже рассуждай. А до той поры всякий может на твои рассуждения сказать
3: фу. Стой, отец!
1: Циц. Ты пойми, я тебе это все не со зла говорю, а от души, как ты есть мой сын. Кровь моя там все такое, вон Нилу я уже ничего не говорю. Хоть и много положил у него труда, хоть и приемыш он, но я все равно, он мне чужая кровь. И вижу я, чем дальше, тем больше он мне чужой. Вижу я, будет он артистом, или еще чем-нибудь в этом роде. Может, даже социалистом будет. Вот туда ему и дорога.
4: Отец, не пора ли...
1: Да пошла ты, старая! Не сунься, когда не надо. И далее? Мать, ни минуты покоя не знает. Все. Боится она, как бы я вас словом-то не обидел. А я не хочу никого обижать. Я сам вами горько обижен. В доме моем я хожу осторожно. Ровно полу везде бить стекло насыпано. Ко мне и приятели старые перестали ходить. У тебя, говорят, дети образованные. А мы народ простой. Еще надсмеются они над нами. А вы вот не единожды смеялись, а я со стыда горел. Все приятели бросили меня. Будь то образованные дети, это чума. А вы не... Никакого внимания на отца своего не обращаете. Никогда не поговорите с ним ласково. Никогда не скажете, какими вы думами-то заняты. Чего делать-то желаете? А я ж, Танька, вас люблю. Понимаете вы, чего такое любовь, да?
4: Да.
1: Да ничего вы не понимаете. О, Петра выгнали. А ты зря в девках сохнешь. Мне это обидно. Да, обидно. Обидно и даже больно. Ну-ка скажи, Петь, скажи, чем Татьяна хуже многих прочих, которые замуж выходят, и вот все такое. Петь, ну я хочу тебя видеть человеком. Человеком, а не студентом. Он у Филиппа Назарова.
3: Ой.
1: Ну да, чего? Кончил учиться. Взял с приданным, 2000 в год получает. Члены управы пойдет.
3: Да подождите, я тоже женюсь.
1: А ты женишься, я знаю, только на ком? На беспутной бабенке, да еще и вдове. Чего?
3: Вы не имеете права так ее называть.
1: Так, а? Вдовой или беспутной?
3: Так.
2: Не молчи, папаша, пожалуйста. Когда вы говорите, я чувствую, вы правы, папаша, правы, но у нас уже своя правда, две правы.
1: Да врете вы! Одна правда! Моя правда! Где она? Это ваша правда! Где?
3: Подожди, отец, не кричи! Я скажу тебе! Да!
1: Ну.
3: Да, ты прав!
1: Ну.
3: Но твоя правда узка!
2: Да.
3: Мы выросли из нее, как вырастают из пластика!
2: Да.
3: То, чем ты жил, твой порядок жизни! Он для нас не годится!
2: Да.
1: Образовались, да? Умные? А, я дурак, да.
2: Не то, папаша,
1: да,
2: не
1: то,
2: так.
1: То, то. К вам постоянно ходят гости. Шум ночью спать нельзя. О, ты с постоялкой шаш не заводишь, а я... А мы с матерью, мы все время жмемся в углу, а? Всего? Ну?
4: Голубчики, родной ты мой, да разве я что говорю? Я и в углу, и в углу.
1: Да ладно.
4: В хлеву.
1: Да.
4: Вы только не ругайте.
1: Да иди ты прочь, дорога, иди, не нужны мои. Они умные, да, а мы это все, мы старые, да.
3: Глупо. Ну пойми, ну ведь ну глупо, вдруг ни с того ни с сего. Глупо!
1: Да не глупо, вдруг. Годами у меня надрывало сердце, годами.
4: Выступили с
1: тобой,
4: Аня.
1: Звери вы.
4: Убейте отца.
1: Безжалостные. Чего? Чего радуетесь? Что? Стеснили нас, да? Чего добились, да? А мы жили. Мы дома строили для вас, между прочим. Много грешили, может, и много грешили. Так для вас же,
3: да
1: для вас. Я
3: тебя, чтоб ты это вдручил!
1: Бежите, да? Бежите, как черти от ладана. Зазрила совесть-то.
3: Дайте поскорее 2 гривен извозчику заплатить.
1: Ты куда пришел, а? Шапку! Шапку долой!
4: Что тут в самом деле? Грязный ездишь.
3: Да вы 2 гривны-то дайте.
5: Извозчик, сюда скорее.
1: Ой, да, да? Вот. Все тоже, все с наскоку. Уважения нет ни к чему на свете.
4: Прямо сорванец какой. Таня, ну ты что? Иди на кухню, иди на кухню.
2: Сейчас.
4: Скажи Степаниде обедать.
1: Ну? А Петра куда ушлёшь, а?
4: Петя, иди.
1: Глупая ты, старуха.
4: Ой, да глупая.
1: Глупая.
4: Глупая я.
1: Да ты пойми, я ж не со зла на них ору, а к боли душевной.
4: Глупая.
1: Чего ты от меня все время разгоняешь?
4: Я все знаю, родной ты мой. Мы с тобой старые, мы таковские. А они милые, им жить. Жалко их. Они горе от чужих людей-то много увидят. Петя, иди, иди.
5: Отец, ты права. Напрасно. Волнуешься? Выдумал себе чего-то и...
1: Да боюсь я. Время такое. Сложное время.
4: Ой, да.
1: Все трещит. Все ломается, волнуется жизнь. За тебя я боюсь. Кто нам с матерью подмогу будет, а? Ведь ты опора нам, пойми это. Нил, видишь, какой? И этот птица еще тоже.
4: Тетерев.
1: Ты их сторонись, они нас не любят.
5: Да полно. Ничего со мной не случится. Я вот подожду еще немного и подам прошение.
4: Подай, Петя, поскорее. Успокой отца.
1: Вот. Люблю я, когда ты так говоришь, Петька. Рассудительно, спокойно. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня. Вот иной раз
5: ну,
1: бы, вот,
5: ну... Полно! Будет. Сам подумай, как часто у нас бывают такие сцены.
4: Голубчики мои, милые мои.
1: Татьяна еще, ну. Ну, чего ей это учение, ну? Ну, бросить надо, ну, только утомление.
5: Да, ей надо отдохнуть.
4: Ох, надо.
3: Обедать скоро будем, а?
4: О, Господи.
1: Ты б, Нилка, сначала рожу умыл, а потом бы об еде спрашивал.
3: Ну, рожа у меня невелика, вымою живо. А вот и есть я хочу, как волк. Эх, дождь, ветер, холодище. Паровозишка старый, скверный. Измаялся я в эту ночь, прямо сил нет. Заставить бы начальника тяги прокатиться в этакую ночку, да на эдаком паровозе.
1: Чё-то я гляжу, больно ты про начальников-то легко говорить стал. Смотри, как бы худ не было.
3: Начальником худо не будет.
4: Отец не про них говорит, а про тебя, Нил.
3: А,
6: Про меня?
1: Да, про тебя.
6: Ага.
1: Ты не гакай, а слушай.
6: Я слушаю.
1: Зазнаваться ты стал?
6: Давно.
1: Ты давай со мной таким языком не смей разговаривать.
6: А у меня один язык. А? Я со всеми им говорю.
2: Ты кому язык?
1: Погоди, мать! Постой. Ты умник. Я с тобою хочу говорить.
6: После обеда?
1: Сейчас.
6: Право, лучше бы после обеда. Я устал, голоден, продрог. Сделайте одолжение. Отложите разговор. Да и потом, что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете. А мне ругаться с вами неприятно. Лучше бы вы это. Сказали бы прямо, что терпеть меня не можете. И чтоб я... того.
1: Черт с тобой.
6: Ну и прекрасно. Лучше черт, чем ты.

0: Опять Лейлис?
1: Ты не можешь себе представить.
0: Почему? Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». Да?
1: Тебе легко говорить. Ты умеешь стоять в стороне.
0: Я умею оттолкнуть от себя всю эту канитель. Скоро оттолкну решительно. Навсегда. Переведусь в депо. В монтеры. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами. Вот если б с пассажирскими, с курьерскими, например, режь воздух, мчись на всех парах. А тут ползешь с кочегаром. Тоска. А я люблю быть на людях.
1: От нас ты, однако, бегаешь.
0: Да. Прости за правду, убежишь ведь? Я жить люблю, Танюха. Люблю шум, работу, веселых простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни, да по непонятной причине стонете, да жалуетесь. Кого, зачем, почему, непонятно.
1: А ты не понимаешь.
0: Да то-то нет. Когда человеку на одном боку лежать неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись.
1: Знаешь, один философ сказал, что только глупым жизнь кажется простой.
0: Ну, философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я-то умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то не...

0: ты такой свежий, но только невнимательный ты.
1: К чему?
0: К людям. Ко мне, например.
1: А, к тебе. Видишь ли, я к тебе... Ну, то есть я тебя очень люблю, уважаю. Только вот мне не нравится... Зачем ты учительница?
0: Что?
1: Ну, дело это тебе не по душе, утомляет, раздражает тебя. А дело-то ведь огромное. Ну, ребятишки, ведь это люди в будущем. Их надо уметь ценить, надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Перед тобой злая, жгучая красная масса. Она плюет тебя огненными шипящими плевками, хочет выжечь тебе глаза, и вот ты...
0: Этого нужно быть сильным.
1: И ловким.
0: Слушай, тебе никогда не бывает жалко.
2: У вас обедали? Нет? Пойдемте ко мне, пожалуйста. Какой пирог я испекла?
3: А где прокурор?
1: О, Елена Николаевна, я иду. Я съем весь ваш прекрасный пирог. Меня нарочно здесь не кормят. На меня рассердились за что-то.
2: Да я за язык, наверное. Тань, идем!
4: Я только скажу маме!
1: Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?
4: Что? Я ничего не знаю, что такое.
1: Ну и я не скажу. Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.
4: Я узнаю.
2: А о пироге? Вы знаете, пироги меня научил печь один арестант, осужденный за убийство. Муж ему позволял помогать на кухне. Он был такой жалкий, худенький.
1: Муж?
2: Милостивый государь. Мой муж был 12 вершков роста.
1: Он был так низок.
2: Молчать. Имел вот такие усы по три вершка.
1: Впервые слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками.
2: Увы, у него не было других достоинств, кроме усов.
1: Это грустно. Продолжайте о пироге.
2: А о пироге? Он, этот арестант, был повар и убил свою жену. Но он мне ужасно нравился. Он ведь и убил ее как-то так...
1: Между прочим, понимаю.
2: Убирайтесь, я не хочу с вами разговаривать. Прокурор, ко мне.
1: А?
2: Есть пирог?
5: С удовольствием.
1: А его сегодня папенька пробрал за непочтение. И я удивляюсь, как он решается идти к вам без спроса.
3: Идти так идемте.
4: Вы идите, а я сейчас...
0: Да-да-да.
2: Таня.
4: Что?
2: Подь-ка сюда. Вот. Что, Петруша-то? Опять к той пошел?
4: Да, и я иду.
2: Ах ты, горе наше горькое. Завертит она и глаза Петю. Завертит уж, я чувствую. Хоть бы ты поговорила ему. Поговорила бы, братец, сказала бы ты ему. Не пара она тебе, отступись. Да у нее день всего 3000, да муж не на пенсии, уж я знаю.
4: Но Маша, Елена совсем не обращает внимания на Петра.
2: Нарочно она это, нарочно. Она шельма расшикает его, показывает только видимость такую, что он где ей не интересен, а сама следит за ним, как кошка. Зачем?
4: Ну мне-то что? Ну говорите сами, поймите, я устала.
2: Да ты ей сейчас поговори. Ты поделяй, поговори.
4: Да мне негде лечь, понимаете, негде. Я навсегда устала, я от вас, я устала. Я от всего этого, я устала.
6: Чего? Опять схватка, что ли?
2: Нет, ничего. Я и говорю, Таня, обедать пора.
6: Забралась ты, мать.
2: Она говорит, не хочу, а я и говорю.
6: Ну-ка.
2: Правое слово.
6: Давай, погляди-ка мне в глаза-то, а? Не можешь. А ложкой по лбу не хочешь, а?
2: Ой, ну, больно ложкой-то.
6: Ну, ладно.
2: Ну, ложись давай. Сейчас я тебя разомну.
6: Нет, все-таки.
2: Давай. Вот так вот.
6: Да, зря все-таки мы разгородились от них образованием-то. Давай там осторожно по спине-то ходи.
2: Хорошо. Это
6: Сейчас.

0: Полный отец, сейчас.
1: Никогда не надо.
0: Сейчас и простые-то люди не лучше.
1: Людям давать.
0: Ну, держи.
1: Больше того, чего сам имеешь.
0: Держись-ка. Опа.
1: Ой. Всего-то мне неприятнее то, что не вижу я в них ничего такого. Да полегче ты. Такого эдакого-то. Ведь в каждом же человеке должно быть чего-нибудь свое. Они какие-то ровно без лиц. Он Илка, он разбойник. Но он человек с лицом.
0: Вот. Ой, Господи.
1: Его можно понять. Слушай. Я вот в детстве церковные пени любил. Грибы любил собирать. А чего Петька любит, а?
0: Ой, к постоялке пошел.
1: А вот да. Терентий Хрисанфович. Опять разрешили?
2: Вчера после все нашли.
1: С чего бы это?
2: А без причины. Акулина Ивановна, обед скорым.
0: Сейчас накрою.
1: Умный ты человек, Терентий Хрисанфович. А вот губит тебя водочка-то, губит.
2: Почтенный мещанин, ты врешь. Меня губит не водка, а сила моя. Избыток силы вот твоя погибнет.
1: Ну, сила, она лишней не бывает.
2: Опять врешь? Сейчас сила не нужна, нужна ловкость, хитрость. Нужна змеиная гибкость. Вот смотри. Если я сейчас этой штукой ударю, разобью вдребезги. Такими руками нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова. Могу. Но мне глупо и смешно писать, например. Держи копеечку, мещанин. Мне трудно найти место в жизни. Я могу найти себе место в жизни только на ярмарке, в балагане. Но я учился. И хорошо учился, за что и был изгнан из семинарии. Но я учился и не хочу жить на показ. Не хочу, чтобы ты, придя в балаган, любовался мною с приятным удовольствием. Нет, я хочу, чтобы все любовались на меня с неприятным неудовольствием.
1: Злой ты.
2: Ты не знаешь зоологии, мещанин. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Природа хитра, ибо если к силе моей прибавить злобу, куда сбежишь ты от меня?
1: А мне бежать некуда, я чай в своем доме.
2: Верно, ты в своем доме. Вся жизнь твой дом, твое строение. Оттого и мне негде жить, мещанин.
1: Живешь ты зря, вот ежели бы захотел, так...
2: А я не хочу захотеть, не хочу, ибо противно мне. Мне приятнее и благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на таких, как ты, подобных. Вот скажи мне, мещанин, можешь ли ты представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобой на рабьем языке слуги твоего? Нет, не можешь, не можешь. О, здравствуйте, здравствуйте, Полина, здравствуйте. Не бойтесь. Я больше ничего вам не скажу, ибо все знаю. Все.
3: Что? Ничего вы не можете знать.
0: Скажи Степаниде, чтобы щи несла.
1: Люблю я слушать, когда ты рассуждаешь. Особенно про себя самого у тебя хорошо выходит. Так вот вроде посмотришь на тебя, так страшный ты. А начнешь ты мысли свои высказывать, так я и вижу твою слабость. А,
2: и ты мне нравишься, мещанин, нравишься. Ибо ты образцовый мещанин. Ты законченно воплотил в себе пошлость. Ту силу, которая живет и
4: торжествует, живет и побеждает даже героев. Давай-ка выпьем перед щами, а? Почтенный крот.
1: Ну, принесут, выпьем. И все ж таки не надо людей-то обижать. Надо говорить кротко, скромно, чтобы слушать тебя было занятно. А если ты будешь людей словом задевать, то тебя никто и не услышит. А тот, кто услышит, тот дурак будет.
2: Боря пришла.
4: Пришла.
0: А тебе ее на что?
5: Что, Терентий, разрешил? Часто же начал ты.
2: Нил, лучше пить водку, чем кровь людей. Тем паче, что кровь теперешних людей жидкая и безвкусная. Настоящей, свежей, вкусной крови осталось мало. Всю высосали.
5: Здравствуй, Полин. Готов ответ?
3: Хорошо. Не сейчас же. При всех.
5: Вот важность. Чего бояться-то?
1: Кому?
5: Мне и вот ей.
0: О чем это вы? А?
1: Ну чего, Полина, чего там, но?
3: Да ничего.
5: Секрет? Тайна?
1: Ну, а коли тайна, так идите говорить где-нибудь в углу, а не при людях. Ты, я скажу, насмешка какая-то, а? Какие-то недомолвки, заговоры. И сиди тут дураком и слушай. Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе такой?
5: Вы мне приемный отец, но сердиться не следует. Ничего особенного не случилось.
3: Нил Васильевич, он сделал мне... Сказал вчера.
1: Ну, чего спросил? Сказал, сделал, чего, ну?
5: Да вы не пугайте ее. Я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она сказала, что ответит мне сегодня. Ну вот и все.
6: И очень просто, и больше ничего.
0: Ой.
1: Действительно просто. И модно. По-новому.
0: Ах ты, нехрист, ты нехрист, отчаянная ты голова. Чей бы с нами сначала поговорить надо было.
1: Сиди, так, мать. Молчи, ешь, я тоже буду есть, молчать.
2: А я буду говорить.
6: Впрочем, помолчу пока, помолчу.
1: Да уж, лучше всем помолчать. Однако, так ты, Нил, меня благодаришь за мою хлеб-соль, да? Из-под тишка живешь.
5: За хлеб-соль вашу я всегда платил трудом и впредь платить буду. А воле вашей я подчиниться не могу. Вы вон хотели меня женить на этой дуре седовой, потому только что за ней 10 тысяч приданого. Ага. Но что мне ее нужно? А Полю я люблю, давно люблю, и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто, и всю жизнь буду так жить.
1: Ну, давайте, давайте, живите. Молчай вам не помеха. Однако скажите, на какие капиталы жить-то собираетесь, а? Ну, так, и не секрет.
5: Работать будет. Я перевожусь в депо. Она, у нее тоже дело будет. Вы по-прежнему будете получать с меня 30 рублей в месяц.
1: Ну, поглядим, посылы-то легки.
5: А вы вексель возьмите с меня.
2: А ты возьми с него вексель, мещанин.
1: А вас в это дело не просит мешаться.
0: Тоже советчик какой.
2: Нилка, дай-ка ему расписку. Обязуюсь, мол, ежемесячно. И так далее.
1: А я могу и вексель взять. Я так понимаю, чёль, есть за что, да? С 10 лет ведь кормил, поел, обувал их. И до 27, да?
5: А не лучше ли нам после считаться? Не сейчас.
1: Ну что, можно и после. Запомни, Нил, что отныне ты мне, я тебе враги, понял? Обиды тебе это я не прощу, так и знай, не прощу.
5: Да какая обида? В чем обида? Ну не ожидали же вы, что я на вас женю.
1: Ты запомни, ты издеваться над тем, кто тебя кормил, поил без спросу тайно, ты ехидна нищая. А что, пришипилась? Да ты знаешь, что я могу...
5: Да тебя... ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин! Тоже хозяин! Здесь, вот тут, вложено мною немало! Хозяин тот, кто трудится!
1: Что? Ты? Хозяин? Хозяин?
5: Хозяин тот, кто трудится! Запомните,
1: хозяин! Хозяин, а? Да! Ну мы поглядим, кто хозяин! Поглядим!
7: меня дернул спросить ее. Обиделась точно.
6: Ничего, ничего. Сцена очень интересная. Вот я слушал и смотрел с большим любопытством. Не волнуйся, брат, у тебя есть способности. А? Ты можешь играть героические роли. В наше время герой нужен, поверь мне. В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на мерзавцев, то есть людей умных.
7: Чего? Чего ради заставил я Полю вытерпеть эту гадость?
6: Людей очень удобно делить на мерзавцев и дураков.
7: Мерзавцев тьмы. Они живут, друг мой, умом звериным. Они верят только в правду силы. Не этой силой, которая в груди моей, нет, а в силу хитрости. Хитрость – ум зверя. А вот дураков немного. Дураков немного, они украшают жизнь. Они все любят выдумывать проекты всеобщего счастья. Они все ищут чего-то, что не им нужно. Но не только им одним.

0: zrač. A mrzavec, mrzavec prosto vyroty, dělej ty stikla. Butylku.
1: No ty jsi o butylkách.
0: Nět, já a durakách. Дурак думает, где огонь, пока он не зажжет. Куда девается, когда угаснет? А мерзавец, мерзавец сидит у огня, и ему тепло.
2: Тепло.
0: В сущности, они оба глупые, друг мой. Только один глуп геройский, красиво глуп, а другой глуп нищенский, тупо глуп. И оба они, друг мой, оба приходят в одно и то же место, хотя и разными дорогами. В могилу, друг мой, в могилу.
1: Ты чего?
0: Оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя, где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь, жизнь теплую, сытую, уютную.
1: Однако ты здорово напился. Шел бы к себе, а?
0: Укажи, где это?
1: Ну не дури! Хочешь, отведу!
0: Оставь меня! Оставь меня, меня не отведешь, я брат сам по себе. Я вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена, друг мой, она скверно сшита. Не по росту порядочных людей скроена эта жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, да и незачем жить.
1: Ну иди же, иди!
0: Оставь меня!
2: Ты что, ты думаешь, я могу упасть? Я давно упал, чудак ты. Впрочем, я думал было подняться, но прошел мимо ты. И случайно, ненарочно толкнул меня вновь. Впрочем, я не жалуюсь. Ты ступай себе, уходи, уходи.
1: Что ты несешь? Интересно что-то, но непонятно.
2: Ты не понимаешь, не надо. Есть вещи, которые лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. Уходи, ступай!
1: Ну, хорошо. Я иду.
2: Желаю счастья, грабитель.
3: Татьяна, это вы? Я думал, мне показалось.
4: Нет, это я.
3: Скажите, зачем вы тут?
4: Потому что мне негде, нечем, да и незачем жить. Мне всего только 28 лет. Мне стыдно, уверяю вас. Мне очень стыдно чувствовать себя так. Такой жалкой, ничтожной. Как-то незаметно случилось это. Незаметно для меня в груди моей выросла пустота. Мне страшно. Зачем я все это говорю?
3: Не понимаю. Сильно пьян. Ничего не понимаю.

Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть третья.

0: куда воротился?
1: До свидала уж. Как дверь ты ему отперла?
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Кто вчера вечером у верхней постоялки в гостях-то был? Певчий наш был?
1: И Певчий, и Петр Васильевич. Песни орал Певчий-то. Часов до двух орал. Вроде как бык ревел.
0: Как бык. А Татьяна куда тебя утром посылала?
1: В аптеку за спиртом.
0: За спиртом, господи.
1: На шатырный. Купи, говорит, мне на 20 копеек на шатырного спирту.
0: Видно, голова болит. То и дело хворает она у нас, господи.
1: Замуж бы выдали, оздоровел бы сразу, небось.
0: Не очень легко нынче замуж выдать девицу, а образованную еще труднее.
1: Приданое хорошо дадите, и образованную кто-нибудь возьмет.
0: Не увидят мои глазоньки этой радости. Не хочет Таня замуж, что выходить.
1: Да как же не хотеть? Как же не хотеть? В ее-то летаче.
2: Тема Степанидова, здесь скорее уходи.
1: Да. Я сама рада. Скорее тобой.
2: Рад, так больше делай.
1: Ух, глазки мои. Горочка.
2: Движ разговаривает.
1: Какой видите
2: меня? Мама. Я вас не однажды просил поменьше с ней разговаривать. Ведь поймите, мне нехорошо это. Нехорошо вступать в интимные беседы с кухаркой. Вы спрашиваете, у нее разные разности, нехорошо.
0: А с кем прикажешь мне разговаривать? Ты нас с отцом своей беседой не жалуешь? Так позволь хоть со слугою-то слово сказать.
2: Да поймите, да не ну, пора давай, она вам.
0: Давай, давай, встань.
2: Ведь кроме сплетни какой-нибудь вы от нее ничего не услышите.
0: А тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома. А не часто с матерью своей родной не посидел вместе, не рассказал ей, и что в Москве, и как.
2: Да послушайте.
0: А говорить начнешь от неогорчения от тебя. То тебе не так, это не эдак. Мать родной, как девчонку. Учить начнешь, помыкать да насмехаться. Петь, Петь, Петь, стой, Петя. Ишь, он сколько наговорил. Ой, Господи, тогда

0: обидел. Вильнул, как стриж. Даже здравствуй не сказал. Акулина Ивановна, Поля здесь?
1: В кухне капусту шинкует.
0: Капусту?
1: Ну что ж, ну куда ты?
0: Вот у птиц порядок хорош. Ой, оперился птенец. Лети уже на все четыре стороны. Ой, никакой ему муштровки. Она с матерью нету. Чайку мне тут не осталось.
1: Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
0: В быту. Вот именно в быту. Очень хорошо. Это самое. Ничего у меня нету. Никому я не мешаю. Вроде как Акулина Ивановна не на земле, а на воздухе. Живу.
2: И никакого уважения от людей не имею. На, пей.
1: Только холодный чай-то.
0: Спасибо.
2: Да и жидковат немного.
0: Да, не густо. Оп, ну, спасибо, хоть не пусто. В густом ты еще, пожалуй, вязнешь, а, Акулина Ивановна. Ну, а что касается, да, уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю, Акулина.
2: Это вону твое уважение-то нужно, а? Никому.
0: И отличное дело. Я так замечаю, Акулина Ивановна, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу. Я получаю пищу из воздуха. Я от небесных птиц кормлюсь. Мое дело чистенькое, Акулина Ивановна.
2: Ну, а свадьба скоро?
0: Да, чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла. В здешние леса не прилетала шельма. Пожалуй, опоздает, помру, не дождавшись.
2: Не говори пустяков, а прямо говори. Когда венчаешь?
0: Да, кого?
2: Дочь. Кто-то не знает, ишь.
0: Дочь, когда захочет, обвенчаю. Хоть будет с кем венчать.
2: Давно это у них затеялось.
0: Да, что, у кого?
2: Да не ломай паяться-то. Ведь сказала же она тебе хоть.
0: Про что?
2: Про свадьбу.
0: Это про чью, Акулина Ивановна?
2: Фу тебе! Постыдился бы юродствовать.
0: Акулина Ивановна, ну скажи, в чем все дело? Я ничего не понимаю.
2: Когда Палагею с Нилом венчать будешь?
0: Что? С Нилом?
2: Неужто и тебе она ничего не говорила? Вот люди пошли. Отцу родному. Ну.
0: Ты не шутишь? Нил? Раздуй их горой. Не, правда, что ли? А это полька. Это уж целая кадриль, а не полька. Ну, ловко. А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне должен жениться.
2: Да кто бы еще за него выдал Татьяну-то? Очень нам нужно такого отбойного Нила.
0: Это как? Это Нила-то нужно? Да что ты? Да Нил, да он один. Да будь у меня хоть 10 дочерей. Я всех ему, закрыв глаза, бы отдал. Ты что, Нил? Нил он один, 100 человек прокормит. Нил.
2: Честь? Очень приятен.
0: Я честь? Не захочет этот тесть никому на шею сесть. Эх, ма! Да я ж теперь совсем свободный мальчик. Я теперь совсем свободный мальчик. Теперь я так заживу. Никто меня и не увидит. Прямо в лес. И пропал Перчихин. Ку-ку! Нету. Ну, Поля. Ну, дочечка моя. А я бывало думал, дочь, как же она жить-то будет? А? Родил. Было мне даже совестно перед ней. Родил, а больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу? Куда хочу, уйду! Акулина Ивановна, жар птицу ловить уйду! За 30 земель!
2: Как же уйдет?
0: Не
1: счастье-то не уходят.
0: Счастье? А мое счастье, чтобы уходить? Мое счастье в том, чтобы уходить. Вот Полька, она будет счастлива. Полька,

0: Янка Чихин.
1: Василич, с радости, с радости.
0: С какой это?
1: Слыхал? Пелагея-то. Пелагея за Нила. Выходит, с ним на Пелагее женится. Здорово, Василич.
0: Нас это не касается, мы свое получим.
1: Да, я так думал, что Нил-то на Татьяне намерен жениться, да.
0: Чего?
1: Ну, потому, видимо, было, что Татьяна-то не прочь, да. И глядела она на него, и так-то, ну, знаешь, ну, как следует. И вообще, и все такое, мол, уймитесь, мол, волнение страсти, и все.
0: Вот что я тебе скажу, милый.
1: А?
0: Ты хоть и дурак, должен понимать, что про девицу такие подлые слова говорить не позволено. Это раз.
1: Васильич.
0: Засим на кого и как глядела твоя дочь... И кто как на нее глядел, и что она за девица, я не говорю. А скажу только одно. Раз она выходит замуж за Нила, стало быть, туда ей дорога. Им грош цена, я на них плюю. Это два.
1: Васильич.
0: А теперь вот что. Хаша, мы с тобой и дальние родственники. Ты погляди, ты кто такой, а? Ты золотородец. И скажи мне, кто это позволил тебе в таком драном виде являться ко мне в чистую горницу,
1: а? Васильич, ну что ты, брат, разве я в первый раз это так?
0: А я не считал разов и считать не желаю. А говорю, раз ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет никакого.
1: Васильич.
0: И потом, кто ты, нищий, шантропа, рвань, коричневая, ну, в шоу!
1: Да что это такое, я ни в чем перед тобой! Я ни в чем перед тобой, Васильич! Не надо! Что ты, брат? Эх, старик! Жалко мне тебя. Прощай, старик.
0: Ты чё там шипишь, колдуешь, что ли?
2: Я молитву. Молитва, отец. Ты жена.
0: Знаешь, не быть мне головой, это я по всему вижу, не быть.
2: Да ты что? Да подожди. Может быть, еще.
0: Чего может быть? Федька Досекин, старшина слесарного цеха, в голову иметь. Мальчишка, щенок.
2: Может быть, еще не выберут.
0: Да чего?
2: Ты не кручинься, отец.
0: Да ему видно, что выберут. Я захожу в управу, слышу, он поет, он разливается. Жизнь, говорит, тяжелая, надо, говорит, все сообща делать. Теперь, дескать, все артели ремесленникам в рост нельзя. Теперь, говорит, надо все сообща, нынче фабрики. А я говорю, жиды. Жиды всему причина. Жидов надо ограничивать. Надо, говорю, губернатору жалобу написать, чтоб выселил он жидов. А он, знаешь, так, знаешь, что с мешечкой говорит. А говорит, а куда, говорит, девать тех русских, которые хуже жидов? И начал всякими осторожными словами на меня намекать. Я ему говорю, ты, ах ты, Иуда, ты косоглазый, да ты знаешь, что я...
3: Здравствуйте, Василий Васильевич! Здравствуйте, Акулина Ивановна.
0: А? Твоя Елена Николаевна? Чего надо?
3: Вот деньги за квартиру принесла.
0: Ага. Тю, ну хоть одно слово надо. Так, ну чего там? Сколько у нас там будет, а? Четвертная. Представится мне еще за одно стекло в коридорном окне. Ну, хоть копеек 40. Так, и за петлю в дровяннике. Кухарка ваша, между прочим, сломала. Ну, хоть 25 копеек.
3: Какой вы аккуратный. Ну, извольте, только у меня нет мелких. Вот 3 рубля.
4: Угля мешок вы брали. Кухарка ваша.
0: Сколько за уголь?
4: За уголь 35.
0: Итого, значит... 95. 2 с пятачком сдачи, пожалуйте. А насчет аккуратности, милые барни, вы это справедливо заметили. Аккуратностью весь свет держится. Само солнце всходит и заходит аккуратно, как ему положено от века. Да вот вы сами видите, как срок пришел, так вы сразу и денежку несете.
3: А я не люблю быть в долгу.
0: Ну, зато вам всякий благодарен будет.
3: Ну, до свидания, мне надо идти.
0: Наше вам почтение.
4: Ну, до свидания, мне надо идти. Ага.
0: Хороша шельма. Угу. Ну, ладно. Все-таки бы же я ее с удовольствием турнул с квартиры-то, а?
4: Хорошо бы это, отец.
0: Мы положим, пока она тут, мы можем следить, а? Съедет.
4: Ну, не трогай.
0: Да ладно, а съедет.
4: Ты как он?
0: Петрушка к ней шляться начнет.
4: Ну, целуй. Вот так.
0: Тогда она за нашими-то глазами его побыстрее обойти может. Опять же, надо принять в расчет, что деньги она платит исправно. За всякую порчу в квартире бессловесно возмещает, да? Да. Петр, конечно, опасно, даже очень.
4: Может быть, он еще жениться-то и не думает на ней. А так только.
0: Только бы так, так и нечего тогда говорить. Бояться ним нечего.
4: Mm-hmm. А?
0: Чего это, мать?
4: Не знаю. Синяк будто. Отец. А? Ну, иди сюда, что я хотела тебе сказать.
0: Ну, чего говори, ну?
4: Вот, может быть, ты напрасно с Перчихиным так.
0: Ну, надо.
4: Он ведь безобидный.
0: Ну, безобидный, значит, не обидится. А обидится, более чей потеря невелика, знакомство чей с ним. Недорогая мать, чего это?
4: Не знаю.
5: Так надо же идти!

0: и одежда, и душа, и мысль.
1: Эй, папа, кто такая?
2: Я же говорю, что вы что-то мы вас идем вперед по жопчикам.
1: Ты что?
2: Ты же говоришь, что я от Семахина, что
1: вы не понимаете.
2: Ой, что, ой, не услышу шум, то было пожар.
1: Пошла вон отсюда, слышишь, ты пошла.
2: Ой, горе, ой, горе, ты какой есть.
3: Тихо! Отец, иди к маме. Иди, ну иди же, тебе говорят.
1: Что, Петр, Петр, что?
0: Ничего. Да где уж отца с матерью пускать не велят туда?
1: Ей лучше.
0: А кто знает, не стонет. Перестала. Глаза зеленые, недвижимо лежит.
2: Ну что, что она?
1: Не знаю, не знаю. Доктор сказал, что вроде не опасно.
2: Старики убиты, жалко их.
0: Ай, про кухню. Про кухню-то забыла.
2: И от чего? Что случилось?
0: Бедная Таня. Как должно быть больно ей. Ведь это больно. Очень.
1: Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта.
0: Как вы можете шутить?
1: Я не шучу.
2: А Петя? Петр Васильевич еще там у нее?
1: Вероятно, ибо он оттуда не выходил.
2: Да, я представляю, как это на него повлияло. Когда мне случалось видеть что-нибудь подобное этому, я чувствую в себе ненависть к несчастью.
1: Это похвально.
2: Вы понимаете? А знаете что, я перед вами покаюсь. Я ведь очень черствая. Такая. Жесткая. Я ведь людей несчастных не люблю. Ну, вы знаете, бывают такие люди, которые всегда несчастны. Вы что хотите, делайте с ними. Вот кажется, надень такому человеку на голову вместо шляпы солнце. Что, кажется, может быть великолепнее. И все равно он будет ныть, жаловаться.
0: Ах, я так несчастен, я так и виновен. Никто не обращает на меня внимания.
2: Вот я когда вижу такого человека, я чувствую в себе злое желание сделать его еще более несчастным.
1: Милая барыня, я тоже покаюсь. Терпеть не могу, когда женщина философствует. Но вот когда вы рассуждаете, мне хочется целовать вам ручки.
0: Только. И только когда рассуждаю. Ой, я смеюсь, дурачусь. Когда там страдает человек.
1: И там страдает. И там. И везде, куда бы вы ни указали пальчиком, везде страдает человек. Такая уж у него привычка.
0: А все-таки ему больно.
1: Разумеется.
0: И надо его пожалеть.
1: Не всегда. Лучше помочь ему.
0: Может быть. Может быть и так. Что там, уснула она?
2: Как это странно все. Вдруг крики, шум, суета, вдруг тишина, неподвижность.
1: Жизнь. Покричат люди, устанут, замолчат. Отдохнут, опять кричать начнут. Здесь же, в этом доме, все замирает удивительно быстро. И крик боли, и шум радости.
0: Когда я жила в тюрьме, там было интересно.
2: Муж у меня был картежник. Много пил, часто ездил на охоту. А город уездный, люди в нем какие-то заштатные. А я была свободна. Никуда не ездила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право. Они такие чудаки. Если на них посмотреть внимательно. Удивительно милые, простые люди, уверяю вас. Так вот, бывало, смотришь иногда и кажется совершенно невероятным, что вот этот убил, этот ограбил, этот еще что-то сделал. Спросишь иногда, ты убил?
0: Убил, матушка Елена Николаевна, убил, что поделаешь?
2: И мне кажется, что он вот этот убийца взял на себя чужую вину, да? Я накупила разных книжек, в каждую камеру давала карты, шашки, табак, вино давала, ну только немножко. А на прогулках они играли в мяч, в городки, совсем как дети, честное слово. А иногда я сама им читала смешные книжки, и они слушали меня. Хохотали, как дети. Я накупила птичек клеток, в каждой камере была своя птичка, и они любили ее. Как меня. Еще, знаете, удивительно, они очень любили, когда я одевалась во что-нибудь яркое. Да? Красную кофточку, желтую. Да я вас уверяю, они очень любят веселые яркие цвета.
1: Да, да, да.
2: И я нарочно для них одевалась как можно пестрее. Славно было с ними. Здесь, в этом городе, мне живется хуже. А в этом доме вообще есть что-то нехорошее. И не люди нехорошие, нет, что-то другое. Ой, однако мне прям стало грустно. Как тяжело. Мы с вами тут сидим, говорим, а там, может быть, умирает человек.
1: И нам его не жалко.
2: Вам не жалко?
1: И вам.
2: Да, вы правы. Я понимаю, что это нехорошо, но я не чувствую, что это нехорошо. Вы знаете, так бывает. Понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого. Мне вообще больше жалко его, Петра Васильевича, чем ее. Мне вообще его жалко. Здесь плохо, да?
1: Здесь плохо всем.
0: Здравствуйте.
2: Тише, тише, Поля.
0: Знаете, Таня отравилась.
2: Что? Ну да, вон там у нее доктор и брат.
0: Умирает. Умрет?
2: Никто не знает.
0: Из-за чего сказала, нет?
2: Не знаю,
4: нет. Елена Николаевна, на минутку.
2: Да?
0: Что? Что вы смотрите на меня так?
4: Сколько раз вы говорили мне это?
0: А если всегда одно и то же? Всегда какой-то особый взгляд? Зачем? Вы что же это? Меня считаете виноватой вот в этом?
4: А вы разве что-нибудь чувствуете? Ну, вроде вины?
0: Я чувствую, что все больше не люблю вас. Вот. Ладно. Скажите лучше, как все это было?
4: Ее вчера тихонько толкнули, и сегодня слабая она упала, вот и все.
0: Неправда.
4: Что неправда?
0: Я знаю, на что вы намекаете. Это неправда, Нил.
4: При чем тут Нил?
0: Да, не он, не я, мы оба ни при чем. Я знаю, вы вините нас. Ну что же, я его люблю. И он меня, это давно началось.
4: Ни в чем я вас не виню. Ни в чем. Это вы сами себя в чем-то обвинили и теперь каетесь перед первым встречным. Зачем? К чему? Я вас очень уважаю. Не я ли говорил вам всегда, постоянно, упорно? Не ходите сюда. Здесь нездорово. Здесь вам испортят душу. Я это говорил.
0: Да.
2: Да, господи, ну как же это она?
1: Не знаю.
2: Это опасно?
1: Не знаю, не знаю.
5: Боля, ну что, Петр, помогите Елене Николаевне. Пустяки, собственно говоря. Вот только субъект нервный. А то ничего бы. Выпила немного, обожгла пищевод. В желудок проникло спирту, очевидно, тоже мало. Да и тот выброшен обратно.
6: Доктор, вы устали? Присядьте, пожалуйста.
5: Благодарю. С неделю прохворает. Вот у меня на днях был интересный случай. Маляр в нетрезвом виде выпил вместо пива чайный стакан лаку.
7: Успокойтесь, отец, это не опасно.
5: Да-да, не пугайтесь, через 2-3 дня она встанет на ноги.
8: Да.
5: Уверяю вас.
8: Ну, спасибо. Коль не опасно, тогда ладно. Петька, иди сюда.
9: Ну и что же, маляр?
10: А вот, дай ему.
9: Что же, маляр?
5: А, маляр ничего, выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то.
9: Может быть.
5: Позвольте, а вы не лежали в тифозном бараке?
9: Было дело, было дело.
5: Ага, тут-то я смотрю, знакомое лицо, позвольте. Это было весной, да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу.
9: И я вас помню.
5: Правда?
9: Да, помню. Помню, когда я стал поправляться и попросил вас увеличить мне порцию. Вы состроили прескверную рожу и сказали мне: будь доволен тем, что дают. Вашего брата бродяг и пьяниц много.
5: Позвольте, это... Этого... Извините. Вы, ваше имя... Я врач Николай Троеруков, а...
9: А я потомственный алкоголик и кавалер зеленого змея Терентий Богословский.
1: Не бойся, не трону.
4: Доктор, доктор, спасибо.
5: Меня ждут. Если она будет жаловаться на боль, повторите, дайте ей еще капель. Сильной боли не должно быть. Скажите, тут был сейчас такой оригинальный господин. Он ваш родственник?
10: Нет, это нахлебник.
5: А, очень приятно. Большой оригинал. До свидания. Благодарю вас.
4: Доктор! Доктор! Доктор, вы забыли?
11: Тихо, мать! Ты...
8: Не ходи туда.
11: Хорошо.
8: Муж спит, она. Не разбудить бы.
11: Спасибо
8: за мать. Вот и дожили мы до праздника-то, да? Говорят, теперь сплетен-то будет по городу без конца.
11: Так и что, Терентий? То ли говоришь? Да пусть во все трубы трубят, во все колокола звонят, только бы жива осталась.
8: Не понимаешь ты, Танька, дочка наша отравилась, понимаешь? Позор это нам с тобою, позор.
11: Какой позор, отец.
8: А вы знали только, чего мы, злодеи, что ли, для нее? Чем обидели-то мы ее? Чего сделали, а?
11: И мне обидно.
8: Да мне плевать, я ради детей все стерплю. Значит, дети.
11: Она засыпает. Вы потише. Только пошли.
8: Ну что там? Как она, посмотреть можно?
2: Доктор не велел пускать никого.
8: А ты почем знаешь? Я чай при докторе не было.
2: Мне Елена Николаевна сказала.
8: Ишь ты! Он как? Чужим, значит, можно, а родным нельзя, да? Ишь ты! Вон оно все, значит, как? Чужим можно, родным нельзя, да? Вон оно как. Ишь ты!
2: Отец мой не был здесь сегодня.
8: Совсем ты, Полина, не братца, а спрашиваешь. Тетя, отец, знаю я, кого тебе надо. Отец твой был, да. Грязный, оборванный, все, что ты должна его уважать.
2: А я уважаю. Не понимаю, зачем вы мне это говорите?
8: Ты понимай. Твой отец нищий, бездомный, бродяга. Все-таки ты не должна выходить из его воли. Да. Чего вы знаете про отца-то? Все вы бесчувственные. О, ты замуж выходишь, да? А тут человек едва себя жизни не лишил.
2: Послушайте, я не понимаю, что вы говорите.
8: А зачем? Ты понимай! Кто ты? А вон, выходишь замуж, да? А дочь моя? Ступай давай, иди. Делай что-нибудь на кухне, я сам покараулю. Иди давай. Погоди. Я тут отдавеча накричал на твоего отца. Ты скажи ему, мол, Перчихин.
2: За что?
8: Не твое дело. Иди давай, все. Вон это все как.
2: Не ходите, она спит. Не беспокойте ее.
8: Да. Нас, значит, можно беспокоить, а вас нельзя.
2: Да вы что, она ж больная.
8: Да знаю я. Я все знаю.

0: это кто?
1: Чему вы смеетесь, Елена Николаевна? Странно видеть улыбающееся лицо теперь, после этого.
0: Вы сердиты, устали. Как не жалко вас.
1: Мне самому себе жалко.
0: Вам надо уехать куда-нибудь.
1: Да? Надо. В сущности, зачем я здесь?
0: Вот скажите, как бы вы хотели жить? Я вас часто спрашивала об этом, но вы не отвечали никогда.
1: Трудно быть откровенным.
0: Со мной?
1: И с вами? Разве я знаю, как вы ко мне... Как вы отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...
0: Что я? Ну?
1: Что вы хорошо...
0: Я отношусь к вам очень-очень хорошо. Славный мой мальчик.
1: Да я не мальчик. Я много думал. Скажите, а вам действительно нравится вся эта возня, которой занимается Нил, Шишкин, Цветаева, все эти шумные люди? Скажите, вы действительно считаете, что совместное чтение умных книг, спектакли для рабочих — это вот то дело, ради которого следует жить? Вот скажите.
0: Голубчик, так ведь я ж не образованная. Я ж не серьезная. Они мне нравятся все. Нил, Шишкин, веселые, всегда что-то делают. Я сама такая веселая, люблю веселых людей. А вы к чему это спросили?
1: Зачем они зовут меня? Трус? Эгоист?
0: А вот это мудреный вопрос для меня. Я сама живу, как умею, делаю, что хочу. Если меня будут уговаривать идти в монастырь, не пойду. Будут заставлять, убегу, утоплюсь.
1: Но вы больше бываете с ними, они вам больше нравятся, я это чувствую. Но я хочу сказать, я могу сказать, они ничто.
0: Ну, значит, и я тоже.
1: Они ничто.

0: Мне кажется, что кто-то говорит нельзя.
1: Совесть.
2: Совесть?
0: Да при чем тут совесть? Елена Николаевна, я хочу сказать.
1: Это совсем не так надо говорить. Это гораздо проще надо говорить. Я научу вас, бедненький мальчик.
0: Елена Николаевна, вы мучите меня шутками.
1: Опять не то.
0: Я хочу... Я должен уйти.
1: Говорите, повторяйте за мной. Я... вас люблю.
0: Вы шутите?
1: Да нет же, нет. Я очень давно и совершенно серьезно решила выйти за вас замуж. Может, это, конечно, нехорошо, но мне очень хочется этого.
3: Петя! Петя! Петя! Иди обедать.
4: Не хочу. Не пойду.
1: Он пойдет ко мне.
0: Как это нехорошо. Она там лежит, а мы...
1: Чего ж тут нехорошего? Идите-ка сюда. Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое. А в жизни это еще более необходимо.

0: слушали спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
0: Далее в нашем эфире страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читает Юлия Борисова.
2: Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза». Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе, и очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «У вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти. Я... простите». «Не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы...

0: человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете? Да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню. Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя. «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет?» «Как скажете, так и сделаю».
1: Афанасий Иванович побледнел. Генерал остолбенел. Все уставили глаза, протянули головы. Ганя застыл на месте.
2: «За кого?» —
0: спросил князь замирающим голосом.
3: «За Гаврилу Ардальоныча Иволгина!» — продолжала Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко.
0: Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь.
2: «Нет, не выходите», —
0: прошептал он наконец и с усилием перевел дух.
3: «Так тому и быть. Гаврила Ардальоныч», — властно и как бы торжественно обратилась она к нему, — «вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда».
4: «Настасья Филипповна», —
0: дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович, —
4: «Настасья Филипповна», — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились.
3: «Что вы, господа», — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей, — «что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
4: «Но помните, Настасья Филипповна», — запинаясь, пробормотал Тотский, — «вы дали обещание, вполне добровольное, могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так... кончить дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...»
3: «Не понимаю вас, Афанасий Иванович. Вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?»
0: «Но князь, почему тут князь, и что такое, наконец, князь?» — пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
3: «А князь для меня то, что я в него в первого во всю мою жизнь как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», —
5: проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. Это, конечно, так тому следовало, но князь в этом деле...
3: До 75 000 добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 000 возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа.
5: Сказав это, она вдруг встала, как бы желая уйти.
2: Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!
5: Послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика.
3: Вот и развязка! Наконец-то! 11:30! – вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться! Господа, это развязка!»
5: Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь.
1: «Рогожин и 100 000. Сомнения нет». Пробормотал про себя Птицын.
5: Вошла горничная Катя, сильно испуганная.
2: «Там бог знает что, Настасья Филипповна. 10 человек ввалились, и все хмельные-с. Сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете».
3: «Правда, Катя, впусти их всех тотчас же».
2: «Неужто? Всех-с? Настасья Филипповна, совсем ведь безобразные. Страсть!
3: Всех! Всех пусти, Катя, не бойся, всех до одного. А то и без тебя войдут».
5: Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром, даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, 3 в высоту и 4 в длину, крепко и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и 2 раза накрест бечевкой. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний. Кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкою, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки.
0: «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет.
5: «Сто тысяч», — ответил тот почти шепотом.
0: «А, сдержал-таки слово! Каков! Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вот там на диване можно. Вот еще диван. Вот там два кресла».
5: «Что, они не хотят, что ли?»
6: Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться, а другие, чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя: «Вишь». На генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особого любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него, в чрезвычайном удивлении, как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал.
0: «Это, господа, 100 тысяч!» — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке! Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 тысяч, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 тысяч, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство. А там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужто эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка.
5: «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему.
0: «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то! Что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела? Да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела! Так ведь это все дурь меня доехала! Вот! Перед вами же пришел, да и положил 100 тысяч на стол после 5 лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят. Меня ждут. Во 100 тысяч меня оценили».

0: Ганечка! Я вижу, и ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую! А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела в последний раз посмотреть. Да чего же ты сам можешь дойти? Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит? Чуть ли не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то, ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты все-таки свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь?
1: Да ползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения.
0: И добро бы ты с голоду умирал. А то ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом.
1: Потому что ведь ты меня ненавидишь. Я это знаю.
0: Нет, уж лучше на улицу, где мне и следует быть, или разгуляться с Рогожином, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
1: Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
2: Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» – спросила она.
1: «Правда?» – прошептал князь.
2: «Возьмете как есть, без ничего?»
1: «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот», – пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
2: Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать, Настасьи Филипповны.
1: «Вот еще нашелся, а ведь впрямь от доброго сердца. Я его знаю, благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того.
0: Чем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя?
1: За князя-то. Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, сказал князь. Это я-то честная? Вы.
3: Но это там, из романов. Это князь-голубчик старый бредни. А нынче свет-то поумнел, и все это вздор.
0: Да и куда тебе жениться-то? За тобой и за самим еще няньку нужно.
2: Князь встал
1: и дрожащим робким голосом, но в то же время с видом глубоко убежденного человека, произнес:
2: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел. Вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничего. А вы страдали, и из такого ада чистое вышли. А это много.
1: К чему же вы стыдитесь? Да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна». При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления.
2: «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо». Князь действительно вынул из кармана письмо.
1: «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание.
4: «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» – спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать».
1: Князь молча, дрожащей рукой протянул ему письмо.
5: «Да что такое, что такое?» – спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
1: Все устремили взгляды на птицы, начитавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок.
4: «Верное дело», – объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете, безо всяких хлопот, по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки, чрезвычайно большой капитал».
5: «Быть не может», – воскликнул генерал, точно выстрелил.
4: «Ай да последний вроде, князь Мышкин», – завопил Фердыщенко. «Ура!» Пьяным голоском прохрипел Лебедев.
6: «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки! Фантасмагория, да и только!» Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его.
1: За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась.
5: Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас же ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему.
7: «Значит, в самом деле княгиня?» —
5: прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась.
7: «Развязка неожиданная. Я не так ожидала».
6: «Да что вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Подите сюда! Я замуж выхожу, слышали? За князя! У него 1,5 миллиона! Он князь Мышкин и меня берет!»
7: «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим.
5: «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А вот и вино несут.
7: Поздравьте же, господа!
6: Ура!» —
5: крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину. В том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку.
6: «Князь, голубчик, опомнись!» —
5: с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила это и захохотала.
7: «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женою везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона? Да еще князь. Да еще, говорят, идиот в придачу. Чего лучше? Настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин. Убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя».
5: Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди.
7: «Отступись!» — прокричал он князю.
5: Кругом засмеялись.
7: «Это для тебя отступиться-то!» — торжествуя, подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился! И я беру, сейчас беру, сию минуту все отдам! Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.
5: «Слышишь, князь?» — обратилась к нему Настасья Филипповна.
7: «Вот как твою невесту мужик торгует!»
5: «Он пьян», — сказал князь.
4: Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь? Не попрекну. Ну, смотри. За всю жизнь не ручайся.
8: Настасья Филипповна, сказал князь тихо и как бы с состраданием, я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврил Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны. Это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке. И лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна. Но, может быть, вы уж до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал. Идиота знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура. Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его.
7: «Вот так добрый человек!» – провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна.
9: «Человек образованный, но погибший!» – вполголоса прошептал генерал.
4: Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.
1: «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор, проговорила Настасья Филипповна. Меня все торговали, а замуж еще никто не сватал из порядочных людей.
7: Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?
5: В Екатерингов. Отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он словно отупел, точно от ужасного удара по голове.
7: «Да что ты, матушка! Подлинно припадки находят. С ума, что ли, сошла?
4: Вскинулась испуганная Дарья Алексеевна.
7: А ты впрямь думала?
4: Хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна.
7: Этакого-то младенца сгубить. Да это Афанасью Ивановичу в ту ж пору. Это он младенцев любит. Едем, Рогожин, готовь свою пачку. Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя тысячи не пойду, может быть. Ты думал, как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется. Врешь! Я сама бесстыдница. Я тотского наложницей была. Князь, тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься? Да я-то буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь.
4: Настасья Филипповна была как бы в выступлении. Неужели? Простонал князь, ломая руки.
7: А ты думал, нет? Ты меня совершенством давеча называл? Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до стата не дошел, Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. Рогожин готов?
10: Готово! Не подходи!
7: Готово! Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками!
4: Настасья Филипповна схватила в руки пачку.
7: Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевский за 3 целковых?
10: Доползет.
7: Ну так слушай, Ганя. Я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые 3 месяца мучил. Теперь мой черед. Видишь эту пачку? В ней 100 тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь — твоя, все 100 тысяч твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 тысяч, подумай, долго ли выхватить? А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу. Прочь, все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои деньги, Рогожин, твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь, что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь.
10: Настасья Филипповна, «Руки не поднимаются», — отвечал ошеломленный Фердыщенко. «Эх!» — крикнула Настасья Филипповна, схватила